0: Но моя задача, то есть помните про честного психолога, мы начинаем с себя, я начинаю с себя. Я в своей жизни, я учусь быть довольным, где я живу, страна, в которой живу, машина, на которой я езжу. Простите, пожалуйста, я должен быть доволен моей супругой, с которой я живу. Не искать вечно молодых. Вечно еще, как бы на более молодую найдется еще более молодую, на более красивую найдется еще более молодая.
1: Есть всегда замена, да.
0: Да, всегда. Не бегать в поисках, понимаете, а быть довольным, именно быть довольным тем, с кем ты живешь.
1: Вот это вот может отнестись к разряду того, что быть просто благодарным за то, что мы имеем, да, как говорится.
0: Да,
1: будь благодарен Богу за то, что есть у тебя.
0: Да.
1: И вот здесь вот, не знаю, лично для меня, наверное, тонкая грань того, что можно, конечно, просто натянуть улыбку и говорить, да нет, все хорошо. Вот как вот здесь вот грань тоже такое?
0: Подавление чувств, скажем так, любых чувств.
1: Угу.
0: То есть они никуда с вами не денутся. То есть если у меня гнев... А я натягиваю улыбку, гнев никуда не денется. Рано или поздно он взорвется, но только будет хуже всем. Лучше, конечно же, быть все-таки честным. Почему? Потому что одна из причин, почему свой канал я назвал, YouTube-канал назвал «Честный психолог», эта причина кроется в том, что честность – это основа выздоровления. И зависимое, все зависимое. Смотрите, признание. Как это не честность? Был самообман, да? Но я признаю, что у меня есть эта проблема в семье. Это что это? Это честность.
1: Да,
0: вот,
1: честность перед самим собой,
0: Богом,
1: близкими.
0: Поэтому, почему я назвал YouTube-канал «Честный психолог»? Потому что честность, она возвышается, возносится во главу угла. Это основной принцип оздоровления. Если человек нечестен, он продолжает, скажем так, находиться в этой болоте, в этом состоянии. Если он начинает честно относиться к своей жизни, он начинает выздоравливать, его жизнь начинает меняться.
1: А еще вот расскажите о симптомах. Какие-то еще есть? Вот мы говорили про самообман, про...
0: Чувство вины. Вы знаете, постоянно, очень часто созависимые люди возлагают на себя вину за то, что он пьет, курит или колется, или играет. То есть человек считает, что в этом виноват почему-то он. Но давайте не забывать о том, что зависимый сам сделал этот выбор. Это был его выбор. И он достаточно взрослый человек, скажем так, если ему уже не 16, там, не 18, он это делает выбор осознанно. И нужно понимать, что ваша вины в этом, даже если есть, она минимальная.
1: Ну, потому что человек взрослый сам может принимать решение.
0: Но почему-то, то есть почему созависимые контролируют, опекают своих созависимых? Потому что считают, что это их вина. Следующее – это депрессия. Это такая безнадега, пониженное настроение.
1: Это прям болезнь в болезни.
0: Да. Дальше – апатия. Ничего делать не хочется, на все наплевать, на все фиолетово. Есть такое даже вот в психологии понятие, как выученная беспомощность.
1: Да.
0: Выученная беспомощность – состояние, при котором человек вообще не припринимает никаких попыток что-то в своей жизни изменить, что-то в своей жизни
1: Причем у него улучшить. Есть какая-то физическая, если при депрессии, да, понятно, что иногда бывает физически сложно, я знаю, что некоторые рассказывали, что даже сложно физически что-то сделать, даже покончить жизнь самоубийством физически сложно, потому что невозможно встать.
0: Да.
1: То при апатии, при выученной беспомощности, это как синдром жертвы. Я могу, но я не хочу.
0: Да. Негативное мышление.
1: То есть
0: все плохо. Вот. И проблемы со здоровьем. Это и болезни с сердцем, там, желудок, и так далее. Нервная система.
1: То есть
0: вот
1: это
0: основные симптомы.
1: А проблемы со здоровьем может относиться к психосоматические заболевания, да?
0: Да, мы об этом будем говорить. Что такое психосоматика? Психия – это душа, а сома – это тело. И между психией, то есть душой и сомой, телом, есть прямая взаимосвязь. Когда страдает психика, страдает тело. Почему мы говорим о проблемах со здоровьем? И наоборот, когда у нас здоровая психика, понимаете, позитивное отношение к жизни, я счастлив, мое тело, оно будет здоровее. Все просто.
1: Хорошо, то есть вот эти

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, всем привет! Вы приехали к нам на «Пит-стоп», в наш гараж. Хочу представить сегодня тех, кто с нами будет обсуждать нашу тему. Богдан, Наташа, Надежда, я Сергей и Андрей. А сегодня тема наша звучит «И смех, и грех». Как не обидеть шуткой? Будем говорить сегодня о шутках, о смехе. Вообще, в принципе, хочу первый вопрос вам задать. Скажите, вы любите шутить?
3: Ну, конечно.
4: Да. Что не любите шутить? Как-то жизнь.
3: Это да, жизнь, это. Да.
2: Вот вопрос. Для кого-то шутки – это прям целая жизнь, да? Это его жизнь вся полна шуток, смехом. Скажите, ну, прям, как часто вы шутите? И вот где вы считаете, нужно вот пошутить, а где лучше не шутить? Вот как разграничить это понятие?
4: Ну, как шутки, они возникают, шутки же сами по себе, когда какая-то ситуация там смешная, ну, где ты, когда твой мозг просто генерирует эту шутку, ага. И ты просто не можешь сдержаться и шутишь, вот. А, ну, заранее, специально, если, нет, у меня был такой период когда-то в жизни, я что-то это, ну, просто слышишь какие-то прикольные шутки, запоминаешь их, пытаешься, вот, но это все равно как-то, ну, так вот получается неприкольно, вот, настоящие истинные шутки, они идут из сердца.
2: Ты прям как профессионал, шуточник, знаешь, я бы сказала.
3: Учитель.
2: Девочки, хорошо, а в вашем мире женском как шутки обстоят вообще? Какое значение?
3: Они не такие жесткие, как, наверное, противоположного пола. Ну, вот даже если брать друзей, ну, парней между собой, они там будут шутить друг на друга, убьют друг друга.

0: Там, я не знаю, им будет весело.
1: Это норма будет.
0: Да, вообще. А у нас там неаккуратное слово какое-то скажешь там подруге, и все, может вообще драка быть, там мясо. Ну, я имею в виду то, что...
2: От чего это зависит? От вашего восприятия женское?
0: Я думаю, да, разное.
2: Женский мир, да, он другой.
1: Просто, когда с лучшей подругой так общаешься, лучшая подруга — это же тот, кто тебя поддержит, тот, кто постоянно тебе говорит, что там что-то комментирует, чтобы у тебя все хорошо было, а тут она тебе что-то скажет такое, так все, это значит, что она уже не лучшая подруга.
0: Ты как-то посмеешься, ну, может, а потом такое, ну, нет, да.
2: Ну, смотрите, у меня есть интересная фраза, сказал ее Бернард Шоу, если знаете, такой писатель, драматург английский. Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Вот так он сказал. И вопрос такой, скажите, когда смех действительно может спасти ситуацию или что-то? Когда он действительно помогает, а когда он неуместен, как вы считаете?
3: Ну, наверное, он неуместен в какой-то такой серьезной, ну, прям такой... ситуация, от которой зависит жизнь какая-то.
4: Или уже не зависит, например, на похоронах. Вот, да. Не будешь ты шутить там, потому что там грустно.
0: Ну, на самом деле, есть много организаций, допустим, президент, он же не видит народ и не начнет там, ну, можно чуть-чуть там подсмеяться. У нас же, как бы, это известно, что президент такой с юмором. Да, но на самом деле, вот я считаю, что, ну, как по моему мнению, мне нравится, что 90% как бы всего, всей жизни человека должно быть шутками. А вот остальные...
2: Должно быть? Ну, это ты так считаешь?
0: Ну, для меня, потому что я не могу, как бы, мне легче воспринимать человека, который веселый. Мне легче ему открыться. Ну, у кого как. Вот, мне нравится, когда люди шутят, потому что, ну, на самом деле это очень сильно располагает и как бы дает себя чувствовать комфортно. Вот, ну, если, конечно, грань не переходить там, вот. Но есть, конечно, когда нужно быть серьезным, да, ну, допустим, ты в церкви или у тебя какие-то проблемы в жизни, ты же не будешь над ними смеяться. Все зависит от ситуации. Но шутки — это на самом деле здорово. И как бы я бы перед смертью, вот как вот в этой, ну, цитате говорится,
2: как цитате, да?
0: Я бы шутила перед смертью. А что еще делать, как бы?
2: Я хочу, чтобы попросить вас открыть некоторые стихи из Библии. Богдан, у кого из вас есть в телефоне Библия, пожалуйста, Ефесянам 5:4. Вот, получается, Богдан, Таша, да, и Екклесиаст 7:6. Вот там интересная фраза записанная, которая, можно так сказать, сейчас повернут нашу беседу в обратное русло. Мы говорим о том, что шутки – это хорошо, смех – это полезно, можно даже, так скажем, избежать каких-то наказаний и так далее, да? Но вот здесь что написано, пожалуйста, прочитайте, и мы обсудим с вами уже на этом фоне.
4: Какая глава?
2: Ефесянам 5:4. Угу.
4: Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение.
2: Смотрите, в один ряд сквернословие, плохие слова, пустословие, да, и смехотворство. Да. Вот как вы понимаете это? Потому что они прилично вам, они вредят вам. То есть в негативном свете здесь это нарисовано. Наташ, можешь прочитать свой стих 67.6?
0: Я не нашла.
2: Не нашла, отлично.
4: Но смехотворство – это не обязательно шутки, это надсмешки.
2: Что назвать смехотворством? Вот мы говорим о шутке, о смехе. Вот непонятно, когда наш смех, радость, веселье может перейти, может ли оно перетечь в смехотворство? Что это такое?
1: Ну, в какой-то момент времени, конечно, можно, может, потому что, ну, как бы, ты смеешься там, а потом, ну, может быть, какие-то шутки о каком-то там, вон, другом человеке начнутся, но
4: это
1: они
4: может,
1: могут
4: быть обидны. Это начнется начнется шутки, потом перейдет немножко в стёб, а уже из стёба перейдет уже прям в унижение какое-то, или даже, может быть, как бы один раз там ты пошутишь, ничего не будет, а если ты будешь это практиковать, то уже тогда да, тогда это будет как-то уже, ну, на человека давить.
1: Это не то, что кажется.
2: Наташа, нашла свой стих?
0: Да я говорю, у меня Библия очень странная, она там мне...
2: А что, ты просто не нашла, да?
0: Нет, она мне, в общем, не туда зашла и...
2: Ну что, Наташа, можешь почитать свой стих, пожалуйста?
0: Глава.
2: Екклесиаст 7:6. Угу. 7 глава, 6 стих, тоже сказано интересно о смехе.
0: Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета.
2: Смех глупых то же самое, что треск хвороста под котлом, и это суета. Вот говорит самый мудрый человек на земле, Соломон написал эту книгу, и там он очень много говорит о смехе, о том, что на самом деле лучше дом плача, чем дом смеха, лучше там, чем... И он сравнивает, что смех с пустословием, смехотворство и так далее, и он это осуждает. Вот почему мудрые люди осуждают, и как вы считаете, что именно он осуждает? Что сегодня лучше, до чего нам лучше не доходить в нашем смехе и шутках?
3: Так подожди, в Библии, если я не ошибаюсь, есть небольшой такой отрывок, что унылый дух сушит кости.
2: Вот, да. И кто это написал? Тот же Соломон.
1: Да.
2: Что тогда можно называть, так скажем, унылым духом? И
4: он просто можно, разграничивает, мне кажется, шутки, как бы, ну, юмор с таким каким-то праздным,
1: да,
4: с какой-то такой праздностью, когда ты, я не знаю, просто на неделю куда-то там ушел, не знаю, непонятно, что делать там с друзьями, там у тебя может быть там семья дома, еще что-то, а ты там неделю где-то просто смеешься без конца, там, не знаю, вы что-то делаете, короче, веселитесь.
1: Ну да, вот. Мне кажется, в те времена просто это, ну, по-другому воспринималось. То есть для них веселье, это они собираются там, возможно, выпивают, они смеются, им хорошо, вот, и это как бы, ну, понятно, что это, ну, пустой смех. А если ты смеешься, допустим, подбадриваешь кого-то, вот, если ты шутка, ну, чтобы как бы атмосферу создать какую-то такую хорошую, ну, почему бы нет?
2: Ну, скажите, как мне интересно просто, я знаю людей, которые строят свое общение только на шутках. И, в принципе, это можно сказать, что, ну, хорошо, это, знаешь, жизнь веселее, да, там, не заморачиваться, так скажем, в конфликтах, но... Я вижу, насколько их общение не заходит дальше. Я вижу, что эти шутки часто мешают зайти отношениям в более глубокую стадию, то есть более крепче, чтобы они
4: шутки
2: были. И это было и в моей жизни, потому что я знаю, что вот я пытаюсь в обществе некоторых людей, например, своих друзей, стараться уже не шутить, чтобы о чем-то серьезном поговорить, но опять приходит все в шутку, и дальше я не могу говорить на серьезные темы, потому что уже такая атмосфера сложилась. Вот, как вы считаете, это хорошо или это можно, так скажем, этого избежать как-то?
4: Ну, шутки в отношениях – это начальная стадия самая. Да. Это когда очень просто пошутить, легко отделаться, там, если что. Ну, такие лайтовые шутки, вот. А если ты уже как бы шутишь постоянно, я сам тоже как бы шутил, и я знаю людей, которым это не нравилось. Вот, ну, ты просто, когда вот уже везде, ты просто впихиваешь эти шутки, и ты не понимаешь, где как бы уже это вообще как бы... Это зайдет, это будет смешно кому-то, но вот как бы это уже лишнее будет. Вот.
1: Это все поверхностно. Шутки воспринимает человек, ну, как бы не на глубине. Вот, и это, наверное, тоже какая-то одна из масок, тоже считается, то, что если человек постоянно шутит, то, ну, каждый человек, он как по себе глубокий, и можно, ну, про каждого можно что-то сказать, но вот эти шутки ты сам не даешь человеку как бы себя показать, ну, не показываешь себя человеку через эти шутки.
5: Вот. Я вот могу сказать, что да, такое вот бывает, что иногда вот с подругой или с друзьями там что-то делают, но у них есть такая вот привычка, как бы, они как начнут смеяться, они так не остановятся, а у нас дело. И они тут начнут что-то, давайте вот это вот сделаем, и начнут смеяться. И я вот понимаю, что это начинает мне не нравиться. То есть вначале...
4: Тогда я и шутил.
5: Не, ну я так тоже иногда делаю.
2: На месте Нади ты шутил или на месте...
4: Нет, когда вот не надо было шутить.
5: Ну да. Ну, просто вначале это заходило, это смешно, и вообще при начальном общении с людьми это очень хорошо располагает людей.
2: Да, хороший способ, чтобы вместе...
5: Да, совместные шутки, как будто совместное дело. Но потом, чтобы узнать человека, все равно важно поговорить серьезно, что у него там происходит. То есть не всегда смеяться все равно.
2: То есть лучше, в общем, шутки, так скажем, оставить на этом уровне, когда вы просто общаетесь, когда у вас знакомство, но когда ты хочешь поближе человека узнать, и лучше этого избегать, получается.
5: Ну, не совсем избегать, но просто чувствовать, мне кажется, атмосферу, когда начинается что-то серьезно нужно к этому воспринимать, нужно серьезно. А шутить, даже если, не знаю, есть лучшие подруги, например, какие-нибудь, они же все равно продолжают шутить, и у них шутки еще глубже, еще личнее становятся, но это не значит, что они серьезно не разговаривают.
2: Вот здесь вот фраза тоже красивая, сказал Гоголь ее, написал, часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слезы. Вот, то есть я сам тоже знаю многих людей, которые действительно, они шутят всегда, но наедине, когда они остаются, они плачут, потому что у них нет друзей, знаю очень много людей, то есть я сам чувствовал на себе, То есть я всегда тоже любил шутить, я до сих пор люблю, но я понимаю, что иногда ты можешь настолько дошутиться, что люди вообще не будут знать, что у тебя творится внутри, и ты сам это закрываешь от них. Когда ты шутишь, когда ты постоянно смеешься, когда ты постоянно не делишься какие-то серьезные, может быть, своими переживаниями, тогда люди, они не смогут тебе проникнуть, они не смогут узнать об этом, они будут думать, что ты весельчак такой, парень такой хороший, Серега, он с ним всегда весело, хорошо, а ты будешь от этого страдать. От того, что ты не допускаешь человека к себе внутри, тем самым вот эту атмосферу смеха, смехотворства постоянно вокруг себя делая. Вот как, скажите, вот у нас уже заканчивается программа, как нам вот эту золотую середину выдержать, и как вы это делаете, может, поделитесь каким-то опытом, когда нужно, так скажем, где можно шутить, а где лучше, так скажем, остаться?
3: Ну, вот смотри, на таком простом примере для человека всегда смешным было то, что как-то необычно, что как-то, ну, как-то выходит за какие-то небольшие рамки, то есть привычные для него. То есть это всегда было для него смешным. И самая крайняя степень, которую я видел шуток у людей, это когда шутка заходит за грани морали. То есть шутка становится аморальной. Она обычно...
4: Даже... Это пошлые шутки?
3: За ними. Вот прямо вот... Которые могут оскорбить человека, которые могут оскорбить любимого человека у него. То есть, ну, вот эти шутки аморальные, это грань, мне кажется, ну, как нам...
2: С которого не надо уже заходить.
3: Потому что, во-первых, оно унизит тебя, во-первых, что ты, ну, как бы дошел до такого, что опустился до такого, и, во-вторых, оно, ну, развеет в тебе, скорее всего, привычку просто скрывать за этим свой внутренний мир, то есть что у тебя там внутри.
2: Спасибо. Вот, да. Это как раз подтверждает фразу, которую я слышал, потому что самая лучшая шутка – это та, которая не унижает другого. Да.
0: У меня была лучшая подруга. Вот, и мы постоянно с ней шутили. Вот, ну, мы как бы, для нас это было нормально. Мы подкалывали как-то друг друга, может быть, даже оскорбляли. Но мы понимали, что это все в шутку, и как бы это все хорошо. Но вот мы достаточно долго дружили, и вот, не знаю, были родными душами стали. И не знаю, что так вот, как это произошло, я неудачно подстриглась. И как бы шутки, ну, со стороны продолжались, но почему-то я чувствовала, что мне плохо из-за того, что я сделала своими волосами. И, ну, она шутила, и так получилось, что я не могла это воспринимать. Теперь я просто не могла слушать эти шутки. Мы начали как-то так отдаляться, и после этого, ну, когда уже все вроде стало более-менее, шутки как бы продолжались и с моей стороны, и с ее стороны, но мы не смогли их воспринимать. То есть вот когда-то, когда нужна была поддержка, а вместо этого, ну, были какие-то шутки.
2: Продолжались опять шутки.
0: Да, это как бы отношения, наверное, испортило, и теперь мы как бы, ну, просто знакомые. Ну, мы понимаем, что что-то произошло, но вот эти шутки очень важно чувствовать, где и когда их нужно применять. Это очень важно, потому что это очень палка о двух концах. Можно либо так, либо так. Либо она поможет, либо она тебя убьет.
2: Спасибо. Это на самом деле очень интересный опыт, что вот люди, которые дружили много лет и шутили, казалось бы, и любили это, в какой-то момент может все испортить, даже та же самая шутка. А вот я вот на самом деле думаю, сегодня в мире, в котором мы живем, если вы согласитесь со мной, сплошь и рядом очень сильно развита индустрия смеха, индустрия шуток. Вот все шоу почти построены на том, что человека смешить с экранов телевизора, да.
4: Особенно пошлые всякие шутки.
2: Все, что смешно, и именно, да, в том числе, что сейчас очень много пошлятины, очень много пошлых шуток и так далее, и это все на нас влияет, и все, и люди, как бы молодежь, думают, что если я буду шутить, я буду крутым, я буду интересным и так далее. Поэтому мы, наверное, сегодня будем заканчивать именно в этой мысли, что всегда все нужно в свое время, и смех, он тоже уместен тогда, когда он никого не оскорбляет, шутки, когда никого не оскорбляют, когда они сказаны в нужное время.
4: Надо думать, видеть человека и как-то, ну, понимать, что надо, что не надо.
2: Спасибо вам, друзья, за то, что вы поделились своим опытом, за то, что вы участвовали сегодня. С вами была программа «Пит-стоп», и в гостях у нас был Богдан, Наташа, Надя, Андрей и я, Сергей. Мы говорили о шутках, о смехе. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Пока.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
1: Мир вам, дорогое собрание. День субботний. Вы, наверное, в отраде, в покое, в умиротворении, потому что с единоверцами, потому что забыли о всякой суете. Знаете, реально вы отличаетесь от этого мира. Мир продолжает свои дела, заботы, трудится над созиданием прекрасного, светлого будущего. А вы вот не от мира сего, все бросили и отдыхаете, и так каждую неделю. Нравится быть вам не от мира сего? Все, кто сегодня, вот сейчас, на этой земле чувствует себя, ведет себя как не от мира сего, таки перейдет в другой мир, мир, который приготовлен Господом. Помните, наше жительство на небесах. Однако у адвентистов есть особое откровение о том, что на небесах мы проживем всего лишь сколько лет? 1000 лет, а потом вернемся на эту землю, потому что это наша родина, а родину не забывают, родину не оставляют. Здесь мы будем царствовать, владычествовать так, как и задумал Господь. О чем бы нам следовало говорить? Да вообще-то много тем у нас для размышления. Большая книга, Священное Писание, книга, которая писалась на протяжении 1500 лет. Десятки людей старались, принимали весть, запечатлевали, передавали, отдавали жизнь за эту весть. И это не просто книга, которую можно прочитать как какое-то историческое произведение или какой-то роман. Это книга, которая нуждается в постоянном исследовании и постижении. Вы занимаетесь этим? Исследуйте Писание, ибо вы что хотите иметь через них? Жизнь вечную. Но до того момента, когда мы войдем в жизнь вечную, надо пройти особые испытания, путь жизненный, события определенные увидеть, предугадать, приготовиться. И понимая, что на этой земле мы просто так мгновенно не перейдем из этой жизни в другую, а у нас есть особый пророческий путь, мы назвали себя много десятилетий назад Церковью христиан-адвентистов седьмого дня. И это имя, которое очень дорого каждому, кто с искренним сердцем, с осознанием называет себя адвентистом. Бывает иногда такая ирония, когда спрашиваешь человека, что значит слово «адвентус». Не хочу задавать в зал, потому что вопросы могут быть разные, а хотелось бы, чтобы было четко и ясно. «Адвентус» означает «пришествие». Так отрадно, что мы называем себя не на основании того, что мы делаем, а на основании того, что сделает Господь. Это Его действие. И поэтому, когда я называю себя адвентистом, это не совсем даже мое именование. Я всего лишь называю себя тем событием, которое для меня очень важно, отрадно, я его жду, переживаю. Но это сделает Господь. А седьмой день чей? Божий. А для кого? Для меня. Тоже приятно. Чувствуете, что мы имеем имя, которое вроде Божье, адвентисты седьмого дня. Все установил Господь, все делает Господь. Но для кого Он это делает? Он придет для меня, субботу дал для меня. Самый лучший выгодополучатель сегодня из заветных отношений с Богом – это я. Поверьте. Конечно, не хочется использовать фразы этого мира и лексику этого мира «выгода». Ну, давайте все-таки так возьмем, будем честными, мы живем по принципу этого мира. Но лучшая выгода у меня в Боге. По лучшему сценарию заботится обо мне Господь. Ну, а мир какой? Сегодня мы говорим о мире, который окружает нас. И знаете, содержанием 24 главы Евангелия от Матфея занимаются, вот проповедь этого содержания, даже не всегда адвентисты. И не все, кто ожидает пришествия Христа. Сегодня о том, что есть много признаков пришествия Господа, говорит уже практически любое медиаустройство, любое средство массовой информации. В принципе, действительность говорит о том, что миру этому конец. Чувствуете вы это? Мы с вами уже один год проживаем в условиях глобальной проблемы, глобальной пандемии, которая, когда она начиналась, а это было год назад, для некоторых явилось таким тревожным звоночком. Одна сестричка приходит в церковь и говорит: «Неужели двери благодати закрылись?» Это было вот в апреле месяце 2020 года. «Все, я хочу креститься. Вдруг уже для меня даже двери благодати закрылись?» Бог миловал. Было объяснение, было понимание, молитва, исследование. Но летом 2020 года эта сестричка заключила завет с Господом. Для нее побудительным моментом были вот те страхи, которые действительно нахлынули в марте и апреле 2020 года. Сейчас эти волны страхов продолжаются. Сегодня уже к пандемии мы привыкли, уже даже перебаливаем так легко и просто. Теперь другие риски. Если корона не поймала, что может поймать? Риски ядерной войны. Пугают, угрожают, обсуждают, истерики устраиваются. А представьте те страны, где максимальное нагнетение обстановки, где если риск войны есть, то он именно у них и будет. Попробуйте представить, прочувствовать, что значит жить в зоне, где война – это реальная угроза ближайших дней или даже часов. Просто прочувствуйте, посострадайте и помолитесь за таких людей. Им страшно. И если о признаках пришествия уже практически все говорит, наверное, нам есть смысл говорить о втором пришествии, но говорить о том, каким оно будет. Признаки уже видны. Но чтобы, когда будут происходить события, мы с вами больше и больше укреплялись, надо вновь и вновь говорить об этой вере, потому что это фундаментальное наше убеждение. И оно может повлиять на все остальное, на нашу верность, на принципы наши, на жизнь каждодневную. Хотел бы напомнить нам одно определение, это доктринальное наше учение, это краткое выражение нашей веры. Давайте вновь и вновь повторять это. Не надо забывать такое слово, как доктрина. Иногда люди от него бегают и думают, что, избежав доктрины, они бегут от доктринерства. Но нет, давайте применим просто русское слово и библейское слово – учение. Мы исповедуем не просто доктрины для того, чтобы самоизолироваться от мира. Мы исповедуем учение Господа Иисуса Христа. Если оно выражается словом «доктрина», ну ничего страшного в этом нет. Не бойтесь этих слов, а бойтесь потерять учение Иисуса Христа. Итак, второе пришествие Христа – это блаженное упование Церкви и величественное завершение Евангелия. Пришествие Спасителя будет буквальным, личностным, видимым всему миру. При Его возвращении умершие праведные будут воскрешены вместе с праведными, оставшимися в живых. Будут обличены славой и восхищены на небо. Нечестивых же постигнет смерть. Почти полное исполнение большинства пророчеств и само состояние мира свидетельствует о близости пришествия Христа. Время этого события не открыто, и поэтому нам следует всегда быть готовыми к нему. Казалось бы, понятное выражение, самое короткое или завершение этой доктрины, время этого события не открыто. А вы знаете, есть люди, которым открыто. И эти люди почему-то смело об этом заявляют, хорошее качество дерзновения и смелость, но ошибочно. Вы переживали концы света последние 10-20 лет? Конечно. Назначались даты, они мимо нас проходили. 2012 год. Люди настолько увлеклись древностями, что даже индейцы оказались сведущими в пришествии Господа и в конце этого мира. И в 2012 году были страхи, и кто-то на эти страхи реагирует. Хорошо, что для вас это повод просто поулыбаться, так пошутить и все. В 2006 году, когда был риск очень серьезный, там не совсем конец света, но такое глобальное потрясение, какую-то комету ожидали. И в одном городе, прибрежном, это город Нью-Йорк был, одна семья очень искренних верующих адвентистов седьмого дня вдруг решили все-таки себя обезопасить. Если комета упадет, будут стихийные бедствия. Они заполнили в коридоре бутылями с водой от пола до потолка, чтобы ожидать это локальный конец света, а может быть и глобальный, потому что комета должна была ударить в Атлантический океан и смыть немало побережных городов. Тот француз, астроном, который это предугадал, почему-то с своего Тихоокеанского или Атлантического острова никуда не съехал. Видимо, не очень уверенно прогнозировал. В общем, концы света наблюдаются регулярно. Вроде недавно, вернее, в ближайшем будущем тоже кто-то что-то назначал. Но нам необходимо, друзья, понимать, что независимо от того, что времени мы не знаем, убеждаться в этом событии нужно вновь и вновь. Почему это так важно? Бог дал обещание своего скорого возвращения. И говорится так: «Ей гряду скоро». И как отвечает автор книги Откровения, и как отвечает церковь? «Аминь, гряди, Господи Иисусе!» И это ответ, когда он прозвучал? В каком веке? В первом веке. Если тогда, в первом веке, верующие люди говорят: «Гряди, Господи Иисусе», в 21 веке сколько раз увереннее и чаще мы должны это говорить? Ну, наверное, на 20 веков мы ближе, не так ли? 20 веков ближе, мы пронеслись просто по жизни. Вот она летит. Кто замечает, что время ускоряется? Ускоряется, не так ли? Это детишки наши, они часок-другой вот елозят и терпеть не могут. Но кто старше и кто набирает, так сказать, багаж своих лет, чувствует эти годы просто, ну, невероятная скорость. Значит, и сегодня нам необходимо вновь и вновь повторять: «Гряди, Господи Иисусе». Наступит день, когда даже святые крайне удивятся приходу Господа. Знаете причину, почему? Господь предупредил. Святые, они вроде ожидающие, они молятся об этом, но и они будут удивлены. Потому что, согласно притче Иисуса Христа, кто задремал и уснул? Нечестивые, наверное, только уснули. Все уснули. Кто из вас позволял себе духовно поспать время от времени? Если прямо сейчас хотите, то запомните одну заповедь: не восхрапи, дабы не разбудить ближнего своего. Но мы не будем спать, потому что Господь говорит нам трезвиться и бодрствовать. Трезвитесь, даже если вы задремали и уснули. Трезвитесь. Несмотря на царящий вокруг хаос, Божий народ ободряется и видит знамение Сына Человеческого. Но знаете, в чем опять ирония истории и человеческой психологии? Было ли однажды пришествие Господа в этот мир? Первое пришествие. Именно на основании этого появилось Священное Писание. Все пророчества до говорили об этом пришествии. И появилось Евангелие, рассказывающее о том, как Господь пришел в этот мир. Парадокс. Когда Иисус первый раз пришел в этот мир, его ждали, как будто он придет как второй раз. А когда Иисус должен второй раз прийти в этот мир, люди ждут, как будто он придет как в первый раз. И поэтому Иисус предупреждает: вы проявите бдительность, вы немного миксуете понятия, у вас картинка иначе. Даже есть подтверждение и напоминание в Библии, что он придет не как муж скорбей, а как победитель, чтобы взять своих. Царь царей и Господь господствующих. Нам сегодня чаще приходится что видеть? Даже в этом зале. Что мы видим чаще? Крест. Символ первого пришествия. Каждый год мы вспоминаем его воплощение в этот мир. И что мы наблюдаем? Картину Рождества. Видим Христа в земном служении. Мы картинки имеем для обучения. Кто-то для поклонения. И это наш разум обращает на первое пришествие. А Господь говорит: ну, это прошло, это свершилось. Он даже словами на Голгофе это зафиксировал. Совершилось. Теперь совсем другое явление. Не страдающий раб, не слуга, но царь. Почувствуйте эту разницу. Так важно. Да вроде это понятно. Да непонятно, друзья. Целый народ не смог принять его в первый раз. Значит, для меня есть сегодня риск. Я ожидающий, и я рискую не принять. Я рискую ошибиться. Поэтому много-много добрых наставлений мы сегодня можем увидеть в том, что говорит нам Священное Писание. Неизбежность возвращения Иисуса Христа. Знаете, как это определение сыграло свою роль в жизни апостолов? Вы восхищаетесь примером первых христиан? Есть картинки, которые рассказывают нам об их страданиях, об их мученической смерти, о жертвенном служении, о миссионерских путешествиях. Знаете, почему это им легче было делать? Ну, легче не в плане физическом прожить, это страшно, они все мученики оказались, ну, апостолы. Кроме Иоанна, никто нормально жизнь по-стариковски, так сказать, не дожил. Все в страданиях, в невероятных мучениях умерли. Потому что они понимают, 100% будет пришествие Господа. Они об этом говорят, проповедуют так уверенно, что их на костер, на дыбу, на копья поднимают. Они говорят: да я знаю, Искупитель мой жив. Да насколько люди убеждены, их убивают. Да будет Христос, Он воскресит. С такой уверенностью жил Иов, праведник. Вспомните. Я распадаюсь, вот эта кожа моя сия распадается, но я знаю, Искупитель мой жив. и Он восстановит. И вот проживая это, Иов не позволил даже словом согрешить против Бога. А нам? Помимо слов, что еще надо исправлять? Может быть, мы думаем, что возвращение Христа, ну, доктрина? Или это реальное событие? И оно нас мотивирует на большую жертвенность, на посвященность и самоотречение. Еще одно важное определение, которое даже не в Новом Завете дается. Это заявление от псалмопевца, который говорит так. «Грядет Бог наш не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой». «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». То есть пришествие Господа, неизбежное пришествие – это результат завета с Богом. Мы с Богом в завете. Кто с Богом в завете? Еще раз покажите. Вы с Богом в завете. И этот завет завершится тем, что Господь придет к вам, сказать, мы не зря заключали завет. Я хочу, чтобы все, дистанции не было, расстояния не было, бездны, преграды не было, все, чтобы свершилось. Как это отрадно сегодня. Очень важно, что первое пришествие служит гарантией того, что будет второе пришествие. Но это глупо, друзья, сегодня вспоминать события. Рождество, Пасха, Преображение Господне. В нашей стране есть такие праздники? Праздники есть. А разговора о том, что Христос придет второй раз, не хватает. У меня для вас челлендж 2021 года. Через несколько недель будет святой великий праздник для нашей страны. И знаете, какое приветствие будет звучать постоянно на улицах нашего города? «Христос воскрес!» Как вы ответите? «Воистину воскрес!» Но знаете, я приглашаю вас в 2021 году и все остальные годы отвечать так же. «Христос воскрес!» и добавлять свое упование. «Христос воскрес и вновь грядет!» Люди говорят о воскресении Христа, при этом на самом деле это Его распятие, Пасха, Господь, закланный за нас. Но это все не должно оставаться в тысячелетия, в миллионы лет. Есть церкви, которые считают, несмотря на христианские убеждения, впереди еще 3,5 миллиарда лет. Они планируют 3,5 миллиарда лет отмечать Пасху. Зачем? Христос воскрес и вновь грядет. Об этом говорил апостол, за это убеждение жизнь отдал. Есть иногда соблазн думать о том, что Господь наш восседает на троне, Он уже все совершил, Он наслаждается подвигом Своим, но нет. Библия говорит, что прямо сейчас наш Господь совершает служение, Он ходатай за каждого из нас. Мы не можем сегодня думать, что мы, как христиане, выполняем Его великое поручение, а Он на нас только смотрит и оценку дает. Друзья, не думайте так. Из-за этого некоторые люди говорят, я ничего не должен, я ничего не хочу, ну, будет желание сердца, я послужу. Христос умер за тебя на кресте, прошел эту агонию и продолжает служить уже 2000 лет. Он продолжает служить. Неужели Он мало сделал на кресте? Он все равно продолжает служить, чтобы продолжать вдохновлять добрым примером. И ты служи. Ты что, много послужишь? Ты 2000 лет послужишь? Да нет, 70-80 лет максимум, правда? И летим, летим. Вот это все, что мы делаем, оно кажется, ой, я такую жертву сделал, я такая жертва. Да ты посмотри на Христа, сравни, кто жертва, и что твое усилие, оно ценится. Но в силу эгоизма не преувеличивай. Служи, как твой Господь. Ты же Его именем назвался. Это гармонично, это приводит нас в какое-то единство представлений. Обязательно надо помнить, что пришествие Господа будет буквальным и личностным возвращением. Яркий пример того, как это будет, история Его вознесения от земли. Знаете, реакция была интересная у апостолов. Они стоят, Иисус поднимается, облако забрало Его, они продолжают стоять, ждать. И пришлось ангелам спускаться, говорить, что вы стоите, смотрите. Ну, типа, ты вознесся и... Ну, нам уже все хочется. Нет. У вас великое поручение, у вас еще жизнь, в которой испытания, в котором подвиг веры, терпение. И ангелы говорят, вот как он возносился, вы это запомните. Пусть это в сознании будет, в представлениях, в мечтаниях. Идите с этим по жизни. Несите это в сердце, несите это в устах, и он также придет. Вот так же, как он от земли. Вы его обнимали, вы держали его за руку. Теперь в обратной последовательности. Вот так с облака он будет опускаться, и вы увидите. Это же чудесно. Помните, как Фома после воскресения говорит: «Не поверю, пока в руки не вложу». Господь ради Фомы. Да, неверующий, но Иисус является и говорит: «Хорошо, вложи руки свои, почувствуй, проверь». Представьте, Господь, когда явится с небес, ну, вряд ли неверующие сохранятся, но со слабой верой человечек, и Господь ему подойдет: «Ну вот ты как-то трепетал, но все равно держался. Тебе сложно было верить. Прикоснись». Знаете, что останется у Христа со времен той встречи с Фомой? Те же самые раны. Уверен, каждый из вас омоет слезами эти раны, когда встретится с Господом, сшедшим с небес. Это будет буквально личностное. Это Божье чудо. Вы прикоснетесь к Творцу неба и земли, который стал плотью и кровью. Это не какая-то духовная субстанция. Это Сын Человеческий, который станет близок к нам. Невероятное чудо. Еще очень важное явление, признак – видимое возвращение нашего Господа. И Он не желает, чтобы было сомнение. И Иисус предостерегает, что могут быть какие-то интересные образы, пытающиеся обмануть. Сегодня это даже реально сделать. Человеческий гений, человеческие технологии позволяют изобразить в небе что угодно. Это тебе и лазерное шоу, и светопреставление, и летающие дроны, изображающие картинки, и башни высотой в километр, на которых можно что угодно изобразить. Не ведитесь на шоу, устраиваемое человеком. Господь придет так, что увидит его всякое око. Причем независимо, ждет человек или нет. Если кто-то говорит: «Ну, это ваша вера», выразите соболезнование, скажите: «Он придет». Просто качество ожидания, качество встречи будет разное. Он придет 100%. И не зависит от веры. От веры зависит то, какое настроение, какое ощущение в этот момент у тебя будет. Важное предостережение, что Господь говорит о внезапном, неожиданном возвращении. Помните, мы упомянули? И даже удивятся верующие, когда Иисус придет. Но они имели запас Духа Святого. И поэтому они встречают с радостью и с торжеством. Более того, в послании к Фессалоникийцам апостол Павел дает такое объяснение. «Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». В этой же главе Павел говорит: «День Божий придет как кто? Как тать ночью. Но вы-то не во тьме». Понимаете, оно будет внезапным, но для ожидающих оно будет ожидаемым. Поэтому не применяйте к себе это выражение, что Господь придет как тать ночью. Нет. Для верующих – нет. Не потому, что они дату назначают, а потому, что они в строю, они бдительны, они трезвятся, они не опьяняются ничем, ветром учений или какими-то похотями. Они не опьяняются. И они будут чувствовать приближение Господа. Вы почувствуете приближение Господа. За календарь не беритесь, просто чувствуйте, что Он придет. Потому что вы в Слове. Потому что Господь ничего не делает, не открыв тайны Своей рабам, Своим пророкам и тех, кто слушает Его пророков. А мы церковь, которая слушает пророческое откровение. Без этого никак, друзья. Как замечательно, что нас воодушевляют вести апостолов. Одно важное событие сегодня, оно очень практично. Пришествие Господа будет катастрофичным. Я вот последние десяток лет, когда каким-то физическим трудом занимаюсь, всегда этого ищу, либо в церкви, либо дома, либо на огороде. Что-то делаю, у меня сразу мысль: ну ты так стараешься, а это все сгорит. Более того, если ты сильно веришь, что Господь очень скоро придет, тогда можно делать буквально на год-другой, через год-другой все сгорит. Есть такой соблазн. Я слышал одни такие мастера с адвентистскими убеждениями, говорят: да какая разница, Господь скоро придет, это все бренное, это все нечестивое. забывая, что все делаете как для Господа, это раз. А во-вторых, когда вы что-то делаете, вы работаете не с материей, вы работаете с собой. Вы прописываете все в свое сознание. Если вы делаете качественно, то как качественные строители, ремонтники, медики, преподаватели, кто угодно, вы войдете в небеса, и Господь скажет: да ты мастер. Ну, там землю-то мы уже сожгли, а я тебе даю новые обители, трудись. Ты зайдешь в небеса мастером, любящим труд. Знаете, что вам придется делать? Вот Библия говорит об этом. Строить. Кто хотел бы что-нибудь построить для себя любимого? Это не эгоизм, это нормально, это ваше желание, Бог вам обещал. Вы будете строить для себя, а сажать? Сажать чем-нибудь хотите? Огородники есть в зале? Вот, друзья, там будете сажать. Еще знаете, сколько интереснейших плодов и творений Божьих, которых уже нет давно на земле, они выродились, исчезли, а на небесах будут. Так что огородничайте всю вечность. Если вы животноводством занимались, ну не чтобы барбекю делать, а чтобы, может быть, не знаю, одежды шить, хотя одежды света. Ладно, это я уже в фантазию перешел, и тут можно фантазировать, мечтать. Мечтайте об этом, мечты ваши Господь будет устраивать. Но земля и все дела на ней сгорят. Поэтому не любите мира, не того, что в мире. Не привязывайтесь и не делайте так, чтобы, когда вы что-то делаете, пусть даже качественно, чтобы и душа привязалась. Чтобы, делая качественно, вы не отставили главного, не забыли Слово Божье. Верность Богу в молитве, время в молитве, время с родными и близкими, время, потраченное на духовное воспитание своих детей, на духовное сообщество. Некоторые говорят: я все делаю как для Господа, 8 дней в неделю, 25 часов в сутки. Трудоголизм. Трудоголики Царство Божие не наследуют. Почему? Потому что все вещи в труде, и человек начинает надеяться на плоть, на материю, на свои достижения. И говорит: я сам кузнец своего счастья, своих детей я сам прокормлю, будущее обеспечу сам. Вспомните, сколько таких притч, когда Господь предупреждает: пожалуйста, не забудь Царство Божие. Но кто забывает, остальное не только не прикладывается, но и исчезает. Сегодня важно помнить одно пророчество. Мы, как адвентисты, его очень любим. Это не наше пророчество. Это пророчество вавилонское. Ну, условно. Потому что увидел первым это пророчество языческий царь Навуходоносор. Имя сложное. Один брат увлекся, называя это имя, и сказал: Навуходоносорок. Но почтение мое к брату Навуходоносору, рассчитываю, мечтаю увидеть его в вечности, потому что сколько раз он прославил Бога, сколько духовных опытов он пережил, пока царствовал на этой земле. Мне кажется, без следа это не пройдет. Так вот, он увидел историю земли. И он, как мудрый правитель, очень адекватный правитель, думал: вот я это все делаю, делаю качественно, воюю, утверждаю царство, что будет после меня? Господь говорит, ему особое откровение дает и поясняет через пророка Даниила. Сегодня, когда вы смотрите на картину этого мира, поймите, как бы вы ни привязывали себя к определенной стране, к территории, будущего здесь на земле ни у какого государства нет. Сегодня люди связывают свою жизнь с будущим конкретных стран. Из-за этого возникает религиозное восприятие политических и геополитических событий. За последние 6-7 лет мы насмотрелись на людей, которые в силу привязанности этнической или по происхождению, так сказать, привязка к отчизне, начинали механизм духовного восприятия политических вопросов своей страны. Начинали молиться за революции, за утверждение политического строя. Это странно, страшно, глупо. Не позвольте себе. Да, Библия предупреждает нас о геополитике. Библия говорит нам о будущем мира. Библия даже указывает конкретные страны и идеологии, которые за этим стоят. Книга Откровения в помощь. Мы ее любим, мы ее изучаем. Но не связывайте свою судьбу в этом мире с земным царством, ибо все царства разрушатся. Царство Христа не будет существовать вместе с какой-нибудь человеческой империей. Помните, камень без содействия рук человеческих ударил в истукана и все развеял. Это все будет в ближайшее время. Навуходоносор это воспринял серьезно. Мы не глупее Навуходоносора. Мы должны тоже воспринимать серьезно. этот мир идет к своему концу. Но есть более персональная, друзья, весть и утешение для каждого из нас. Бог собирает избранных. Он собирает искупленных от всех концов земли для переселения их в небесные обители. Сегодня вы знаете о том, что таких же верующих, как вы, сколько миллионов? Наша церковная статистика. 20 миллионов верующих. И еще десятки миллионов, которые слышат весть, которые вот находятся на пороге принятия. А есть еще овцы не сего двора. Это народ Божий. И мы даже их не знаем. И пока вот на земле живем, никогда даже и не пересечемся, не увидимся. Но при пришествии мы встретимся все вместе. Это радостная, воодушевляющая весть. Мы встретимся как народ Божий, остаток христианской церкви. Меня это очень радует. Поэтому сегодня, когда я знаю, что я принадлежу к церкви адвентистов седьмого дня, все, что есть в этой церкви, по всему лицу земли, это мое. Мое, родное. Я часть этой церкви. Я богат церковью. Где бы ни был верующий на планете Земля, везде есть тот, кто ожидает второе пришествие Иисуса Христа. Это братья и сестры. Если вдруг ты в этом мире одинок и нет твоей семьи, есть семья Божья, семья церковная, тело Христово. Это для тебя. Это облегчение. Это подкрепление, утешение. И ты ответственность. Молись за других. Помогай другим. И вы это делаете. Будьте в этом благословенны. Есть то, что очень трогает сердце, и это касается каждого из вас. Доходилось ли вам стоять у могилы родного человека? Есть соблазн, который продиктован языческим мировоззрением, прощаться и провожать умерших в последний путь, прощаться навсегда. Вечный покой, вечная память, вечная скорбь. Бегите от этого, друзья. Вы не должны скорбеть, как люди, не имеющие надежды. Всех, кого вы похоронили, всех, кто дорог вашему сердцу, о ком у вас самые светлые надежды, а они должны быть. Только с надеждой мы можем пережить утрату дорогих и любимых. Все это вернется вам при втором пришествии Христа. Это вернется, друзья. У Бога нет потерь. Тебе кажется, что ты потерял частичку себя. Жизнь разделилась на до и после. Сердце не выдерживает. Умываетесь слезами от потери. У Бога нет потерь. Когда вы кого-то хороните, вы плачете больше о себе. Это вам больно. Это справедливо, надо плакать. Иисус тоже плакал даже о Лазаре, которого собирался воскресить. Но он сказал, вернее, он дал надежду, даже сестры Лазаря этой, приняли эту надежду. Воскресишь в последний день. А Иисус даже больше сделал. Лазаря воскресил не в последний день, а это будет, а воскресил при своем земном служении. Какая радость! Сегодня пришествие Господа Иисуса Христа на облаках небесных, сонмом ангелов, это ваше утешение и компенсация всех потерь. Если ты смотришь в зеркало и сам себя не устраиваешь, были такие претензии? Ну, у сестер есть для этого какие-то инструменты улучшить свою картину. А братьев говорят, что они могут быть чуть симпатичнее обезьяны и нормально. И некоторые так и проживают. Недовольны мы собой. А у вас есть утешение из Священного Писания. Запомните его. Тленному сему надлежит облечься в нетление. А смертному сему нужно облечься во что? В бессмертие. Мы не будем просто продолжать эту вечную жизнь вот в этих телах с теми же болячками и вечно лечиться, вечно натираться мазями, вечно Господь, пожалуй, помилуй. Не будет боли, страданий. Некоторые уже привыкли болеть и каждый раз приходят, начинают общение с чего? С болячек. Привыкли некоторые болеть? Иногда даже какой-то мазохизм, да, накачивание себя.

Но из-за всех глобальных событий, которые будут происходить при втором пришествии Христа, на землю придет смерть. Еще раз, это не вторая смерть, это не суд Божий. Это смерть просто вот от того, что происходит с планетой, с потрясением, землетрясением. Ну, сложно описать, что будет. Поэтому сегодня вопрос второго пришествия – это вопрос жизни и смерти. И на что мы сегодня смотрим и о чем мы сегодня должны с вами сказать окружающим нас людям? Когда-то в течение 120 лет продвинутое население Земли с паспортами, в которых дата рождения была лет 700-800 назад, смеялись над странным строителем ковчега и говорили: где это видано, где это слыхано? Но и все строит и поет. И крутили у виска. Их неуверенность, их непринятие вести Ноя привело к тому, что они стали неуверенными пловцами и погибли водами потопа. Сегодня непринятие вести о втором пришествии Христа – это вопрос жизни и смерти. Либо ты встречаешь Господа с радостью, либо ты бежишь от Него в невероятном животном ужасе и страхе. Только так, друзья. Христианская весть – весть очень принципиальная. И Христос позволил себе такие строгие слова. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». Сегодня вы предупреждены. Вы знаете историю древности. А человечество старательно забывает прошлое, чтобы не принимать откровения о будущем. Поэтому человечество не верит в творение. Человечество отрицает историю потопа. Человечество отрицает справедливость и историчность библейского повествования, считает, что это мифы и сказания библейские на уровне других языческих представлений. Почему? Потому что смелости не хватает посмотреть в будущее и признать, мир идет к своему концу. Ответом для погибающей планеты является пришествие Господа Иисуса Христа. Вы знаете эту весть. Откройте свои уста, чтобы сказать об этом. Ищите повод каждый день сказать о том, Господь грядет. И не думайте, что нужно говорить только о пришествии Господа. Нужно говорить и о прошлом, о творении мира, говорить об истории потопа, о верности патриархов, об истории народа Божьего, о выходе из Египта. Обо всем нужно говорить, потому что это история, которая завершается вторым пришествием Христа. Это все для наставления. Все эти сюжеты могут менять человека, могут смирить его сердце. Говорите о всей Библии, потому что все Писание богодухновенно и полезно для научения и для исправления в праведности, для того, чтобы приготовить народ Божий к встрече с Господом. Вы – ожидающие пришествия Господа. Для вас это будет приятное, светлое, радостное событие, утешение. Это будет счастье и начало вечности. Оставайтесь в вере в Божье обетование. Оставайтесь верными этому учению. Господь благословит вас. И народ Божий да скажет «Аминь». Приглашаю вас помолиться. Господь великий и превознесенный, Творец неба и земли, Господь Искупитель и ныне ходатайствующий за нас. Отче, мы благодарим Тебя за служение Господа нашего Иисуса Христа как на этой земле, так и сейчас в вечности и приготовление нам особого места для жительства, особых обителей. Боже, благодарим Тебя за обетование о том, что Ты грядешь как судья. И Ты, Господь, утверждаешь свое вечное царство. Мы уже приготовлены для этого царства, потому что Ты искупил нас кровью Своей. Ты соделал нас царями и священниками. Ты оправдал нас, Боже. Помоги оценить этот дар и ответить взаимностью. Избави, Господь, нас от дешевой благодати. Избави, Господь, нас злоупотреблять Твоим долготерпением и милостью. Помоги сегодня оценить Твои дары великие, вечные, и ухватиться за эти обетования. Представить тела свои в жертву живую, святую для служения, для благовестия. Так много людей, Господь, сегодня идут в погибель. Это Твои дети. Ты плачешь о них и переживаешь. И сегодня кричишь народу Твоему, кого послать, кто будет идти для Тебя, кто будет выполнять великое поручение. Боже, избери нас, действуй через нас. И как Твои соработники, мы будем с радостью встречать нашего Господина жатвы. Будь милостив, Господь, к народу Твоему. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Время от времени перед нами встает вопрос: в чем мое предназначение и в чем оно заключается лично для меня? Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы — «Как найти свое предназначение». И в гостях у нас путешественница, учительница английского языка для детей Алина Ронжина. Алина, привет.
2: Привет.
1: Я очень рада, что ты приехала к нам, отозвалась и пришла на эту передачу. Спасибо тебе.
2: Спасибо за приглашение.
1: Ты такая светлая, добрая, лучезарная. Вообще, ну, просто создаешь очень приятное впечатление такое. Видно, что ты достаточно ведешь активный образ жизни. Ты много где бывала, видела различный менталитет, да, общалась с разными людьми. Скажи, пожалуйста, вот твое личное предназначение, ты всегда его понимала? Вот, может быть, с детства ты уже понимала, что ты к чему-то призвана? Или это позже у тебя появилось, уже, может быть, по окончанию школы?
2: Я думаю, что я не до конца до сих пор знаю, в чем заключается лично мое предназначение. То есть у меня есть какие-то мечты, цели, есть вещи, в которые у меня уже сейчас хорошо получаются. То есть я знаю, что вот на эту работу я могу подать заявку, и у меня все будет хорошо. То есть я буду чувствовать то, что я реализую свои таланты, и что это мне будет приносить радость, но, возможно, как бы есть что-то еще. Ну, так как я преподаю английский язык и в основном работаю с детьми, то я думаю, что мое предназначение, оно как раз-таки заключается в способности устанавливать хорошие контакты с детьми и работать с ними.
1: Расскажи, пожалуйста, вот очень интересно, когда ты закончила школу, ты уже почувствовала, что вот что-то тебя внутри побуждает, да, вот определить свое предназначение жизненное, уже вот для себя лично поняла?
2: Я думаю, что это было раньше. Ну, малышей я любила с детства, то есть еще когда я была маленькая, я любила заготовить красочки и очень долго мечтала, чтобы у меня были две сестренки, а сейчас они у меня есть. Вот, и то есть в какой-то степени я с ними практиковала вот то, какие игры с ними можно придумывать. У меня раньше были сомнения насчет того, что я хочу делать, какую профессию получать. Ну, и был выбор либо преподавать английский язык, либо работать с детьми там в каких-то других учреждениях, там в детском садике или в детском доме. Вот, ну, какой-то такой был выбор.
1: То есть у тебя, можно сказать, был какой-то уже определенный дар, талант к языкам, правильно? То есть тебе это нравилось?
2: Мои родители иногда дома говорили по-английски, и это вызывало у меня любопытство, то есть они таким образом прятали какие-то секреты. Вот. И я очень любила читать, в том числе о путешественниках, и я мечтала, что я также когда-то смогу. Я понимала, что для этого нужен английский язык, поэтому я попросила родителей перевести меня в английскую гимназию, там, где я уже смогла лучше научиться английскому языку.
1: Тогда на тот момент ты уже понимала, что ты хотела бы куда-то, может быть, уехать, поработать где-то, где совершенно другой менталитет, другая
2: национальность? Да, я об этом думала, я об этом мечтала. Единственное, что как бы в то время еще не настолько был распространен интернет, поэтому я плохо представляла, как это будет выглядеть и что я там буду делать. Но как бы, да, я об этом думала.
1: А вот смотри, когда ты училась, да, когда ты вот заканчивала учебу в школе, потом институт, ты вообще себя как личность как можешь охарактеризовать? Вот какие присущи тебе были личностные качества?
2: Ну, я люблю помогать другим, в том числе на учебе. В остальном, как бы, мне довольно-таки легко удавалось строить контакты и с одноклассниками, одногруппниками, и с преподавателями. Ну, я думаю, что в основном все считали, что у меня достаточно легкий характер.
1: Здорово. Ну, я думаю, что это как раз поспособствовало твоему вот этому быстрому, да, уже ведению и ходу диалога с разными людьми абсолютно. Ведь первая страна, куда ты поехала, это был Китай, правильно?
2: Или началось? Чтобы жить, да. То есть полностью я переехала в первый раз в Китай, в Гонконг. Но до этого я путешествовала, я была в Африке, просто в гостях у подружки. Целый месяц я там жила. До этого я еще ездила волонтером, ну,

0: а не я.
1: Угу. Вот. Это же просто разные концы земли, и вот сама получается.
0: Да. Ну, то есть в Африку я полетела, когда меня пригласила туда подруга.
1: Угу.
0: Она здесь училась в России, то есть мы уже хорошо друг друга знали. В том числе я что-то знала об ее семье, мы созванивались через Skype. Вот. И потом она когда меня пригласила, то ну, я немножечко подумала и решила, что да, я хочу.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот когда ты начинала уже общаться, разумеется, ты вот и английский язык тем самым практиковала, да?
0: Да.
1: И ты встретилась вот с определенным менталитетом, да? Вот все равно он же, безусловно, разный, люди все разные, у всех разные характеры, порой их не всегда видно, особенно при первом каком-то знакомстве. Вот внутри что у тебя происходило?
0: С африканцами было достаточно легко. Может быть, было мне иногда необычно то, как они себя ведут. То есть они очень такие живые, радостные. Они могли петь, танцевать. Мне это очень нравилось, но я немножечко стеснялась, я не могла присоединиться к этому. Но возможно, что если бы я больше времени провела среди них, то, возможно, я бы могла так же петь и танцевать. С китайцами было чуть-чуть сложнее, потому что я, когда приехала, то я ожидала, что, о, может быть, они не выражают какие-то эмоции. То есть, может быть, они более закрытые. И если африканцев я могла понимать, они всегда говорили по-английски друг с другом, то вот в Гонконге, это особый район Китая, там было сложнее, потому что люди со мной лично разговаривали на английском языке, а когда они разговаривали друг с другом, то они говорили по-кантонски. Mm-hmm. Это диалект китайского. Я не могла понять ни слова. И то есть я захожу в класс, они смеются. Я думаю, они смеются надо мной или над чем-то другим? Вот. Ну, и это был очень такой мощный стимул, чтобы начать учить их язык. И со временем я начала понимать то, что ой, они просто умиляются над малышом и говорят, что ой, он такой миленький, такой хорошенький, и что это совсем не про меня. Вот.
1: А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот вообще дар языков, это же вот по-своему дар, я думаю, что это даровано Богом.
0: Угу. Ну, это очень интересный вопрос. То есть, с одной стороны, да, есть у людей некоторых больше способностей к изучению языков, то есть любовь к языкам. Ну, я очень люблю углубиться вот в лексикологию, этимологию слов. Это то, что я изучала в университете, и оно помогало мне вот в изучении некоторых языков. Но, с другой стороны, я думаю, что может быть, это не дар какой-то или не предназначение, а просто когда ты погружаешься в среду, у тебя нет выбора. То есть, если хочешь покушать, надо попросить. Если ты хочешь что-то купить, нужно разговаривать с людьми. То есть это просто необходимость жизненная.
1: Mm-hmm.
0: Так что, в принципе, другие люди, возможно, тоже могут приехать за границу, и они заговорят, просто потому что это будет очень сильно нужно.
1: Ну да, это вот ты правильно подметила, что как вот уже необходимость. То есть это просто в порядке вещей потом будет, да, через какое-то время в любом случае. Ну и практика, безусловно, здесь, конечно.
0: Но другой вопрос, то, что не все этого хотят. То есть некоторые люди, они как бы остаются на той территории, где говорят на их родном языке, потому что они боятся, как бы, или потому что они чувствуют, что у них нету способностей.
1: Вот расскажи, пожалуйста, вот ты с детьми работаешь, правильно?
0: Да.
1: Вот какой отклик вообще от детей? И вот я знаю, что ты их очень любишь.
0: Угу.
1: И, ну, вот детки же не наши, не русские. С русскими детками все понятно. А вот как с этими детками обстоят дела?
0: Я думаю, что дети, они везде дети. То есть они чувствуют то, как ты к ним относишься. Если ты к ним относишься с любовью, с лаской, то они открываются и не тянутся к тебе, независимо от того, на каком языке ты говоришь.
1: Mm-hmm.
0: Я бы даже сказала, что с детьми проще, чем со взрослыми, потому что, вот особенно маленькие, ну, с ними нет языкового барьера. Очень часто, когда я приезжаю в страну, я ничего не понимаю совсем, что взрослые говорят друг с другом. Скорее всего, я буду общаться с детьми, и чем меньше ребенок, тем легче. То есть ему один годик, два годика, ему вообще не важно, на каком языке я с ним разговариваю. То есть я могу там достать какую-то игрушечку, которую я с собой ношу, и сразу, ой, смотри, что у меня есть. А вот смотри, куколка, она такая топ-топ-топ-топ-топ. Вот. И ему уже как бы интересно и хорошо, ему не важно, на каком языке я говорю. То есть я улыбаюсь, он как бы считывает эмоции.
1: Мне очень понравилось, как ты сказала, язык любви.
0: Mm.
1: Это вот действительно вот то, что,
0: да,
1: собственно, и должно привлекать и ребенка, ну, и взрослого человека, да, когда мы общаемся на языке любви, тут нет границ в плане языков.
0: В Китае была одна девочка, она была сестренка моей ученицы, она каждый день прибегала, и она бежала ко мне навстречу и обнимала меня крепко-крепко, никак не могла отпустить несколько минут. Мы с ней не разговаривали фактически совсем. Но вот просто вот у нее была такая ко мне привязанность, просто потому что мы каждый день обнимались.
1: Угу. Вот такой момент интересный ты озвучила, да, что необходимость. То есть вот была необходимость, нужно было жить, вживать там, да, что-то покупать, это нормально, это естественно. Но вот все равно в любом случае это было твое предназначение, то, что тебя сподвигло, да, уехать и заняться тем, что ты любишь, да, в чем ты нашла свой отклик внутренний. И вот это предназначение, оно давало тебе всегда вот этот вот баланс, вот эту вот базу внутреннюю, да, что нужно идти до конца, что нужно стоять на этом, что я не должна возвращаться домой ни при каких обстоятельствах, чтобы ни случилось. Было такое внутреннее ощущение? Или хотелось все бросить, может быть?
0: Таких моментов, когда хотелось все бросить, вернуться не было. Но я думаю, что Господь, Он знал, что я могу выдержать и что я не могу. Поэтому в начале все мои приключения, я не были очень такими мягкими, и все было хорошо, все было очень гладко. Ну, были там какие-то небольшие конфликты, которые, в принципе, легко разрешались одним днем. Вот. Насчет путешествий, я думаю, что это как бы смесь двух факторов. То есть, с одной стороны, да, это предназначение и... То есть Господь мне дал способность общаться с людьми других национальностей. Я не чувствую с ними вот какой-то такого преграды, что ли, культурной. То есть иностранцы, которые приезжают в Россию, мне с ними тоже очень легко дружить. Поэтому, когда я приезжаю туда, я там тоже могу найти близких друзей, у меня нету с этим проблем. Но, с другой стороны, как бы я знаю, что есть люди, которые тоже имеют такую способность. У меня есть подруга, она китаянка. Она тоже очень часто дружит с иностранцами, их поддерживает так. Но у нее нет такой страсти к путешествиям, у нее нет такого желания то, что посмотреть весь мир. Поэтому она спокойно себе живет в своей стране и поддерживает просто иностранцев, которые там. То есть, интересно, наверное, это, путешествовать, да, это больше мой выбор, мое желание, вот то, что я хочу посмотреть мир.
1: Да, и то, что вот ты определила правильно, что вот кто-то, да, остается дома в своей стране, там, а кто-то это делает без всяких проблем и с радостью. То есть это зависит еще от внутреннего вот этого определенного характера, который в тебе уже заложен изначально. Вот скажи, исходя из этого, а что тебя наполняет, что тебя радует? Вот я просто смотрю, ты всегда лучезарна, вот, ну, это же здорово. И вот расскажи, что наполняет тебя?
0: Я думаю, я много наполняюсь за счет общения с другими людьми. И второе, это, наверное, природа. Мне очень нравится смотреть, когда в других странах есть горы, океаны, водопады. Ну, это все просто вызывает такой восторг, то, что Господь такие чудеса сотворил для нас, очень хочется их увидеть.
1: Ну, чувствую, что есть чем поделиться с остальными, с окружающими людьми. Ну, бывают, наверное, ситуации разные, особенно среди детей, когда вот ты видишь, что, да, что кто-то, может быть, какие-то отрицательные, да, ушел эмоции. По ним, в принципе, это сразу видно. Если по-взрослому мы еще не можем определить, да, тем более какой-то другой, ну, менталитет, да, если мы рассматриваем, то по детям видно сразу. Как ты работаешь с такими детьми, вот, у которых какие-то сложности?
0: Ну, я думаю, что одна из важных вещей — это принятие. И то есть, если я могу раскрыть свое сердце ребенку, независимо от того, какой он, что он испытывает, и сказать просто то, что, ну, я тебя принимаю такой, какая ты есть. Ну, я много работала с девочками в лагерях особенно. Вот. И то есть они делились разными историями. И да, действительно, некоторые были очень сложные. Но вот когда ребенок чувствует, что его принимают, он уже расслабляется и больше идет на контакт. То есть если ты человека осуждаешь, ребенка или взрослого, говоришь, что «ой, ты такой плохой», то он, скорее всего, так и будет продолжать. То, скорее всего, отношения будут ухудшаться, как бы как по спирали. Вот. А если мы человеку говорим то, что «я понимаю тебя», то есть это нормально то, что ты испытываешь, что ребенок идет на контакт, и после этого уже можно там строить какие-то границы, говорить то, что у нас вот есть такие правила, ты должен их соблюдать. Вот. Можно уже после этого помогать ребенку достигать каких-то успехов. Но это вот важно, особенно в преподавании. Дети, когда они получают пятерки, они потом дальше хотят еще стараться. Такой, я могу, я, оказывается, умный. У меня первая пятерка там. И вот как-то это, мне кажется, помогает.
1: А скажи, а ты вот как учитель, да, пусть даже английского языка, но тем не менее, ты же какие-то вот определенные напутствия, да, вот в плане вот того же предназначения, может быть, для каждого ребенка уже видишь и анализируешь, да, что, возможно, кто-то из них кем-то станет в будущем, ведь не исключено такое, определенный характер он проявляет, да, и качества какие-то определенные.
0: Ну да, бывает. Я стараюсь мотивировать своих учеников, я им рассказываю о том, какие есть возможности в мире. Независимо от того, какое у них предназначение, английский язык пригодится всем. То есть можно быть математиком, можно быть врачом и получать образование за границей, то есть больше возможностей, поехать волонтером, миссионером. То есть очень много возможностей открывается, когда человек может говорить на интернациональном языке. Поэтому... Может быть, я не могу человеку сказать то, что «О, вот это вот твое, тебе надо обязательно выучить английский язык, ты станешь учителем, как я». Но английский язык тебе пригодится, даже если ты будешь, я не знаю, художником.
1: Алина, вот расскажи, пожалуйста, вообще вот предназначение для тебя лично, оно всегда в каком-то определенном русле идет? Ну вот какая-то определенная уже жизненная история, казалось бы, складывается, уже сложилась, какие-то, может быть, изменения, перемены, но вот что-то, может быть, иногда новенькое появляется, где ты видишь какие-то определенные перспективы, задатки нового предназначения?
0: Ну да, то есть в основном, конечно, я работаю в сфере как бы общения с детьми и английского языка. Но вот, например, в прошлом году мы проводили проект «К Богу за 30 дней». Он существует на русском языке, это марафон духовный. И мы перевели его на английский язык, и я оказалась лидером команды. Я думала, что у меня к этому нет никакого предназначения, никаких способностей. Ну, то есть по натуре я не лидер. Но так сложилось то, что эта роль легла на меня, и я была тем человеком, который знал, кто и что может сделать, к какому сроку должны. И очень это было для меня очень так необычно, да, то есть выход из зоны комфорта. И, наверное, это было необычно то, что, о, оказывается, Господь еще что-то для меня предназначил, то, что я не ожидала и, может быть, даже не хотела.
1: Да. Вот. Интересный момент. Вот, дорогие друзья, обратите внимание, насколько предназначение может сыграть вот такую вот роль, когда вы выходите из зоны комфорта, и для вас открываются новые возможности. Имейте в виду, что это очень полезно. Иногда уйти от привычного, да? И вот Алина ушла и, в принципе, увидела себя в качестве лидера, что все может получиться, и что все, в принципе,
0: ну да, то есть какое-то время я могу выполнять эту роль. Может быть, не навсегда, скажем так. Но, в принципе, возможно.
1: Хорошо. Ну, вот смотри, вот ты озвучила «К Богу за 30 дней» марафон. Это вот именно такой уже английский формат, да, на английском языке. А что вот позволил этот марафон тебе лично, может быть, вот твоим окружающим людям узнать, да, открыть? Вот расскажи немножко поподробнее.
0: Ну, я увидела... То, что некоторые мои друзья, они делились в социальных сетях информацией об этом марафоне, и в тот момент я чувствовала, что у меня была потребность поучаствовать в нем, то есть какое-то такое выйти на новый уровень отношений с Богом, как-то больше стабильности, чтобы в них было. Вот. И когда я прошла этот марафон, я поняла, что я хочу поделиться со своими друзьями. Но очень многие мои друзья, они не говорят по-русски и не понимают по-русски совсем. Поэтому я подумала, что у меня как раз-таки есть все ресурсы, чтобы перевести. И вот тогда я как раз-таки этим занималась. Потом еще несколько человек присоединились в нашу команду. У меня самой не хватило сил довести это дело до конца.
1: Вот. Ну тут подключились помощники.
0: Да, да, очень вовремя. Вот. И таким образом, да, мы смогли его запустить.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, предназначение ты сама для себя определила уже изначально? Может быть, родители вот заложили, как ты говоришь, вот они говорили на английском языке, и все равно вот это у тебя внутри осталось, да? И ты уже на фоне этого, да, начала уже вот развиваться именно в английском языке. Или же все-таки Бог для тебя определил вот это вот предназначение? Как ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что в значительной степени это Господь, потому что моя сестра, конечно, вот в той же самой семье, но почему-то они не учат английский язык в такой степени, как его учила я. И то есть при том, что у них, в принципе, старшая сестра вот таким образом швед, у них нет желания идти по моему пути. Поэтому я думаю, что...
1: Не хотят равняться?
0: Нет. Поэтому как бы, я думаю, что семья здесь играет какую-то роль, но я знаю друзей, которые также читали книги и журналы, тот же самый журнал, где было написано про миссионеров-путешественников, но они тоже спокойно живут в России, и их как бы никуда жизнь не заносит. Поэтому я думаю, что в какой-то степени это Бог, и второе — это то, что я как бы откликнулась на это. То есть можно было испугаться и сказать то, что у меня не получится. Я очень благодарна своим родителям, что они как бы вот меня всегда поддерживали на том пути, который я выбирала. Mm-hmm. Потому что я знаю, что многие родители заставляют идти там, нет, я хочу, чтобы ты был доктором, у нас в семье нужен доктор. Ну, то есть...
1: То есть здесь важна именно вот поддержка от родителей, она очень важна. То есть когда мы видим какие-то определенные... ребенке, да, уже заложены какие-то таланты, дары, которые нужно направить. Родитель должен вовремя поспособствовать и направить их в нужное русло.
0: Да. Ну и самой нужно как-то не бояться. То есть я думаю, что еще многие люди, которых я видела, которые тоже так жили, они меня очень вдохновили, то, что, о, этот человек так может, значит, и я тоже смогу.
1: Отлично. Ой, очень хороший пример, кстати. Слушай, вот еще такой момент относительно страха. Не бояться, вот ты подмечаешь, да, уже неоднократно, что вот не бояться. А вот что позволяет тебе не бояться, держаться и выйти из зоны комфорта, возможно, да? Вот потому что, ну, не все вот так вот готовы раз и что-то поменять в своей жизни, что-то новенькое попробовать, да, какие-то изменения.
0: Я думаю, что... Одна из вещей, которая мне очень помогала на начальном этапе, это то, что я знаю, что по всему миру у нас есть христианская семья, люди, к которым я могу обратиться за помощью. И как бы на начальных этапах я всегда приходила в церковь и сводила там новых друзей. То есть это люди, которые единомышленники мои, и нам легко найти общий язык, независимо от того, на каком языке мы разговариваем. Второе — это то, что то есть Господь рядом со мной, и я знаю, что Он... не позволит каким-то таким обстоятельствам случиться, которые меня могли бы сломить.
1: О, отлично.
0: То есть какие-то... Он допускает испытания, но они мне по силам. И он рядом, и он меня поддерживает. Моя семья, в принципе, мы всегда созваниваемся, они поддерживают
1: тоже. Это здорово. Вот эта вот поддержка, она очень важна. Это вот как тыл, да, определенный, который тебе позволяет идти дальше.
0: Если человек представляет то, что его ждет впереди, если он может представить себе... то, какие впечатления он может получить, насколько обогатится его жизнь в результате этого опыта, то это может ему дать как бы такую мотивацию, то, что это стоит того. То есть, да, будет, ты понимаешь, что будет сложно, но ты понимаешь, что то, что ты получишь, те впечатления, эта радость, воспоминания, они стоят всех усилий.
1: То есть как-то визуализировать, представлять вот это вот по итогу, да, предназначение, вот я по нему пошел, по этому пути, и я представил вот эту вот картинку, которая у меня в итоге, и она меня мотивирует. Как бы, а ты серьезно вот так делаешь, да?
0: Ну, в какой-то степени, да. То есть у меня есть мечта, что вот когда я выйду на пенсию, то я хочу, чтобы у меня была достаточно интересная жизнь, чтобы после этого я могла написать книгу.
1: Ух ты, как интересно.
0: Я об этом не думаю, конечно, сейчас.
1: Но тем не менее, уже мысли
0: есть... чтобы мне было что вспомнить. То есть если ты живешь как бы с какой-то скучной жизнью, которой ты сам не удовлетворен, ну просто потому что так надо, или потому что я больше не могу, то после этого ты будешь жалеть о том, что ты не использовал какие-то возможности.
1: Да, когда уже ушли, и, соответственно, и потенциал уже не тот, и предназначение, собственно, оно когда-то было, но оно ушло, да, оно потерялось. И мы уже живем просто вот обыденной какой-то жизнью по какому-то определенному шаблону. Очень интересные мысли, мне прямо они очень откликаются. Но вот скажи, бывают же какие-то моменты, когда в людях, да, возникают какие-то вот перемены относительно и у тебя лично, возможно, да, какие-то вот моменты в жизни. Ну, не всегда же вот мы идем на таком вот определенном драйвовом, так скажем, на современном сленге, да, для молодежи состоянии, и такой дисбаланс происходит. Вот к чему прибегаешь в таком состоянии? Что тебя выручает, что спасает?
0: Я думаю, что меня спасает надежда, что этот период в какой-то момент закончится. То есть, да, сейчас сложно, да, сейчас, может быть, мне непонятно, в какую сторону двигаться, но со временем я к чему-то приду, то есть со временем станет видно. Я верю, что Господь покажет. Ну и то есть то, ради кого ты это делаешь, то есть предназначение... Это не то, что я делаю для самой себя. Для самой себя это как бы вот есть мои хобби, мои какие-то увлечения, любовь к путешествиям, это тоже как бы для самой себя. А предназначение — это то, что я приношу другим людям. То есть я понимаю, что чья-то жизнь может измениться. То есть жизнь других людей может обогатиться за счет того, что я делаю.
1: Вот часто для, вот как мы уже с тобой разговаривали, да, по поводу того, что для детей определяют уже там бабушки, дедушки, мама или папа какое-то предназначение определенное уже все. И это закладывают, и ребенок уже неосознанно даже порой идет в соответствии с этим предназначением, выбирают там и институт, соответственно, и работу потом в перспективе, и, собственно, живет не своей жизнью. Как ему встретиться с собой? Как ты думаешь, познакомиться с собой? Потому что ведь некоторые до сих пор с собой не знакомы. Да. И мы-то там, достигая какого-то определенного возраста, уже зрелого, мы совершенно не понимаем, а что, разве вообще было какое-то предназначение? Вот наверняка сейчас очень многие задаются вопросом, а что вообще так можно? И это реально работает, и реально можно жить счастливой, наполненной жизнью, с Богом, и следовать за Его голосом, за, собственно, тем, что ты любишь, и при этом еще и дарить людям радость.
0: Ну, я думаю, что один из первых пунктов — это отказаться от того, что ты не любишь то, к чему ты точно не призван. То есть почувствовать, что тебе навязано, а то, что все-таки мое.
1: А как ты думаешь, вот твои родители давали тебе свободу выбора, и тебя в этом плане они поддерживали. А что должны родители помнить и знать вот детей, которые вот к чему-то стремятся и уже какое-то чувствуют, что у них предназначение, они хотят что-то осуществить в своей жизни? Что родителям важно, как ты думаешь?
0: Я думаю, что им важно не бояться, потому что часто родители имеют какие-то свои внутренние страхи, то, что вот у меня не получилось, и вот еще у моих знакомых не получилось, и вот у друзей тоже, и у моего ребенка, скорее всего, тоже не получится, поэтому они пытаются как бы оградить ребенка от этого провала, и говорят ему, у тебя ничего не получится, да, заранее. Я думаю, что лучше ребенку дать возможность попробовать самому, а вдруг как бы ребенок попадет в число тех людей, у которых получилось.
1: То есть нам сложно поверить не то, что вы даже в себя самих, да, что мы что-то можем, действительно, да, ну и в своих детей. И, соответственно, у детей не раскрепощаются те потенциальные возможности, собственно, что реализовать.
0: Да, но времена меняются, то есть возможности меняются. То есть сейчас есть интернет, а дети могут получить лучшее образование за счет того, что они учатся сами. Они могут узнавать о каких-то возможностях в интернете, в соцсетях. Поэтому у них больше шансов, что что-то получится хорошее.
1: Хорошо. Алин, скажи, ну вот наверняка, может быть, иногда жалела, что, может быть, не туда я пошла, не это мое предназначение, вот оно в другом. Попробуй-ка я все-таки в другую сферу. Вот были такие мысли вообще?
0: Нет, не было.
1: Никогда не было.
0: Я, может быть, выбирала не те языки. Я учила второй язык немецкий, надо было учить второй испанский. Может быть, я выбирала, но это не тот возраст. Я пошла работать в старшей школе одну неделю и поняла, что это не мое. Ну, то есть я после этого переключилась на начальную школу, детский садик. Я думаю, что иногда бывают такие небольшие нюансы, которые нам доставляют сильный дискомфорт, но это не значит то, что вот это все, это сразу же не мое предназначение. Просто нужно найти вот свое такое узкое русло, которое вот именно мое. То есть подходящий возраст, подходящая школа, если это речь про учителей, подходящий язык. Если я буду преподавать китайский, тоже ничего хорошего не выйдет.
1: Кстати, вот насчет Китая. Давай немножко углубимся, да? Вот я вижу у тебя традиционный костюм. Ну, такой вот, ну, не костюм, а вот кофточка, да? Очень красивая, такая нежная. Собственно, в Китае вот ходят. Это вот как нарядный такой образ?
0: Это на праздник.
1: На праздник.
0: У нас было празднование китайского Нового года.
1: Ага, я знаю,
0: я могу показать фото. Это все учителя в детском садике,
1: как
0: где я работала. Здесь
1: красиво.
0: Из европейцев только я. Есть еще одна девочка, которая из Малайзии. У нас две иностранки. Это дочка директрисы. Мы с ней сфотографировались. То есть у детей тоже есть такие наряды. И обычно к кофточке идет юбка. Ну, это вот мои ученики. Но, к сожалению, я не могу показать лица, да потому что...
1: И так все прекрасно видно, что все очень яркие. Я смотрю, вот яркость в одежде для них достаточно это приемлемо. То есть они любят даже, можно
0: Ну, особенно на праздники, особенно для
1: розовый,
0: детей.
1: Розовый.
0: Да, я специально собрала девочек, которые были все одеты в розовый цвет.
1: А вот когда ты в Китае там побыла какое-то определенное время, там преподавала, да, тоже и практика языка была, и потом вот после уже в какую страну ты переехала? приехала?
0: Я приехала в Колумбию. Мне хотелось чего-то, что сильно отличается. Мне хотелось какого-то такого контраста. Контраст получился. Культура очень сильно отличается. Вот. Но там тоже было очень интересно жить и работать, и природа красивая.
1: Да. Ну, наверняка впечатления тоже как бы могли быть разными, да, в ходе того, что вот это действительно и менталитет, и культура совершенно другая. Вот просто здесь такой как бы момент относительно, вот ты говоришь, Бог призвал, да, и я следую за этим. А вот некоторые думают, что вот призвал ли меня Бог к этому. Может быть, это я сам себе определил. Вот как здесь человеку определиться и понять?
0: Ну, я думаю, что на разных жизненных этапах Господь может призвать нас к разным вещам. Например, то есть я знаю девушку, с которой я общалась, она тоже была преподавателем иностранных языков. Она вышла замуж, сейчас у нее двое детей, и на данный период жизни ее предназначение — это быть мамой. И она в этом как бы видит как бы смысл. И то есть учить своих собственных детей — не менее важно, чем учить чужих детей. То есть, в принципе, то есть оно может меняться на протяжении нашей жизни.
1: И может быть несколько.
0: Да, получается. Конечно.
1: То есть насколько еще хватит тебя лично, вот твоего потенциала, да, чтобы в этих предназначениях развиваться?
0: Ну, то есть, Господь, как бы, мы же все многогранные люди, поэтому в каких-то вещах мы можем больше реализоваться, в каких-то чуть-чуть меньше. И это может все как бы меняться. Я думаю.
1: Да. Ну вот смотри, в этом всем часто бывает вот это эмоциональное выгорание, да, такое определенное, когда ты вот уже понимаешь, что ты устал, вот, а наполниться надо.
0: Я думаю, что общение с Богом в большой степени помогает. Когда в моей жизни был очень трудный период, и я работала больше, чем могла, то я думаю, что это единственное, что помогало мне сохранить какой-то ясный рассудок. Но даже в такой ситуации, я думаю, что иногда нужно менять работу, иногда, когда ты понимаешь, что ты просто не тянешь. То есть выгорание может быть временное, то, что ты съездил в отпуск, перезарядился, и все хорошо. А может быть такое то, что просто нагрузка, которую ты на самом деле не тянешь.
1: А вот интересный момент. То есть предназначение, оно может остаться, но, к примеру, там работа или сфера деятельности поменяться.
0: Вариантов много. То есть есть места, в которых действительно некомфортно, а есть места, где я могу выполнять свое предназначение и при этом оставаться здоровым, счастливым человеком.
1: Угу. То есть человек должен поступать все-таки по каким-то ощущениям внутренним, насколько ему комфортно.
0: Конечно.
1: Правильно?
0: Ну, я считаю, что да. Потому что если мне сильно некомфортно, то я не смогу полноценно как бы работать, я не смогу качественно выполнять свою работу. Поэтому, да, нужно иногда.
1: А скажи, вот если возвращаться немного назад, как бы, вот что ты, может быть, на основании своего опыта сейчас вот нашим зрителям посоветовала бы? Может быть, каких-то ошибок не совершать? Как-то вот действовать правильно. Понятно, что у каждого свой личный путь. Но вот о чем бы ты вот сказала именно вот задуматься?
0: Один из факторов — это то, что нужно доверять Богу. И то есть родители свою роль выполнили. Они вырастили ребенка, вложили все, что могли. Теперь это и нужно, может быть, перестать в какой-то момент видеть ребенка как малыша, который такой же не самостоятельный, а понять, что вообще-то это уже взрослая самостоятельная личность, которая может принимать решения, может справляться с проблемами разными способами. Может быть, не всегда такими способами, которые им нравятся, но может. Для нас самих, я думаю, то есть то, что ну, Господь в нас вложил на самом деле много силы, чтобы справляться с тем, что нам Он дает, допускает.
1: Так и есть. Аминь. Да. Я убеждена в этом. Тем более, ощущая и чувствую твою наполненность, да, я вижу, что, в принципе, силы, они имеют свойство обновляться всегда. Остается только нам этого пожелать, да, и личный выбор сделать, чтобы всегда наполняться и стремиться вот к этому, да, позитивному, собственно, и размышлению, и взгляду на жизнь, что у тебя прекрасно получается. А у тебя сейчас вот на данный момент есть какая-то мечта? Вот, понятно, что ты, пожалуйста, там не озвучивай, да, какие-то свои личности, цели, это все твое личное. А вот что бы ты хотела так вот в глобальном таком, может быть, масштабе?
0: Ну, есть, наверное, несколько мечт. Я хотела бы продолжить путешествовать, но осесть где-то хотя бы на один год. То есть, чтобы адаптироваться к месту и больше как-то
1: определилось, какое место именно пока что нет?
0: Я хочу вернуться обратно в Колумбию. Вот. И то есть, чтобы за один год я знаю, что можно выполнить достаточно большой объем работы, прийти к определенному успеху и почувствовать, что вот на этом месте мое предназначение, оно выполнено. Может быть, на это потребуется 2 года, если все будет хорошо. Мне бы хотелось посмотреть разные континенты.
1: Как можно больше увидеть еще, да, вообще в мире.
0: Да.
1: И вот, а Колумбия, вот ты говоришь, она чем-то тебя определенным зацепила? Вот, почему хочется снова туда?
0: Первое, что мне нравится в Колумбии, это испанский язык.
1: Угу.
0: Он проще, чем китайский.
1: Хотела бы изучать его. Но
0: да,
1: ты уже немного знаешь,
0: говорю,
1: правильно?
0: Я могу говорить.
1: А скажи что-нибудь.
0: Che puedo decir que me gusta Colombia.
1: Слушай, ну тебе так идет вот это все.
0: Ну, у меня, конечно, есть акцент.
1: Но... Красиво звучит и, собственно,
0: да,
1: получается очень хорошо.
0: Очень легко, когда европейские языки, то есть вот сравнивая с китайским, в Колумбии очень комфортно. То есть я могу приложить какое-то усилие, выучиться полгода, и я реально смогу общаться. В то время как языки, которые не европейские, там требуется гораздо больше времени, и мозг просто вначале такой, это что, слово? Звучит, как будто бы птичка поет. Вот, или что-то. Например, в китайском есть слово «м».
1: Интересно.
0: И оно имеет 3 значения в зависимости от тона. Поэтому,
1: ну, в зависимости от тона еще.
0: Да, то есть это может быть фамилия, это может быть цифра 5, и может быть слово «не». И вот попробуй отгадай, что это значит вот конкретно сейчас. Поэтому испанский язык проще. И мне нравится, когда люди, они такие открытые, дружелюбные, то есть с ними легко строить контакт.
1: Алин, спасибо тебе огромное за этот честный, искренний диалог. Вот очень приятно было с тобой пообщаться, побеседовать. И я желаю тебе, чтобы твоя мечта обязательно сбылась, и чтобы Господь тебя щедро благословил во всех начинаниях.
0: Спасибо, мне тоже очень приятно.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Помните, что для каждого из нас есть определенное предназначение. Нам не нужно бояться, нужно избавиться от страхов и полностью доверить Богу свою жизнь. Всего вам самого доброго. До свидания.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Ты дождь, то ли зной, не в радость, когда я, Господь, не с тобой. Не выжить весной, не дожить до зимы, без тебя, Бог, я тень пустоты.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: В книге пророка Иезекииля идет речь о некоем остатке. Кто эти люди? И как формируется остаток? Какой будет судьба остатка? Будет ли остаток среди Божьего народа в последнее время перед вторым пришествием Христа? На наши вопросы сегодня отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Эдуард Михайлович. Ну вот, собственно, вопрос об остатке. Мы его немного касались в предыдущей теме, когда говорили, ну, собственно, о нарушении завета. Вот. Ну, теперь настало время подробнее осветить этот вопрос.
2: Да, думаю, что это правильно, просто даже потому, что для самого пророка это очень важная тема, которой он периодически обращается, и это тема, которая его очень сильно беспокоит и волнует. Потому что в контексте того, что одни люди остаются в Иерусалиме, и дальше мы уже говорили о том, что они погибают, и уничтожается город, и храм. Другие люди уходят в...
1: При том, что наоборот, они считали, что мы остаемся, потому что должны это все сохранить.
2: Да. Другая категория уходит, или другая часть людей уходит в кто-то там в Египет. И про это тоже уже немножко шла речь, о том, что, значит, Иеремию уводят, и люди, которые не хотят попасть в плен, они попадают в Египет и вроде бы ведут независимую такую жизнь, не будучи рабами. Но основная вот эта масса, и мы уже говорили, что и в 605 году, и в 597 году Навуходоносор забирает сначала элиту, потом 10 тысяч человек он забирает в Вавилон. И вот в этом контексте историческом, когда многие задают вопросы, а почему так происходит, Иезекииля волнует вопрос об остатке. Его это беспокоит, потому что эта категория, остаток, с ней знакомы были авторы Священного Писания, и народ Божий с ней, с этой категорией был знаком. Вообще впервые...
1: То есть это не Иезекииль вводит
2: нет,
1: это понятие?
2: Нет, ни в коем случае. Это не выдумывает Иезекииль. Это понятие, которое существовало еще со времен потопа. И первым, кто в этом смысле фигурирует в Священном Писании как остаток верный и истинный, это был Ной. Потому что книга «Бытие», после того, как описывает нам потоп, она нам говорит: «Остался один Ной». То есть вот здесь, отсюда появляются корни, связанные с тем, как остаток формируется. То есть условия формирования остатка. Значит, констатируется отступление от Господа, как во времена потопа. Да? Когда нам автор божественный говорит о том, что да, каждый ходил вслед своей плоти, и о Боге не думали, и так далее, и так далее. И вот а Ной – это что-то особенное в этом народе. Он вот обрел благодать в очах Божьих. И поэтому что делает Господь для этого вот остатка, для Ноя, или для его семьи, которая спасается от вот потопа? Он дает ему задание – задание, чтобы Ной проповедовал, и по мере того, как он строит ковчег, он проповедует. Он говорит о том, что наступят суды Божии, они проявят себя посредством вот этого ливня или дождя, и будет уничтожена всякая живность и всякая жизнь на земле. То есть у него есть миссия, он строит ковчег, он сам готовится к этому суду Божьему, который должен излиться посредством потопа, и он проповедует, у него есть весть, у него есть миссия. Ну и в конце концов Господь его спасает, и это очень важно, остаток – это категория, с которой связано дальнейшее продолжение жизни.
1: Ну, то есть есть двоякий такой смысл у слова «остаток». С одной стороны, это остаток из всего, ну, из всех людей, который остается верным. То есть все отступают,
2: да.
1: Он остается верным.
2: Совершенно верно.
1: А с другой стороны, остаток – это все погибают, он остается живым.
2: Да. То есть, в конце концов, это те, которые… А именно отсюда, из этого остатка, Господь его благословляет и дальше дает возможность для продолжения, в случае с Ноем, продолжения жизни, в случае там, с другими какими-то категориями или с другими случаями в отношении остатка, это продолжение вот этой истории спасения. Потому что главное в этом смысле – это все-таки довести до конца замысел Божий, связанный со спасением рода человеческого. А он может быть спасен исключительно благодаря тому, что сохраняется остаток, через который передается вот это знание о Боге, через которого передается вот этот замысел о Божьем спасении. И вот это вот Евангелие, оно передается. Но да, вместе с этим мы видим, что остаток формируется иногда и благодаря каким-то катастрофам природным, как вот это вот было, так скажем, во время потопа, либо это какие-то катастрофы исторического свойства. Мы видим, например, что тот же самый остаток формируется, например, когда еврейский народ выходит из Египта, Господь насылает казни, и мы видим, как он фактически готовит этот народ. Он говорит о том, что пусть все те, кто слышит Господа, кто хочет быть спасенным, от этого ангела, который пройдет и уничтожит всякого первенца в земле египетской, он говорит, для того, чтобы с вами этого не произошло, вы должны взять ягненка, вы должны взять кровь ягненка, съесть ягненка, а кровью помазать косяки и перекладины дверей. И ангел Господень, который будет проходить мимо ваших жилищ, он, увидев вот это, вот этот знак, он пройдет мимо, потому что там

0: события.
1: Да.
0: Вот в это время как раз этот остаток формируется, вычленяется, что ли, из всех. И есть время после этого катаклизма, когда кроме остатка, ну, в общем-то, можно уже...
1: Да. Здесь можно еще вот что сказать. Кроме того, остатком является Лот в книге «Бытие». Остатком является потом Иаков. Про него сказано о том, что, ну, мы помним всю историю о том, как Иаков тяжело трудился у Лавана, потом принял решение о том, чтобы вернуться, Господь его призвал вернуться назад в землю обетованную. И вот перед Иаковом дилемма такая, его преследует его брат, который не забыл обиды свои за 20 лет вот этого отсутствия Иакова в доме, и он все равно говорит, что я тебя обязательно, с тобой обязательно расправлюсь. И вот нам говорит текст о том, что и остался Иаков один. Вот это вот борение Иакова с Богом, мольба о том, чтобы Господь его благословил, чтобы его спас, защитил, его и его семью. Это тоже определенные элементы, связанные с категорией остатка. Потому что фактически вот Библия как будто бы разбросала все вот эти вот зерна или вот эти жемчужины, касающиеся категории остатка, которые в конце концов у нас все они прорастают в книге Откровения, когда мы наблюдаем за остатком в последнее время. То есть вот мы видим, что происходит во времена Ноя, мы видим, как с Лотом это происходит, как с Иаковом и так далее, и так далее. И в конце концов мы видим, как оно собирается, вся вот эта история, связанная с остатком, и как она себя проявляет в книге Откровения. Вот здесь, в этом смысле, Иезекииль сыграл, наверное, ключевую роль. Еще до него Исаия сказал, хотя бы Израиле было как песку морского, только остаток спасется. Это слова Исаии. Иезекииль как будто бы вот после Исаии вот это, знаете, как говорится, знамя вот это вот поднимает и вновь говорит об остатке, потому что складываются вот эти обстоятельства, связанные с уходом в плен, связанные с наказанием Иерусалима и уничтожением храма, когда он вновь проговаривает эту вещь, а как же быть с остатком? И поэтому, начиная с 5 главы, мы эту идею обнаруживаем, причем она как-то очень необычно здесь, ну, как бы проявляется. Он говорит, возьми себе острый нож, побрей себе волосы на голове и на бороде, вот, и вот эти волосы, которые он собирает, а мы знаем, что, в общем-то, бритый человек в Израиле воспринимается... Это воспринимается как нечестие, это осквернение. Но вот он должен на себе продемонстрировать это осквернение, которое будет в среде народа. Но он должен эти волосы, которые у него, он должен разделить на части. Часть должен, перед этим он в 4 главе нам говорится, ты, говорит, сделай, возьми себе кирпич, нарисуй на нем Иерусалим, то есть сделай некий макет или модель Иерусалима, и вот он сидит, его окружают люди, а вот он бреет себя таким вот образом, ну, настоящий юродивый. И когда у него спрашивают, что это ты делаешь, он не может сказать, потому что у него Господь замкнул его уста, и он говорит, ты будешь говорить только тогда, когда я тебе скажу. Вот. И он начинает что делать? Он говорит, ему сказано, третью часть возьми и заруби посередине города. И он это делает. Потом он говорит, третью часть возьми и сожги. Третью часть возьми и там развей по ветру. Но он говорит, оставь остаток, который ты должен в подол своей одежды зашить. Полу. В полы одежды. А ведь Иезекииль – это пророк. Иезекииль же – это священник. Его одежда священническая. Вот, то есть это как бы образ ходатайства за народ. Вот. То есть в 5 главе эта вот идея проявляется, а вот мы с вами уже на предыдущих программах, мы с вами читали 8 главу, как это нечестие распространяется внутри храма, вот это идолопоклонство показано. И после того, как Господь задает вопрос, а они что, меня хотят

0: вообще прогнать. В 9 главе начинается развитие этой идеи. Давайте мы почитаем несколько текстов, очень важных. После того, как все вот эта мерзость ему показана в 8 главе, в 9 главе ему сказано о том, что значит, Иезекииль видит, что каратели города приближаются, 6 человек, и там есть еще один, который одет в льняную одежду. У него какой-то пишущий прибор, то ли перо какое-то с чернилами, то ли что-то еще. Но их одежда, она показывает, что они выполняют самую грязную работу. Такую работу совершали во святилище, когда был праздник Йом-Кипур, день очищения. То есть вот они не одевали такие торжественные одежды священники там, с нагрудником таким, mm-hmm. на котором были камни. Всего этого не было. Они одевались в простую льняную одежду, и все говорило о том, что они будут очищать святилище. То есть они будут выполнять грязную работу. Ритуально нечистую, понятно.
1: Простая льняная, я все время как-то представлял себе, что льняная – это в смысле белая, выбеленная такая.
0: Дело в том, что в Израиле не одевали белое. Вот. Ну, так скажем. Ну, может быть, священники когда-то одевали, но, тем не менее, вот льняная одежда – это одежда, вот, которая использовалась в таких самые моменты, когда угу. нечистоты, в ритуальном смысле нечистоты удалялись из святилища. И вот он видит вот этого мужа в льняной одежде, и эти 6 человек, которые идут от северных ворот, подходят к жертвеннику. Это очень важный момент, потому что на жертвеннике подавалось прощение. Человек для того, чтобы примириться с Богом, он приходил к жертвеннику, он приносил жертву, он исповедовал свои грехи, он возлагал ритуально вот грехи mm-hmm. на голову жертвы, потом жертва забивалась, кровь вносилась во святилище, и вот один раз в год провозглашалось вот это прощение для всего Израиля. И вот они подходят к жертвеннику для того, чтобы понять, а кто с Богом примирился? Кто является вот тем самым народом, который ищет постоянно лица Божьего, кто ищет божественной снисходительности, кто ищет божественного заступничества и прощения?
1: То есть вроде бы к жертвеннику приходить должны именно такие люди, которые ищут прощения, заступничества, снисхождения и так далее. Но получается, что к жертвеннику приходят с разными намерениями.
0: Да. К сожалению, да. И поэтому они подходят туда для того, чтобы выяснить, а кто же фактически сформирует остаток. И дальше мы с вами читаем о том, что им сказано: «Пройдите посреди города, посреди Иерусалима, на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». То есть они должны отметить этих людей. Но это очень интересная вещь. «Сделай знак». Угу. По-еврейски используется интересное слово «тав». «Тав» – знак – это еще и последняя буква еврейского алфавита. 22 буквы еврейского алфавита – последняя буква «тав». «Тав» означает «знак», но проблема в чем?
1: «Тавро» оттуда произошло тоже. Ну, то есть это вот однокоренные, да?
0: Да, может быть. Угу. И он говорит: сделай знак, поставь тав. Однако, в чем проблема? Во времена Иезекииля использовался другой алфавит, нежели используется сейчас в текстах Священного Писания. Проблема в том, что народ, который пошел в плен, за 70 лет они стали забывать свой язык, они стали забывать еврейский, потому что в Вавилоне говорят на арамейском языке. Mm-hmm. Поэтому книжник Ездра, который взялся за духовное формирование еврейского народа после плена, он обнаружил, что люди не говорят на еврейском языке. Mm-hmm. Поэтому, когда он читал текст на еврейском, рядом стоял человек-переводчик, который переводил на арамейский язык. Поэтому что сделал Ездра? Он применил так называемое квадратное арамейское письмо, к еврейскому тексту Библии. Для того, чтобы люди, которые не говорят уже по-еврейски, чтобы они хотя бы могли бы прочитать текст на еврейском языке. Потому что эти два языка, они очень родственны, и поэтому вот таким образом люди могут прочитать еврейский текст. Вот. Но до Ездры, то есть во времена Иезекииля, буква «Тав» писалась в форме креста. То есть ангелам говорит Господь: пройдите и поставьте на челах этих людей, которые раскаиваются, поставьте крест. Может быть, сегодня для людей, может быть, во времена Иезекииля это означало не больше, чем когда мы читаем книжку, мы можем поставить галочку на полях. Но для христианского читателя, если мы христиане, мы по-христиански, что называется, читаем Библию, мы другие образы видим. Мы видим, что крест, он каким-то образом указывает на Спасителя Иисуса Христа. Тем более, что это люди, которые стоят у жертвенника. Поэтому что происходит дальше? Господь говорит вот тем, которые каратели, Он говорит: «Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, у которого на челе, на лбу, этот крест». И вот что интересно, Иезекииль не задает вопрос, а при чем здесь младенцы и так далее. То есть те вопросы, которые мы, так скажем, испытавшие, да, или прожившие там времена там, гуманистической психологии, философии и так далее, мы могли бы, например, наверное, задавать этот вопрос. Он не задает этот вопрос. Он спрашивает только лишь одно.
1: Так а он и не может задавать вопрос. Он должен слушать и говорить только
0: но
1: то,
0: все
1: что...
0: Но все равно, вот здесь вот мы видим, что происходит. Он говорит, когда они убили их, а я остался один, он говорит, тогда я пал на лицо свое и возопил и сказал... Это такое, знаете, эмоциональное, тяжелое такое восприятие всего того, что он переживает. Он говорит: «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» 9 глава, 8 стих. То есть он переживает об остатке, потому что остаток – это важнейшая категория. Если не будет остатка, не будет дальше продолжения истории спасения. Вот, и здесь как будто бы косвенно Господь отвечает на вопрос. Он говорит: «Нечестие дома Израиля и дома Иудина велико, весьма велико, земля эта полна крови, город исполнен неправды, они говорят, оставил Господь землю сию, не видит Господь, зато, говорит, и око мое не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову». Но последний стих, он... Вот так вот косвенно звучит как-то ободряюще. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: «Я сделал так, как ты повелел мне». То есть Иезекииль вроде бы думает о том, что никого не будет, и он не видит остаток этот. И говорит: «Ты всех, что ли, погубить хочешь?» Но приходит в конце концов тот, который в льняной одежде, в священнической одежде, и говорит: «Я сделал, как ты сказал». То есть он все-таки выделяет остаток. Остаток есть. И поэтому что происходит? Здесь нужно прояснить вот этот момент. То есть Господь выделил людей, которых Он хочет спасти. Но что есть тогда остаток? Во-первых, остаток – это люди, которые вошли с Богом во взаимоотношения. То есть изначально это такая вот категория спасительная. Человек, который захотел быть спасенным, который услышал для себя весть Евангелия, он приходит к Господу, к жертвеннику, к Голгофе, он раскаивается, он просит прощения, он примиряется с Богом. И поэтому он выстраивает с Богом личностные отношения, он становится остатком. Однако вот эти люди, которые вошли с Богом в спасительные отношения, они, в общем-то, это же не один человек и не два, это целая там группа людей, это народ, Иногда там во времена Ветхого Завета это этнос еврейский, во времена Нового Завета это уже не этнос, потому что он, церковь состоит из многих народов. Но, тем не менее, входя в эти спасительные отношения с Богом, мы формируем то, что называется церковь или народ Божий. Однако случается, к сожалению, так, что весь народ, не может быть спасен, потому что из народа есть те, кто ошибается, падает, отрекается от Господа и так далее. Поэтому Исаия говорит, да даже если бы Израиля было как песку морского, только остаток спасется. И поэтому что происходит? К последнему времени, когда Иисус придет на землю, формируется остаток, это так называемый эсхатологический остаток, остаток последнего времени, который фактически тоже будет включать в себя людей из разных народов, из разных племен, из разных языков и так далее, но их всех будет объединять одна очень важная вещь. Может быть, даже это будут люди из разных конфессий, я в этом даже не сомневаюсь, но их будет объединять одно. Это будут люди, которые будут жить примиренными с Богом. Это будут люди, которые проявят верность той истине, которая открыта им на тот момент времени. Это будут люди, которые захотят следовать за Христом, куда бы он ни пошел. Mm-hmm. То, что нам говорит с вами книга Откровения. В этом смысле очень интересно, когда Иоанну показаны торжествующие победу в Царстве Божьем, и приходит к нему старец, который спрашивает, а кто это такие? Вот с пальмами, ветвями в руках своих, стоят на стеклянном море. Это 7 глава книги Откровения. Он спрашивает, кто это такие? И Иоанн затрудняется ответить. Он отвечает так же, как и многие пророки. Ты знаешь. Это означает, что я не в курсе дела. Старец говорит.
1: Те, кто пришли.
0: Да, старец говорит, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. То есть, иначе говоря, мы вновь возвращаемся к спасительной категории остатка. Что человек этот, он омыл одежды свои и убелил одежды свои кровью агнца. Обратите внимание, что это парадокс. Кровью нельзя убелить, кровью можно испачкать. А эти люди, они омывают и убеляют одежды своей кровью агнца. Это парадокс. То есть, но тем не менее, они входят в спасительные отношения с Богом. И 14 глава говорит о том, что они следуют за Господом, куда бы он ни пошел.
1: А вот еще один такой вопрос в контексте остатка. Можно ли вообще говорить об остатке, если мы живем во время, где-то между катастроф? То есть вроде бы у нас сейчас ничего такого не происходит. То есть нет вопроса о выборе между жизнью и смертью, или там между пленом и, опять-таки, гибелью там и так далее. Можно ли в это время говорить об остатке?
0: Вопрос в том, что, да, это непростой вопрос. Я не знаю, смог бы ли я на него ответить. Но вопрос в том, что остаток – это категория, которая не видна всегда. То есть мы, например, помним идею или историю о том, как Илья, помните, обращался к пророкам Вааловым и пророкам Астарты. 850 человек пророков было убито. И таким образом, но Илья жаловался на свою судьбу. Говорит, остался я один, мои души ищут пророков, там побили там, камнями там, и так далее. А Господь говорит, а кто сказал, что ты один? Тебе кто сказал, что ты один? Он говорит, у меня есть еще 7 человек, которые не преклонили... 7 тысяч, которые не преклонили колено пред Ваалом и уста его не лобызали. То есть остаток – это всегда категория невидимая. Остаток – это категория, которую всегда отделяет только лишь Господь. Мы остаток не видим, нам это не дано, потому что мы не видим сердце человека.
1: Ну, однажды это проявляется так или иначе?
0: Когда Господь явится. Когда Господь явится, тогда мы увидим, кто остаток, а кто нет.
1: Понятно. Спасибо большое, Эдуард Михайлович.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, не следуйте за большинством. Ищите взаимоотношений с Господом. И однажды вы обретете вечную жизнь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. В чем причины супружеских измен? И можно ли сохранить брак, если случилась измена? Мы продолжаем разговор об этом, и на наши вопросы отвечает Василий Половинко, священнослужитель, консультант по семейным отношениям. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Очень рада видеть вас в нашей студии снова. И мы продолжаем разговор о причинах супружеских измен, о том, как реагировать обманутой стороне на измену, и можно ли что-то сделать для сохранения брака. Мы с вами начали разговор вот о причинах, да? И я думаю о том, что, в принципе, причины, они могут быть очень разные. И мне кажется, что от того, какая причина, зависит и дальнейший, ну, алгоритм действий. Вот бывает так, что, как вы сказали, что действительно, ну, муж, допустим, изменивший жене, не удовлетворен сексуально в семье. И поэтому он находит любовницу и получает удовлетворение там. Ну, вроде как супруга виновата, да, здесь. Но бывает так, что вот, ну, мужчина как бы своей изменой говорит, как бы говорит своей жене, обрати на меня внимание, я не удовлетворен, сделай уже что-то, нам нужно что-то менять в отношениях, услышь меня, да? А бывают мужчины, которые, в принципе, ну, как говорят там, лавеласы, донжуаны, они, в принципе, любят женщин, и несмотря на то, что у них прекрасная жена и готовая для него делать все, они все равно, вот так скажем, ходят налево. А бывает так, что мужчина действительно нашел женщину, которую полюбил серьезно. И он собирается с ней создать семью. И уйти от жены, и все серьезно. Он собирается развестись и жить с другой женщиной. Вот скажите, вот это абсолютно все, казалось бы, разные ситуации. Из них разные выходы? Или, может, в каких-то ситуациях выхода вообще нет? И, может быть, все равно вот, ну, в основе этих ситуаций лежит какая-то одна потребность вот, человека, который изменяет.
3: Спасибо, Юль, вам за вот ваши примеры, конкретные, которые вы проговорили. На самом деле все практически находится в некой такой одной плоскости. Ну, почти практически, mm-hmm. еще раз подчеркиваю. Конечно, это потребность, которая есть у каждого мужчины, быть сексуально удовлетворенным. Но, тем не менее, когда мы говорим про вот этих вот похождений налево, об измене, мы говорим не только как бы вот именно о самом акте, будем говорить так, а возьмем также и то, что способствует или сопутствует ему. Это то, когда эта женщина говорит красивые слова, восхищается мужчиной. Мужчина этим. Когда она говорит комплименты, то есть она его вот мужскую сторону, кем он хотел бы быть, она восполняет этот некий сосуд. Mm-hmm. И поэтому в контексте это получается, что мужчине это нравится, это его привлекает внимание, и он дальше движется в этом направлении. Когда мы говорим про другие сферы, ведь мы же не говорим о том, что мужчина изменяет жене, он ходит кушать к любовнице. Он же не за едой туда ходит. Mm-hmm. Ну, это же как бы некая такая, по сути дела, утопия. Хотя, возможно, там тоже еда будет. Угу. Но не это является причиной. Поэтому мы говорим об отношениях. Конечно, в семье, в браке, вот отношения между супругами, они обуславливаются тем, насколько жена восхищается своим мужем. Понимает, проявляет ли она уважение к нему. Если с ее стороны это имеет место быть, то тогда, а это для любой женщины в любом возрасте, так скажем, под силу проявлять, то значит, что вы со своей стороны, плюс еще ко всему, это мужская потребность, о чем мы говорим, если она восполняется, то мужчина будет будет держаться такой семьи, будет держаться такой супруги.
2: Да, ну вот мне интересно, вот произошла измена, да? Женщина, она, может быть, даже и понимает как-то вот подсознательно, что она немножко тоже виновата, там где-то вот не уделяла внимания, пренебрежительно, не кормила нормально, там секса не давала. Вот, ну вот попробуйте ей сказать, а вот вы теперь давайте-ка измените. Он вам изменил? А вы измените свое отношение, борщ ему варите, красивое белье наденьте, удовлетворять надо мужчину. Она скажет, да я ему хочу сейчас сковородкой залепить по лбу, а не белье перед ним красивое демонстрировать. Она это раненый человек, то есть этот человек, который не знает теперь, как жить, и что ей теперь делать. Естественно, она не побежит в красивом новом белье перед ним ходить. Вот как из этого вообще выйти?
3: Безусловно, Юля.
2: С чего начинать?
3: Мы сейчас, мы сейчас говорили больше о тех советах, давали, которые могут предотвратить измену. Профилактика,
2: да.
3: Определенно. Но когда это уже случилось, то безусловно, какая женщина, вот так, проглотив все это, будет делать то, о чем мы говорим до измены, которую советом мы давали. Вот на самом деле мы говорили в нашей прошлой теме, что необходимо первым вопросом провести анализ произошедшего. То есть провести работу над ошибками. Что послужило? По сути дела, что его толкнуло на эту измену? Что не дала супруга мужу своему? Зачем он пошел к другой женщине?
2: Ну, то есть она все-таки должна задать себе вопрос,
3: она
2: что
3: должна,
2: я ему не додала.
3: Она должна все равно этот вопрос задать, потому что если она его не задаст, то, я еще раз говорю, что их разрыв в отношениях, даже если она бросит его, уйдет, там, выбросит вещи, создание нового брака, новых отношений с новым мужчиной, возможно, где-то эту ошибку она может повторить. То есть это не гарантированно. Важно провести анализ.
2: Ага, вот интересно, Василий, я вот тут хочу сказать тоже, что это важно, хотя это очень непросто. Я понимаю, что это, наверное, очень непросто, это очень болезненно. Но бывает так, что женщины говорят, у нас все было в семье прекрасно, пока не появилось это. Угу. И разными словами там ее, да. Она разрушила наш брак.
3: Она виновата.
2: Да, или она, ну, пусть, может быть, и не брак, отношения. Но, значит, проблема появилась задолго до измены. Измена – это уже то, что на поверхности плавает. Как бы верхушка айсберга только. А почему она случилась, сами причины, почему он в такой прекрасной семье, такой чудесный мужчина, вдруг пошел к другой женщине, то есть вот как бы это не было болезненно, и как бы себя не обманывать, ну, не хотелось обмануть, все равно вот этот анализ нужно провести.
3: Вы правильно говорите, Юля, но я хотел бы еще добавить к вашим словам. Что помогает вообще мне как личности идти по жизни? Что эта цель, в принципе, может пригодиться, так скажем, и супругам, и в супружеской жизни? Это когда ты не смотришь на тех, кто идет рядом с тобой, и не пытаешься конкурировать с ними, а когда ты смотришь на самого себя и стараешься быть лучше не других, а самого себя лично. То же самое в семье. Если супруга, женщина или муж, допустим, мужчина, они не будут думать, а вот соседи у нас появились, вот он такой там красивый, элегантный, там, да, я буду тоже подражать ему, конкурировать с ним. Зачем это делать? Ты все равно таким не станешь, даже если ты будешь пытаться из кожи вон вылезть, но все равно как бы ты не будешь другим. В каких-то определенных ситуациях ты сможешь чего-то достичь наравне с ним. Но твоя уникальность, ты другой. Именно тебя такого полюбила та женщина, которая с тобой сейчас вместе живет. Поэтому главное тебе развиваться в том, что у тебя уже есть. Те сильные качества, те сильные стороны, которые ты уже имеешь. А не получать то, чего у тебя отродясь не было, и это еще пытаться развивать. Это будет что-то нелепо и не кстати. То же самое для женщины. Нет нужды смотреть на соседку, про которую вы говорили, да, еще там кто-то появился, чтобы как-то конкурировать с ней. Не нужно. Нужно смотреть на саму себя и развиваться, быть лучше, чем вчера, чем третьего дня. В чем? В заботе, во внимании. И все это является профилактикой измены. Потому что, когда это происходит, на самом деле это боль, это печаль, это сердце, это душа, которая ранена в результате того, что случилось, предательство. Вот говоря о шагах, о советах, есть все-таки, на самом деле, женщина задала или мужчина задал вопросы по поводу того, что послужило причиной, что смотивировало или подтолкнуло на измену моего супруга или супругу. Когда ты понимаешь, что на самом деле есть то, что ты там сам тоже как бы недоработал, недоделал, недодал. Вот. И если на самом деле ты хочешь бороться за свое счастье, то у тебя есть права, у тебя есть шанс. Но для этого необходимо, чтобы вы могли сесть за стол переговоров и поговорить с той стороной, которая изменила. Поговорить открыто, также на самом деле без особых наездов. Но главный вопрос, который стоило бы задать, вот, увидеть, признает ли свою вину этот человек, изменник. Вот, понимает ли он, что он разрушает этот брак и что эту трещину как бы он своим шагом совершил. Готов ли он что-то поменять? Вообще, на самом деле, это была разовая измена? Либо это уже было какое-то там цикличное, периодичное? Хотя кто-то скажет, ну а откуда вы узнаете? Кто вам правду скажет? Ну, кто-то может так предположить. Вот. Но тем не менее, это тоже влияет на решение, которое я приму. Дальше оставаться с этим человеком или нет?
2: Ну, и вот, потом... кстати, женщин, может быть, и мужчин, наверное, тоже интересует. Вот разово, не разово. И вот в этом, погрязнуть в этом, это сколько раз было, а где вы встречались, а понимаете, это вот береги свое сердце.
3: Понятно, Юль, вот частично.
2: Насколько
3: понятно,
2: нужно глубоко это все знать?
3: Ну вот это относится к тому, что вот вы говорили до этого. Возможно, измена это была вызовом, чтобы уйти от семьи, угу. Понимаете? И тут должна женщина понять, что это уже, и он говорит, как бы, нет нужды спрашивать, а сколько раз было? Ну, просто обратите на это внимание. А вот. И испытывает ли реально этот муж, если мы о мужчине говорим, да, он чувство к этой любовнице своей? Или просто какое-то влечение разовое?
2: Прям спросить, да, у него, вот, да?
3: Без
2: как
3: в ребро.
2: Любите ли вы этого человека?
3: Без в ребро.
2: То есть так и спросить.
3: Знаете, Юля, ну как бы просто хотелось бы, чтобы это не был допрос на самом деле, а чтобы это было вот такое общение, где сам человек мог бы поделиться этим. Вот. Что ты испытываешь к этому человеку? Просто проспросите об этом, задать вопрос. И, ну, конечно, от честности будет зависеть, как этот вопрос дальше пойдет. Но и дальше, итог этого разговора, в начального разговора, потерпевшая сторона, назовем так, она должна увидеть, что есть ли желание у этого человека, супруга ее, да, что-то поменять, что-то изменить. Борется ли он за счастье этой своей семьи? Хотел бы ли он все вернуть, восстановить?
2: Если, это конечно, прям можно спросить.
3: Да, это можно спросить в эти вопросы. Или можно, не спрашивая, увидеть это со стороны его. И вот это все вкупе, оно повлияет на следующий шаг. Дальше что делать, потерпевшей стороне? Хлопать дверью или все-таки пытаться бороться за свое счастье, пытаться дать шанс. Я все-таки считаю, что вот если вы увидите, что ваш супруг или супруга, они хотят и держится всеми руками, фибрами души своей за семью. Понятно, был такой момент. Я все-таки думаю, что нужно дать шанс этому человеку. Шанс на то, чтобы измениться. Что дальше делать? Вот после того, что случилось, произошло, необходимо просто уехать, может быть, в какой-то отпуск, небольшой, короткий, но необходимо побыть один на один самим собой, потому что необходимо все упорядочить внутри себя, потому так как ты пережил определенные сложности, стресс, и тебе необходимо вот это состояние вернуться в себя, называя это. Следующий шаг, когда вот этот момент произошел, вот вы немного, так скажем, восстановили себя, свое состояние, свои эмоции, там, чувства, вот необходимо понимать, что позитивное отношение вообще в жизни, оно не должно теряться. То есть твой настрой по жизни, вот он должен быть положительным. Да, кто-то скажет, а как это реально? У тебя буквально обухом по голове ударили, и ты после этого еще там должен как-то вот позитивчиком таким быть. Очень сложно. Понятно, но нужно понять, что измена, которая произошла, она должна произвести изменения в твоей жизни. Следующий момент – это когда стоило бы вновь собраться вместе, сел на стол переговоров и выйти на чистоту, поговорить конкретно, сесть и сказать, что тебя не устраивает во мне. Какие качества, может быть, поступки, действия тебя раздражают? Пускай этот человек расскажет вам. Вы, в свою очередь, поделитесь то, чем вам, что вас не устраивает в этом человеке. Опять же, без наездов, без оскорблений, без давления. Вы говорите, не унижая другого человека, не унижая другую личность. конструктивный разговор, конструктивная беседа. Это сложно, это непросто, потому что все внутри дает знать о том, что что-то там произошло и еще случилось. Тут очень важный момент, который необходимо иметь в виду, что если вы решили дать шанс вашему супругу или супруге, вы должны его дать на самом деле, а не при удобной ситуации, воспользовавшись правом, уколоть, как-то, так скажем, зацепить или же напомнить о том, что было. Тут важно, чтобы на самом деле этот вопрос был закрыт и к нему, чтобы непосредственно выстраивать заново отношения.
2: Да, что делать, если, допустим, может быть, женщина, она говорит, ну там, я его действительно люблю. Я его люблю, ну, мужа, да, ну вот он изменил, я хочу дать шанс, но я хочу, чтобы теперь все было по-моему. Я вот хочу, чтобы он у меня там в ногах валялся, да, чтобы он меня завалил цветами, чтобы он просил прощения у меня очень долго, и чтобы, как бы, я же должна свое достоинство униженное как-то опять возвысить.
3: Чтобы он помучился.
2: Да, да, что пусть он помучается.
3: Ползал на коленях.
2: Пусть он там постучится в дверь ко мне не один месяц, ходит, обивает пороги. Может быть, в этом действительно есть и какая-то доля разумного, потому что если ты виноват, если ты... Ну, вообще, мне кажется, умный мужчина, он, ну, конечно, всякое бывает, он сразу скажет жене, что не устраивает. А если у него появилась вдруг любовь, он сразу сам скажет, и если надо, он уйдет. А не будет тянуть месяцами и годами вот эту волынку из
3: двойную
2: двух семей.
3: Игру.
2: Да, ну потому что если ты это делаешь, ну ты вообще, ты дважды нечестный. Во-первых, ты нечестный, что изменяешь, а во-вторых, то, что ты не сказал и не делал выбор в итоге между двумя женщинами. Вот, ну это долго очень, я все говорила. Первый мой вопрос, главное.
3: Я понимаю вас, Юля. Момент еще очень важный, что женщина должна сама простить себя. Вот в конце вот этих вот советов, он является выводом или же ответом на ваш вопрос. Вот если женщина сама себя простит в том, что случилось, то, что произошло, это поможет ей, во-первых, начать все заново, пойти этим путем, а самое главное – измениться. Ну, внутри себя какие-то моменты пересмотреть, которые в своей жизни раньше, до этого она не давала своему супругу, или, может быть, как бы происходил дефицит этого.
2: Василий, время нашей программы подошло к концу. Тема, конечно, очень сложная и болезненная, но слава богу, что сейчас действительно есть очень много материалов, и есть специалисты, психологи хорошие, которые, ну, работают с людьми, которые пережили вот такие тяжелые моменты в своей жизни. И самое главное, хорошо, когда Господь дает нам трезвого разума вот в таких ситуациях все оценить, все взвесить и действительно понять, чего я хочу от жизни, от своего партнера, от своей семьи.
3: Все
2: спасибо
3: правильно.
2: Вам большое за советы.
3: Спасибо вам, Юлия.
2: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, просим оставлять свои комментарии, отзывы и вопросы на нашем сайте и в социальных сетях. Всего доброго. До свидания.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин. Богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы поговорить с вами о том, что дает вера в Бога. Есть ли у веры в человека какие-то преимущества перед неверующим? Есть ли смысл вообще в Бога верить? Ведь как верующему, так и неверующему каждый день нужно кушать, нужно заботиться о семье. Заботы как у верующего, так и у неверующего одинаковы. И тем, и другим надо зарабатывать себе на жизнь. Если бы вера в Бога освобождала бы от всего этого и давала бы какие-то неограниченные вот такие возможности, может, еще и был бы смысл. Но многие наши телезрители, скорее всего, задаются вопросом, я, веруя в Бога, себя лишь больше ограничиваю.

0: возможностях. Потому что неверующий где-то может обмануть, неверующий где-то может смухлевать, неверующий может, например, нарушив заповедь о дне субботнем, выйти на работу и не лишиться ее. А верующий, он как будто бы вот ограничен большими какими-то рамками, чем неверующий. И в современной жизни, получается, ему в современном обществе выжить сложнее.
1: Угу. Да, это, в общем-то, достаточно сложный вопрос, на который ответить так однозначно вот не получится. Поскольку действительно и в Библии есть такие тексты, которые об этом говорят, даже взять вот Соломона. Самый мудрый человек, который когда-либо жил на земле. Вот что интересно, он пишет в 3 главе книги Екклесиаста, с текста 18. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные».
0: Вот так вот.
1: «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех». И нет у человека преимущества перед скотом.
0: Ну вот, пожалуйста, даже Библия об этом говорит.
1: Потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? Вопрос ставит. Угу. Соломон.
0: Все суета, нет преимущества даже перед скотиной, не говоря уж перед неверующими.
1: Это, скорее всего, рассуждение человека, разуверившегося в жизни, который все испытал, все исследовал, все изучил.
0: И пришел вот к такому неутешительному выводу.
1: Да, все суета. Он понял, что и богатство не приносит наслаждения, и множество женщин не решает проблемы жизни. Вот он все испытал, там колесницу у него там сколько было, золотых щитов и так далее, и так далее. И вот в конце концов все суета. Да, это скажем так, констатация факта, человека, который разуверился в жизни в какой-то определенный момент, так скажем, да? Потом он выправился, мы об этом знаем. Это может быть, это может иметь место быть. Но на самом деле, что дает вера человеку верующему?
0: Вот преимущество.
1: Иван Андреевич Козлов написал об этом так. «При теплой вере горя нет. Она дружит нас с небесами. В страданиях, в радости ль, Бог с нами». Во всем печать его щедрот. Изведал я, что убивать не могут грозные страдания, пока мы будем сохранять любви чистейшей упование. Меня не крест мой ужасает, страдание верует, светет, сам Бог кресты нам посылает, а крест наш Бога нам дает. Вот что важно. Угу. Да, перипетии жизни, они касаются всех. Страдают верующие, страдают неверующие. Неверующие порой страдают больше, чем верующие. Правильно, в самом начале сказано было, что неверующий человек, в общем-то, свободен в своих действиях. Ну, он признает авторитет только самого себя, ну, может быть, общество, в котором живет. А там вверху безликая какая-то масса, вот, может быть, какой-то... И существует космический разум безличностный. А что мне до того?
0: Мне надо семью кормить, мне надо как-то, ну, себя обеспечивать, да, как-то пробиваться в этой жизни. И поэтому неверующий человек так и думает, зачем мне эти какие-то... Ну, мы не говорим о общепринятых моральных нормах, да, таких, так, там, не убей, там, да, и даже не прелюбодействуй. Мы не говорим сейчас там о нетрадиционных сексуальных взаимоотношениях, мы говорим о каких-то мелочах, в которых вот верующий человек скрупулезен и таким образом ограничивает себя... в возможностях. В чем же преимущество, кроме ограничений?
1: Да, самое главное, что дает вера в Бога человеку, это вера в бессмертие. То есть человек обретает статус вечной жизни.
0: То есть чего здесь, лишается, на этой земле, ему надеяться и не на что. Нужно только уповать на будущую жизнь, на то, что произойдет после смерти, там когда-то. Но, знаете, если бы большинство тех, кто совершили какие-то открытия мировые, да, какой-то прорыв совершили в науке, там, в литературе, думали так, как сейчас говорите вы, ничего бы, ничегошеньки. Мы бы не имели.
1: Это почему?
0: А потому что они бы только и думали, вот все будет там в Царстве Божьем. А здесь человеку не к чему было бы стремиться.
1: Никоим образом. Это неправда. Бог наделил человека способностью творить и созидать. Бог наделил человека высокоорганизованным разумом. И разум этот не для того дан ему только, чтобы...

0: думать о своем самосуществовании, каким бы значимым оно ни было. А разум дан для того, чтобы исследовать, изучать, двигаться, приближаться к тому, кто создал это все, наконец, понять законы, на которых зиждутся все механизмы нашей планетной системы Земля. И это правильно, что люди изучают, и правильно, что они об этом думают, и молодцы, что открыли законы, благодаря которым сегодня мы имеем электричество, имеем все наши, ну, необходимые, что ли, комфортные условия для нормальной, такой вот красивой жизни. Это правильно. Потому что Бог создал человека не для жалкого существования, как кто-то может сказать и подумать, нищете там прозябать. Нет. Бог создал человека для разумной, красивой, высокоорганизованной жизни.
1: Очень хорошие слова, и очень хочется в это верить. Но знаете, какой возникает вопрос, вот слушая это? Для того, чтобы творить, для того, чтобы учиться, изучать, там, да, разумом своим вознестись до Вселенной, там, до космоса, нужно, чтобы у тебя в холодильнике как минимум была еда, чтобы дети твои были накормлены, чтобы жена была довольна. А если у тебя дома, извините, кушать нечего, да? А ты летаешь где-то в облаках и какие-то научные открытия совершаешь, вот ну, нормальный мужчина не станет этого делать, зная, что у него голодные дети, там, семеро по лавкам. Вот. Поэтому вот и вопрос. Человек верующий, он ограничен просто-напросто в этих возможностях, потому что если неверующий может, поступившись какими-то принципами, которые для верующего человека первостепенную роль играют, поступившись ими, добиться в этом мире, в этом обществе более высокого статуса и тем самым высвободив свои время, временные ресурсы и прочие для вот этих вот открытий, достижений, философствований и прочего, то верующему чаще всего приходится работать на менее оплачиваемой работе. Потому что вот из-за субботы, например, он не может устроиться на нормальную работу, где хорошо платят. Как быть? В чем преимущество?
0: Это издержки, так скажем, может быть, издержки несовершенства какого-нибудь законодательства. Но что касается верующего человека, то, напротив, он более плодотворен, потому что он свободен, он не связан комплексами вредных привычек, его ум высокоорганизован, да и, в конце концов, законы открыты на нашей земле учеными, кем они были на самом деле все, взять Эйнштейна, это был глубоко верующий человек, Исаака Ньютона. Он не говорил о Боге, когда на голове была шляпа, он снимал ее, и только после этого говорил о Боге. Тот же Менделеев, который открыл таблицу, во сне она открыта была ему. Кто открыл ее?
1: Согласен, они были верующими людьми, но можно ли сказать, что они жили в соответствии со всеми библейскими принципами? У них какая-то была вера, но не до конца.
0: Бог сотрудничает с каждым человеком, который имеет, пусть даже зачаток веры. И он уважает вот этот зачаток веры в этом конкретном человеке и ведет его к большему откровению, к большим открытиям.
1: Так вот такие-то люди оказываются более плодотворные, поэтому у наших телезрителей, возможно, возникает этот вопрос. Нужно ли вот так вот с головой ударяться в религию? Нужно ли вообще все эти заповеди соблюдать? Достаточно верить в Бога в душе, не отрицать, снимать шляпу при упоминании о нем, как вы сказали. И может, этого достаточно? А дальше уже по ситуации смотреть в жизни. Где-то и нарушить, где-то и поступиться, где-то и слукавить.
0: Вот недавно демонстрировался фильм известного режиссера
1: Мела Гибсона,
0: да, по соображениям совести. И у нас в Нижнем Новгороде он шел в 8 кинотеатрах, кажется, да? Вот, и многие
1: люди, я ходил, смотрел.
0: И многие люди этот фильм посмотрели. Вот там как раз показывается жизнь одного человека. И всей вот этой, скажем, бригады, да, солдат, вот этот единственный настоящий верующий, который поступает по понятиям своей совести. То, что ему открыто было, с детства заложено. И вот, пожалуйста, пример. Получить высшую награду страны, не убив ни одного человека и никогда не подержав в руках винтовку, вот это подвиг, который он совершил. И он был глубоко верующим человеком. Остаться там одному на вершине вот этой
1: под
0: высоты, под свинцовым градом пуль, извините, это не каждому под силу.
1: Ну да,
0: без веры, плохо. Без веры, высшее начало, высшего Бога, в личную, конкретную
1: личность,
0: да, Бога, этого невозможно сделать. И он молит Бога: Господи, дай мне силы спасти еще одного. Руки в крови. Господи, дай спасти еще одного. 75 человек спуститься с скалы 40-метровой, извините. Кто он такой способен?
1: Согласен.

0: Вера настоящая, не просто признание там, да, того, что Бог есть, не просто вот такая поверхностная, а вера, к которой призывают большинство священнослужителей, вера искренняя, вера глубокая, вера с определенными, с тем, что накладываются определенные требования, да, к верующим человеку, ограничения определенные, необходимость поступаться чем-то в своей жизни ради принципов. Вот в чем преимущество такой веры?
1: К сожалению великому, вот такой верой обладают немногие. Вы правильно заметили.
0: Так может, потому что у нее нет преимуществ?
1: Она есть. Как раз преимущества у этой веры есть, они великие. Когда мы читаем Священное Писание, 11 главу послания к евреям, например, там говорится о героях веры как раз. Вся глава посвящена именно героям
0: они
1: веры.
0: Они все мученики были. Написано, одного распилили в дереве, другой, значит, скитался всю жизнь, хотя обещал ему Бог землю обетованную. Он в шатрах прожил всю жизнь свою.
1: И потому что ожидал города, художником и строителем которого является сам Бог.
0: Так я вот согласен, сводится
1: трудно.
0: Все к тому.
1: Настоящему человеку, верующему, здесь на земле очень трудно.
0: Это и верно. Все сводится к тому, что награду вы получите только там, в будущей жизни. А в этой, вроде, вам и надеяться-то и не нужно ни на что.
1: В этой жизни награда уже есть.
0: В чем
1: это
0: же?
1: Внутренний мир. Угу. Это покой. Это уверенность не только в сегодняшнем дне, но и в завтрашнем
0: дне. От чего наберется это внутренний мир, покой? Откуда уверенность?
1: От присутствия личности, которая любит верующего человека. Бог, Отец, Сын и Дух Святой.
0: Но разве он не со всеми присутствует? Разве он только с верующими присутствует?
1: Но вот известно, что именно верующие люди, вот взять 12 учеников Иисуса Христа, любимым был Иоанн. Почему? Потому что он больше всего возлюбил Христа, будучи молодым человеком. И он называется любимым учеником. Хотя любимчиков ведь у Бога нет, не должно бы быть. Потому что он больше возлюбил Христа, он более открыт к нему был, нежели остальные. И вот на земле есть такие ученики, как Иоанн, на сегодняшний день. И их миллионы. Нельзя думать, что вот тут маленькая горстка людей, миллионы таких на земле, их просто не видно.
0: И они пребывают вот в такой
1: глазом.
0: Эйфории того, что, несмотря на то, что кругом проблемы, несмотря на то, что кругом какие-то трудности и переживания, они утешают себя, что рядом с ними присутствует некто, кто вроде как им это помогает принять. Не избавить чаще всего, а принять. И дает какое-то внутреннее спокойствие. Вы знаете, вот есть «Малыш и Карлсон» мультик, да? Там вот у малыша был воображаемый друг. Его звали Карлсон. И кто знает, может быть, многие воспринимают и Бога так, как какого-то воображаемого друга, который вот в нужный момент, когда собаку не подарили, да, и вот хочется плакать, вот он прилетит и начнет тебя развлекать. Вот. Нет, Бог не такой.
1: Бог, конечно, не является, скажем так, вот такой палочкой-выручалочкой, как представляют его люди. Для Бога, конечно, самое главное, наверное, не то, сколько даже лет человек на земле проживет, а самое главное, как он прожил те годы, которые дарованы ему небом. Это самое главное. И, как правило, великие люди жили недолго. Взять поэтов Серебряного века, взять Надсона, Семена Яковлевича, 25 лет всего-навсего он прожил на земле. Аксаков, 43 года. Лермонтов, Пушкин, смотрите, сколько они совершили. Совершили великого. Благодаря кому? Давайте будем последовательны до конца. Это были глубоко верующие люди, все без исключения. Все, без исключения. И это факт. И, наверное, они, как я верю, как герои веры, они войдут в Божье царство. Вот в то вот это царское время империи, да, когда царил, в общем-то, много там было всего нехорошего, но они сохранили вот эту веру, пронесли ее и написали бессмертные стихи. И вот мы до сих пор восхищаемся этими творениями их.
0: Ну, то есть Бог каким-то образом принял участие, да, вот в этом их гении.
1: Ну а как же иначе? А
0: кроме творчества, есть ли какие-то преимущества? Согласен, Бог, и когда в минуту вдохновения, когда ты думаешь о возвышенном, да, можно творить, можно писать картины, музыку, стихи. А кроме этого, есть еще какие-то преимущества для человека?
1: Так вот, самое главное преимущество – это уверенность в вечной жизни. И человек ее имеет. И он знает, если он умрет, он оживет. Это самое главное, потому что со смертью не прекращается... Вот у человека это желание иметь Бога как личность дорогую, ценную, радоваться общению с Ним каждый день, дорожить этим, любить Его, благодарить Его. Это вершина, в общем-то, христианской жизни и вершина счастья, которую может человек иметь. И все люди, вот они верующие, глубоко верующие люди, они прожили с благодарностью Богу каждый миг. Вот каждый

0: Новый день, который дарится Богом для человека, это великий дар бесценный. И нужно благодарить за этот дар. То, что есть и чего нет. И быть довольным всем, что есть и опять-таки чего нет. Вот это самое главное. Потому что, как Павел написал, великое благочестие,
1: приобретение
0: быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, быть довольным этим и благодарить Бога. Это самое главное. И, конечно же, Бог не оставит таких людей, как написал один из великих людей, да? Царь Давид, например. Я прожил жизнь, состарился, и не видел человека,
1: праведника
0: просящими хлеба. Не видел праведника оставленным и просящими хлеба. То есть будет все остальное. И Матфея 6:33, слова Христа, «Ищите же прежде всего Царство Божие и правду Его, а это все приложится вам». Это Божье обетование, и оно исполняется. Каждый верующий, люди, настоящие верующие, не будут брошены и не будут забыты. Оно будет в авангарде. Всегда и везде.
1: Слава Богу.
0: По-другому никак.
1: Большое спасибо. Итак, дорогие друзья, сегодня мы, размышляя о преимуществах веры в Бога, пришли к выводу, что даже здесь, на этой земле, Бог верующим людям помогает принимать, может быть, со смирением те трудные обстоятельства и делать из них правильные выводы, ради которых Он порой посылает эти обстоятельства в жизни. Но проклят, кто лишь всей жизни надеется на Христа. Самые главные преимущества веры в Бога — это обетование вечной жизни, это обетование воскресения из мертвых, это обетование пребывания с Ним в Его Царстве. Пусть Господь благословит нас в этом. Всего вам доброго.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.
2: Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. И человек мечтал.

дом — это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Это твой дом. Да, это твой дом. Твой дом, твой дом, твой дом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: мы за правду.
1: Привет, ребята.
2: Надя, какую ты сегодня необычную прическу сделала.
1: Это мне пчелы сделали. Они вокруг меня целым роем летали и в волосах запутались. Хорошо, что еще не покусали.
2: Слушай-ка, а где ты это, целый рой-то пчел нашла?
1: За огородом. Мой сосед Вовка сказал, что нашу обычную дорогу до вечера на ремонт закрыли. Ну я пошла через огород. Там пасека. Я скорее обратно. А потом оказалось, что нашу дорогу никто и не закрывал.
2: Так Вовка тебе что, обманул что ли?
1: Угу. Извини, вон смотри, все фрукты растеряла. Картина тоже, на которой Африку нарисовала. Теперь Степка расстроится, я же ему уже рассказала, какой подарок принесу.
2: Степка, у него что, день рождения сегодня?
1: Нет, он болеет. Ногу поранил, когда в лес за грибами ходил. Хотел гриб сорвать, но тут вдруг увидел змею. Скорее обратно от нее. Об сучок стукнулся. Сказал, что в лес больше ходить не хочет. Грибов тоже. Лежит, о теплых странах мечтает, где много фруктов. И никто не кусается.
2: Где море и солнце. А между прочим, в лесу тоже бывает очень даже хорошо. Правда, когда идешь в лес, надо соблюдать некоторые меры безопасности.
1: А какие?
2: Ну, например, в лес лучше идти в сапогах резиновых, а не в тапочках. И надо, конечно, смотреть под ноги. А еще лучше взять палочку, чтобы шуршать ей в траве перед собой. А лесные жители, между прочим, всякого шума боятся и сами от него разбегаются. Ну а если уже наступил змее на хвост,
1: то надо сразу же извиниться?
2: Нет, надо отпрыгнуть. Если все-таки змея укусила обидчика, то надо поскорее обратиться к врачу. А еще не двигаться и пить побольше воды. А еще, может быть, укутаться в одеяло.
1: Змеи, комары, пчелы.
2: Ну, не так уж их и много на самом деле.
1: Да еще обманщики развелись.
2: Мальчики-обманщики.
1: Вот было бы хорошо, если бы все говорили только правду.
2: А знаешь, кому мы всегда можем доверять?
1: Нашему Богу.
2: Да, взаправду.

0: Эта история произошла очень давно, когда Господь вывел народ Божий из Египта, где они были рабами.
1: А я была в Египте. Мы туда с мамой и папой отдыхать ездили.
0: А в те далекие времена народ Божий не мог отдыхать, потому что жестокий правитель Египта велел своим слугам бить народ и заставлял их много работать.
1: Господь увидел, как тяжело приходится людям, и вывел их из Египта, хотя огромная армия мчала за ними вдогонку.
0: А Бог повел народ в прекрасную землю через пустыню. Он давал им все необходимое для этого путешествия и оберегал их от всех бед. А впереди всех шел вождь народа Божьего, Моисей.
1: Сначала люди радовались освобождению, что никто их больше не обижает. Но потом они начали ворчать и говорить против Бога и Моисея. «Зачем вы вывели нас из Египта? Нам и там было хорошо, хотя мы и были рабами».
0: Когда Бог услышал это, Он убрал свою охрану от них. А ведь в пустыне живет тысяча змей, и они стали жалить людей, и люди стали умирать.
1: Тогда народ пошел к Моисею и сказал: «Мы плохо поступили, когда говорили против Бога и против тебя. Бог хотел нам самого хорошего. Помолись Ему, чтобы Он удалил змей от нас».
0: И помолился Моисей о народе, и сказал тогда ему Господь: «Сделай медного змея и подними его на шест. Если человек, ужаленный ядовитой змеей, посмотрит на медного змея, то он останется жив».
1: Тогда Моисей сделал змея, поднял его на длинной палке и сказал: «Ужаленный человек будет жить, когда взглянет на этого медного змея. Так говорит Господь».
0: Некоторые люди не поверили этим словам Бога и умерли от страшного яда змей.
1: А кто посмотрел на медного змея, те остались жить, как и обещал Господь. Ведь Он всегда говорит только правду.
2: Расскажу эту историю про змея Степке. Он еще сильнее будет мечтать о теплых странах и фруктах.
0: А давай приготовим для него вкусную картину из оставшихся у тебя фруктов.
2: Согласна. А как?
0: Очень просто. Давай-ка показывай, какие фрукты у тебя остались.
2: Киви, банан и апельсин.
0: Отлично. Этого вполне достаточно. Как у тебя руки?
2: Руки у меня чистые.
0: Тогда ты почисть банан, Надюш, а я займусь остальными фруктами. Угу. Апельсин я люблю чистить вот так. Я надрезаю кожицу его на 6 одинаковых частей. И потом он очень быстро и легко чистится. Один лепесток, второй лепесток и последний.
2: Ой, похож на цветочек.
0: А теперь киви. А между прочим, Знаешь, что есть такая птичка? Называется киви.
2: Нет.
0: Она, правда, очень похожа на этот заморский плод.
2: Да?
0: Она маленькая, и она не летает. Хотя у нее есть крылышки.
2: Она зеленая?
0: Нет, она такая же мохнатенькая.

0: сюда кладем дощечку. Давай свой банан. Уберем все лишнее. И теперь начнем делать нашу картину. Мы банан разрежем вдоль. И одну половинку выкладываем сюда. Теперь порежем небольшими кусочками. Догадываешься, что это будет?
1: Пока нет.
0: Теперь режем киви пополам. И одну из половинок нарезаем тонкими дольками.

0: Теперь красивые дольки выкладываем на нашу картину. Вот. Так, теперь узнаешь?
1: Ой, получилась пальма.
0: Верно. Теперь нарежем дольками апельсин.

0: и одну из долек кладем на нашу картину. Что это?
1: Это солнце!
0: Верно. А другие дольки надо разрезать пополам и сделать остров. Вот, картина готова.
1: Классно! А Степка-то как обрадуется, что я его не подвела. Обещала принести картину с фруктами и принесла.
0: Да, приятно иметь друга, который всегда говорит только правду.
1: А такой друг есть у всех!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Целый день она на грядке воду ведрами носила, а под вечер очень сладким пирожочком угостила.

0: Ваня.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
3: Если вы воскресли со Христом, это подразумевает, что мы были мертвы. И что тогда мы можем делать, если все-таки мы воскресли? Какая наша задача? Воскрес я со Христом, не воскрес, сам не знаю. А может и воскрес, надо разбираться. Писание говорит, облекитесь или не облекайтесь. Одевайтесь, не одевайтесь. Что же это значит? Получается, что если я оделся в нового человека, я уже новый человек. Но ведь я-то внутри могу быть старый, я только оделся снаружи в нового человека. Нет ни Елена, ни раба, ни свободного, ни скифа, ни варвара. Что это за племена? Зачем он это говорит? Вот это, кстати, очень интересная мысль, потому что там подчеркивается вот эта градация неграмотности. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем учиться из Божьего Слова. Открываем послание апостола Павла в Колосскую церковь. Это короткое послание. Оно, небольшое, всего лишь 4 главы. И церковь в Колоссах, видимо, что тоже была достаточно насыщена своими и вопросами, и нуждами, и идеями, потому что церковь – это организм. Церковь – это всегда организм. И там есть что-то, что болит, и есть то, что радует, то, что печалит и так далее. Ну, так было и будет всегда, потому что неверно думать, что церковь – это лишь такое, знаете, строение красивое. И вот ты туда пришел, и только во время, когда ты там находишься, ты вот как бы духовно приобщаешься. Нет, церковь по Библии – это люди. Люди, собранные вместе. Греческое слово «экклесия» – вызванные из, собранные, собрание верующих – это церковь. Поэтому Богу, наши строения, недвижимость, купола, там, не знаю, еще какие-то фрески, они не интересны. Богу интересны люди. А церковь – это место, где встречается человек и Бог. Поэтому, когда мы здесь читаем, очень достаточно много сказано о церкви, мы можем представлять, о чем же все-таки Павел говорит и почему он это говорит. Потому что он тоже не в рукотворенных храмах живет, говорит он о Боге, а именно подчеркивает, что мы, Церковь Божья, люди, которые рождаются свыше. Что это за процесс, мы сейчас увидим. Итак, мы сегодня вместе с вами разберем одну главу, и я надеюсь, мы ее успеем всю, но есть основные вопросы, на которые нужно обязательно обратить внимание. Третья глава, ее надо вообще прочитывать. И я советую вам, дорогие друзья, не просто брать по одному-два текста, а берите больше отрывки, потому что это часть одного цельного, большого, красивого послания апостола. Представляете, сидит церковь, получили письмо от Павла и читают его, читают и насыщаются. Итак, давайте и мы вместе с ними вернемся в то время, как они, получив письмо от святого апостола, читали, и мы читаем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Интересно, что там в оригинале написано «помышляйте о том, что наверху». Вот это слово же используется и в Ветхом Завете, когда во второй заповеди он говорит «не делай того, что наверху, не рисуй». Наверху, на небе вверху, на земле внизу и в воде ниже земли. Интересная мысль, что фактически он говорит, думайте о высоком, думайте о том, что выше находится, не о земном. И обратите внимание, что вот эта возвышенная идея, возвышенная мысль, это удел образованных людей, культурных людей, которые могут немножко, как мы часто слышим так иллюстративно, подняться над чем-то вот таким, знаете, мирским, греховным, земным или приземленным. И вот апостол говорит, если вы воскресли со Христом, там в оригинале тоже написано, если вы поднялись, как бы восстали, получается, что рождение свыше – это тоже процесс, и он здесь говорит не просто, как, знаете, о каком-то таком когда-то, возможно, где-то с кем-то произошедшем или, может, в будущем происходящем событии. Он как бы проверяет, он говорит, если вы воскресли со Христом, то есть, если вы родились свыше, если вы не являетесь просто мирским человеком, то что делаете? ищите Вышнего, ищите того, что наверху, и о нем помышляйте, а не о том, что внизу. Внизу, согласитесь, очень много всего не очень хорошего. Внизу, на земле, обман, войны, голод, эпидемии. Это то, что мы наблюдаем с вами, имея такую фармацевтику, имея такие, скажем, средства защиты, связи. И мы живем в очень беспокойное время. И поэтому он говорит, теперь расшифровывая, что значит воскресли со Христом. Чтобы воскреснуть, значит, надо было сначала умереть. То есть воскресаю только из состояния смерти. И он говорит, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Это очень красивый язык крещения. Почему мы крестим в полной воде через полное погружение в воду? И вот это, кстати, баптисты, это тоже оттуда идет понятие, они крестили через полное погружение в воду. Мы тоже баптизу, да, крестить. И означает это то, что человек умирает как бы для этой жизни и, выходя из воды, воскресает для новой. Вода для человека – это невозможность жить. Это как раз таки, если воды замкнулись, это значит, человек умирает. И когда он выходит из воды, это очень символично, он начинает жить новой жизнью. И вот он говорит, ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге. А когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Я вот здесь хочу сделать небольшую паузу, потому что мы уже сегодня хотим во славе быть. Мы сегодня хотим, многие люди, ну, не будем, как сказать, играть вот эту роль, знаете, нет-нет, нам ничего не надо. Да все хотят жить нормально сегодня. А он говорит, когда явится Христос, жизнь ваша. То есть ты живешь сегодня жизнью Христа, так как Христос бы жил на твоем месте. Поступаешь так, как Христос бы поступал. То ты иногда не испытываешь радости, или, по крайней мере, тебя никто не аплодирует за это. А он говорит, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Не раньше. Все хотят славу раньше получить. О, я хожу в большую церковь, знаете, она государством поддерживается. Разве это сегодня Библия поощряет? Нет. Или, может быть, маленькая церковь, она, значит, самая праведная, потому что все, что большое, оно падшее, оно неправильно. Тоже нет. И вот церковь Божья только там, где истина божественная, где библейская истина не коверкается, не урезается, не прибавляется к ней ничего. И поэтому он говорит, а фактически все приходит к тому, что человек живет жизнью Христа. И поэтому он дальше начинает целый ряд практических советов. Обратите внимание. Итак, умертвите земные члены ваши. И интересно, что в другом переводе я нашел, что вот это слово «умертвите», там стоит «омертвевшие члены ваши». То есть то, что все равно приведет к смерти. Умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Кстати, вот интересно, что блуд – это неправедные отношения в браке, вне брака, то есть неверность, нечистота. Сюда очень многое подходит. И употребление нечистой пищи, и прочее. Страсть, злая похоть. То есть желания, которые порою испытывает человек, когда делает из-за этих желаний идет на зло. И любостяжание, когда человек стягивает накопительное богатство себе, которое есть идолослужение. То есть человек реально живет... Бога нет в его уже жизни, потому что ему некогда, он занимается стяжанием богатства. Он даже не тратит время или как бы не пользуется этим богатством, просто собирает. Это тоже как вот клептомания, да, все человек тащит домой. Это ненормально, это диагноз. Вот точно так же и здесь. Он говорит, это как идолослужение. Это серебро, золото, там, не знаю, деньги становятся идолами. Человек вокруг этого живет. А ведь это лишь инструмент, чтобы человек жил. Да, конечно, когда есть у человека денежка, ему легче какие-то вопросы. Он отдыхать может себе позволить, там, на машине есть, еще что-то. Но человек является основным. А если еще глобально смотреть, то не человек является центром вселенной, а Бог является центром, и Он сотворил человека, и человек на Бога смотрит как на центр. Очень интересные мысли. Но он здесь дальше говорит, за которые, то есть за вот эти поступки, гнев Божий грядет на сынов противления, а в оригинале написано на сыновей непослушания. Гнев Божий идет на сыновей непослушания. Но вы знаете, вот это слово, кстати, умертвите, омертвевшие, тоже интересно, да, или убейте в другом переводе, у Кулакова, например, написано убейте, вот то, что является грехом, это не просто сказать, ну да, грех, ну люблю по чуть-чуть, это ненормально, надо с этим серьезно бороться. Кстати, вот это интересно, что гнев Божий на сынов непослушания. Я хочу рассказать одну историю, которую я читал, и меня она очень, как бы сказать, потрясла, потому что я увидел много похожего. В этой истории рассказывается жизнь двух сыновей, которые были у матери с отцом. И так получилось, что отец был порядочный человек, он такого, скажем, научного круга людей, образованных, академического склада ума и так далее. Мать рабочая, тоже очень хорошая женщина, с хорошей порядочной репутацией. Вот у них было два сына. Ну, так как я рос в семье тоже, где у нас было два сына, я как-то зацепился, мне это очень, ну, вроде близко было и понравилось. И вот интересно то, что два сына воспитывались, и так получилось, что один как-то прислушивался к советам отца, матери, внимательнее был. А второй был совершенно другой. Компания, друзья, какие-то вечно вечеринки, непонятные вещи, прогулы. И уже в раннем возрасте уже родителям приходилось, как бы, как мы говорим, краснеть за своих детей. Ну, как минимум за одного. А второй, знаете, вот сначала похожи, ну, одинаковые проблемы. Но потом они как бы стали расходиться. И один вот стал именно тратить деньги, воровать деньги, а этот, наоборот, учился, больше, скажем, был порядочный. И вот интересно, что один решил пойти по короткой дороге. Знаете, вот это слово «короткая дорога», оно всегда наполнено приключениями, потому что даже есть шутка такая, что все серьезные приключения начинаются со слова «подождите, я знаю короткую дорогу». Но короткая дорога, это, знаете, вот когда ты хочешь быстро разбогатеть, короткая дорога. Зачем работать, зачем научиться экономить, зачем? Ну, я могу сейчас разбогатеть, я украл, разбогател, все, я богатый. Короткая дорога, это, знаете, как короткая жизнь наркомана. Потому что, ну, по статистике, наркоманы долго не живут. В среднем 4 года, это продолжительность жизни наркомана. Да, есть те, кто живут дольше, но есть те, кто живут и меньше. Кто-то за год уходит от передозировки и прочие вопросы. Плюс тюрьма, это тоже подружка, знаете, родная сестра наркомана. И это не просто так. И вот этот парень пошел этим путем. Воровство, привлечение в милицию его, забрали, да, там, скажем, как-то его там оттуда попытались забрать. Что-то где-то как-то адвокат вытащили. Повторно опять. Опять его там берут, опять эта компания, все утяжеляется, и в результате он садится в тюрьму. Этот же брат его продолжает жить нормальной жизнью, с родителями, как бы учится, завершает институт, создает семью. И как будто, знаете, у них разные родители. И многие люди сегодня, они вот особенно молодые, они не ценят то, что у них есть. У них есть семья, им кажется... Да что там мои родители знают? Они тяжело работают, я так не буду жить, я буду бизнесменом, мне нужны деньги сейчас. Они крутят головой, видят разных блогеров, еще кого-то. О, смотри, на машине, на мотоцикле, крутые, с деньгами, я так хочу. Ну а какой путь ведет к этому? Вы знаете, интересно замечают люди серьезные, что если ты выпустил процесс, но получил результат, у тебя не будет того удовольствия, которое будет у человека, который прошел процесс и получил результат. Это очень серьезная разница. Вот почему золотая молодежь, так называемая, она не ценит деньги, потому что они не имеют этого пути, который привел к этим деньгам. Они не ценят. Они взяли у кого-то и потратили на себя. Им кажется, что так будет вечно, так будет всегда. Я сегодня у родителей, завтра у бабушки. А потом человек опускается ниже, ниже, ниже. И уже начинает руку поднимать. И как в том стихотворении Татьяны Нежельской, где она рассказывает о стариках. Он говорит, мой внук, там, живу я хуже, чем вы. Потому что мой внук всю пенсию себе берет. А как напьется, так меня же бьет. То есть, как это низко, да, поднять руку на пожилого человека, забрав его заработанную пенсию, которую он когда-то годами зарабатывал, чтобы быстренько потратить. И таких людей очень много. Дочери забирают у матерей пенсии их. Почему? Потому что не хотят работать. Лень, она не просто такое зло, она перерастает в агрессию, потому что человек хочет продолжать так жить. А чтобы так быть, ему надо быть более злее. И вот поэтому... Интересная история это заканчивается, что вот этот сын благополучный, конечно, он помогал родителям, был с ними, как бы за него не было стыдно. И вот этот второй неблагополучный, тюрьма, опять срок, второй срок, третий срок. И казалось бы, да, он уже понял, он уже осознал, что родители не такие плохие, что они, в принципе, правильным вещам учат. И все нормально. И этот мир криминальный, он... Это не, знаете, розы и цветочки, это ты всегда ходишь по краю, это среди волков, это не так просто. И он начал пытаться выбраться из этого состояния. И вот так потихонечку он потерял здоровье. И потом, когда уже, знаете, осознав, отсидев свой срок, он возвратился в семью, и произошло восстановление. И он принял Христа в свое сердце. Вот эти материнские молитвы, которые за него возносились, вот это чтение Библии в родном отцовском доме, оно все возымело результат. И этот парень взялся за ум. Как он плакал, как он потом просил прощения. А ведь сколько нервов он потратил своим родителям, это уже не возвратить. И Господь его восстановил. И с братом у них наладились отношения, и с родителями. И родители, вот в этой истории описывается, что они говорят, столько молитв было вознесено за обоих, но даже, наверное, больше за вот этого. И Бог сделал это чудо в жизни этого молодого человека. Я восхищаюсь этим, но здесь написано, что за вот эти все грехи гнев Божий. А знаете, в чем гнев Божий? Интересно, по-богословски гнев Божий может проявиться в богооставленности. Не в том, что Бог бьет, ремень берет в руки. Нет, он просто отходит, и человек погружается вот в это состояние, знаете, где волчий мир. И поэтому вот это сын непослушания. Это не то, что приятно видеть Богу. И Господь потихонечку приучает людей. Послушай меня, то, что я хочу тебе сказать. Послушай. Ведь заметьте, по мере взросления, ты же не можешь всю жизнь с ремнем, вот как отец, да, и мать. Наступает момент, когда ремень надо отложить и просто привлечь внимание, сказать, послушай, мы тебе не враги, Бог не враг. И вот теперь он говорит, гнев Божий на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. И вот это слово «отложите», там в оригинале написано «свергните», «умертвите», «свергните». Понимаете, какой язык использует апостол? И говорит, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. То есть, как бы слившись вот с этим человеком ветхим и с его делами. И говорит, облегшись или одевшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. То есть, который оделся в нового человека, это как одеть новую одежду. И потом, что еще говорит, и обновляться по мере увеличения познания того, в который тебя сотворил, в которого ты уверовал. Это удивительная вообще история, вот это обновление, да, когда не просто ты стареешь, а наоборот молодеешь, когда ты не изнашивается, а наоборот улучшается. Как это может быть? Это потрясающая истина. И вот он говорит, не говорите лжи друг другу. Посмотрите, сколько сегодня проблем, когда люди обманывают. Они не перестают верить даже тем, кто правду говорит. Я как-то говорил, еще раз повторю, для меня лгать это неприлично и противно. Я не воспринимаю людей, которые лгут. Они падают в моих глазах. И для меня это, как сказать, дело принципиального вопроса. Я могу что-то забыть, но не просто приплетать и додумывать, понимаете, вот абы лишь бы. И это недопустимо. И когда люди это делают, и они забывают порой это. И вот, к сожалению, да, и ты иногда очень огорчаешься, когда и тебе кто-то не верит. Даже нет ни малейшего настроения ему что-то там объяснять. А он говорит, не говорите лжи друг другу. Это ветхое. Вы совлекаетесь, как бы вы объединяетесь с ветхим. Не надо. Снимите себя, оденьте новое. Новое какое? То, которое похоже на создавшего вас. И где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Между прочим, очень интересно, Эллин – это термин, означающий всех неевреев. Вот в той культуре Эллины – это все неевреи. Это не значит, что все греки, только греки. Нет. Но что интересно, он здесь дальше говорит варвара. А кто такой варвар? Это тот, кто не приобщен к греческой культуре. То есть он не семит. Но он и не приобщен к греческой культуре, и их называли варварами. Потом он здесь говорит скифы. Скифы это как раз таки кочевое племя, которое обитало в степях Причерноморья. И история говорит, что они как раз таки были менее всего цивилизованные. Скифы, да, ну мы сегодня уже понимаем, что они там что-то строили. Но история говорит, что это вот как раз вот, да, такая как бы деградационная наклонная. То есть те, кто дальше отходят, и вот он здесь говорит раб, и потом свободный, и говорит, нет вот этого различия. Или, грубо говоря, нет преимущественных различий. А вы знаете, а я грек, а я вот философией увлекаюсь. Это неправильно. И вот он дальше здесь говорит, нет, но все и во всем Христос. И он воздвигает Иисуса в центр. Это абсолютно нормальная ситуация. Если бы в центре наших семейств был Христос, согласитесь, у нас бы меньше было пролитых слез, меньше было бы этих головных болей, которые мы испытываем, потому что у нас нет в центре Христа. У кого-то в центре деньги, у кого-то в центре карьера, у кого-то в центре бизнес, у кого-то в центре мода, да что угодно. А он говорит, пусть будет Христос в центре. Итак, и теперь он делает вывод с 12 стиха, облекитесь, или в оригинале, оденьтесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Вы слышите? Он говорит, когда ты переоденешься, то переоденутся твои дела, и ты будешь уже святой, возлюбленный. И у тебя появится милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. А разве это плохо? Я знаю, что некоторые люди не любят эти качества, потому что якобы это слабость. Вот как же, на меня будут все наседать, мной будут пользоваться. Это такое как бы неправильно. Надо вперед, надо давить, надо ехать. А на самом деле, когда мы сталкиваемся вот с такими людьми, нам очень приятно, когда ты просишь что-то сделать, и человек не цокает, не нервничает перед тобой. Говорит, хорошо, давайте переделаем. Да, давайте так сделаем. Хорошо, как скажете. И вот тебе нравится такое. Или когда жена твоя, то же самое, кроткая и спокойная, и не пилит тебя, да, как всем приятно. Вот такая была бы. И вот такими надо стать. Поэтому он говорит, переодевайтесь. Переодевайтесь, потому что то, что вы на себя одели, оно Богом не одобряется. И потом он здесь говорит, прощайте взаимно, снисходя друг к другу. Вы слышите, чего сегодня не хватает? Взаимного прощения. Сколько ненависти, сколько злобы, вот такого, знаете, по телевизору и не только, вот среди людей, люди обозленные. Почему? Потому что мир Божий уходит. И он здесь говорит, как Христос простил вас. Так и вы. Вы знаете, здесь интересно сказано, кстати, о том, что ты всегда должен возвращаться, как и Христос. А проблема в том, что мы себя не видим. Мы думаем, что все вокруг грешнее, чем я. А я что? Я же никого не убил, я нормально живу. А он говорит, подожди, если бы тебе приоткрыть, за что тебя Христос прощает? За твою несдержанность, за твой эгоизм, за многое-многое. Да тебе было бы стыдно. И поэтому вот здесь он подчеркивает, как Христос простил вас. А теперь говорит, а более же всего облекитесь. И там вот курсивом стоит, потому что в оригинале, в некоторых манускриптах стоит слово покройтесь или накройтесь, укройтесь. То есть войдите вот туда, где это важно, более всего в любовь, которая есть совокупность совершенства. Оказывается, цель всего – это любовь. Любить людей, любить детей, любить жену, любить Бога, любить природу, любить свое дело, которое ты делаешь. И мы все к этому приходим. Как хорошо, когда тебя любят. Как хорошо, когда тебе приготовили с любовью. Как хорошо, когда ты с любовью что-то сделал. Это центр. Это центр. А Христос и есть любовь. Вот поэтому Он нас учит сегодня. Не распыляйтесь. Не думайте, что, как иногда в семьях, да, я тут пашу из-за вас, чтобы у вас деньги были, а потом слышит в ответ, да не нужны нам твои деньги. Это очень неприятные вещи. Он говорит, а более всего постарайтесь облечься в любовь, в которой есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Я вот читаю эту главу. Я восхищаюсь, как апостол Павел не просто говорит о каких-то материях, я не знаю, там запредельных каких-то где-то с космоса, и вот мы когда-то, вот придет Христос, и вот мы там, знаете, будем порхать от планеты к планете. Да нет, он говорит, Ты здесь сегодня живешь, и посмотри, как тяжело, когда обманывают друг друга, когда блуд, нечистота, когда хвалится один перед другим, а я еврей, а я грек, а я тот. А он говорит, Христос должен быть основанием, это первое. А второе, любовь должна быть между собой. И в ваших сердцах должен владычествовать мир. Мне, кстати, нравится по другому переводу, что пусть мир Христов будет судьей во всех ваших решениях. Вот к чему он нас призывает. И поэтому в 16 и 17 стихе он говорит, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Вот эта потрясающая идея, да вселяется в наше сердце Слово Божье и вселяется обильно. Вот почему я не хочу из этой главы потерять хоть какой-то текст. Почему? Потому что они все связаны. Они ведут нас к чему-то очень важному. И поэтому он говорит, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Друзья, читайте это слово, находите это время, выделяйте это время. Ну, есть минутка. Ну, понятно, мы и в Ютубе где-то, и там, и в другое, в третье. Ну, найди время прочитать главу. Ну, это же здорово, когда Слово Христово раз и вселилось в тебя. А прекрасно, когда обильно. И дальше он говорит, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы слышите? Все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Как бы все изменилось, если все, что мы делаем, делали бы во славу Божью? Как бы мы изменились, и все вокруг, и чистота, если бы мы знали, что это для Христа? Вот это я плитку положил, как для Христа. А вот это заварил, как для Христа. А вот это вылечил, как для Христа. Это потрясающая истина. Она меняет мое мировоззрение. Вот как изменилось изменение мировоззрения того парня, который нахлебался, опозорил отца, опозорил мать. Сколько слез выплакало. И в результате он, да, скажем, пришел к какому-то уже пониманию. Но а если бы это время, которое было потрачено на вот эти... На, скажем, время непослушания, да было бы потрачено на время созидания. Все было бы по-другому. Это очень важно. Поэтому он здесь говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. В оригинале написано, не будьте к ним горьки. Вы слышите, мужья, любите своих жен. Дальше говорит, дети, будьте послушны или покоряйтесь родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Там в оригинале написано «не отчаивались». Понимаете, как это важно почувствовать, что ребенок все-таки имеет эту надежду, что с него будет толк. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Кстати, рабы – это не в смысле рабы на галерах, а работники. Многие люди приходили и жили годами, и работали у людей более состоятельных. Поэтому он говорит, не просто с услужливостью такой видимой, на, хозяин идет, ладно, давай, делаем вид, что работаем. Нет, он говорит, как для Господа, да, то есть боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него, у Бога, нет лицеприятия. Хоть ты в цепочке приди, хоть ты с перстнем приди, хоть ты от дорогой машины ключи крути, Бога этим не впечатлишь, ни карточкой своей, ни счетом, абсолютно ничем. Поэтому глава потрясающая. Я рад, что у нас была возможность прочитать всю главу. Вы посмотрите, на каждом стихе мы можем останавливаться и делать для себя потрясающие выводы. Дети могут для себя взять, отцы могут взять, мужья могут взять, жены могут взять, братья, сестры, коллеги, сотрудники. Все могут чему-то научиться. И поэтому он говорит, просто нужно побороться со своим грехом. Ведь грех это фактически привычка, которую мы для себя взяли и порой лелеем. Пусть Господь сохранит нас от этого. Да благословит Он нас, чтобы наша жизнь все-таки вот от той мертвой воскресла. И как здесь написано, если вы воскресли со Христом, ищите Высшего. того, что повыше, того, что наверху, а не того, что внизу. Внизу всегда будет грязь, а вверху светит солнце. Пусть Господь нас благословит, помолимся об этом. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое. Благодарны Тебе за эту потрясающую главу. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас, чтобы в центре нашей жизни было не какое-то богатство, не какие-то там другие интересы, которые сегодня имеют место быть, но чтобы Ты был по центру наших семей, нашей жизни, наших интересов. Потому что земное все закончится, все пройдет, и написано, земля и все дела на ней сгорят. Но останешься Ты, потому что Ты вечен. И Ты уже воскрес. И Ты нас воскрешаешь от этой жизни прошлой, где мы умирали, чтобы мы жили для новой. Благослови, Господь, родителей, которые воспитывают детей, чтобы у них была мудрость, как это делать. Благослови детей, чтобы они были послушны своим родителям, чтобы они были не позором для своих семей. Да будет имя Твое прославлено в семье каждого. Тебе за все приносим честь и славу, и хвалу, и благодарность великому Богу. Аминь.
0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня рассмотрим этикетки чипсов. Чипсы – английское слово. Это легкая закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля или иных корнеплодов, обжаренные в масле. Продаются как готовый к употреблению продукт питания. Подходя к магазинным полкам с чипсами, помните, что есть два основных рецепта приготовления чипсов. Первый способ – классический. Картофель режется тонкими ломтиками и обжаривается в масле. Имея подходящую шинковальную доску, этот рецепт легко повторить на обычной кухне. Другой рецепт часто применяется в машинном производстве. Из картофельной муки делают тесто. Из теста формуют чипсы, которые потом обжариваются. Теоретически безвреднее тот продукт, который состоит из цельного картофеля. Его срок хранения, кстати, намного меньше, чем чипсов из картофельного теста. В 1980-е годы появились первые научные исследования, доказывающие, что употребление чипсов может приводить к неприятным последствиям. Чипсы очень калорийные, что отражается на фигуре. Такое изобилие жира – серьезный удар по печени, а некоторые вещества, содержащиеся в масле, используемом для жарки чипсов, считаются канцерогенными. Производители чипсов начали выпуск чипсов с пониженным содержанием жира. Но все же 100 граммов чипсов содержат от 600 до 700 килокалорий. Так что чипсы с пониженным содержанием жиров – все равно очень высококалорийный продукт. В чипсах очень много соли, что также очень вредно для здоровья. В них также добавляют ароматизаторы, консерванты и вкусовые добавки.

0: Абсолютно во всех картофельных чипсах есть компонент, который вообще ставит под сомнение безвредность данного продукта. Это усилитель вкуса – глютамат натрия. Он обозначается на этикетках индексом Е621. Именно его наличие, скорее всего, и объясняет привязанность к чипсам миллионов потребителей. Глютамат натрия через 10-12 приемов вызывает привыкание и желание есть его снова и снова. Кроме чувства удовольствия, вместе с глютаматом вы получаете разрушительное воздействие на сетчатку глаза. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Если обратиться к статистике, каждый россиянин в среднем съедает 0,5 килограмма чипсов в год. Европеец – от 1 до 5 килограммов в год. Американец – 10 килограммов в год. Интересно, что в соответствующей пропорции распределились и цифры соответствующих заболеваний. Конечно, голод не тетка. И если он застал вас вне дома, так просто открыть пакетик аппетитных чипсов. Но ведь есть и другие варианты. Можно съесть горсть орехов, сушеных яблок или взять из дома сухарики собственного приготовления или семечки. Эти продукты не только не повредят вам, но, напротив, обеспечат организм необходимыми полезными веществами. Будьте внимательны и здоровы!
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
4: Библия – это жизнь, это не информация.
5: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
6: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
7: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
1: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
6: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственное, возвышенное. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
3: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода, а когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. И синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью встали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в Институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
8: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы, слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники-пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные и красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например, в современной рекламе. Что такое искушение? Что-то хорошее, вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание, что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
5: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением. Там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта Библейского общества и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
8: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
6: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
7: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
4: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия. и сознание, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам. В частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
5: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того, почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими, почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще раз, почему для нас Бог личен, откуда берется все наше богословие, Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху, у людей, ходящих в церковь, но при этом незнание вот центра, ядра вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
1: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
6: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
3: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они находились под Его защитой, под Его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
9: Рожденная на Востоке и одетая восточной формой и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох Священного Писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Духовное наследие.
1: Узрев народ, учитель сел на холм, возвышенный средь поля. По манию его руки к нему сошли ученики, и он отверз уста глаголя. Не передать словам людей его божественных речей. Нема пред ними речь людская, но весь народ ему внимая познал и благ земных счету, познал и мира суету, познал и духа совершенства, познал, что истое блаженство в себе наследует лишь тот, кто духом нищ, кто слезы льет, кто правды алчит, правды жаждет, кто кроток был и незлоблив, кто сердцем чист, миролюбив. Мир вашему дому, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас открыть ваши Библии на Евангелие от Матфея, 5 главе, и мысленно вместе со мной перенестись почти на 2000 лет назад на живописнейший берег вблизи Геннесарецкого озера, где Иисус, окруженный множеством людей, произносит свою знаменитую Нагорную проповедь. Ее также называют заповедью блаженства. Если мы откроем толковый словарь Ожегова, то найдем следующее определение этого слова. Блаженство — полная и невозмутимая степень счастья, наслаждение. Нагорная проповедь является небесным благословением, предназначенным для нашего мира. Это голос, несущийся от престола Божия. Она дана как обязательный закон, как свет небесный, несущий надежду и утешение в минуты отчаяния. Заповеди, данные Христом, на горе блаженства являются Его приветствием не только к верующим в Него, но и ко всему человечеству. Он, казалось, забыл на минуту, что находится не на небе, а на земле, и произносит слова, принятые лишь в высшем мире. Из уст его изливаются благословения, как воды давно запечатанного источника жизни. Христос не оставляет никакого сомнения относительно тех черт характера, которые Он в любое время готов признать верными и достойными благословения. Он отворачивается от честолюбивых людей мира сего и обращается ко всем, кто не признан миром, и благословляет всех, принимающих Его свет и Его жизнь. Он обращается ко всем нищим духом, ко всем кротким и смиренным, ко всем скорбящим и гонимым и зовет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Принципы, изложенные в этой речи, действенны для всех слоев человеческого общества. Каждое изречение есть драгоценность, взятая из сокровищницы истины.
0: Духовное наследие.
1: Блажен, Христос сказал, кто сердцем сокрушенным свое ничтожество пред Богом сознает, кто ум свой обратил к сокровищам нетленным, тот в Царствие Божие, как избранный, войдет. Блажен, кто плачет здесь, чьи слезы вызывают и злом, и тайный грех, и попранный закон, и горе ближнего, и все, чем мир страдает. Там, в мире всех утех, утешен будет он. Блажен, кто жаждою добра всегда томится, кто алчит правды здесь, кто кротостью дыша за зло платить врагам любовью не стыдится, небесных благ его насытится душа. Блажен, кто мир хранит. И с ближним, и с собою, чей ум в борьбе со злом враждой не увлечен, он всюду вносит мир, пред всеми чист душою, и Сыном Божиим он будет наречен. Блажен, кто сердцем чист, чью мысль не осквернила ни пыль земных страстей, ни грязь порочных дел, чьи помыслы корысть змеей не уязвила, зреть Бога Вышнего и Его святой удел. Блаженны будете, когда людская злоба за имя Божие вам сердце уязвит, отнимет честь друзей и будет гнать до гроба. Утешьтесь, небо все с избытком возвратит. Подождите, не торопитесь закрывать ваши Библии. Еще раз откройте Евангелие от Матфея, 5 главу. Прочтите ее, и в ней вы найдете правила счастливой жизни. Открой же Библию, душа. Ты так сегодня настрадалась, со всех сторон тебе досталось. Открой же Библию, душа. И спей воды из родника, оставь пути гнилым колодцам, пусть сердце, замирая, бьется в руках небесного Отца. Не надо времени жалеть. Что время? Пыль в потоках ветра. Нам всем придется умереть. У всех потребуют ответа. Я не убил, я не украл. Я знал о Боге. Жалкий лепет. О, как Господь к тебе взывал! Ты ж следовал иным советам. Ты торопился лучше жить, спешил устроиться удобней. Ты в сундуки хотел сложить и черствый хлеб, и пряник сдобный. Послушай, Господа, мой друг, оставь нажитое греховно. Иные ценности из рук получишь ты в миру духовном. И оживешь, легко дыша, у ног Христа грехи ты сложишь. Открой же Библию, душа, к тебе стучится Слово Божье.

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лабицкая.

0: вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы с вами говорили о том, какая величайшая возможность предоставлена была семье Якова действительно вобрать в себя всех жителей города Сихем и обратить их сердца к Богу Небесному. Но воспользовались ли они этой возможностью? Ответ вот перед вашими глазами. Мы видим, что недаром сыновья Якова, Симеон и Леви, как написано было уже постфактум Моисеем, говорили об обращении с лукавством. Вот как это лукавство вышло у них. Мало того, что они разбили жизнь своей сестры, да, то есть она могла спокойно жить с этим Сихемом, да? А сейчас она фактически осталась ни с чем и ни с кем, но они так и совершили акт геноцида. Они убили всех жителей Сихема. Я хочу вам сказать, Якову это не понравилось. На своем смертном одре Яков высказал нелестные слова в адрес Левия и Симеона, сказав однозначно, что они опозорили его и его семью. Я скажу вам больше. Именно с этого страшного события начинается отсчет дней до того, как семья Якова, Израиля, окажется в египетском плену. Если бы Симеон и Леви не поступили так, как они поступили, то, может быть, и с Иосифом бы ничего не произошло. Может быть, они бы начали жить и плодиться, и размножаться, как песок морской в земле, которую Бог дал их праотцу Аврааму. Но так как они себя дискредитировали, вы понимаете, они дискредитировали себя, они дискредитировали Бога Авраама в глазах хананеев. Теперь понятно, почему все, что связано было с Богом Авраама, оно вызвало отвращение, отторжение среди жителей хананеев, и они начали набираться всяких дьявольских культов плодородия. Вопрос возникает, почему? Ответ вот он. Посмотрите первый текст. Сказано: Дина, дочь Лии. А кто Леви и Симеон? Леви и Симеон – это второй и третий сыновья той же Лии, которую Яков никогда не любил, потому что любил Рахиль. Вы понимаете, куда уходят корни проблемы? Все начинается с семьи. И поэтому Симеон и Леви, они Якову говорят: а что это, наша сестра? То есть там отношения с отцом напряженные с самого начала. Отношения тяжелые, потому что это их отец, это законный муж их матери, но он, понимаете, все равно, да, понятно, было дело, нетрезв был, получилось, оказалось рядом с ним на постели Лия. Как бы он копал похожим образом яму своему брату Исаву, а попал в похожую яму. Вот, нелюбимая его Рахиль, ну так осознай проблему и признай Лию своей женой. Нет, он берет сестру ее Рахиль. А Бог явно показывает, кто его жена. Лия рождает ему сына за сыном, сына за сыном, в надежде, что он прилепится к ней. Понимаете? Непростая ситуация. И вот он оказывается, где сидит-то корень проблемы. И он начинает постепенно взрастать, разрастаться. И вот вам уже результат. Вопрос, конечно, очень серьезный. Можно ли было избежать войны в Ханаане? Знаете, перед вами я показываю фотографии незаконченной работы еще. Всего 2 месяца назад мы со съемочной группой «Голоса надежды» побывали на уникальном месте. Это Ерихонский курган. Да, здесь раскопки старого древнего города Ерихона с завоевания которого начались завоевательные войны в Ханаане. Посмотрите, что в Ерихоне произошло. Вы помните, что Иисус Навин отправил разведчиков в Ерихон. И те оказались в доме у жрицы любви по имени Раав. Я специально говорю «жрица любви», потому что она была жрицей одного из храмов. Дело в том, что вот проституции в том виде, в котором сейчас она есть, да, вот типа там за деньги, там вот это сутенеры, там эти дома терпимые, это все не было. Все было законно в храме, на уровне чуть ли не поклонения там этим божествам плодородия. И вот она... Я вот сейчас как раз показываю, за нами вот тут вот находится башня. Ну, я не могу сказать, та ли башня, в которой жила эта Рав, но вот это башня, это раскопки башни за нашими спинами. Понимаете, и вот она. Скольких детей своих она отдала в жертвоприношение. Но вы знаете, что она сказала этим соглядатаям? Она взошла к ним и говорит: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, и вы навели на нас ужас. Все жители земли сей пришли в робость от вас, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Понимаете? Вот это жрица божества плодородия, которой, как говорится, за которой числится, если так вот уголовным языком уголовного кодекса говорить, да? Статья номер 7 – блуд, да и вместе со статьей номер 6 – убийство, да еще и детей. И вот она, понимаете, говорит о том, что это Бог, который на земле вверху и на небе вверху, на земле внизу. Дальше она просит спасения не только себе, но и всей ее семье. Вы понимаете, что значит в то время просить спасения всей семье? Речь не идет «мама, папа, двое детей». Речь идет о клане семейном. Понимаете, это сейчас в нашем западном обществе, а Россия в большинстве своем, это все-таки западное общество. Да, там кто-то живет в Нижнем Новгороде, а брат живет там в Нижневартовске и разбросала всю семью. Россия большая, видимся раз в 5 лет на Новый год. Так не жили. Когда речь идет о семье, я это хорошо вижу на Ближнем Востоке, приходишь к людям в дом, и вот один дом, рядом другой дом, рядом третий, вот так по кругу. Здесь он живет, здесь его брат, здесь еще его брат, а здесь его двоюродный, а здесь еще двоюродный, понимаете? И еще этажи надстраивают, то есть целый микрорайон может быть, или целая деревня может быть, и это все родственники. А то может и 500 человек быть. Вы понимаете? И сказали: ты поставь красную нитку у себя, и все, проблем не будет. Вы знаете, что произошло с стенами Иерихонскими? А написано: Раав и вся ее семья живет среди Израиля по сей день. Спаслись Хананеи, спаслась эта культовая блудница, эта жрица любви, эта убийца спаслась, да и вся ее семья спаслась, вы видите? А сколько таких Раав могло еще быть? Почему их нет? Что произошло? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вызвало у Раав блудницы такую вот страх перед Господом. Это был факт уничтожение фараоновой армии, которая наводила страх на Ханаан в водах Красного моря. Вы думаете, Раав, блудница, тогда жила? События, описанные вот в этих главах, происходят 40 лет спустя. И это получается, что это родители Раав рассказывали. То есть это не просто она там вот, а я вас сейчас спасла, я вот тут испугалась, понимаете, я за всю семью. Это значит, что вся семья, весь этот семейный клан, он был определенным образом потрясен тем, что сделал Господь. И хотя они продолжали свой путь,

Почему была упущена возможность? Можно видеть очень хорошо на этой карте. Вот таким образом выходил народ из Египта. Вот здесь они пересекли Красное море, дальше они пошли. Вот здесь они находились целый год у горы Синай. И здесь Бог им дал законы, заветы, построил святилище. И вот они направились к земле Ханаанской. И вот вдруг, как мы видим, они вот по этой карте вдруг поворотили назад. Почему это произошло? Об этом пишет нам Моисей в книге «Числа». Это произошло потому, что 40 лет назад были тоже соглядатые, которые пришли, и 10 из 12 сказали, что Бог нам сделал подлость. Он, ему делать было просто нечего этому Богу. Понимаете, 10 казней навел на египтян, первенцев египетских, фараона сына тоже поразил, море черное раздвигал, войско фараонова там топил, манной их кормил с неба, воду со скалы им давал, законы давал, заповеди давал, и все только потому, что, только для того, чтобы они вот оказались у границ земли Ханаанской и всех там поубивали. Красивая логика. Красивая логика. И вот поэтому они говорят: давайте мы вернемся в Египет. Ага. С распростертыми объятиями там их ждут. Вот. Но у Бога есть понятие, однозначно, план. Если у людей нет понятия, он не хочет, чтобы их дети погибли в Египте. Поэтому Бог говорит: стоп! И вот сейчас, если вы решились не идти в землю Ханаанскую, я вас в Египет убивать ваших собственных детей не пущу. Вы вот так вот здесь будете ходить, вот так, по кругу кочевать, пока вы все естественной смертью не поумираете, и вырастет ваше второе поколение, которое я и введу в землю Ханаанскую. Но вы знаете, что происходит? Когда эти слова слышит народ, они вот какую реакцию проявляют. Народ сильно опечалился. И, встав поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал: для чего вы приступаете по велению Господне? Вы понимаете, это как будто у двухлетнего ребенка истерика. Вот так себя народ ведет. Как будто и истеричный двухлетний ребенок. Я хочу, я не хочу, я хочу. Вы что, Бог будет этой истерике потакать? Понимаете, он им говорит, Моисей, это будет безумие.

безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне, хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа. Не будет с вами Господа. Ну вот дальше происходит самое страшное. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их аж до Хормы. Друзья мои, вот она, точка невозврата. В результате которой другого пути 40 лет спустя просто не существовало. Вы знаете, что вот эти события для хананеев? Понимаете, каждое событие, оно имеет какую-то интерпретацию. Вот представьте себе хананеи, да? Они находятся в зависимости от египтян, они этих египтян боятся. И вдруг они видят, выходит из Египта народ, переходит, понимаете, по суху через, по дну Красного моря, а вот эта страшная армия фараонова, в нем это море тонет. Вы понимаете, какой эффект это имеет? Народ думает, а что это может означать? Многие люди начинают задуматься, а может быть у этого народа Бог сильный, всемогущий, сильнее Бога фараонова? Но тут они померились силой с этим народом, одержали победу. И дальше идет интерпретация этого события. Вы понимаете, тут же ж ничего в том мире древнем не решается без жрецов и священников. Потому что там у этих хананеев, у этих амореев, у них эти жрецы есть, у них эти священники есть, у них пророки есть, у них прорицатели. Понимаете, люди, которые служат этим божествам. Соответственно, естественно, когда идет Израиль, вот эти вот слуги этих всех языческих богов, они же людей побуждают. Вот боги победят, вот боги вам помогут. О, боги помогли. Значит, этот израильский, еврейский бог Яхве, он не сильнее наших богов. Посмотрите, что обещал изначально Бог. Хотел ли Бог вообще решать проблему захвата Ханана войной? Мы видим, во-первых, что цель Бога в данной ситуации была поразить хананеев и через страх Божий побудить многих из них покаяться, а не уничтожить. Так произошло с Рав-блудницей. Второе, тех, которые упрямы, Бог не собирался на них поднимать меч, а вот написано, приведу их в смущение, видите, раз, а второе, пошлю шерстней. То есть те, кто приведены в смущение, могут покаяться, а те, кто не покаялись, тех сверхъестественными силами и прогоню. Но
К сожалению, события, произошедшие в Кадис-Варне, изменили ситуацию. Вот что вынужден был делать Иисус Навин. Например, с таким городом, как Ассор. Перед вами развалины этого города, где очень четко, буквально на каждой раскопанной стене, прорисован вот этот слой пепла. Археологи четко указывают, что этот город был разрушен с помощью огня, о чем нам пишет книга Иисуса Навина, 11 глава, 11 стих. Почему Иисус Навин поступил так, предал мечом, заклятию все это? А надо посмотреть в контексте. В контексте у нас написано, что царь Ассорский, не испугавшись Израиля, собрал целую коалицию. Их было как песок морской. То есть они решили дать Иисусу Навину бой. Другого пути просто не оставалось. Время было упущено. Выбор был сделан неправильный. И когда у нас цепочка событий идет одна за другой, когда делает народ неправильный выбор, понимаете, Яков делает неправильный выбор, и вместо того, чтобы принять Лию как свою единственную жену, вводит в дом еще и Рахиль. Из-за этого семья становится дисфункциональной. Дети его уже бездуховны, совершают геноцид, теряется доверие среди хананеев, уходит в Египет семья Якова, возвращаются, на полпути боятся и желают повернуть назад. Понимаете, это цепочка. Цепочка событий, когда мы постоянно в нашей жизни делаем неверный выбор, то рано или поздно наступает вот такая катастрофа. Но катастрофа в нашей жизни случается не внезапно. Обычно к этому ведет, если разобраться и посмотреть, это обычно цепочка событий, где каждое событие следующее порождает, и мы не в состоянии остановиться, постоянно делаем неверный выбор. Так и Израиль. Вот что написано нам, своему народу. Моисей говорит: «Во свидетели перед вами призываю небо и землю». Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери, самое главное здесь слово, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вот что нужно делать, чтобы предотвратить проблему. Эти войны по завоеванию Ханаана были следствием проблемы неверного выбора. И они являются сегодня трагическим и тяжелым уроком, который мы сегодня можем изучить для того, чтобы нам не повторить того же.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно. И потом уже в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот, поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерно студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную по тем временам в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такую, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась, и я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем-то, вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25, мне мало ли сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто уже на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. Первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня. И он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась, я говорила: «Нет, что ты, все, этого больше не будет». Ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр. И в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. Это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. Но это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: «Я алкоголик», для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом, и главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории вот людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И... сказать, что, ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Ну, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный, он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. После того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело вот к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия, и мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать, на данном этапе будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Мы знаем цену банальным вещам, но порой обесцениваем себя. Так как же посмотреть на жизнь по-другому?
2: Всем привет! Сегодня в студии я, Даник, со мной Маша, и у нас в гостях Таня. Таня, привет!
3: Привет! Привет, Тань!
2: Расскажи, пожалуйста, 3 факта о себе, чтобы побольше что-то узнать.
3: Ну, меня зовут Таня, вы это уже сказали. Я люблю творчество. У меня есть 2 высших образования, и я сдала на права с первого раза.
2: Вау, класс.
1: Круто.
2: Молодец.
1: Тань, ты пришла к нам с очень интересной историей. Расскажи нам, пожалуйста.
3: Да. Ну, вообще, я выросла в христианской семье, в семье верующих. Вот. И, как обычно, у всех бывают переломные моменты в жизни. И у меня этот момент наступил в 11 классе и продолжался очень-очень долго. Вот. Борьба такая сама собой. И получается, когда я закончила школу, я поступила в университет. И вот самое такое интересное произошло там.
2: А переломный момент, что ты под этим подразумеваешь?
3: Потеря смысла жизни и, типа, поиск его. Я хотела найти, зачем я живу, зачем я нужна Богу, потому что я не понимала этого. Хотя была в христианской семье и выросла в церкви, грубо говоря.
2: И в институте ты начала получать ответы?
3: Почти, да.
1: Расскажи, как это было?
3: Ну, получается, на 3-м курсе вот...
2: А на кого ты училась?
3: Я училась на экономиста.
2: Угу.
3: На 3-м курсе куча всего накопилось. Разные обстоятельства, неразделенная влюбленность, очень сложная учеба. И все это довело меня... Ну, я очень такой эмоциональный человек, мне очень тяжело даются трудности. Вот. И получается, это все меня довело до того, что я не хотела жить. И я начала заниматься селф-хармом. Вот.
1: Что это?
3: Это само... Ну, причинение себе боли. Вот. И потом появился в жизни человек, который предложил мне помощь. Мы стали читать вместе Библию и другие книги, молиться. И вообще тогда много обстоятельств произошло разных. Вот. Я поменяла решение, решила перевестись на заочку, там летом работала и все вот это. И я обрела смысл жизни. Я не знаю, как на тот момент это вышло, потому что... Ну, все так было сумбурно, вот. Но я потом вернулась назад доучиться, и у меня появился смысл, и все было хорошо. Но он появился ненадолго, потому что потом я закончила учебу, все было хорошо, вернулась в свой город, из которого я, и там я поступила уже в другой университет, на магистратуру. И вот там тоже началась депрессия такая, ну, не сильная, это, скорее всего, просто из-за трудностей, которые накапливались и вот так.
2: А можешь какой-нибудь пример привести?
3: Трудностей?
2: Да.
3: Экзамены, например, или учеба там, ну, где
2: сессия,
3: я...
2: да, сложно
3: сессия
2: была?
3: Очень, ну, просто я не понимала это. Я училась на экономической социологии. Угу. Это было так трудно для меня, потому что социология — это общение с людьми, а я... Ну, не очень люблю общаться с людьми, потому что я с вами здесь сижу, и это прогресс. Вот. И как бы было очень тяжело. Вот. Я хотела бросить, мне не давали, но там разные обстоятельства, я не хочу в это вдаваться, потому что там лично связано.
2: Ну, вот, получается, трудности в учебе.
3: Да. У меня стали появляться зависимости.
2: Ага.
3: Ну, я не буду говорить, какие они такие разные, вот. И как бы я стала бороться с ними. Борьба с ними — это тоже очень тяжело происходило.
0: Найди, найди свой путь.
3: Я потом закончила учебу и поступила в автошколу.
2: Учеба, учеба и опять учеба,
3: да,
2: только уже на другой.
3: Как бы это как зависимость от учебы. Только сейчас я нигде не учусь, и я так этому рада, потому что наконец-то я могу отдохнуть. Вот. И получается, я поступила в автошколу, и вот зима подходила к концу, у меня должны были быть экзамены. А зимой тоже обычно апатия у меня, ну, не знаю, грустно бывает.
2: Это связано со временем
3: сменой,
2: года?
3: Да, или... время года, и вообще, в принципе, когда там происходит что-то, я не помню, что там было, наверное, мне было тяжело учиться, опять же. Вот. И получается, приближались экзамены, и я задала Богу вопрос, точнее, даже поставила условия. Я ему говорю: «Боже, если я тебе нужна, пожалуйста, помоги мне сдать с первого раза. Я не знаю, как я это сделаю». Потому что, когда я училась, инструктор был не очень, ну, получался мне тоже не очень. Вот. Но каким-то чудом я сдала с первого раза. И я такая... Я просто была в шоке. Я не знала, как это произошло. Просто реально Бог помог. Вот. И этим самым он ответил мне на вопрос, что я ему нужна. Но зачем? Пока не ответил.
2: Давай, давай проясним ситуацию. Получается, с 11 класса у тебя был такой вопрос, для чего жить.
3: Да.
2: И нужна ли ты Богу.
3: Да.
2: В университете тоже у тебя были сложности, но ты как-то смогла их преодолеть.
3: Угу.
2: Получается, так на время, да? И
3: да,
2: через
3: время.
2: Какое-то
3: потом
2: время опять этот вопрос вернулся к тебе, и ты им снова задалась.
3: Да.
2: Получается, сейчас у тебя уже есть ответ на этот вопрос? Или
3: на
2: до сих пор иногда вот тебя в сторону мотает?
3: Иногда мотает на самом деле, потому что когда какие-нибудь ссоры происходят, или нервы шалят, или вот смена года, типа зима, осень, как бы все равно иногда мысль такая прокрадывается: а зачем? А почему? А за что? Ну, типа, почему так сложно? Но потом я понимаю, что, ну, вот я вспоминаю тот опыт, когда я сдала на права, а потом был момент, что после того, как я сдала на права, у нас было мероприятие небольшое, и в конце этого мероприятия дарили брелки. Вот. И я вытянула, там было написано: «Не зря родился». И я такая: жесть. Я просто начала реветь, и тот, кто дарил, он говорит: «Ты что плачешь?» Я говорю: «Все нормально, все хорошо, это просто мое личное». И вот этот брелок я теперь ношу всегда на рюкзаке. Так. Как воспоминания.
1: А скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, с чем связано то, что ты все равно задавалась этим вопросом? Были какие-то предпосылки в плане, может быть, какие-то жизненные ситуации, которые, ну, после которых ты задавалась таким вопросом?
3: Ну, не знаю. Скорее всего, ну, жизнь была обычной, ничего такого слишком тяжелого не было. Все было как обычно. Поэтому каких-то особых предпосылок, мне кажется, не было.
1: Ну вот, что... по крайней мере, вот обучение, которое ты проходила, ты считаешь, что это твое, ну, как бы, твои профессии?
3: То, что было первое образование, бакалавриат экономика, оно было моим, да. Просто тогда я была маленькой, у меня очень долгий был подростковый период, он затянулся, в 20 лет закончился, поэтому как бы мне было очень тяжело учиться, не знаю почему. А уже когда потом магистратура, я уже... Тогда было просто другие предпосылки, мне не хотелось, но, грубо говоря, заставили, я не смогла отстоять свои вот эти вот права, то, что я не хочу и не хочу. Но нет, я так не сделала. Типа характер слабый пока что был, но так вот получилось.
1: Тань, а как ты считаешь, вот Бог через что чаще всего тебе отвечает? Я знаю, что кому-то он отвечает через, там, через книги, кому-то через людей. Расскажи, вот, ну, как бы, через что Бог отвечает тебе вообще, в принципе?
3: Вообще, в принципе, через песни.
1: Да?
3: Ну, не знаю, я очень люблю песни, особенно вот молодежные, вот наши, христианские. И они так прям... Душа раскрывается, и я вижу через них ответы. Но иногда еще через книги. Вот. Или я читаю Библию, но я читаю ее необычно в приложении. Там есть планы, и вот к планам есть подводка небольшая. И вот через эту подводку тоже Бог открывается как-то. Особенно не через саму Библию, а вот через вот это вот вступление, которое кто-то пишет.
0: Найди, найди свой путь.
1: А твоя встреча с Богом, она произошла вот в каком моменте? Ты почувствовала там вот его руку?

0: А как ты считаешь, вот это твой следующий, так скажем, уровень или, ну, так
1: Да,
0: скажем, в общении?
1: следующий. Я думаю, что это следующий уровень, который, скорее всего, я удачно пройду, надеюсь. Вот.
0: Что тебя поддерживает?
1: Поддерживает семья. Несмотря на то, что как раз-таки там бывают тоже проблемы иногда, но она часто поддерживает, потому что это единственный, кто понимает лучше всех.
0: А твои близкие, вот когда ты находилась в таких ситуациях, как они реагировали? Не
1: Ой,
0: понимали?
1: они не знали, никто не знал. Знали только пару человек друзей. А родители узнали вообще недавно обо всем этом. Я им просто
0: Ну, то есть они
1: призналась.
0: не понимали, да, что с тобой происходит? Они видели какую-то разницу?
1: Но я жила не с ними, поэтому они не видели. Но когда я училась в магистратуре, да, они видели. Но тогда уже было полегче. Самое тяжелое вот было в момент учебы на бакалавриате.
0: А ты считаешь, что вот благодаря таким опытам твой характер, он
1: Он
0: как-то
1: закаляется.
0: закаляется, да? То
1: Да.
0: есть не то, что там, как говорят, там сердце каменеет, нет, просто закаляется.
1: Не, он закаляется, и я становлюсь более, ну, типа, если какая-то трудность, я уже к ней отношусь лояльнее и легче переношу ее. Вот.
2: Какой совет ты могла бы дать тем, кто, может быть, в эту минуту думает о том, что он не нужен, что никто его не ценит, что могла бы ты пожелать?
1: Пожелать. Ну, чтобы они не отчаивались и, несмотря на все трудности, все равно шли вперед, потому что, ну, это важно. Если опускать руки, то ничего не получится. Нужно верить в себя, вот. Верить в себя, даже если ничего не получается. И верить Богу. Потому что, ну, даже если вы не верите в Богу, кому-нибудь, кто там наверху, вот, ну, он всегда поможет, несмотря на все. И вот эти трудности, которые приходят к нам в жизнь, они реально как такие помощники нам, потому что они нас делают сильнее.
0: А скажи, пожалуйста, что тебя спасало в самый острый, в самый такой тяжелый момент, когда вот накатывали грустные мысли, когда ты задавалась этим вопросом и казалось, что все, мир рухнул?
1: Наверное, вера. Ну, она же у меня была. Из-за того, что я с рождения верю, то она как раз-таки вот останавливала от плохих мыслей, от того, чего я хотела сделать. Вот. Потому что я думаю, нет, нельзя же. Вот.
0: Ну, то есть вера в то, что ты в жизни, ну, как бы появилась не просто так,
1: Ну,
0: да,
1: да.
0: что ты большая ценность, и что твоя жизнь, она на самом деле предназначена была именно тебе. Спасибо большое, Татьяна, за такой прекрасный опыт. И последний, наверное, к тебе вопрос. А какой для тебя Бог?
1: Бог для меня загадочный. Он всегда помогает, даже тогда, когда я этого не вижу, я потом обернусь, посмотрю, о, тут он мне помог реально, это не я сделала. Вот. Но его сложно понять, надо учиться его понимать, поэтому он загадочный.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое, Тань.
0: Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы смотрите нас и опыты наших гостей. Да, жизнь бывает очень интересной и непредсказуемой, но Бог, как наш любящий Отец, всегда открывает нам, особенно Он хочет показать нам, что мы большая ценность этой жизни. Вы можете смотреть наши программы не только в эфире, но также на YouTube-канале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Нам очень важна ваша обратная связь. Всего вам доброго. До свидания.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию тем о святилище с Виталием Олейником. Приветствую.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Вот, вы знаете, уже столько говорим о святилище, мне до сих пор не дает покоя один, ну, возможно, банальный вопрос, но уж очень свербит. Вот само слово «святилище», у меня ассоциации какие-то, ну, совсем неправильные возникают. Первое, что приходит в голову, это «чистилище».
2: Так.
1: Вот, а дальше, ну, совсем уже неправильно, «страшилище».
2: Угу.
1: И сразу становится, ну, если это храм, то с такими ассоциациями мне страшно туда входить. Может быть, как-то эту ситуацию проясните, не знаю, может, другое слово, может, еще что-то.
2: В подлиннике, в древнееврейском языке используется термин «мешкан», от глагола, который означает «жить». То есть «мешкан» — это место пребывания, и в данном случае место пребывания Бога, там, где Он являл свою святость, где Он являл свою славу.
1: Ну, то есть, если это место пребывания, то есть, фактически это дом.
2: Верно.
1: Но это совершенно меняет вообще тогда суть дела, потому что я собирался с вами сегодня говорить на тему святости.
2: Угу.
1: Вот, если это святилище, оно должно что-то освещать, а здесь просто дом.
2: Но этот дом устроен так, что по мере приближения к тому сиянию славы, которое между херувимами над крышкой ковчега во святом святых, у нас увеличивается мера недоступности. То есть израильский стан был построен так, что в центре стояло святилище или же скиния,
1: угу.
2: И весь народ был поселен со всех четырех сторон. Затем вокруг самого святилища колено Левия стояло станом. По именам,
1: то есть,
2: по родам.
1: Те самые, которые священники были, да?
2: Да, и левиты, обслуживающие. Ага. Соответственно, после них идет сам двор святилища. И обычный человек мог дойти только до жертвенника, всесожжений. Он мог принести туда свою жертву. Дальше там на дворе левиты могли ходить.
1: Ага.
2: Во святом, в первом отделении, только священники. Во святая святых только первосвященник. То есть причина, по которой так вот традиционно это называется святилищем, заключается в том, что это разная степень удаленности, разная степень близости к Богу.
1: Получается, что в этот дом могли войти только действительно какие-то особые люди.
2: Верно.
1: Ну, могу, в принципе, провести аналогию со своим домом, да, что кого-то я встречу во дворе, если он мне, ну, совершенно не угоден, и у меня совершенно нет никаких желаний с ним общаться.
2: Вот. Продавец, но, да, разносчик товаров,
1: да,
2: например.
1: Да, который уже... А соседа мы, конечно, с ним пройдем, мы с ним будем пообщаться, и мы с ним попьем чай, а каких-то особо близких друзей я могу провести еще куда-то дальше.
2: Ну, а в спальню только один человек.
1: Да.
2: Вот. Очень хорошая аналогия. И вот это как раз, я думаю, подводит нас к тому, чтобы дать определение святости. Да? Определение, почему святилище и в чем святость выражается. Базовое понятие святости, древнееврейское слово «кадош», святой, угу, дословно «отделенный», в смысле «посвященный». То есть и вся идея заключается в том, что, коль скоро мы по природе грешны, мы это унаследовали, угу, от родителей своих, плюс самостоятельно еще грешили, оскверняя свою душу и так далее, свое тело, то в результате цель стоит по мере приближения к Богу все более от этого греха и скверных привычек, и скверных слов, и мыслей в конечном итоге очищаться, освобождаться.
1: Ну,
2: то есть святилище дает такой вот путь. Такой.
1: Если цель это наше освящение, то есть чтобы мы становились более святыми, там, лучшими, вот как мы на прошлой теме говорили, чтобы закон Божий внутри нас был, в нашем сердце, то какой смысл нас удерживать всячески от посещения этого святилища?
2: Ну, фактически, мы призваны входить туда. Вот в послании к евреям в 10 главе с 19 стиха написано: «Итак, братья, имея дерзновение»,
1: угу,
2: дерзновение, есть... уверенность, смелость, «входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою». Но дальше краплением очистивши сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистою, будем держаться исповедания и упования неуклонно». То есть призыв, приглашение всем, приходите.
1: Приглашение всем. Вот и получается, как бы «стой там, иди сюда». То есть приглашение, пожалуйста, заходите все, но вот только избранные. Вот все приходите, но вот сюда вот 5 человек, а туда вообще только один.
2: Но ответ на вопрос, кто определяет степень избранности, лежит в сознании и образе жизни самого человека. То есть здесь призыв входить и вместе с тем путь. Ага.

0: Первое. То есть, если я достаточно наглый, как написано, имея дерзновение туда входить, вот, то есть меня не пускают, но я дверь с ноги все-таки зашел, то, пожалуйста, на тебя благодать, святость и все остальное.
1: Если сказано «веришь», 22 стих, дальше «сердце», вот «совесть очищаешь кроплением», если «омываешь тело», если вот проходишь путем от жертвенника через море, через умывальницу, дальше востребуешь свет Божий, свет Священного Писания.
0: Знаете, получается
1: его
0: какая-то несостыковка.
1: Молитву.
0: Вот это открывает путь. Вот этот путь, который вы показываете, это путь, опять же, если проводить аналогию с домом, да, я сейчас назойливый продавец, но если я хочу все-таки в дом войти, и я понимаю, что этот человек таких, как я, не приемлет, то, естественно, я должен найти способ подружиться с ним, там, войти в какое-то доверие, и так или иначе потом он меня пустит чуть-чуть ближе, потом еще чуть-чуть ближе, а там, глядишь, мы будем лучшими друзьями. Да. Но это совершенно не идет ни в какое единение со словом «дерзновение», потому что дерзновение предполагает, что я все-таки имею наглость входить тогда, когда мне не позволено. Как это примирить?
1: Разница между фактическим состоянием и статусом, который человек обретает. Чуть ранее в 10 главе послания к евреям написано в 10 стихе так. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Освящены единократным. 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть первое, что должно произойти, это заключение завета. И когда человек заключает завет с Иисусом Христом, то все его заслуги, все его победы, вся его святость, как говорят богословы, вменяется, то есть засчитывается нам, поскольку мы отождествляемся с ним.
0: И тогда человек становится святой.
1: Он тогда получает статус, он тогда обретает право входить. Но обретение права еще не означает измененную жизнь, измененных мыслей. Аналогию можно провести с принятием гражданства какого-либо государства. То есть человек получает гражданство, допустим, а потом учится жить. Он не может знать все законы наперед. Он фактически только лишь вот в формате фактического проживания на этой территории он может постигать и учиться, и ценить, и понимать преимущества вот этого всего. То есть это процесс.
0: Если мы говорим все-таки о святости, то и вот этого процесса освящения, который мы фактически получаем не за свои заслуги, да, вот как вы сказали.
1: Мы получаем статус.
0: Мы договор подписали с Богом, и все. Бог говорит, все, ну теперь вот это вот то, что я святой, теперь это принадлежит и к вам. Вот и получается святой народ, святой священник. Там, очень интересно.
1: Но мы обретаем статус, который дает нам право входить. И для этого нужно дерзновение.
0: Но ведь это ведь не делает нас святыми в русском понимании этого слова. Так. То есть какими-то, не знаю, светящимися особыми, идеальными людьми, там, безгрешными.
1: Конечно, конечно. Потому и есть второй процесс. Процесс освящения. И святилище содержит все необходимые ресурсы для того, чтобы человек фактически вот Богу уподоблялся. В послании к евреям...
0: Но разве не завершен этот процесс, извините, когда уже говорится, что ты святой? Разве это не означает, что процесс освящения, вот он произошел, и я теперь стал святым?
1: Видите, в традиционной русской фразеологии термин «святой» является синонимом термину «безгрешный», что с точки зрения Библии абсолютно неверно. То есть святой – это посвятивший себя, отделивший себя с целью уподобиться Богу. То есть единственная личность во Вселенной, в которой термин «святость» на уровне статуса и «святость» на уровне полной отделенности от греха тождественны – это Всевышний, это Господь. Все остальные, они идут путем освящения.
2: Далее в программе.
0: А как быть с освящением предметов, посвятивший себя на что? На становление более святым?
1: Есть идеал, вот о чем мы говорим. Человек именно вот живет с целью манипулировать духовным миром. И вот люди живут по понятиям, вместо того, чтобы жить по закону.
2: Небо на земле.
1: Человек, став святым, не становится безгрешным. Став
0: очень
1: святым, он посвящает себя на достижение.
0: Тогда это как-то воспринять на практике. Тогда, извините, первый встречный будет говорить о себе «я святой», но, извините, ну просто не достиг пока. Вот. И как тогда действительно отделить святое от несвятого? Если у нас все даже самые святые на земле – это

0: достаточно великие грешники. Да, да, впрочем, и в Библию заглянуть, что у нас получается. Вот у нас Давид, человек по сердцу Господа, однако человек-убийца, однако человек военный и много других грехов сделавших, которые у нас в Священном Писании описывают. И в конце концов Бог дает ему вердикт. С одной стороны, человек по сердцу ему, а с другой стороны, у тебя руки в крови, ты не можешь построить мне храм. Построить Соломон, как вот опять же мы упоминали об этом ранее.
1: Да. Ну, вот в этом Божья благость и милосердие открывается, его любовь к нам открывается. То есть, если у человека есть, хотя бы вот доля желания вот, быть ближе к Господу, освящаться, то Бог вменяет ему все достижения Спасителя Иисуса Христа так, как будто они ему принадлежат. И если теперь он, вот, имея те самые взаимоотношения с Богом, когда его тянет к Господу, ему хочется подражать Господу, Господь говорит, я все для этого тебе дам. То есть это не вопрос только лишь, скажем, вопрос закона. Ты должен, ты обязан. Это вопрос Божьего милосердия, потому что без этого, и святилище как раз это очень хорошо показывает, когда вот ковчег завета, в котором мерило Божьей нравственности, встречается с кровью жертвенного животного, который представляет собой милость Божью, когда истина и милость соединяются. Только таким путем мы можем расти. Потому что если, скажем, вот человеку заранее поставить эти высокие идеалы святости, то
0: достигнет ли он их вообще?
1: Невозможно будет. Невозможен будет путь. А если человека Бог принимает, каким он есть, и ему вменяет вот святость Христову, то тогда появляется надежда у человека, и постепенно он растет.
0: То есть для того, чтобы немножко устаканить уже термины, святой человек – это у нас человек не безгрешный, это человек у нас вполне обыденный, вполне такой же, как любой другой.
1: Но посвятивший себя на вот...
0: Посвятивший себя на что? На становление более святым?
1: Ну, в первую очередь, посвятивший себя Богу, потому что он познал, что Господь его любит, он познал, что за него себя самого отдал. Как мы читали, я еще раз просто подчеркну, сказано, что он сделал одним приношением тела своего, сделал нас совершенными. И, может быть, еще одну аналогию нам важно было бы привести. В Священном Писании говорится о взаимоотношениях Бога и нас, о категориях взаимоотношений мужа и жены. И вот есть такое понятие, как посвящение, кидушин. Это термин, который представляет собой часть процедуры становления мужем и женою. То есть, когда женщина говорит «да», когда девушка говорит «да», то она становится для него святой, соответственно, запрещенной для всех остальных. Но ведь они еще далеки от того, чтобы понимать друг друга, они далеки еще от совершенства в плане выражения чувств и так далее. Но если они вместе, если они общаются, то ну, они то со временем они становятся, вот как посмотришь на тех, кто прожил долго, или муж с женой, или брат с сестрой, трудно различить. Они настолько похожи становятся. Ну, вот это вот путь.
0: Со святостью человека как-то более-менее понятно. То есть человек посвящает себя Богу для того, чтобы приблизиться к нему и немножко научиться, да, как называется, с кем поведешься, от того наберешься, чтобы повестись с Богом и набраться от него вот этой вот особенности. А как быть с освящением предметов? Вот, например, в книге «Левит», вот глава 8, стих 10 написано: «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это». Мы считаем здесь, что Моисей помазал вот эту скинию, вот этот храм, вот этот дом Божий, и ее осветил. Разве Моисей освящает? Ведь только что мы, получается, говорили наоборот, что Бог отделяет. Кто же тогда, почему тогда Моисей вообще этим занимается?
1: А как Моисею такая идея в голову пришла?
0: Ну, даже если бы Бог ему это поручил, опять же стоит вопрос, а нуждается ли Бог в действиях вот человека для того, чтобы осветить что-либо?
1: Фактически Бог и освящает. Его это было повеление, освети скинию, да? Вот именно так сделай, именно так сделай. И когда человек повинуется голосу Божию, когда он выполняет то, что Бог велит, Бог тогда через вот эти действия его освящает. Предмет ли, в данном случае, жертвенник,
0: то есть действия все-таки нужны и важны.
1: Без этого у Бога нет возможности преобразовать человека.
0: А для чего происходит вот это вот освящение предметов? Ну, ладно, здесь со скинией, с храмом Божьим, там, со святилищем, с этим, немножко более обыденные для нас. Угу. Порой призывают священнослужителя или священника для того, чтобы освятить квартиру, скажем. Тоже жилище, в котором уже живет, ну, пусть не Господь Бог, как в храме, а обычный человек. Для чего вообще происходит эта процедура, и как она меняет вообще, да и меняет ли она что-либо?
1: Здесь необходимо сделать различие между понятием святости, категорией святости, которая принадлежала святилищу, и посвящением чего угодно иного Господу. Угу. Разница в чем? Книга Исход, 25 глава, 8 стих говорит: «И устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди их». То есть все, что касается святилища, оно связано непосредственно с Божьим присутствием, с Божьим служением там. То есть Бог там визуально себя демонстрировал путем сияния славы. И такое место на земле было только одно. В книге Второзакония написано, что ни на каком другом месте нельзя ни служение совершать, вот, которое предписано, ни жертвы приносить и так далее.
0: Ну, как бы, естественно, если Бог там проживает, если он, а он, само собой, святой в полном смысле этого слова, вот, то да, но...
1: Это вот святость того святилища.
0: Это святость того святилища.
1: То, о чем мы прочитали, это помазывание елеем, это касается выполнения прямой Божьей заповеди. Вот именно это место, именно вот этот вот предмет посвяти, потому что я там буду обитать. Теперь, помимо этого, в Священном Писании есть ряд примеров, которые показывают, как что-то Господу посвящается. Сказано, вот посвяти Господу, скажем, человека. Человека мы посвящаем Господу. Кто-то поле свое Господу посвящает.
0: Ну, то человека вот здесь... посвящаем, действительно, да. Получаем вот этого святого или отделенного на служение Богу человека. Да. Ну, с этим понятно.
1: Видите, что
0: с домом тогда?
1: То же самое. Я хочу, чтобы мой дом служил Господу. Я хочу, чтобы мой дом использовался, скажем, для молитв, для встреч, для изучения Библии, да, чтобы я мог там странников, нуждающихся принимать и так далее. То есть я посвящаю это, то есть отделяю это для целей, связанных со служением Господним.
2: Небо на земле.
0: Большинство людей говорят «освящаю», подразумевая некую защиту, что после этого ритуала или действия, или священное действие произойдет какая-то защита его квартиры, или его машины, или любого другого его имущества.
1: А эта мысль, она только отчасти может быть синхронизирована со Священным Писанием. Потому что даже если храм, как единственное, согласно Библии, святое место на горе Мориа в Иерусалиме, был разрушен, и не единожды в истории. То есть, когда Бог взял, согласно 10 главе книги Иезекииля, пророка, и оставил, слава Господня сказано, оставила храм. И когда Бог оттуда уходит, оно становится как любое другое место. Если Бог позволил храму быть разрушену, то тем более вот все, что человек по своей инициативе уже посвящает Господу, оно не приобретает статус неприкосновенности, но оно лишь выражает желание человека для того, чтобы Господь теперь вот это место наполнял, ну, и так далее.
0: Порой такое желание вообще не наблюдается. То есть есть желание сохранить свое имущество, вот. Есть желание как-то, не знаю, улучшить свое благосостояние, а желание отдать что-либо, то, что принадлежит тебе, еще кому-то, или, ну, это...
1: К сожалению, это остатки языческого мировоззрения, при котором человек именно вот живет с целью манипулировать духовным миром. Он знает или думает, что знает определенные ключи, магические заклинания, действия, определенные ритуалы. Для чего? Для того, чтобы как раз, как вы сказали, себя обезопасить, чтобы свое сохранить. То есть цель здесь я, эгоцентризм, служение самому себе.
0: Но меняется ли что-либо, вот вне зависимости от того, как человек понимает, или все-таки его понимание и то, для чего он производит этот ритуал, все-таки имеет значение или не имеет значения?
1: Ну, начнем с того, что нам нужно выяснить, есть ли заповедь мазать елеем жилище человека. Есть ли заповедь освящать вот то или другое, как вот традиционно распространено. И ответ будет «нет». То есть фактически написано, если кто сделает елей помазание, подобно сему по составу, истребится душа та из народа твоего.
0: То есть... Но это страшно тогда получается. Вот. Тогда мы занимаемся порой вещами, которые Библия запрещает, причем прямо.
1: Ну, к сожалению, Слово Божье стало доступным для нашего района, нашего народа. Вот в абсолютном смысле только после 1876 года, когда синодальный перевод был сделан и стал распространяться усилиями библейских обществ. До этого люди жили тем, что вот где услышат, подслушают и так далее. То есть, к сожалению, духовный опыт многих не строился. И, к сожалению, при изобилии теперь вот копий Священного Писания доселе не строится на базе Священного Писания. Люди часто живут, вот как у нас говорят, есть закон, а есть понятие. И вот люди живут по понятиям вместо того, чтобы жить по закону. И в результате, ладно, если речь идет о каких-то финансах или о чем-то другом, о чем можно договориться, но если речь идет о духовном мире, где человек либо в пользу Бога что-то делает, и тогда ему дает власть осуществлять свою силу в жизни своей. Либо, если он нарушает Божьи законы, законы мироздания, то тогда он дает власть вот дьяволу действовать. А это действие страшное. То есть я сейчас не утверждаю, что если человек вот взял что-то, сделал с целью самой доброй, с целью самой созидательной, с целью защитить себя, свой дом, то тут автоматически он дьявола пригласил в дом. Но есть опасность, при которой, когда делаешь то, что противоречит законам Божьим, то тогда у дьявола появляется право. Бог, к счастью, по милости своей, он защищает, когда ты по неведению это творишь. Вот. Но, тем не менее, видите, формула есть формула. Невозможно взять и сказать, давайте мы скажем, ну, к формуле воды H2O, всего лишь вот одну молекулу добавим, пусть будет H2O2, и надеяться, что та жидкость, перекись водорода, будет точно такой же. Нет. То есть речь идет просто о том, что можно себя обманывать. Да, и ты не сразу умрешь, если будешь перекись водорода пить. Ну, наверное, да. Но тем не менее, лучше не заменять
0: ей воду. Кто-то даже утверждает, что вылечишься.
1: Ну, помните, да, пропорции.
0: Да.
1: То есть мы говорим сейчас о том, что представляет собой описание реальности и Божьи законы о святости. Это вот такая серьезная категория.
0: Получается, что у нас есть некое мерило, где вот эти вот формулы и законы описаны, и если мы их упускаем из виду, то мы, получается, вслепую гуляем по болоту.
1: Да. Простая иллюстрация. Вот человек, который берет в магазине покупать линейку, допустим, да? Откуда он знает, что эта линейка соответствует стандарту?
0: Ну, ему остается только верить.
1: Или же вот написать просьбу в Международную палату мер весов в Париж.
0: Есть место. Ради каждой линейки не будешь это делать.
1: Верно, но есть идеал, вот о чем мы говорим. Да, то есть есть место, где все стандарты сохраняются, поддерживаются. И вот таким вот местом...
0: Недостаточно ли для нас, скажем так, той условной точности вот этой линейки? Ну, будет она чуть-чуть расходиться от идеала, но мне и это сгодится.
1: Ну да, но если потом будешь строить дом при помощи этой линейки, то не переживай или, так сказать, не обвиняй потом никого, если он у тебя разрушился. То есть вот таким вот местом, где абсолютное мерило добра и зла является как раз святилище. Как раз является место святого святых, где находится закон Божий. И вот туда можно перейти.
0: Вот мы поговорили о святынях, которых, насколько я понял, из нашего разговора практически не существует, да, потому что Господь не велел ничего другого освящать, ну, разве что вот место Его пребывания конкретно.
1: Да.
0: Вот.
1: И опять же, можно еще раз уточнить, что посвящать свои деньги, свое время, свои силы и так далее Богу на служение, это можно, но
0: речь идет о посвящении на служение, то есть я что-то от себя беру, я отделяю, я говорю, вот теперь вот это будет принадлежать Богу, и я буду, соответственно, к этому относиться. Станет ли оно от этого святым?
1: Святым в библейском смысле, конечно, оно станет отделенным на служение Богу.
0: А условно, так скажем, неприкасаемым или особенным для всех остальных. Вот мы говорим, вот есть у нас святой источник, к примеру. Кто-то его посвятил, но мы уже даже не знаем ни для чего, ни зачем, ни с какой целью. Но люди толпами ходят туда набирать воду, а может быть и окунуться для того, чтобы, не знаю, опять же, получить какой-то на себя толику этой святости.
1: Видите, библейская категория святости – это мера отдаленности от греха. Потому если источник поможет в этом, ну, да благословит человека Господь, того, который думает, что вода сделает его более удаленным от греха.
0: Понятно, да. Но здесь есть еще одно место. Вот мы говорили о святынях. Листочек-переварочек, глава 7, стих 1. Вот закон о жертве повинности. Ну, там вся глава об этом, в принципе, написано «это великая святыня».
1: Да.
0: Может быть, говоря о великих святынях, это будет что-то иное?
1: Термин «великая святыня», «кодыш кадышим» в оригинале, описывает вот как раз-таки те средства, которые Господь оставил для того, чтобы человека очищать от греха. Очищать от вины греха, чтобы не было груза, тяжести, вот, совести. А во-вторых, очищать от самого проявления греха. Понятие святости, оно связано в первую очередь, повторим, от того, насколько человек удален от наличия, присутствия и вот, владения греха душой человека, мыслями, его словом и поступком.
0: Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что вы были все это время с нами. Вы видите, тема настолько обширна, что едва ли можно все успеть даже затронуть. Тем не менее, благодарение Господу, который дает нам Священное Писание, где мы можем видеть вот эти вот мерила и истины святости, чтобы мы могли действительно понять их и хоть немного по-настоящему к ним приблизиться. Оставайтесь с нами, у нас много еще впереди тем о святилище. До новых встреч!
2: В следующей программе.
0: Если мы хотим показать, что грех приводит к смерти, зачем эту смерть множить?
1: Чем заканчивается существование грешника?
0: А нужно ли было приносить такое огромное количество жертв?
1: Вам нравится мир, в котором мы живем?
0: О какой святости вообще идет речь? Это живодерня.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте. В наши дни люди не привыкли верить чудесам. И поэтому библейские повествования о том, как Бог удивительным образом управляет судьбами людей, многим кажутся только сказкой. Но в действительности и сегодня миром руководит все тот же Бог, который заинтересован в каждом человеке, живущем на земле, и Он предпринимает все возможные усилия, чтобы привести нас с вами, каждого человека, на путь спасения. Нужно только услышать голос Его и откликнуться на Его призыв. Сегодняшняя история – это подлинная история, которую поведала нам скромная женщина, всю жизнь проработавшая по строительной специальности, мать двух сыновей, Зинаида Крупина из города Йошкар-Ола. Вот что она пишет. Это случилось 10 июня 1994 года. Именно в этот день мой муж с 5-летней дочкой выходил из троллейбуса на остановке напротив нашего дома. Вдруг, неожиданно для него, дочка выскочила вперед и, ничего не слыша, побежала прямо на дорогу. В этот момент ее сбила выехавшая из-за троллейбуса машина. Удар оказался смертельным. Невозможно описать то, что переживала в те дни Зинаида после похорон своей дочери особенно. Окна ее кухни обращены как раз на тот перекресток, как раз на то место, где произошла трагедия с ее дочерью. Поэтому всякий раз, находясь там, Зинаида не могла отвести глаз от окна, ее сердце сжималось от боли. Совсем недавно перед этой трагедией, перед этими событиями, с большим трудом Зинаида и ее семья получили эту квартиру. Но вот Зинаида уже готова была поменять ее, лишь бы как-то освободиться от этих душевных переживаний и страданий, которые она чувствовала. В то же время ей стала приходить еще одна мысль. Где-то, наверное, есть истинный Бог, который может мне помочь, думала Зинаида. Зинаида в то время ничего не знала о Боге, но душа ее искала, чего-то искала, искала спасения от всех переживаний, наполнивших ее жизнь. И вот однажды ночью Зинаида увидела сон, в котором к ней пришел сам Иисус Христос, и она услышала его голос: «Здесь тебя никто не спасет, я твой спаситель. Приходи по адресу Кирпичная, 55, услышала она во сне, четко услышала этот адрес. Проснувшись утром, Зинаида ясно поняла, что во сне с ней разговаривал сам Бог. Но названный адрес Зинаида пишет честно: «Я слышала впервые, и что там находится, я не знала». И тогда она приняла твердое решение, во что бы то ни стало, пойти и узнать, что находится по адресу Кирпичная, 55. И в то же утро для нее произошло еще одно чудо. Бог снял с ее души все горе. Она успокоилась. И ее тяжелые переживания отступили, прекратились. Зинаида стала надеяться на Иисуса. И теперь, сейчас, она понимает, что ее утешителем в тот день, в то утро, в тот момент был сам Божий Дух, как написано в Евангелии от Иоанна. И Евангелие от Иоанна передает слова Иисуса Христа, который говорит: «И даст Бог, даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Он говорит о Духе Святом. И вот с того времени Зинаида стала читать Библию регулярно, постоянно. Ее надежда на встречу с дочерью укреплялась, когда она читала о том, как Иисус во время своей земной жизни воскрешал мертвых, как Он обещает воскресить праведных при своем втором пришествии. Так шли дни, И вот от одной женщины, с которой Зинаида вместе работала, Зинаида узнала, что на Кирпичной 55 по этому адресу находится христианская церковь. И вот в одну из суббот, 7 ноября, Зинаида особо отмечает эту дату, она ее запомнила, когда вся работа в деревне была уже закончена, она впервые пришла туда, по этому адресу, и посетила впервые богослужение. С первого раза Зинаиде все очень там понравилось. Особенно ей понравилось доброе отношение людей. Она пишет: «Меня встретили как родную». Зинаида стала посещать церковь из субботы в субботу, стала больше узнавать о Боге, задумываясь вместе с тем о своей жизни. Но Зинаиду не покидала одна мысль. «Какая же я грешная!» Как часто на нашей программе, в письмах звучат эти слова: «Какой же я грешник!» И вот Зинаида, она тоже задавалась этим вопросом. И поэтому обратилась к одной из своих новых подруг с просьбой, с вопросом: «Как же мне исповедать свои грехи? Что мне делать, чтобы грехи были с меня сняты?» И подруга ей посоветовала: «Просто расскажи все Иисусу Христу». Зинаида до этого никогда подобное не делал. И вот однажды Зинаида, размышляя об этом, решила: «Будь что будет, я попробую исповедаться перед Богом». И она начала перечислять свои грехи, какие только помнила, признаваясь в том, что поступала неверно. И когда Зинаида окончила, она внезапно ощутила какую-то силу. Она почувствовала, и произошли те переживания, о которых она пишет. Вот что она пишет о них: «Руки мои сложились вместе, глаза закрылись, и я увидела чудесную картину. Яркий ослепительный свет, удивительная красота, подобная Царству Божьему на небесах. При всем желании описать это человеческими словами я не могу», – пишет Зинаида. «От удивления и восторга я громко воскликнула: „Все это истина!“» И после этих слов оказалась в прежнем состоянии. Вот таким чудесным образом Бог укрепил мою веру в Спасителя. Он вошел в мое сердце, и теперь я твердо стою на Божьем пути. Зинаида Крупина, город Йошкар-Ола. Трудно что-то добавить к этой истории, которая говорит сама за себя. И тем не менее, хочу сказать, что если ваше сердце будет так же открыто, как сердце Зинаиды, то и у вас однажды состоится ваш разговор с Иисусом. Непременно.
3: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Есть в Иерусалиме удивительное место – купальня Силаам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силаам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силаам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силаам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силаам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силаам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силаам. Этим занимались также и археологи. Примерно 1,5 века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силаам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение 1,5 суток, и вода в нем прибывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силаам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силаам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силаам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делало город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Иезекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он свет миру –

том, что всякая болезнь является наказанием за соделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости во чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек, будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства. Поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна – слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет, а это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее Он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как «шлах». Это означает «посланный».

спальня посланного. Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку Он сам говорит о Себе как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего Меня. Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Таким образом, купальня Силоам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап физическое исцеление слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают Ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги, но Иисус – добрый пастырь. Встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса. Он только слышал голос его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет Сыном Человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силоам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силоам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силоам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Анжелика.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Дорогие друзья, сегодня мы начинаем семинар на тему «Секреты семейного счастья». Все сегодня думают, когда создают семью, что они будут обязательно счастливы, потому что никогда молодая пара не видит свой будущий семейный путь в каком-то темном свете. Но между тем статистика говорит о том, что семья находится в катастрофическом положении. Недавно было сделано небольшое исследование в городе, составляющем 30 тысяч жителей. В течение года в этом городке небольшом было заключено 246 семейных союзов, браков. Все эти люди, все эти пары думали и мечтали о том, что их семьи будут счастливы. Что же случилось к концу года? По статистике, в конце года оказалось, что 242 семьи разрушены. И осталось из тех семей, которые в начале года были, как в прошлом году, заключившие брачный союз, осталось этих пар только 6. И тот процент, о котором мы с такой радостью говорим, что у нас только половина семей разрушается, это неверные сведения, потому что разрушаются семьи гораздо в большем количестве. Что же происходит в семье? Почему идут такие глубокие, глубинные, разрушительные процессы в этом маленьком завете, в этом маленьком союзе муж и жена? Что происходит? Об этом нужно думать, говорить, читать, об этом нужно молиться, об этом нужно просто рассуждать. И первое рассуждение на уровне муж и жена. Что там происходит? Какие процессы происходят, когда двое хотят создать этот прекрасный союз, который сегодня сияет, как солнышко? Муж и жена, семья. И давайте мы сегодня поднимем первую тему. Что такое семья? Ведь нам нужно ответить, понимаем ли мы вот это короткое слово из 7 букв «семья». А что это? Я хотела бы, чтобы мы ответили на этот вопрос вместе. Люди понимают сегодня с разных точек зрения, что такое семья. И они понимают, что семья – это ячейка общества, которая создалась в результате развития общества. То есть общество развивалось, особи были, возможно, отдельно друг от друга, потом они объединились вместе и начали создавать семьи. Общество доразвивалось до того, что одна особь мужского пола стала объединять вокруг себя несколько особей женского пола. И это тоже считалось семьей. Но общество развивается дальше. А какие процессы происходят дальше? Как развивается дальше общество? И люди фантазируют по этому поводу. Я помню, когда мне было лет 15-16, тогда было такое рекламное известие большое. «Мы движемся вперед к коммунизму». И бабушки наши были в ужасе от следующей фразы. «И семей там и не будет. А будут жить все, кто с кем хочет». Почему бабушки были в ужасе? Потому что они знали, что общество состоит из семей. А как это может общество доразвиваться до такого состояния, когда семей не будет? Для них это было новостью. И они были и возмущены, и встревожены. Но общество развивается дальше. И вы знаете, недавно в газете я прочитала интересную заметочку. Одна девушка симпатичная вышла замуж, заключила свое семейное соглашение, юридически подтвердила за свой ноутбук. Это тоже считается семья, юридически подтвержденная. Женщина в Германии вышла замуж за Берлинскую стену. И тоже этот союз был утвержден юридически. Является ли это семьей? Или, например, один мужчина женился на кошке. И тоже юридически это было утверждено союз как семья. Возможно ли это? И вот результат развития общества как раз и допускает такие браки. А это невероятно. Для нормальных людей, которые создают семьи, это невозможные варианты. Но оказалось, человечество сейчас в таком состоянии и такое отношение имеет к семье, что это возможно, и это ужасно, что это возможно. Вторая ошибка общества – по отношению к семье. Люди сегодня считают, что семья – это временное явление. То есть если я женюсь, я еще посмотрю, сколько я там буду в браке. Если у меня какие-то будут неудачи, ничего страшного, разведусь. Ничего страшного и не будет. И это становится нормой общества. Даже государство защищает эту норму и вводит ее как норму. Люди могут заключить брачный союз, и даже юристы им сразу предлагают: пожалуйста, заключите брачный контракт. Если спросить, зачем заключается брачный контракт, на случай чего заключается такой документ? Все ответят дружно: на случай развода. Итак, человек только начинает свой семейный путь, а у него уже в голове есть такая информация. В случае чего я имею право развестись, да еще и при этом что-то я выиграю по этому брачному контракту. Или что-то проиграю, поэтому я не очень стремлюсь к разводу. То есть вот такой взгляд на семью, он унижает семью сегодня и готовит общество к очень ненормальным решениям разрушить семью в любой момент. И даже люди, которые любят друг друга и заключают брачные союзы, семьи создают, у них обязательно возникает через некоторое время мысль: если что-то мне не понравится, я разведусь, потому что государство утверждает такой акт. И есть специальные акты разводов, поэтому я ничего страшного там в этом не вижу. И это самое страшное, что общество в этом ничего не видит. В этом, в разрушении семьи. Еще есть одна ошибка, очень серьезная ошибка, это в семье не имеет значения пол партнера. Семья может быть в любом варианте. И вот сегодня мы встречаем семьи. Мужчина может жениться на мужчине. Женщина может жениться на женщине. И это заключается как юридический акт и акт настоящей семьи. И это ужасно. Потому что в такие семьи потом даже вводят детей. Они имеют право воспитывать детей. Что это за дети? Как они будут расти? Какие у них будут отклонения? Никто об этом не думает. Но это считается юридически защищенная семья. Вот эти три ошибки основные, они унижают семью, они уничтожают семью. Но общество сегодня воспринимает вот это ошибочное мнение как норму. И это является самым большим ужасом, к которому катится такой союз, как семья. Оказывается, есть и другие точки зрения. И это точка зрения автора семьи. Он говорит, что такое семья. Это еще три точки зрения, которые имеет Библия и Бог. Кто же является автором семьи? И мы все знаем, что автором семьи является Творец, Бог, Вселенной, нашей Земли и в том числе и семьи. И вот Библия говорит, как это происходило. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог». Вот таким образом происходила первая свадьба. Первая свадьба на новенькой, красивой, сотворенной Богом земле. Это было первое бракосочетание, и Бог сказал: «Я являюсь автором этого прекрасного союза». Все другие небожители, смотря на этот акт, радовались, восклицали от радости, пели, потому что это было очень красиво – соединение этих двух красивых молодых людей. Итак, автором брака является Бог. И если нас интересуют какие-то вопросы в отношении этого союза, мы должны обращаться к автору брака и спросить у него: а что вот здесь нужно делать? А как надо бы вот здесь? Лучше не знает никто, как сам конструктор, инструктор или творец этого союза. Вторая точка зрения Библии – брак вечен. Люди думают, что брак – это временное явление. А Бог говорит, что брак – это вечное установление Божие. Когда я об этом говорю с парой, которая поссорилась между собой, и они приходят на консультацию, и я им говорю: вы знаете, что брак – это вечное установление, когда у людей, которые поссорились, у них мысль одна – как бы расстаться быстрее. И я им говорю: а брак – вечное установление Божие. Они мне говорят: неужели? Какой ужас! Это мы будем вечно вот так вот мучиться друг с другом, не имея права развестись? Но Бог имел в виду другое. Это вечное имеет в виду в себе счастье, радость, удовольствие, которые никогда не оканчиваются. Сегодня люди сумели сделать брак несчастным местом на земле. Но Бог имел в виду, что это будет место счастья, и причем никогда не кончающегося. Поэтому Бог правильно подумал, если это счастье, то желательно, чтобы оно никогда не оканчивалось. И когда люди думают, когда заключают союз, что они всегда будут вместе, о чем они всегда говорят, это план Божий, и это правильно. Самое главное – понять, как же этот брак сделать вечным, но счастливым. А третья точка зрения, что его составляют брак только две личности – мужчина и женщина. И мы об этом читали в Библии. «Сотворил мужчину и женщину, и соединил, и благословил их». Итак, в брак входит только две личности – мужчина и женщина. Это считается семьей с точки зрения Библии. Итак, мы видим, что Бог имеет совершенно другие точки зрения на брак. Но кроме этого, даже люди сегодня, наблюдая за семьей, за нормальной, функционирующей семьей, они делают свои выводы. Психологи говорят, что общество состоит из семей и является таким, каким главы семей его делают. Итак, есть ответственные за семьи, за их влияние семьи, и это очень должно быть сильное, хорошее, благотворное влияние. Семья должна влиять на общество. И если это происходит, это нормально. Общество будет функционировать нормально. Хочу привести такие очень интересные слова. Сердцем общества и нации является семья. Сердцем общества и нации. Сердце – это тот орган, без которого тело не может существовать. Если сердце больное, человек очень плохо себя чувствует. Это и скорая помощь, и таблетки, это операции, это много чего. Вот семья является сердцем общества. Общество – самым чувствительной его клеточкой, самой чувствительной точкой. И поэтому за ним нужен уход. Мы бережем свое сердце, и мы должны беречь свои семьи. И еще одно очень интересное выражение. Мы хотим, чтобы наше общество было благополучным, чтобы нация расцветала, чтобы государство было сильным. И это правильно. Люди верующие и неверующие, но когда они живут в обществе, они хотят, чтобы общество было сильным. И вот интересное наблюдение. Благополучие общества, успех церкви и процветание нации зависит от влияния семьи. Вот короткий вывод. Какая семья – такое общество. Какая семья – такое государство. Какая семья – такая нация. И вот мы теперь давайте заглянем в свои семьи и посмотрим, что мы делаем для того, чтобы наша нация, наше общество, наша церковь были сильными, были красивыми, хорошо влияющими на все человечество. Для этого нужно кое-что нам знать. И мы должны ответить на несколько вопросов вместе с вами. Когда я буду задавать вопрос, вы можете сами себе отвечать на него. А вопрос будет один и тот же. Что такое семья? И давайте попытаемся ответить. Первый ответ. Что такое семья? Это школа. Семья – это школа, оказывается. Почему? А потому что в семье, как в школе, родители обучаются взаимоотношениям между собою. И семья способствует этому, потому что две личности, муж и жена, находятся в очень близком соприкосновении сутками. 24 часа они помнят друг о друге, иногда находятся вместе. Но у них также есть и дети. Семья – это не только муж и жена. Это еще одна система – родители, дети. И в этой системе тоже идет обучение взаимоотношениям, принципам взаимоотношений. И вот как функционирует школа, какую выполняет программу, этому обучаем детей своих. Этому обучаемся между собой. Взаимоотношения – это может быть и какая-то теплота, сострадание. Это может быть принцип, как простить, как понять. И вот эти взаимоотношения функционируют хорошо тогда, когда семья здорова. Итак, семья – это школа. Она обучает принципам взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, между детьми и родителями. Очень интересное наблюдение такое психологов. Когда ребенок растет в семье, он до 7 лет впитывает в себя все основы своего основного базового характера до 7 лет. Интеллект имеет такие же тенденции. То есть ребенок открывает себе, или родители помогают ему открыть себе интеллект настолько высокий, насколько это возможно в этой семье. А что же происходит дальше? Мы же обычно отдаем в школу, потом они поступают в вузы, дети, и думаем, там они интеллектуально развиваются, увеличивают, расширяют свой интеллект. Это не так. Потому что в семье открывается основная база интеллектуальная, и на этой основе развивает ребенка и школа, и дальше, и ребенок сам развивается, а база остается одной и той же. То же самое, что мы строим дом и делаем размер фундамента. И потом, как бы на этом фундаменте мы строили, мы не можем его расширить, мы не можем его что-то сделать. На этом фундаменте растет здание. Оно может быть выше, ниже, но не шире, потому что фундамент ограждает эти размеры. То же самое получается с интеллектом. В семье развивается интеллект, и этот интеллект развивается только до 7 лет. И все с этим согласны, что действительно, какой интеллект будет развит родителями у этого ребенка, это будет зависеть от качества семьи самой. Итак, еще одно очень большое качество семьи как школы. Потому что в школе обучают предметам. Мы знаем, вот математика там, или арифметика начинается, там, родная речь, они учатся читать, считать. И это начало все, это предметы. Сначала маленькие предметы по объему, потом побольше. Уже в 10 классе там и по 8 предметов в один день получают дети. Какими же предметами обладает эта школа и что она излагает для детей? Какие предметы обучаются? Вот список предметов таких, как прощение, дружба, сострадание, понимание, нежность. Это те предметы, которые изучаются в семье. И дети особенно интересно изучают эти предметы. Это не та парта, где дети сидят, послушно сложив ручки. Дети могут играть, дети могут где-то под столом сидеть и в то же самое время обучаться. И от кого они обучают? Кто их воспитывает? Родители, муж и жена или папа и мама. Они очень хорошо издают эти предметы. Они их показывают прямо на практическом занятии. То есть, когда родители прощают друг друга, когда они обнимают друг друга, когда они сочувствуют друг другу, эти предметы обучают детей, каким образом они дальше должны жить в этом мире. Но, к сожалению большому, кроме этих перечисленных прекрасных предметов, в наших семьях дети обучаются раздражению, гневу, ярости, каким-то словам некрасивым. И где они этому обучаются? В семьях. То есть школа все равно функционирует. Мы делаем вывод. Как бы вы ни хотели, но ваша семья является школой. И мы не говорим, она может быть школой, она всегда школа. Что такое семья? Это школа. Хотите вы или не хотите, но вы будете обучать. Нужно нашим отцам и мамам, как педагогам, просто подумать, какие предметы мы излагаем для наших детей. Что мы там делаем в этих семьях? И этим мы настраиваем наших детей на будущее употребление этих предметов. Так как мы в жизни постоянно считаем и читаем, так и эти дети, которые выросли в семьях, где их научили раздражаться, ругаться, ссориться, драться, убивать друг друга, этому научили эти дети в семье своей потом будут проявлять эти предметы. Еще один вопрос. Что такое семья? Семья – это больница, которая может лечить. Какие же болезни может лечить больница? Я здесь выделила несколько направлений. Это может быть лечение или исцеление, помощь в духовном смысле, духовное исцеление. Это может быть физическое исцеление и нравственное исцеление. И вы знаете, что семья действительно может стать больницей, где может человек получить помощь. Семья создается для того, чтобы друг другу помогали люди. И если получится так, что один заболел, может быть, это ошибка, может быть, это что-то специально сделано, может, человек имеет какой-то недостаток, нравственный недостаток. Так вот, семья создается для того, чтобы если один упал, другой мог поднять его. Это исцеление может проявить любой член семьи друг другу, потому что в семье должно присутствовать, по крайней мере, лекарство, которое очень хорошо исцеляет нравственные и духовные болезни. Это любовь. Только в семье она функционирует так сильно, что может спасти человека даже при физическом страшном состоянии. В настоящей семье только могут творится такие прекрасные действия. Потому что семья — это лечебница, это больница. Интересные наблюдения проводили наши помощники, психологи. Они пришли в дом малютки. И там несколько было групп детей маленьких, отказничков. Они были маленькие еще. Некоторые были до полугода, некоторые уже годик им был. И дети не получали ласки, внимания столько, сколько надо. Потому что не было времени этим нянечкам за всеми этими детьми усмотреть одновременно. И получалась такая картина, что ребенок имеет уже 7-8 возрастом месяцев, а он еще головку не держит. Потому что с ребенком нужно как-то по-другому относиться, чем там эта возможность имеется у этих людей. Поэтому наши помощники решили помочь этим детям. И они попросили выделить им группу детей, чтобы они могли каждый день приходить к ним. И руководство пошло навстречу и выделили 10 детей. Еще было там несколько детей в другой группе. Но они сказали, мы за этими уже как-то усмотрим. Ну и хорошо. И наши люди начали посещать этих детей в течение 6 месяцев. Каждый день кто-то, двое или трое, приходили к этим детям. Они их обнимали, целовали, говорили с ними, пели для них, брали их на ручки, носили их. И что самое интересное, что дети через полгода догнали своих сверстников, которые были в нормальных семьях. Это о чем говорит? Что физическое исцеление может быть в семье при наличии лекарства, любви, прикосновения, сострадания, помощи. Это как раз делает семью настоящей больницей. И муж, и жена могут помочь друг другу. И тогда семья действительно может существовать всегда. Но она должна быть больницей. Еще одно определение семьи, которое дали супруги, это «семья может быть раем». Есть такая поговорка «с милым в шалаше рай». И действительно, рай. Люди считают семью раем. Должен не помешать ни дождик, ни град, ни ветер. Когда семья может быть раем? Когда она составляет самое прекрасное место на земле. Когда там атмосфера такая, что туда хочется идти. После работы никуда больше, только в семью. Вот это семья рай. Но люди, к сожалению, делают противоположное из своей семьи. Если они преподают предметы такие, как ругань, убийство, слезы, драки, это место никак раем не назовешь. И туда не хочется идти. И мы говорим, это семья, это ад. Я туда не хочу. Такие семьи разводятся. Потому что там предметы изучаются, нестерпимые для личности. Это унижение, это слезы, это неприятное, это страшное место. И, конечно, такое вечное существование в таком состоянии быть не должно. Люди такие расстаются. Наша задача все-таки привести семью в состояние рая. Возможно ли это? Возможно. И я хочу утешить вас. Если бы даже у вас казалось вам, что у вас совершенно невозможные отношения, их можно исправить. Мы только посмотрим, как это сделать, куда надо смотреть и что увидеть. Еще один вопрос. Что такое семья? И ответ будет новый. Семья — это мастерская. Что мастерят? Кого готовят? Я помню, когда-то и в наших старых книгах рассказывали, что существовали мастера, которые имели учеников, которые назывались подмастерья. То есть эти мастера обучали молодых, даже мальчиков. И мы знаем много случаев такой из русской литературы, когда подмастерьями были очень знаменитые сегодня люди. Они учились тот сапоги делать, тот еще что-нибудь. И Библия даже рассказывает, что многие апостолы знали вот такие разные способы трудов, как заработать деньги. Они учились этому, в семье учились этому. И семья является такой вот мастерской. Кого же она имеет как подмастерье, кого готовит? И какие навыки дает в мастерской папа, мама своим детям? Первые навыки – это навыки ведения хозяйства. сколько есть детей, это все подмастерья, которые помогают, которые готовы взять на себя какую-то часть ответственности. И вот самое интересное, если родители не делают свою семью мастерской, если их дети растут бездельниками, если они не являются вот этими помощниками, причем помощниками не из-под палки, а помощниками для души, с радостью выполняя какую-то работу, если этой атмосферы в доме нет, кто же вырастет с этой семьи? Какие девочки вырастут, когда они никогда не мыли посуду, когда они никогда не убирали постель за собой? Все за них делала мама или бабушка. Девочки только знали одно – сидеть у зеркала, отращивать ногти, ухаживать за своим лицом, одеваться, и причем деньги за это все брать с родителей. Если такая мастерская, кого она воспитает? Какое будет новое поколение? Итак, навыки ведения хозяйства должны быть одним из предметов, которым обучает такое учебное заведение, как семья. Можно назвать даже это вуз. Потому что высшего учебного заведения воспитания навыков ведения хозяйства с самого детства нет. Если ребенку 3 года, он уже должен знать, что у него есть в семье какая-то обязанность. Пусть это будут маленькие обязанности, но дети должны с 3 лет иметь свои обязанности. И они должны усовершенствовать свою работу, а родители должны им помогать в этом. Навыки ведения хозяйства должны иметь не только девочки, но и мальчики. Сегодня беда буквально общества. Мальчики имеют желание создать семью, они хотят жениться, они встречаются с девушками и заявляют родителям, что они хотят жениться, уже создавая семью. В самом деле этот мальчик, он никогда не держал никакого инструмента в руках. Он не умеет гвоздь забить, он не умеет ничего делать по хозяйству. Долго ли будет существовать такая семья? Вот это и есть ответом то, что мы наблюдаем. Не будет существовать такая семья. Если у них финансовое обеспечение, они могут пригласить кого-нибудь из мастеров, кто это умеет делать. А если у них денег нет, а если кризис, а если зарплата небольшая, и мы не можем пригласить, так вот, я приглашаю всех родителей, пап и мам, чтобы они обучали своих детей всем навыкам хозяйственным. Девочки должны уметь и шить, и вязать, и варить, знать принципы здорового образа жизни. Мальчики должны работать и с деревом, и с гвоздями, и с топором, и с молотком, и с отвертками. Они должны знать это все. Это делает семья. Если уже женился парень и хочет это все обучиться этому, это получается очень трудно. Да и лень, уже у него нет навыков этих, оно ему это совершенно не нужно. Еще один предмет, который изучается в этом учебном заведении – умение вести семейный бюджет. Оказывается, этому надо учить в семье. Семейный бюджет – это умение жить теми средствами, которые получаем. И каждая семья сегодня, каждый месяц задумывается над своим состоянием финансов. Не хватило на 2 недели, не хватило до зарплаты 10 дней, не хватило 7 дней. Почему так получается? Люди не умеют жить по бюджету. Как же составляется семейный бюджет? И главное, что семья может научить своих детей жить по бюджету. Как это делается? Опять же, этот возраст, 3 года. После 3 лет каждая семья должна обучать детей своих жить по бюджету. Как это можно сделать? Когда папа получает зарплату, или мама, и вместе получают они, в какой-то день они садятся всей семьей вокруг стола, выкладываются на стол деньги, которые имеются в наличии. И вот сейчас проходит деление наших средств. Ребенок тоже сидит, ему 3 года, 5 или 8 или 10 лет, но уже с 3 лет он за этим столом бюджетным сидит. И он видит, как мама и папа считают все денежки. Потом они отделяют часть по назначению. Какие-то они отделяют на храм, какие-то на одежду, на питание, на коммунальные расходы. Если есть машина, на машину. И ребенок все это слушает. Но у ребенка в руках конверты, на которых написано или нарисованы рисуночки, что это за деньги. Если там нарисована одежда, он туда ложит отделенные деньги на одежду. Ребенок это сам туда своими ручками засовывает эти деньги. Второе – на питание. Он другой конвертик, что мама с папой отделили. На еще какие-то расходы. Все это сам ребенок делает своими руками. Такие дети, зная, куда эти денежки идут, никогда в магазине или в игрушечном магазине не будут орать вам на весь вестибюль «хочу игрушку», «купи мне игрушку», потому что он очень хорошо понимает, где деньги, по каким конвертам разложены. И если ребенок хочет игрушку, можно в семейный бюджет написать статью «игрушка», какую он хочет, «медвежонок». И мы пишем «медвежонок», берем конверт и пишем «медвежонок». И с каждой зарплаты мы откладываем денежки на медвежонка. И ребенок знает, вот накопится сумма, и мы пойдем покупать медвежонка. Это будет первый медвежонок из семейного бюджета. Но урок для этого ребенка будет на всю жизнь. Он будет знать, как не брать кредитов, как не одалживать так, что потом отдать невозможно? Он никогда этого делать не будет. Он будет жить в той рамке бюджетном, который в данный момент у него есть. А ведь эти кредиты и эти долги – это та петля, которую сатана сегодня предлагает людям. Пожалуйста, возьмите. Как рассчитываться будете – это уже не важный вопрос. А это как раз важный вопрос. Как отдать? Будет ли возможность отдать? И в больших случаях это получаемый отрицательный ответ. Отдать невозможно. И почему такая беда пришла в наши семьи? Потому что никогда не обучают наших детей жить по бюджету. И мамы должны жить по бюджету, и папы должны жить по бюджету, вкладываясь в те рамки, какие есть. Если нам нужно больше денег, что делаем? Зарабатываем. Мы ищем дополнительный доход, чтобы плюс был в семье, чтобы не было большого дефицита. Итак, обучение в этом вузе аккуратности и чистоплотности происходит именно в семье. Это еще одна мастерская, которая готовит специалистов по чистоплотности и аккуратности. Очень интересное наблюдение, психологически. Оказывается, в жизни человека есть период, которая составляет только один год, когда можно ребенка научить быть аккуратным, чистоплотным, иметь чувство долга на всю жизнь. И это один год. Если вы думаете, что это с 18 лет, глубоко ошибаетесь. Это расстояние возраста от 2,5 лет до 3,5 лет. Вот это мамам и папам Бог дал период обучать детей чистоплотности и аккуратности. Как вы помните, я говорила, что ребенка нужно обучать разным трудам, начиная с 3 лет. Как раз потому, что у ребенка есть этот период от 2,5 лет, когда у него есть психологическая потребность нравиться маме. Если мама скажет: «Это мне очень нравится, ты молодец», ребенок будет из всех сил это делать. И если в это время мама ему показывает, как складывать одежду, как складывать игрушки, и маме это нравится, вот в течение года ребенок учится этому, и он будет на всю жизнь аккуратист высшей марки. Это ребенок никогда не оставит игрушку где-то в углу, потому что у него уже за год такая привычка выработалась, что он уже не может выдержать, если что-то лежит не на месте. Но это время от 2,5 лет. Сколько родителей об этом знают? Почему родители плачут, приходят на консультации к психологам, консультируются по поводу, что делать с моим детем? Посуду не моет, ложки на место не ложит, не кладет ничего на свое место, ни с одежды, ни с книг, ничего. Дома такой рейвах, что невозможно, бабушка не успевает, и я не успеваю, как мать, это все убрать. Почему родители должны убирать за взрослыми детьми? Потому что они их не обучили принципу аккуратности, чувству высокому долга, чтобы все лежало на своих местах. Если мы не успели сделать это вовремя, мы имеем большую проблему. Потому что чувство, что я хочу нравиться маме, и это для меня очень дорого, бывает только в этот период. Выше уже мы смотрим, наблюдаем другую картину. Приходит ребенок со школы, бросает рюкзак в одну сторону, рукавицы в другую, швыряет ботинки по всей комнате, и мама ему говорит из кухни: «Убери, что это валяется у тебя? Убери рюкзак, положи на место, мне это очень не нравится». И вот 8-летний ребенок может сказать маме из своей комнаты: «Если тебе не нравится, убери сама». Потому что для него этот принцип «не нравится маме» потерял свой глубокий психологический смысл. Мы потеряли время, а ребенок потерял возможность научиться такому хорошему предмету, как аккуратность и чистоплотность. Итак, что такое семья? Еще один вопрос. и отвечаем: семья – это союз двух любящих сердец. Это соединение двух навсегда. Но в основе этого брака должна быть любовь. Если нет любви, а есть какие-то другие основы для брака, то ли просто понравилась девушка или парень, то ли это выгодно, то ли я должен уже на ней жениться, то ли там мама и папа богатые, то ли эта девушка образована хорошо или парень. Это не основание для семьи. Для семьи, которая будет существовать и функционировать, и отвечать на все эти вопросы правильно, нужна любовь, нужно очень крепкое основание. И поэтому, если мы знаем и хотим, чтобы наши семьи были крепкими, чтобы наши семьи были школами, хорошими школами, выпускающие отличников, чтобы наши семьи были вузами, которые дают хороший уровень разных специальностей для наших детей. Если мы хотим, чтобы наша семья была больницей, которая лечит души человеческие и сердца, мы должны посмотреть на семью другими глазами, теми глазами, которыми на нее смотрит Творец, Господь. Он говорит, что это союз двух любящих сердец, который никогда не должен разрушаться, который никогда не должен уничтожаться. И если мы так понимаем о семье, наши семьи будут раем. Чего я вам от всего сердца желаю. Спасибо вам за внимание.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Открытая книга.
1: Сегодня мы завершаем цикл программ, посвященных Нагорной проповеди Иисуса Христа. Эта проповедь записана в Евангелии от Матфея. На наши вопросы сегодня отвечает пастор Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы завершаем исследование 7 главы Евангелия от Матфея. Это завершение Нагорной проповеди Иисуса Христа. И сегодня мы исследуем последний смысловой отрывок этой главы. И он начинается такими текстами. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». И немногие находят их. О каких вратах и о каком пути здесь идет речь?
2: Вообще Нагорная проповедь, она построена на контрастах между двумя царствами. Царством человеческим, царством небесным, путем фарисеев, путем праведности, путем, которым должны идти ученики Христа. И вот здесь Спаситель как бы подходит к тому месту, когда нужно сделать выбор. Если перед этим он говорил о принципах, отличающих его царство или его праведность от праведности, которой принято следовать в этом мире, то теперь, ну, как это в школе или где-нибудь в других учебных заведениях, пришло время экзаменов. Угу. Нужно вот это знание теперь как-то реализовать для того, чтобы оно помогало потом в жизни. Нужно сделать выбор. Нельзя быть постоянно слушающим, нужно в конце концов делать то, чему учил Спаситель. И этот выбор он предлагает вот в виде такой метафоры, метафоры врат и пути. Входите тесными вратами, он приглашает. Есть как бы двое врат, есть широкие врата, есть узкие врата, потому что широкие ведут в погибель, и широкий путь ведет в погибель. И признак этого широкого пути, ну, там идут многие. Такой очень демократичный путь. Это как власть большинства, демократия, да? Так и здесь. Вот широкий путь – это такой демократичный путь. Здесь всем есть место, широкая такая дорога. Все как бы движутся, всем уютно вот ощущать себя в этой толпе. Но если вы идете узким путем, вы как бы идете против толпы, как бы идете против течения, идете против того, что принято в этом мире – и вас могут не оценить, вас могут, как вот Спаситель говорил, не давайте святыни псам, могут вас не понять, потому что ваш выбор и ваш путь другой. И поэтому вот этот ваш выбор, выбор пути Спасителя, выбор послушания Его заповедям оказывается тесным, потому что это идти против течения, идти против толпы, не пользоваться теми способами и средствами, которыми пользуются эти люди. В этом смысле это путь узкий. И помните, мы с вами говорили о том, что Спаситель говорил, нельзя поклоняться Богу и Мамоне одновременно, что богатство или привязанности человека к этому миру, они мешают вхождению в Царство Небесное. И тот человек, который пришел к Спасителю и говорил, Господи, что мне делать, чтобы спастись, не мог войти или последовать за Спасителем, потому что его багаж, его привязанности к этому миру был слишком большим, и через эти узкие ворота требований или заповедей Христовых он не мог протиснуться. Но выбор нужно делать. Выбор этот определяет нашу участь. И здесь, я думаю, такой есть как бы момент важный. Нет третьего пути. Нет какого-то промежуточного такого пути. Я думаю, что промежуточный путь, наверное, был бы самым предпочтительным. Думаю, что в этом мире мало кто рискнет отказать Спасителю на его призыв «следуй за мной», как бы понимая, что к нему обращается Бог, что он знает, что он делает, но как-то вот сердечные привязанности к этому миру могут помешать это сделать. Если нет решимости отказать и нет желания следовать, ну, как бы хочется иметь какой-то третий вариант, который бы помог мне оставаться здесь с моими мечтами и привязанностями, с одной стороны, а с другой стороны, и откликнуться на призыв Спасителя, потому что страшно ему не повиноваться. Да. Такой Ну, в философии древних это называлось via media, такой серединный путь, путь мудрости, путь не впадения в крайности. Мы, в общем-то, по жизни, наверное, часто тоже стараемся эту философию исповедовать. Но в данном случае это не работает. Есть только два пути, есть только двое ворот. Мы, одни ведут к погибели, другие ведут ко спасению, и мы должны сделать между ними выбор. Есть как бы нет via media, есть via dolorosa. Да. Есть путь, которым приглашает идти на Спаситель, взяв крест свой, отвергнувшись себя. И только этот путь, тесный путь, тернистый путь, узкий путь может привести нас к спасению. Вот то, что касается этой метафоры.
1: Когда мы должны сделать этот выбор?
2: Тогда, когда мы слышим призыв. Потому что наша жизнь или время, которое нам отведено для принятия решений, может не в нашей власти. Оно может закончиться в любой момент. И в этом смысле промедление может быть как бы страшным. Мы не знаем, что будет с нами завтра. И если мы сталкиваемся с этим выбором, мы должны принять решение. Помните историю беседы Спасителя с Пилатом? Пилат как бы стоял перед выбором. Даже его жена ему послала записку, сказала: «Ты человек праведный, не делай то, что ты собираешься делать». И он, с одной стороны, был осуждаем как бы совестью своей, он понимал, что перед ним праведник, а с другой стороны, ему казалось, что его карьера может на этом легко закончиться. Он должен был сделать выбор. И он выбрал какой-то средний такой путь. Он умыл руки и сказал: «Я здесь ни при чем». Но в конце концов, это был выбор против Спасителя. И времени у него на этот выбор практически не было. Ничего нельзя было уже вернуть. Вот что-то подобное может произойти и в жизни каждого из нас. И в жизни каждого из тех, кто слушает эту Нагорную проповедь, пришло время сдавать экзамен.
1: Да, действительно. Мне очень нравится одна такая, может быть, немного рисковатая, но, тем не менее, очень меткая пословица народная: «Не Богу свечка, не черту кочерга». Вот и

0: опять как бы делая такой резкий переход. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде». Это 15 стих и ниже. «А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит худые плоды. Не может дерево доброе приносить плоды плохие и наоборот. И всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Так по плодам их узнаете их». Казалось бы, какое отношение имеют лжепророки к вот этому вот выбору между тесным и широким путем? Ну, самое непосредственное они имеют к этому отношение. Дело в том, что выбор, как правило, мы в своей жизни делаем под влиянием чего-то. Человек не может быть абсолютно свободным. Он является продуктом культуры, в которой он вырос, продуктом воспитания родителей, влияния друзей своих, книг, которые он прочитал, того ока, которое он отточил или приспособил для того, чтобы смотреть там в одну или другую сторону. Это какой-то такой большой, многосложный такой момент, который влияет на наш выбор. И здесь как бы влияние пророков или людей, образно говоря, которые в нашей жизни играют не последнюю роль, очень велико. Спаситель говорит, что не всем можно доверять, когда вы делаете какой-то важный выбор в вашей жизни. Тот, кто рядом с вами, тот, к мнению которого вы прислушиваетесь, может оказаться в решающий момент лжепророком. Он может сыграть вообще роковую роль в вашей судьбе. Поэтому важно различать голоса лжепророков и как бы пророков, условно говоря, или тех, которые совет вам добрый дают в вашем выборе, и тех, которые дают совет недобрый, который может привести вас к погибели. Другими словами, когда мы что-то делаем, да, мы должны отдавать себе отчет, кому мы доверяем. Мы как бы выбираем себе учителей. Мы выбираем людей тех, которые на нас влияют. Мы не можем выбрать родителей, но достигнув определенного возраста, мы можем выбрать тех, кто оказывает на нас влияние. Мы можем выключить телевизор, когда там что-то плохое показывают. Да? Мы можем прекратить общаться с нашими друзьями, когда мы чувствуем, что они нас ведут не тем путем. Это в нашей силе и в нашей власти. Поэтому Спаситель и говорит: берегитесь лжепророков, пророков, которые проповедуют широкий путь, пророков, которые говорят: идите вот этими широкими вратами.
1: Открытая книга.
0: Знаем, что в истории Израиля было как бы два вида пророков. Да? Опять же, Нагорная проповедь – это ассоциация с хорошо известным слушателем, вот, с хорошо известными слушателями историями, которые можно прочитать в Священном Писании. Были пророки узкого пути и пророки широкого пути. Пророки узкого пути говорили: повинуйся Богу, повинуйся Его заповедям. Не живи так, как живут все окружающие вас народы. Как бы в этом смысл существования тебя как избранного народа. Пророки обращались к Израилю. А пророки широкого пути говорили: ну, давайте будем жить как все. Не придут никакие войны, никто нас не будет обижать, все как бы у нас хорошо, нас ожидает хорошее будущее, и так далее, и так далее. И странно, или может быть это не странно, а как раз наоборот, это правило такое, что во многих случаях цари израильские предпочитали слушать тех пророков, которые говорят по их сердцу. То есть пророков широкого пути. Цари хотели быть такими же, как вот все другие. И народ хотел быть, как прочие народы. Они хотели во всем копировать другие, ничем от них не выделяться. Идти как бы в общей толпе и в общей массе. И когда голос какого-то пророка выделялся и призывал их к обратному, то с этим пророком известно, что было.
2: Да? И, наверное, гораздо приятнее слушать какие-то сладкие песни, чем похоронный плач.
0: Чем похоронный плач, да, в тех или иных моментах жизни, в каких-то таких ключевых, когда нам нужно сделать правильный выбор. И далее Спаситель развивает эту мысль, а лжепророках говорит о том, что для того, чтобы отличить пророка широкого пути от пророка узкого пути, да, лжепророка от истинного, ну, можно применить к ним некоторые определенные такие как бы критерии, внимательно присмотреться. Конечно, они все как бы умеют мимикрировать. Они умеют сливаться как бы

0: с окружающим фоном и не отличишь, кто из них за правду, кто из них за ложь, кто из них каким путем ведет. Но если присмотреться внимательно, то это можно увидеть. Другими словами, если вы хотите отдаться чьему-то влиянию, то вы сначала подумайте, каким путем вас ведет этот человек. Проведите некое такое исследование. Если вы действительно ответственно относитесь к своей жизни, к своей судьбе и к своему будущему. Ну, критерий такой. По плодам сказано, узнаете их. Ну и дальше пример из повседневной жизни. Если хорошие плоды, то и дерево хорошее. Когда дерево без плодов, ну, например, зимой, да, там, или как-то какое-то время, то как бы трудно определить, а какого это дерево вида, ну, условно говоря. Mm-hmm. Да? А тогда, когда оно приносит плоды, то можно как бы увидеть, что оно из себя представляет. То же самое и с людьми или с там, пророками, условно говоря, с людьми, которые пытаются на нас оказать влияние, нашими учителями, которым мы хотим прислушиваться. И как же отличить по этим плодам? Да? Ну, наверное, опять нужно как бы вернуться в самое начало. Отличительным признаком христианина, ученика Христа, является характер. Об этом сказано в 5 главе Нагорной проповеди Евангелия от Матфея очень подробно. Да? Если вы видите в вашем учителе и в вашем пророке, которого бы хотели вы пригласить себе, чтобы он оказывал на ваше влияние, вот эти плоды Нагорной проповеди, плоды характера, милосердие, прощение, там, миролюбие, нищета духа, скромность, смирение, да, то вы можете в какой-то степени быть уверенными, что это пророк настоящий. Если вы видите обратное, видите некое лицемерие, некое стремление возвысить себя, какие-то эгоистические проявления в его жизни, то это тревожный сигнал. Скорее всего, человек просто говорит вам то, что вы хотите слушать, для того, чтобы что-то от вас иметь. Как бы чтобы продать, другими словами, ну, вот какую-то свою такую весть. Или что-то вот дать вам или повести вас таким путем, который, может быть, вам пользу не принесет, но ему от этого будет какая-то выгода. Спаситель говорит, дерево познается по плоду, а человек познается по своим делам, которые являются продолжением его сердечных как бы устремлений. Помните, мы с вами говорили, что рука делает то, что замыслило сердце.
1: Да.
0: А сердце замыслило то, что является сутью этого сердца. Оно как бы не может злые дела делать, если оно добро само по себе. И напротив. Также точно и слова наши. Наша речь, она выдает нас. Иногда человек, который ну, по своему характеру молчалив, может показаться нам ну, таким мудрым. Да? Но бывает так, что вот мы разочаровываемся в этой мудрости, когда он открывает свои уста. Да? Мы вдруг видим, что он некомпетентный, он не знает как бы, вопроса. И так далее, и так далее. То же самое и с лжепророками. Человек, который может напустить на себя, надеть маску такого знания жизни, мудрости, может быть разоблачен тогда, когда он откроет свои уста. Как сказано в Писании, от избытка сердца говорят уста. И добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 33 и ниже. Слова – это тоже один из видов плода, по которым можно вот узнать о том, какой пророк перед нами. И, может быть, третьим таким плодом является влияние этого человека, влияние на слушателей. Для этого, конечно, нужно время. Как у нас говорят, съесть пуд соли нужно, да?
1: Да, с человеком.
0: Сколько нужно времени для того, чтобы съесть пуд соли? Наверное, много надо времени.
1: Смотря в каких условиях и при каких обстоятельствах.
0: Да, и тогда как бы в этих условиях тесного такого взаимодействия опять же человек проявляет себя. То есть, с одной стороны, мы не должны спешить с судом, да, с приклеиванием каких-то ярлыков, но с другой стороны, мы должны быть на страже того, кому мы отдаем себя в качестве ученика, какому пророку. Пророку какого пути. И далее Спаситель говорит, переходит от лжепророков уже, собственно, к непосредственным слушателям. Оказывается, есть не только лжепророки, но есть и лжеученики, так образно говоря. Здесь с 21 стиха мы читаем. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Ну, наверное, ученик или тот, кто претендует на звание ученика, Спасителя, здесь имеется в виду. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. Что значит говорящий, Господи, Господи? Ну, исповедующий меня Господом.
1: Угу.
0: Ну, исповедующий меня господином жизни, исповедующий меня высшим авторитетом жизни, поклоняющийся мне, воздающий мне честь. Да? Вот что значит Господи, Господи, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Опять мы возвращаемся как бы к мысли о том, что праведность должна являться не в словах, не в обрядах, не в каком-то послушании таком формальном, а должна являться в конкретных делах. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да, это не абстрактная формула, а это жизнь, сотканная или собранная из отдельных поступков, из отдельных дел, но исполняющий волю Отца моего Небесного. А многие скажут мне в тот день: «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Вообще трагичная ситуация.
1: Оказывается, даже, казалось бы, несправедливая ситуация по отношению к тем, кто говорит: Господи, Господи. Вроде бы люди служили Богу, Его именем и бесов изгоняли, и чудеса творили, и так далее. А им Бог говорит: я никогда вас не знал.
0: Да. Это говорит, наверное, о том, что ученику, последователю Христа, ни в коем случае нельзя расслабляться. Вокруг его подстерегают на этом узком пути множество опасностей. Да? С одной стороны, лжепророки, которые говорят: зачем тебе? Вот есть более удобная дорога, ей все идут. А с другой стороны, и как бы некий самообман. Лжепророк, который живет внутри. К сожалению, вот в реальностях греха мы, ну, в какой-то степени все являемся такими людьми с раздвоенной личностью. Да? Мы как бы ведем внутренний диалог. И с одной стороны ведет диалог это наше «я», освященное Богом, призывающее нас к добру и справедливости, а с другой стороны этому противится другая наша часть. Апостол Павел это выражает «плоть и дух» вот такой вот формулой. И плоть
1: борьба
0: противится
1: плоти
0: духу.
1: И
0: да.
1: Духа.
0: Борьба плоти и духа. То есть, как бы вот этот лжепророк, условно говоря, этот агент тьмы, агент погибели, также сидит в каждом из нас. И он изнутри пытается скорректировать направление нашего пути вот в сторону погибели. И мы можем как бы обманывать себя. Нам может быть казаться, что мы на пути Господнем, мы делаем все как надо, но оказаться, в общем-то, на пути погибели.
2: Открытая книга.
1: Неужели Бог не будет относиться, ну, с некоторым снисхождением к тем, кто просто искренне обманывался?
0: Я не думаю, что можно искренне обманываться. Потому что так или иначе Господь стучит в сердце каждого из нас. Помните, сразу мне на ум пришла эта история с старушкой, которая подкладывала хворост в огонь мученика, кажется, о Яне Гусе шла речь, о чешском реформаторе. И он, видя ее, говорит, святая простота. Да? Но как бы сам факт вот такого издевательства над человеком должен был сигнализировать как бы христианину, этой бабушке, что здесь что-то не так, этого не может быть. Она просто делала так, как делают все. В этом выражалась ее праведность. И я думаю, в этом смысле нет оправдания никому, кто бы сказал, а я делал так, как все. А я как бы шел по течению вместе со всеми. А я вот такой святой человек.
1: Иногда люди, как говорится, я сам обманываться рад.
0: Да.
1: Рад.
0: Да,
1: я сам это удобно, это хорошо, и никаких последствий плачевных вроде
0: говорят,
1: бы за собой не влечет.
0: Хуже да, воровства. Да. Да? Как бы вот этот изощренный самообман, не просто самообман, изощренный самообман. Здесь мы как бы снова возвращаемся к тому, с чего начиналась Нагорная проповедь. Спаситель обличает лицемеров, фарисеев. А что такое лицемерие? Это самообман. Когда человек как бы в глубине в своей души, в основе, он понимает, что это фальшь, но все-таки убеждает себя, что это истина. И настолько он себя убедительно убеждает, да, что сам начинает в это верить. И вот это, об этой опасности здесь идет речь. Здесь не идет речь о чем-то таком, о какой-то жертве каких-то внешних обстоятельств. Вот человек вот так вот все делал, искренне в это верил, и тут вдруг оказалось, что все это было не так. Такого не бывает. Этот человек понимал, что он делает неправду. Он понимал, что он обманывает себя. И в конце концов он встречается с реальностью, то, что и должно с ним было произойти. От реальности нам вообще никуда не деться. Как бы долго мы себя не обманывали, и насколько бы изощренным не был наш самообман, мы рано или поздно с этой реальностью встретимся. Это, наверное, хорошо иллюстрирует какие-то бытовые вещи, наши взаимоотношения, например. Да? Мы не можем долго обманывать своих друзей, своих близких. Рано или поздно реальность как бы встретится с нами или с нашими близкими, они все увидят, кто мы или мы увидим, кто они. То же самое происходит и здесь. Поэтому Спаситель говорит, мало быть слушателем, мало ходить за мной. А мы помним, что среди окружавших его были не только 12 учеников, были толпы народу. И где они все, эти толпы народу, когда он умирал на Голгофском кресте, отдавал свою жизнь? Да? Они разбежались. Они были только тогда, когда он кормил их хлебом, когда исцелял от болезней. Но когда им нужно было встретиться с его обличением, встать на этот тернистый путь, узкий путь, взять крест, то желающих, в общем-то, нашлось не так много. И надо сказать, что у каждого из его слушателей был свой повод или своя причина ему отказать. И вот вывод он делает из этого. «Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на этот дом, и тот, который был на камне, устоял, а тот, который был на песке, разрушился. Итак, всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом не на камне, а на песке, потому что дом его упал». Здесь в варианте Евангелия от Луки такая маленькая деталь. Там сказано, что человек не просто построил дом на камне, как в Евангелии от Матфея, а он углубился, он докопал до камня. И тогда уже поставил свой фундамент. То есть слушать слова Христа означает не просто слушать, означает как бы идти в глубину. Помните, мы с вами постоянно сталкивались с какими-то моментами, которые на поверхности кажется их легко истолковать, кажется их легко воплотить в жизнь. Ну, подставь там другую щеку, ну, значит, просто поставь. Ну, сделай это, ну, значит, сделай это. На самом деле, за словами Спасителя лежит некая глубина. Это не просто поступок, а это следствие обновленного сердца, это следствие жизненного пути, который избирает человек. Поэтому построить на камне – это значит не просто слушать слова, а это значит понять их глубину, понять их суть, понять, может быть, так, как никто не понял, потому что жизнь человека уникальна, и он проживает жизнь свою только он один. Никто за него эту жизнь повторить не может. И вот применить эти слова именно к себе, к своей жизни, к своему уникальному опыту, слова Христа, и означает углубиться и поставить этот дом на камне. И тогда, когда придут испытания, когда придут лжепророки, когда плоть во мне, да, вот этот плотский человек будет мне шептать на ухо обольстительные какие-то слова, я устаю, потому что все-таки еще глубже, еще дальше находится Слово Христово. И за ним уже ничего не стоит, то, что оно является моим фундаментом, оно является моим основанием. А все, что выше, это наносное, это временное, это не является базой, фундаментом. И заключительные слова Нагорной проповеди, которые, может быть, достойны такого отдельного, большого какого-то размышления и, по сути, говорят о авторитете Спасителя. Когда Иисус окончил слова сии, как бы точка, окончил слова сии. Какова была реакция? И народ дивился учению его. Буквально, можно, наверное, это передать, народ был ошарашен, народ был в шоке. Я себе представляю эту картину, это толпа, которая, может быть, поначалу шумела, люди переговаривались друг с другом, но по мере приближения Иисуса к завершению своей проповеди становилось все тише и тише, люди вытягивали шеи, становились все более внимательными. И к концу, наверное, воздрузилась полная тишина. И когда он закончил, эта тишина, может быть, висела еще какое-то время. У людей непроизвольно открылись рты, наверное, вытянулись лица. И они как бы пытались осмыслить глубину сказанного. Они, может быть, чувствовали себя вот как бы один на один с какой-то бездной, которая перед ними открылась, с каким-то океаном могучим. И они как бы не знали даже, как реагировать. И дивились учению его. Ибо он учил их, как он их учил, как здесь сказано, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Книжники и фарисеи, когда учили, они ссылались на авторитет других учителей. Иисус, когда говорил, он говорил как? «А я говорю вам». И вот за этими словами стоит авторитет не просто раввина, который учит, ссылаясь на кого-то, а авторитет законодателя.
1: Он говорил от имени Бога.
0: «Я говорю вам». Он говорил как Бог.
1: Да, как Бог.
0: Он говорил как законодатель. И поэтому мы, оказавшись в роли слушателей Спасителя, да, читая Нагорную проповедь, мы оказываемся как бы в роли его слушателей, должны понимать, что слова эти сказаны не просто мудрецом. И они не могут быть просто истолкованы как бы поверхностно нашим восприятием. Слова эти сказаны Богом. Слова эти сказаны тем, кто нас создал, и тем, кто знает, как нам жить. Если мы хотим быть по-настоящему счастливыми, то мы должны сделать эти слова камнем, фундаментом, на котором будет построена наша жизнь.
1: Спасибо, Павел Владимирович, за ваши пожелания и спасибо за эту интересную беседу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада, что вы снова с нами. Сегодня мы продолжим разучивать второй комплекс упражнений. Напоминаю для некоторых, что мы делаем его стоя. Итак, приглашаю вас прогуляться на свежем воздухе. Пожалуйста, стоим, ноги на ширине плеч. Вдох, выдох. И вдох, выдох через рот. Вдыхаем через нос. Выдыхаем через рот. И последний раз вдох. Выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Руки на поясе. Сова крутит головой направо, налево, направо, налево. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Следующее упражнение. Стоим так же. Упражнение. Мячик положили голову на плечо направо и перекатываем, медленно перекатываем, не торопимся, иначе мы можем повредить себе шею. И хорошо, не забываем про дыхание, дышим ритмично, глубоко, хорошо. Спина у нас прямая, плечи не поднимаем, плечи ровно, хорошо, перекатываем мячик. Не торопимся, Марина, Марина, не торопимся. Медленно, вот так, вот и обратно, вот только вперед. Молодцы, закончили, плечи не поднимаем. Следующее упражнение для рук, пальцы. Пожалуйста, кошечка хватает добычу. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько пальчики распрямляем. Вот, три, четыре схватим. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Встряхнули руки. Так, упражнение «Обними меня». Руки в стороны и обнимаем себя. Раз, два, и три. Четыре. Хорошо. Молодцы. Это легкое упражнение. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Стряхнули ручки. Упражнение «Птица». Руки к плечам, локти вперед. Птица разминает крылья. Пожалуйста. Вдох. Выдох. То хорошенько лопатки сводим назад. И раз, два, три, четыре. Дышим через нос. И, пожалуйста, еще раз. И закончили. Стряхнули руки. Да, можно стряхнуть руки. Птица продолжает разминать крылья. Также руки к плечу. И, пожалуйста, она пытается взлететь. Хорошо. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Закончили, стряхнули руки. Молодцы. Мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Тянем канат. Сели за канат и поехали вниз. Марина, это где у тебя канат? Скажи, пожалуйста.
1: А что?
0: Мы тянем канат, а рубить дровом будем позже. И вверх. Раз. Поднимаемся на носочки лучше. Два. Не нагибаемся. Прямо опускаемся на полную ступню. Молодцы. Выше поднимаемся на носки. Вот так тянемся. Тянемся вверх. Вниз. И вверх. Вниз. И последний раз. Раз. Два. Хорошо. Следующее упражнение для ног. Хлопки под ногами. И раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Замечательно. А вот теперь, Марина, будем рубить дрова. Пожалуйста, стоим. Взяли топор, ноги на ширине плеч. И раз, и два, и три. Рубим дрова энергично. Четыре и пять. Еще разика. Два, шесть и 7. И еще раз. 8. Хорошо. Последнее упражнение. Колонна. Стоим ровно. Берем ногу сзади и прижимаем ее к ягодице. Так, держим равновесие. Хорошо. Другая нога. Медленно, не торопимся. Умницы. Стоим ровно, смотрим прямо и еще раз каждую ногу. Хорошо. Очень хорошо. И левая нога. Так, стараемся не падать. Молодцы. Все, закончили, расслабились. Так, ребята, переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Помним, да, это упражнение называется «Мишка». Мишка сначала у нас походит немного по лесу, да, походит вперед и назад. Это упражнение полезно для позвоночника. Оно очень хорошо развивает гибкость позвоночника. Так, а теперь Мишка поднимает правую лапу. Смотрим на нее. Так, опускаемся, хорошенько поворачиваемся. Левую. Опустились. Еще посмотрели на правую. Так. И другая рука. Хорошо. И еще по разочку, пожалуйста. Так, и на левую. Следующее упражнение – кошка, да? Она у нас есть под забор, и там только видит собаку. Пожалуйста, прогибаемся по забору, и увидели собаку, и назад. И хочется спрятаться, и еще раз под забор. Да? И испугалась собака. Так, подлезаем под забор. И испугались. Так, Марина, постарайся лечь как можно ниже под заборчик. Вот. Закончили. Так, следующее упражнение. Ложимся на пол. Упражнение называется крест. Так, руки в стороны и тянемся правой ногой к левой руке. Достаем до нее. Так, хорошо. Вернулись в исходное положение. Марина, молодец, у тебя уже лучше получается. И теперь левая нога. Тянемся к правой руке. Так, хорошо. И еще по разу каждой ногой. Это упражнение тоже полезно для нашего позвоночника. Так, только делаем аккуратно, очень аккуратно. Ульяна, вот так достаем. Руку вытяни получше. И достаем. Молодцы. Хорошо. Ложимся теперь на спину. Упражнение для брюшного пресса. Так, сгибаем, разгибаем ноги. Пожалуйста. Согнули, вытянули, согнули, выпрям. И выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И последний раз выдох и вдох. Хорошо. Едем на велосипеде. Согнули колени и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. 9-10. И еще немножко нам осталось поехать. Молодцы! Согнули колени, обхватили их руками. И, пожалуйста, раскачиваемся. Качели. И раз. И закончили. Ну вот, дорогие ребята, на сегодня мы закончили наш комплекс. Не забудьте, что завтра мы с вами встретимся снова. Делайте зарядку вместе с нами. Потому что вместе веселей! До свидания! Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
2: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
3: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: поделиться. Для тебя конфетой с другом, значит, жадность в дом стучится. Хочет стать твоей подругой, но послушай мой совет. Друг дороже всех конфет. Будешь с жадностью дружиться, под подушку сыр запрячешь, не с кем будет веселиться. Горько без друзей заплачешь. Несколько запомни слов: друг дороже всех сыров. Если жадность в дом не пустишь, станешь же добрым и счастливым, и поделишься без грусти самым лучшим с другом милым. И в ответ на подвиг твой друг поделится с тобой.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
3: руководитель Центра духовного просвещения.
2: Мы продолжаем разговор о Боге, о том, каков Он, и главное, что это означает для духовного опыта отдельно взятого человека. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 8 и 16, есть очень важные утверждения касательно природы божества. 1 Иоанна, 4 глава, стих 8 говорит: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». 16 стих 4 главы 1 послания Иоанна говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Библейское определение природы Бога и Его сущности звучит так: «Бог есть любовь». Чрезвычайно важно отметить, что не говорится «у Бога есть любовь» или «Бог обладает любовью» как одним из своих качеств. Библия делает утверждение сущностного плана. Бог является любовью. Это определение сущности божества. И это определение чрезвычайно важно как для понимания природы божества и взаимоотношений ипостасей божества друг с другом, так и для понимания отношения Бога ко всему миру, ко всему сотворенному. Бог есть любовь. Вначале рассмотрим, что будет означать это утверждение Священного Писания для природы самого Бога. Любовь по определению требует объекта любви. Понятие и действие любви имеет смысл только при наличии взаимоотношений. Любовь не в состоянии существовать, когда нету объектов любви. «Бог есть любовь», утверждает Священное Писание. Это означает, что Бог должен представлять собою какое-то сообщество. Бог должен представлять собой какое-то единство для того, чтобы была возможность проявления и реализации принципа любви. Бог не просто обладает любовью, Он есть любовь. Его сущность отражается понятием любви, которое невозможно без общения и взаимоотношений. Посему утверждение о том, что Бог есть любовь, является фактически тождественным такому понятию, как «Бог есть Троица». Потому что без необходимости того, чтобы Бог был Троицей, без необходимости того, чтобы Бог был хотя бы Двоицей, невозможно, чтобы Он был любовью. Мы достаточно много говорили о том, что Бог представлен как множественность на основании богословских аргументов, обращаясь к оригиналу Ветхого Завета в первую очередь и обращаясь к тому, что об этом сказано в Новом Завете. Мы уже выяснили, что Бог в действительности представлен как единство трех совечных личностей. Я хочу теперь эти данные представить именно в свете того, что Бог по определению есть любовь. В книге «Псалтирь» в 109 главе, в стихах 1 и 4 делается интересное заявление о Боге, к которому мы уже обращались. Книга «Псалтирь», 109 глава, стихи 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Здесь, в Откровении о Боге в Ветхом Завете, говорится вот в этом конкретном месте как минимум о двух божественных личностях. Сказал Господь Господу Давида, что он будет священником по чину Мелхиседека. И вот когда Сын Божий явился на землю, он однажды во время своего служения обратился к этому пророчеству из Ветхого Завета и задал вопрос религиозным вождям своего времени в Евангелии от Матфея в 22 главе. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 41 по 46. Матфея, глава 22, стихи 41 по 46. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе?» То есть в оригинале о Мессии, о Машехе, о помазаннике. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом?» Когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Иисус Христос показал, что на основании именно Ветхого Завета Мессия – это Господь. Он обладает божественной природой. И в цитированном отрывке речь идет как минимум о двух божественных личностях. Поскольку Бог есть любовь, Он должен представлять собою сообщество. Он должен представлять собою множественность, и Библия именно так открывает его. Более того, говоря о взаимоотношениях внутри этого сообщества, говоря о взаимоотношениях между ипостасями Божества, Библия совершенно определенно и в Новом Завете, и в Ветхом Завете говорит о том, что как раз-таки любовь является принципом взаимоотношений между ними. Посмотрим вначале на Евангелие от Иоанна, 17 главу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих утверждает следующее. Иоанна, 17 глава, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, говорит Иисус Христос, да видят славу Мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Это место Священного Писания отодвигает завесу времени и рассказывает о том моменте, когда еще ничего не было сотворено, прежде основания мира, когда не было, как говорит Библия в других местах, даже начальных пылинок Вселенной, не было человека, не было земли, не было ангелов, ничего не было еще сотворено, был только один Бог. Что же было тогда? Какими были действия, чувства и состояние Божества? Что Он делал до того момента, как появилось первое творение? Это место Священного Писания дает очень ясный ответ на этот вопрос. «Прежде основания мира, — говорит Иисус Христос, — Ты, Отче, возлюбил Меня». Иисус Христос утверждает, что любовь была принципом взаимоотношений между Ним и Отцом еще до того, как появились первые Божьи создания. Любовь – это характеристика взаимоотношений личности Божества до сотворения. Бог есть любовь, и Он есть любовь прежде всего в описании Его собственной природы. Еще до того, как эта любовь стала изливаться за пределы Его божественной природы, в сотворении ангелов, людей, вселенной, животных и так далее. Бог есть любовь сам по себе, без отношения Его к своему творению. Эта истина открывается также и в Ветхом Завете. В книге пророка Захарии, в 13 главе, в 7 стихе, мы находим следующее. Захарии, 13 глава, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Даже без знания того, что фраза «порази пастыря и рассеются овцы» является пророчеством об Иисусе Христе, о чем говорит Евангелие от Матфея, 26 глава, 31 стих, даже из самого Ветхого Завета мы видим, что говорит Господь Саваоф о своем пастыре и о том, кто близок ему. «Поднимись меч на ближнего моего», говорит Господь. Есть какая-то личность, которую Он называет ближним Своим. И зная, что книга Псалтирь чуть ранее говорит «сказал Господь Господу», когда две божественные личности разговаривают, здесь мы видим описание близости взаимоотношений этих двух личностей. Господь Саваоф называет того пастыря, и того, кто будет поражен позже, когда рассеются овцы, Он говорит о нем как «ближний мой». И переводы на английский язык передают эту идею тоже очень ярко. Это тот, кто близок ко мне, это тот, кто является близким мне существом. Бог есть любовь. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! В самом начале мы затронем опять же наше питание, чтобы выяснить, что нам необходимо сделать еще в отношении его, как правильно его спланировать. В прошлый раз мы выяснили, что нам необходимо приближаться к потреблению оптимального количества калорий. При этом должно быть качественное питание, которое не наносит ущерб нашему здоровью, а наоборот, даже улучшает его. И для этого нам необходимо создать такие условия, чтобы организм не испытывал особо сильной нагрузки. На основании предыдущих занятий мы с вами уже знаем о необходимости создания отрицательного энергетического баланса благодаря отказу от ужина и перекусываний. Это снижает калории, ведь не лишаетесь вы чего-то. Просто вы переходите от одной порции к другой. И если вы стремитесь совершенно выполнять все рекомендации, тогда для вас принятие пищи должно быть, праздником. Завтрак и обед – праздник. Может быть, не такой роскошный, как день рождения или как было раньше. До сих пор я нисколько не ограничивал вас в пище. Вы ели, что хотели. Я дал вам таблицу калорийности продуктов, чтобы вы только ели чего-то меньше, а чего-то больше. Однако же есть нечто, что повышает ваш вес. А может так повлиять, что вы даже можете, в общем-то, и вообще не снижать ваш вес. Следует выяснить, сколько калорий вы съедаете сейчас, когда вам предложили только завтракать и обедать. На 4-й неделе нашего похудения нам следует войти в новый виток программы. А что нам следует выяснить еще в расчете питания, можете спросить вы. Как правило, человеку, который только завтракает и обедает, кажется, что он чего-то недополучает. Вследствие этого он нажимает хорошо на завтрак и на обед и получает больше калорий, чем нужно. Дело доходит до переедания. Так получается, что завтрак может составлять 1200 калорий. Обед тоже 1200 и даже больше калорий. И мы получаем, по сути, для нашего организма равный энергетический баланс. Нету отрицательного, ничего не снижается. И даже, может быть, мы можем и потолстеть. Так часто получается вследствие того, что мы можем переедать, получаем избыток калорий, вследствие чего все остается на своих местах. Человек не худеет. Хочу привести вам реальный пример из наших программ. Женщина из Чебоксар делится своим опытом. Пищу закидываю как в печку. Все хочется кушать и кушать. Потому что сейчас я хорошо кушаю только в завтрак и в обед и совсем не ужинаю. Знаете, говорит она, все идет как в топку. И хочется кушать больше и больше. На самом деле, нашему организму немного-то и надо из продуктов питания. И подумав меню, просмотрев его, мы можем уже все получить даже в два приема пищи. Но навязчивая мысль, что тебе необходимо съесть еще, что тебе не достало пищи на сегодня, делает свое дело. Мы переедаем.
0: Живой источник.
3: Я целый месяц питался два раза в день, завтракал и обедал, но не достиг никакого результата, сообщил человек из Ростова на одной из программ. Пришел к выводу, что один принцип – отказ от ужина не может помочь на самом деле. Оно так и есть. Вот почему у нас должен быть следующий принцип программы – уменьшение порции на завтрак 700-800 калорий. В обед в том числе также 700-800 калорий. Вот что необходимо сделать для выполнения этих принципов. Во-первых, поставьте на стол все, что вы желаете съесть, например, на завтрак. Итак, на моем столе находится то, что я сейчас съем. Это то, что я для себя решил и ограничил. Если я поставлю рядом с собой большую тарелку с кашей, либо же с гарниром, то я буду иногда залезать туда. Но если я

0: Должно хватить на все про все. Ну вот здесь я еще положил орехи. Обратите внимание, что орехи очень высококалорийный продукт, поэтому я ими, в общем-то, не злоупотребляю. Может быть, на десерт вы положите какие-то фрукты. Итак, вот это все, что мне принадлежит. Я кушаю только это и ничего другого. Обратите внимание, когда вы все поставили на стол, вы уже не будете лазить в холодильник. Все уже конкретно положено. Если вы где-то в гостях, перед вами стоят общие тарелки. И вы опять же в свою тарелку накладываете то, что вы будете кушать. Психологически говоря для себя, вот это мое. Больше я ничего не должен кушать в течение этого завтрака, не залезая в другие тарелки, в другие блюда. Этим самым мы себя контролируем. Еще одно важное правило для вас. Если вы находитесь в гостях и вам предлагают добавку, в этом случае вам очень важно сказать «нет» не только своими словами, но также и своими глазами, потому что иногда мы с вами можем так говорить, что нам хочется сказать под текстом, что мы хотим еще. Другим правилом будет, если есть возможность, постарайтесь обслуживать себя сами. Вы знаете, если на столе стоит супница и вам кто-то накладывает, понятно, что они положат вам от души больше. Но если вы положите себе сами, то это будет оптимальное количество. Вы знаете, иногда бывает такое, что мы хотим докушать и за своих друзей, и за своих знакомых, за своих близких. И в этом случае мы опять переедаем. Пожалуйста, пусть это все пойдет собачке. Пусть это, может быть, поставится в холодильник, и вы доедите это завтра. Но не стоит доедать за всю семью.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
0: Пережевывайте пищу медленно, насколько это возможно. Это также поможет избавиться вам от лишних килограммов. Вы уже не балуете себя пищей, как раньше, и не в тех объемах кушаете, как было раньше. Медленное пережевывание будет способствовать вашему насыщению пищей, а это очень важно. Офисы, где люди себя ограничивают или их ограничивают во времени, имеют больший риск, что их сотрудники будут толстые вследствие того, что свою пищу они будут поглощать в быстром темпе, нисколько не получая удовольствия от нее, а получая лишь конечное удовольствие от чувства сытости, которое будет смешано с состоянием переедания. И еще одно. Давайте обратим внимание на размеры порций. Три разных тарелки. Широкая, другая глубокая. А вот третья правильная тарелка, она маленькая и неглубокая. Обратите внимание, что здесь представлено 2 столовых ложки перловой каши в разных тарелках. Но психологически, когда вы смотрите, вам кажется, что здесь и здесь мало, а вот здесь нам кажется очень много. Выбирайте ту тарелку, которая будет наоборот воздействовать на вас так, что пища, вам кажется, будет в большом количестве. А теперь обратите внимание, какова частота ваших попыток похудеть. Давайте подумаем об этом. Сколько еще вы будете тратить на это свое время? Сейчас или никогда? Сосредоточьтесь даже на мелочах нашей программы. Соблюдайте культуру питания. Работайте так, чтобы у вас был результат. Вы знаете, можете для себя сами выбрать. Пусть эта программа будет либо анонимной. Может быть, для вас эта программа будет открытая для всех. И в этом случае, и в другом случае, это будет работать на вас. Куйте вашу победу пока горячо, ваше желание, ведь вы этого достойны. Давайте, когда мы садимся есть, будем концентрировать свое внимание также на еде. Но когда мы выходим из-за стола, будем отвлекаться на какие-то другие дела, чтобы уже не думать о еде. Ведь вокруг море интересных вещей, не только же каждый раз думать нам о пище. И в этом будет правило культуры питания. Как вы понимаете, на все эти вещи нам действительно нужна мудрость и опыт замечать и видеть и исправлять те вещи, которые у нас, по сути, приводят к тому, что не снижается вес. Мудрость, чтобы поступить правильно в той или иной ситуации. Вы знаете, мудрость от Бога нужна нам в нашей программе. До свидания, до следующей встречи, друзья.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд – приготовленных из привычных и доступных продуктов,

0: Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юрий Байков.
4: День после ночи, свет после тьмы,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Приветствую.
2: Много предыдущих программ, во многих предыдущих программах речь шла о пророках, которые упоминаются и в Библии, и в Коране. Но в Новом Завете, в Инжиле, в Евангелии также упоминаются пророки. Например, Иисус Христос называет величайшим из пророков Иоанна.
3: Да.
2: В христианстве назван Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча.
3: Яхья.
2: Яхья, да, по-арабски.
3: Яхья.
2: То есть в Коране тоже эта личность историческая, Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, упоминается.
3: Да. Но там больше упоминается его отец, Захария.
2: Который был, согласно Евангелию, священником в храме в Иерусалимском.
3: Да.
2: Авиевые череды, священник Авиевые череды.
3: Ну, в Коране не упоминаются эти. Тут в Коране написано, что он был в молельне. И это записано в 19 главе Марьям Сури. Там она начинается с 7 стиха.
2: А Марьям Сури это какая по счету?
3: Она 19. 19 сура Марьям. Там рассказывается вот об этом старце, который обратился к Богу в молитве. Mm-hmm. То есть он и был служителем молельни. И в одно из служений он обратился к Богу. Я обратился ему, мол, я уже пожилой, старый. Mm-hmm. Некому оставить все, что у меня есть. Наследника нету.
2: Детей не было.
3: Детей нет. Хочу, чтобы ты меня одарил сыном. И тут ему является ангел. Mm-hmm. Это все записано вот в 19 главе суры Марьям.
2: А ангел тоже Джабриил, Гавриил?
3: Там не указано. Там написано просто, ангел явился ему и сказал: «О, Захария, мы возрадуем тебя новостью о том, что у тебя будет сын, и ты назовешь его Яхья». И там, что интересно, там написано, что такого имени доселе не было.
2: То же самое и в евангельском повествовании говорится, что назовешь Иоанн. И все удивлялись, когда он пришел, да, и был нем определенное время и написал на табличке на глиняной имя ему Иоанн. И он говорит, не было у тебя никого в роду Иоаннов.
3: В коранической истории он 3 дня молчал, в 3 дня не мог говорить. Почему? И самое интересное, что в Коране Захария просит какого-то знака, что ангел говорит ему
2: что
3: правду,
2: это да,
3: что это действительно будет так, потому что вроде просил, а когда ему пришла весть, он говорит, как так, жена моя стара, она в летах уже, и как же это может быть? Он говорит, ты будешь знаками общаться.
2: Напоминает Ибрагима историю, тоже сомневался он, да?
3: Жена сомневалась в данном случае, она заулыбалась, там тоже не поверила. И здесь то же самое, есть какой-то период. Но самое интересное, там в Коране вот написано, что такого имени не будет не носить никакой мальчик. И он будет богобоязнен, он будет почтителен к родителям, почитаем среди своих сверстников. Но не написано в Коране, что они были родственниками Иисуса.
2: Но Яхья – это Иоанн.
3: Яхья – это сын Захарии, это Иоанн, который был родственником Христа.
2: Ну да, потому что Мария, мать Исы, и Елизавета, она должна быть и в Коране, наверное, женой, да, Захария, не упоминается.
3: Имя не написано, просто жена написана, жена Захария.
2: Ну, Елизавета, они были родственницами.
3: Они были сестрами.
2: Сестрами.
3: Да. Они были сестрами. И что самое интересное, ведь рождение Иоанна в Священном Писании, в Библии, в Инджиле имеет некую, знаете, пророческую силу, некую пророческую весть, потому что перед рождением Иисуса должен был прийти тот, кто приготовит ему путь. Понимаете? В Коране не указано, просто написано в Коране, что Иоанн будет великим пророком, великим человеком, будет почтительным, будет богобоязнен. Но мне бы хотелось поговорить о том, что многие, может быть, не знают, те люди, которые читают Коран, обращаясь к Инджилу, они получат больше информации. Почему? Потому что именно служение уже вот на должности пророка, который жил в пустыне, не жил в городе, жил в пустыне, общался с людьми на языке, знаете, покайтесь, угу. примите Царство Небесное, приготовьте сердца таком, свои. Да. Он обличал их, и поэтому как бы держался в стороне от людей, чтобы не быть зависимым от них. Вот. И самое, надо интересно сказать, что у них небольшая разница была с Иисусом.
2: Полгода.
3: Полгода. Почему? Потому что в Священном Писании мы знаем точную историю, когда две эти беременные женщины встретились, Елизавета аж возрадовалась, потому что, говорит, увидев тебя, мой младенец заиграл в утробе. Да. И они были почти ровесники, mm-hmm. почти ровесники. Это тоже очень важный факт. И еще один важный факт, когда Иисус в Священном Писании называет Иоанна Крестителя самым великим пророком, потому что mm-hmm. он пришел очистить путь мне, приготовить путь мне, приготовить людей к тому, что будет рождено скоро. Видите?
2: Это же идея прямого пути, наверное, да?
3: Это же идея прямого пути. Вот когда, на самом деле, здесь же ведь двояко, есть прямой путь, который, когда, как Иоанн Креститель говорил, все выровняйтесь, mm-hmm. да, и долы, и горы, все выровняйтесь и сделайте прямым пути. И здесь ситуация того, что прямой путь как путь правды, mm-hmm. путь каких-то принципов, путь чистоты, путь честности. Понимаете? Mm-hmm. Вот такая передача идет. И, конечно же, в Священном Писании есть самые великие слова, которые произнес Иоанн Креститель, когда встретились первый раз с Иисусом.
2: Это перекликается, если я вас правильно понял, о чем вы говорите, с тем, что мы говорили, что есть жертва и великая жертва.
3: Именно.
2: И когда Иоанн Креститель увидел идущего...
3: Он назвал Иисуса, он сказал, вот Агнец Божий.
2: И который есть, берет на себя
3: грех. Который берет на себя грех мира сего.
1: Пророки...
3: Конечно, когда люди увидели в Исе этого агнца, конечно, у них сразу открылось...
2: Они вспомнили все жертвенные служения, они поняли, кто еще не понимал, картина, да, на что указывало все это.
3: Того, который еще Авраам хотел принести своего сына. И Бог ему тогда обещал, он сказал, я дам тебе жертву величественнее, чем ту, которую ты сейчас произносишь. И поэтому, когда... смотрят на Ису как на агнца, тогда становится понятно, вот для чего Бог все это время говорил с людьми на языке жертвоприношения. Он готов был принести эту самую великую жертву. И когда Иоанн Креститель, сын Закарии, mm-hmm. этот Яхья, увидел Ису, он сказал, вот агнец. Mm-hmm. И... как говорится, имеющие уши слышат, они тогда поняли, что это и есть вот та жертва, обещанная даже еще и не только Ибрагиму, а Адаму с Евой, который при них был принесен в жертву ягненок.
2: Указывал на...
3: кожей этого ягненка они прикрыли свои места. И это вот было указание на то, что в свое время, когда исполнится это время, когда оно придет, придет в мир... этот агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира.
2: Но вы так смело обращаете тех, кто основывает свои верования на Коране, к Инжилу, что у меня возникает вопрос, а справедливо ли это? Призывает ли Коран мусульман, да, покорных Богу, обращаться не только к него тексту, но, например, к тексту Инжила, Евангелия, да, к тому, что написали евангелисты?
3: Видите, есть... много в Коране мест, где написано, что сия книга, которую мы тебе даем, Мухаммеду говорится, что она идет как подтверждение того, что было раньше. Это и в третьей суре, в третьем аяте записано, и еще в других местах написано, что эта книга дана как подтверждение тебе тех истин, которые были раньше. Это раз. То есть нельзя отбрасывать ни Тору, ни Евангелие. Это
2: а почему? Ну, хорошо, тех истин, которые были раньше. А почему мы считаем, что именно вот те, которые записаны в Евангелии, в Торе, разве упоминаются и Евангелие, и Тора в Коране?
3: Конечно.
2: А давайте такое место найдем, прочитаем.
3: Ну, смотрите, Евангелие и Тора, это вот, ну, как я сказал только что, третья сура, третий аят. И вот посмотрите, что написано. И еще, я вот сейчас, когда прочитаю, потом расскажу еще об одном народе, который называется народом книги. Угу. Вот посмотрите, что написано. «Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таурат и Инджил».
2: Кто ниспослал, о ком идет речь?
3: Ну, конечно, речь идет о Боге, потому что Бог сейчас говорит с Мухаммедом. Mm. Вот мы не посылаем тебе эту книгу как подтверждение свершившегося факта истины, которая была до нее.
2: Позвольте, то есть в Коране сказано, да, что и Тору, и Евангелие Аллах дал людям?
3: Послал Бог. В другом месте он говорит, Тору мы послали через Моисея, а Инджил мы передали через Ису. И это повторяется, что истина уже звучала, истина уже была. Коран является только подтверждением истины.
2: То есть для мусульманина не просто как бы позволительно, а наоборот, это даже полезно и нужно обращаться к истине, которая была уже дана раньше, потому что Коран говорит, что мы подтверждаем этой книгой предыдущей. То есть, а большую, как бы подробнейшую информацию, может быть, более широко описанную о тех же событиях, которые мы читаем в Коране, можно найти в Евангелии.
3: Все правильно. Даже о жизни тех пророков. Mm. О жизни тех пророков, которые написаны в Коране, mm, но они, скажем, написаны не так, может быть, обширно, не так, может быть, досконально.
2: Как, ну, раз сказано, что до этого посылалось. Ну, действительно, все читайте
3: правильно,
2: там
3: все правильно,
2: подробно.
3: Абсолютно. Вот теперь смотрите. Еще есть понятие люди книги или народ книги. Угу. Народ книги. В то время, вот когда Коран писался, уже существовал народ книги.
2: И в Евангелии книжники названы.
3: Книжники.
2: Там, да, и так далее.
3: Но, видите, народ книги, потому что это был уже 7 век, угу, когда писался Коран, народ книги – это были те люди, которые исследовали Писание. Угу. Которые жили согласно Писанию, не согласно людским каким-то традициям или людским каким-то научениям, понимаете. Это были люди, которые всецело посвящали себе книге. И вы знаете, даже есть в Коране, в 10 суре, в 94 аяте, там написано, если ты где-то имеешь какой-то спор, обратись к людям книги, они тебе объяснят.
2: Угу. И кто это люди книги? Иудеи?
3: Опять же, вот... Кого мы можем сегодня назвать людьми книги? Вот, Алексей. Это те люди, которые читают и исследуют Писание, потому что они были всегда. То есть они были во времена вот, Мухаммеда. Угу. Они и сейчас есть. Это те люди, которые исследуют Писание и называют эту книгу единственной книгой, которая считается как мерилом истины.
2: То есть и основывают свои взгляды не на традициях, не на каких-то преданиях, а именно на Священном Писании.
3: Именно на Священном Писании. И живут по Священному Писанию. Знаете, они придерживаются закона, который был передан через Моисея, 10 заповедей, и ожидают пришествия Иисуса.
2: Ну, поэтому и о пророке Захарии, да, и о пророке Ихье, Иоанне, мы в Евангелии, в Инджиле читаем более подробную информацию. Еще вы упомянули в нашем разговоре сейчас, что разница полгода была между Иоанном и Исой, да,
3: да.
2: Ихье и Исой.
3: Да.
2: И вот вы знаете, сейчас мы беседуем с вами в зимнее время, в преддверии Нового года и Рождества, и Священное Писание... Евангелие позволяет, благодаря тому, что мы знаем, что разница между рождением Христа и Иоанном полгода, позволяет понять, в какое время родился Христос, родился Иисус Христос, родился Иса на земле. Потому что, как мы сказали, пророк Иоанн, креститель, был отцом, сыном Захарии, а тот был священник Авиевой череды.
3: Ага.
2: А это точно известно, в какое время Авиева череда служила в молельне, как в Коране сказано, или в храме, как сказано, жили. Какое это было время? Если прибавить к этому времени необходимые 9 месяцев перед рождением Иоанна и еще полгода,
3: да,
2: которая разница между ним и Христом, мы приходим к тому времени, когда, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. Это интересно.
3: Очень интересный факт, да. Ну, просто почему я говорю полгода? Почему? Потому что трехмесячный ребенок, и тут они должны быть угу. какие-то, знаете, чтобы она чувствовала, и тут две женщины, поэтому полгода я, ну да, навскидку полгода.
2: Нет, так и есть, да. Там написано полгода.
3: Понятно.
2: И было сказано, что 6 месяцев было действительно тогда.
3: Я думаю, Авиева череда. Может быть, надо объяснить, что такое Авиева череда?
2: Ну, Авиева череда – это последовательность служения в храме священников.
3: Ага.
2: Да, 12 колен, 24 череды, то есть каждое колено служило по 2 недели в месяц.
3: Вот так.
2: Вот. Соответственно, авиева череда была по счету 8-й, середина 4-го месяца.
3: Вот теперь, да, вот теперь, да, наверное, будет понятно. Да.
2: И получается, как бы уже открою все карты, получается, что Иса, или Иисус Христос, родился в середине осени, примерно под праздник Кущей, где-то вот, ага, к этому времени.
3: Ага.
2: Потому что тогда Иосиф и Мария пришли в свой город, и тогда была не только перепись, да, описывается, а еще и овцы были на
3: выпасе.
2: То есть это была еще не зима, да, это было вот такое осеннее время. Записывались обычно тогда, когда можно было еще и пошлины все заплатить.
3: Ага.
2: А налоги лучше осенью собирать. Вот, поэтому все там, если вот знать эти факты, очень понятно становится, в какое время родился Иисус Христос.
3: Ну, это да, это очень интересно.
2: Многие исследователи говорят, либо зимой, либо осенью, либо весной. Но если мы понимаем, что разница между рождением Иисуса Христа и Иоанна Крестителя полгода,
3: так,
2: то никак не весной.
3: Понятно.
2: Только осенью.
3: Очень родится. Интересный факт, потому что я думаю, здесь тоже играет, знаете, очень важную вещь, когда рождение. Почему? Потому что Рождество, оно отмечается во многих христианских деноминациях, во многих христианских религиозных объединениях, оно, ну, я думаю, что Рождество, оно должно отмечаться, конечно, но мне кажется, Рождество не как день, а как само явление.
2: Ну да, само явление.
3: Как сам факт того, что Иисус пришел на землю, и он пришел на землю в виде агнца. Яхья его так и назвал. Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира.
2: Да, спасибо большое, Джабир Исмаилович, за эту интересную беседу.
3: Вам спасибо тоже за информацию.
2: Дорогие друзья, мы узнали сегодня о том, что и два новозаветних персонажа, которые в Евангелии, в Инжиле названы Захарией и его сын Иоанн, Иоанн Креститель, также упоминаются в Коране. И история эта очень схожа с библейской. И Джабир Исмаилович помог нам еще раз убедиться сегодня, что мусульмане, те, кто основывают свои взгляды на Коране, также призываются Кораном к тому, чтобы читать Инжил, читать Тору, потому что Коран подтверждает истинность этих книг. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. Мы продолжаем с вами повествование о воскрешении сына Сунамитянки. В предыдущей программе мы говорили с вами о том, как у женщины умер ребенок, и для того, чтобы его воскресить, она пошла к человеку Божию, к святому пророку Елисею. Она очень хотела, чтобы святой человек совершал молитву над умершим ее ребенком, и после чего этот ребенок должен был воскреснуть. Мы с вами говорили о том, что Елисей был очень скромным человеком и послал вместо себя своего молодого слугу Гиезия, который, к сожалению, в своих руках, держа посох Елисея, не смог сделать никакого чуда, потому что внутренний мир Гиезия не соответствовал тому посоху, тому жезлу, который был в его руках. Вот как об этом говорит Священное Писание. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа, и вышел навстречу ему и донес ему, и сказал: «Не пробуждается ребенок». Для Гиезия это было фиаско в его вере, в его молитве. Он почувствовал, что Бог не отвечает на его молитвы, потому что что-то в его жизни произошло. Подобным образом сегодня разочаровываются многие христиане, говоря о том, что у Бога нет каких-то сил, чтобы кого-то исцелить или сделать что-то по их просьбе и по их вере. Гиезий протягивает этот жезл Елисею и говорит: «Чудес на свете не бывает». 32 стих 4 книги Царства говорит о том, что Елисей взял этот посох. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его». И первое, что Елисей сделал, он взглянул в глаза проблеме, которую нужно решать. Он взглянул на мертвого ребенка, который в этом жарком и сухом климате начал уже, наверное, разлагаться. Он лежал на этом ложе не один час. И Елисей понимал, какую важную задачку ему сейчас придется решить. Елисей был человеком, который по праву держал свой жезл. Это был посвященный Богу человек, которого называли святым. Жезл, который был в его руках, говорил о том, что он имеет от Бога особое служение, особое поручение и особые полномочия, полномочия пророка. И поэтому этот человек взглянул на свою проблему, взглянул на то, что ему сейчас нужно решать, он увидел мертвого ребенка. И сразу что он делает? Он закрывает за собой дверь. Для чего? Дело в том, что сейчас Елисей должен будет молиться за умершего ребенка. Дело в том, что сейчас Елисей будет прикасаться к мертвому телу, и в глазах окружающих людей он станет в определенной степени нарушителем Моисеевого закона, который вследствие каких-то санитарных норм, санитарных требований ограничивал общение живого человека с мертвым телом. И поэтому Елисей закрывает за собой дверь. Для того, чтобы люди, которые находились вокруг, не мешали ему. Для него важно не как на него посмотрят люди, а как на него посмотрит Бог. Не всегда, дорогие мои друзья, для того, чтобы сделать что-то важное в нашей жизни, нужно руководствоваться исключительно лишь мнением людей. Всегда и очень важно знать, как на тебя посмотрит Бог. Если вы видите, что то, что Богом не будет осуждено, может быть осуждено людьми, иногда закрывайте за собой дверь, чтобы явиться праведным пред Богом. Итак, Елисей заходит в дом, где лежит этот умерший ребенок. Он склоняет свои колени и начинает молиться над этим ребенком. Священное Писание говорит, что Елисей не просто молится. Он делает удивительное действие. Библия говорит о том, что он ложится на этого ребенка, прилагает свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням. Это была необычная молитва. Это было, возможно, необычное осквернение, не просто касание к мертвому телу, а всем своим весом, всей своей душой Елисей кладет свое тело, ложится на этого ребенка и начинает его отогревать. После этого не происходит никакого действия. Елисей встает, начинает ходить по комнате, потом опять молится к Богу, потом опять начинает согревать тело этого ребенка, и только после этого ребенок, написано в Библии, чихнул 7 раз. Только после этого происходит определенное чудо в жизни этого ребенка, чудо, которое записано в Священном Писании как чудесное воскрешение Елисея. Дорогие мои друзья, живя в этом мире, среди людей, которые так нуждаются в нашей помощи, нам необходимо прикасаться к ним. Некоторое время назад я, как священнослужитель, посещал одного человека, который лежал в больнице. После тяжелой травмы он был прикован к постели, и я проходил по коридору, там, где вынесли кровать, на которой находилась женщина-алкоголичка. Вынесли кровать, потому что от нее настолько плохо пахло, что невозможно было находиться с ней в одном радиусе где-то до 10-20 метров, потому что запах был просто невыносим. Я набрал полные легкие свежего воздуха, пробежал мимо нее и стал дышать дальше. Дорогие мои друзья, Елисей был не таким человеком. Он мог просто-напросто склонить колени и прикоснуться ко лбу умершего ребенка. Мог просто поцеловать руки и лоб, как это часто делается на похоронах. Но он прикоснулся всей своей душой. В каком-то роде осквернился в глазах людей от этого умершего тела, не побрезговав этим неприятным запахом и отогрев его своим теплом. И только после этого произошло чудо, которое записано в Священное Писание, которое стало незыблемым достоянием каждого из нас, говоря о терпении, говоря о самопожертвенности, говоря о том, что нужно человеку для успеха в решении его жизненного уравнения. Священное Писание говорит о том, что в этот день произошло чудо, потому что Елисей в своей вере и в своем служении явил настойчивость, явил самоотдачу и самопожертвование своего сердца и своей души. Итак, ребенок был воскрешен. Живого ребенка Елисей взял в руки и отдал его матери, которая прославила и благословила Бога. Эта история закончилась триумфом и победой людей, которые в решении своих жизненных уравнений имели свои слагаемые. Для женщины важно было видеть святость. Для Диезия в руках нужно было иметь хороший жезл, а вот для Елисея нужно было иметь чистое сердце, полное доверием Богу. Для Елисея важно было в своем сердце иметь жертвенность, иметь возможность прикоснуться к человеку, который так нуждается в его помощи. В Святом Евангелии есть слова Иисуса Христа, которыми Он обратился к Своим ученикам. Они пришли после служения и говорят: «Господи, мы совершаем великие чудеса. Наконец свершилось то, о чем мы долго мечтали. И бесы нам повинуются, мы и исцеляем больных людей. Наша жизнь удалась, и вера наша в Бога, она сегодня имеет свой жизненный триумф». Однако Иисус немного осадил Своих учеников и говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба». Я хочу вам сказать, что вы должны радоваться не тому, что бесы вам повинуются, а надобно радоваться о том, что имена ваши записаны в книге жизни. Дорогие друзья, не всегда в нашей жизни будет получаться по нашему желанию и нашим просьбам. Уверяю вас, что если бы история Божьего Слова с Елисеем закончилось тем, что Елисей долгое время молился, но ребенок не воскрес, Елисей бы не разочаровался в своей вере, понимая, что все идет от Бога и на все его воля. Елисей понимал, что самое главное в жизни человека – это не только результат молитвы и служения, а самое важное – чтобы наши имена были записаны в книге жизни. Пусть благословит вас Господь, потому что у каждого из вас есть свое жизненное уравнение, чтобы вы, как важное орудие, взяли с собой и святость Елисея, и доверие Богу, и, конечно же, жертвенность. И самое главное, чтобы каждый из нас с вами понимал, что для христианина важно быть на небесах с Господом. И этому нужно радоваться прежде всего. Пусть благословит вас Господь быть победителем. До свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
1: Представьте ситуацию. Вы идете по улице и подходите к перекрестку. Вы ждете зеленого сигнала и рассматриваете людей на той стороне дороги. Видите мужчину с двумя авоськами, спина сгорблена, вид грустный. И вот к перекрестку, уверенной походкой, подходит другой мужчина. Плечи прямые, улыбка на лице. Сможете угадать, кто из них женат, а кто холост? Есть пословица: как корабль назовешь, так он и поплывет. Можно ли что-то хорошее назвать словом «брак»? Каким Бог замыслил брак? Мы можем наблюдать эволюцию такого понятия, как брак. Поколение назад 75% совершеннолетних были в браке. Сейчас только 50%. Поколение назад сожительство считалось чем-то предосудительным. Сейчас это обычное явление. Но христианский взгляд на брак не претерпел изменений. Как понять, в чем суть брака? Часто можно услышать: «Я люблю тебя». «Зачем нам бумажка? Зачем печать в паспорте?» Не в этом суть брака. Суть в страсти и чувствах. Эта идея транслируется через фильмы, жизнь звезд, она продвигается масс-медиа. Но согласно христианским взглядам, брак – это не просто страсть и чувства. Это долгосрочные обязательства, ответственность, которую люди несут после того, как произнесли брачный обет. Законы и обещания делают брак близким, интимным союзом. Есть отношения на уровне потребителя. Например, между вами и продавцом. Пока продавец поставляет вам качественные овощи за хорошую цену, вы имеете отношения. Но если вы найдете овощи лучше и по более низкой цене, то вы обратитесь к другому продавцу. В отношениях покупатель-продавец ваши интересы важнее отношений. Но в отношении обета все по-другому. Например, отношения между детьми и родителями. Вы воспитываете ребенка, и он плачет. Но вы не можете отказаться и оставить его. Между родителями и детьми отношения основаны на обете, на ответственности. Когда вы ухаживаете за кем-то и строите отношения не в браке, то ваши отношения потребительские. Вам приходится рекламировать и приукрашивать себя, чтобы партнер не ушел от вас. Но когда вы заключаете брак, это создает чувство безопасности. Это позволяет вам стать ближе и быть самим собой. Женатые пары во время опроса отвечали на вопрос, могут ли они назвать свой брак счастливым. 2/3 опрошенных сказали, что несчастливы. Но интересно то, что если они не разойдутся, то через 5 лет назовут свой брак счастливым. Что держит их вместе? Награда за трудные годы, проведенные друг с другом – хороший брак. И помогает этого достичь брачный обет. Помните историю про Одиссея? Проплывая мимо острова Сирен, он привязал себя к мачте. Он знал, что на время потеряет рассудок, но еще он знал, что это ненадолго, и не хотел разбить корабль своим безумством. В этом суть брачного обета. Он помогает пройти через трудности. Продержавшись вместе, вы достигаете чего-то более глубокого. Один писатель сказал: как и все, что не является непреднамеренным результатом мимолетных эмоций, но создается временем и волей, любое супружество, счастливое или несчастливое, значительно интересней и значительней любого романа, даже самого страстного. Суть брака не страсть и чувство, а долгосрочная ответственность. Если парень говорит, что хочет жить с вами и любит вас, но не хочет жениться, то, скорее всего, он этим говорит: я не настолько люблю тебя, чтобы жениться. Я не люблю тебя настолько, чтобы привязать себя к тебе. Суть брака – долгосрочная ответственность. Мы берем ее на себя, когда даем брачный обет. И те, кто идут этим путем, никогда не будут разочарованы. Однажды мы с друзьями размышляли о том, что такое любовь. Один мой друг сказал: я сейчас шел через парк и увидел старенького дедушку, который шел по парку за руку со своей старой бабушкой. Наверное, это и есть любовь. Если люди решаются добровольно взять на себя ответственность, то они получают долгосрочные и гармоничные отношения. В свое время я встал на этот путь и за годы ни разу о нем не пожалел.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Жизнь Юли показывает, что от наркотиков никто не застрахован. Особенно ребенок, выросший в благополучной семье. Ребенок, которого любили и стремились дать ему самое необходимое в жизни.
2: Первый раз где-то я укололась, наверное, мне было лет 17. Началось сначала, конечно, все с легких наркотиков. Курила марихуану. А потом, где-то спустя год, захотелось, ну, уже просто не получала такого удовольствия, и захотелось что-то нового, более острых ощущений каких-то. И вот потом начала принимать наркотики внутривенно. Никакой проблемы я не ощущала. Для меня это все было в порядке вещей. А если я видела перед глазами какие-то примеры, ну вот тех людей, которые же долго кололись, то я думала, что со мной никогда подобного не случится. Я никогда не опущусь. Я всегда буду контролировать ситуацию. Однажды, ну вот я пока кололась, родители долгое время не знали, что я употребляю наркотики. И вроде в семье все было нормально. Я жила такой двойной жизнью. На улице я была одна, а дома совсем другая. Старалась приходить поздно, когда родители уже спали, чтобы они не видели ничего подозрительного в моем поведении. Потом, когда родители узнали, для них, конечно, это просто, ну, была трагедия. У меня отец плакал. Я никогда раньше не видела его слез. А здесь просто он, ну, рыдал навзрыд. Взрослый мужчина и рыдал. Мать тоже рыдала. Просто, ну, я видела, что что-то не то. Мне как-то стало их жалко. Я поняла, что я им какую-то боль причинила. Они меня повели к врачу, я согласилась идти лечиться. Мы вот пришли к наркологу, они там тратили деньги на лекарства. И я вроде тоже согласилась, ну, чтобы не видеть вот их переживания эти, потому что я тоже любила родителей, они меня любили. Я вроде согласилась, как, ну, отказаться от этого, чтобы опять у нас в семье был мир и покой такой. Вот, в общем, прошла курс лечения, и вроде пока была дома, думала, все в порядке. Родители тоже так, ну, вроде успокоились. Но потом я, ну, поняла, что мне все равно этого хочется. Дома были проблемы постоянные. Я начала дома воровать деньги. Мне не могли родители ничего доверить. Отношения очень изменились, конечно. Поначалу они как-то пытались мне помогать. Много раз я им говорила, что все там бросаю. Они мне хотели верить, потому что, ну, все-таки мать всегда говорила: ты моя дочь, я никогда не представляла, что у тебя будет такое будущее. Когда я тебя рожала и растила, пока на руках своих держала, я никогда не могла представить, что это будет с тобой. Отец тоже очень изменился сильно. Резко очень постарел, я просто не знаю. Он начал выпивать. Я видела, что ему это боль причиняет, но он такой человек, он всегда это в себе держал. Поэтому он начал выпивать, и дома постоянные конфликты были. Я помню его слова, как он кричал, что «я тебя убью все равно, ты не будешь жить и мучить нас». Ой, это просто был кошмар какой-то, конечно. И для родителей, и для меня. Мне было страшно от самой себя, потому что я понимала, что просто, ну, я не могу тормозить. Что какие-то вещи я делаю, какие раньше бы никак ни за что не сделала. И я очень часто вспоминала такие моменты, когда смотрела на других людей в этой проблеме и думала, что как они могут так поступать? Я лучше колоться не буду, но это не буду делать. А проходило какое-то время, и я начинала заниматься тем же самым. У меня были друзья, которые тоже были в такой же проблеме, как и я. Они кололись. Мы даже вместе с ними кололись. Были вот подруги такие, ребята. И долгое время я их не видела. А потом как-то встретила и смотрю, у них совершенно другой взгляд. Я видела, что они не под наркотиками. И они мне рассказывали о центре, что есть такое место, где обретаешь новую жизнь. Людям помогают. Можно просто избавиться от наркотика. Ну, я как-то относилась к этому так, смеялась просто про себя. Проходило какое-то время, но они не кололись. Действительно, у них, ну, жизнь изменилась. У них появились семьи, дети. Они радостные были, счастливые. Они мне говорили о Боге тоже. Приглашали в церковь и говорили, что жизнь может изменить Иисус. Что Он умер за меня, что Он любит меня. А вот эти слова, когда

0: Радиопрограмма «Лицом к лицу».
1: Незадолго до того, как я попала в центр, я уже не жила дома, я жила в притонах, где придется. Моя жизнь уже здесь, на земле, была похожа на ад, потому что очень часто нечего было есть. Это был кошмар, конечно, просто я не знаю. Мне всегда, я хотела, просто искала выход, я не знала, что делать. Я понимала, что эти наркотики, они сильнее меня. Что даже если переламываешься, то ты просто как пес на цепи. Потому что когда эта цепь разорвется, ты просто опять так же начнешь колоться с еще большим ожесточением. Я принадлежала полностью наркотику. Я не могла делать то, что я хотела. Если я кому-то что-то обещала, я не могла выполнить то, что обещала. Потому что я зависела от наркотика, зависела от того, уколюсь я или нет. Конечно, мне надоела такая жизнь, а выхода я не видела. Очень часто такое приходило просто, чтобы уйти из этого мира. Но все равно какой-то страх у меня был перед смертью. Я хорошо помню, как я сидела в грязном подъезде, вмазанная. И просто сидела, плакала, и всю ночь, для меня вот эта ночь, она промчалась просто как час. Я сидела, плакала и повторяла только несколько слов: «Господи, помоги мне, я никогда не буду колоться, если ты мне поможешь». И мне было страшно, я не хотела умирать. Я вот сидела, повторяла эти слова, и, знаете, Бог помог мне. И вот когда все отвернулись, даже родители, вроде самые близкие, самые дорогие люди, они отвернулись от меня уже все, поставили на мне крест. Но Бог, Он так не думал. И вот когда все поставили крест на мне, Он просто протянул руку помощи. Самые близкие люди отказывались от меня, а Он помог мне. Мои друзья тоже были наркоманами, которые они прошли реабилитацию в центре. И они мне рассказывали, часто очень встречали в городе. Еще когда я была наркоманка, они мне говорили об этом центре, что неплохо бы тебе туда поехать, может, жизнь бы твоя изменилась. Но я как-то так особо не верила в это. И вот когда пришли очень тесные обстоятельства в мою жизнь, я просто вспомнила о том, что они говорили про такое место, и думаю, ну все уже, край, куда деваться, больше не могу. Если останусь, я просто понимала, если я останусь здесь, в городе, то я просто умру. Я четко поняла, что у меня только один путь. Это идти вот к Богу. И вот я когда ехала в центр, то я для себя просто решила, как бы не было тяжело, какие бы трудности там ни были, все, ну, меня ничего не испугает. Я буду делать все, что мне будут говорить, если мне это поможет.
2: Юля успешно прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Сейчас она вместе с мужем живет и работает в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они счастливы, что могут помогать тем, кто приехал на реабилитацию, освободиться от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Есть качество, которое можно превратить в жестокость. С помощью этого качества можно навлечь на себя проклятие. Кто же из героев Священного Писания не выдержал испытания этой замечательной добродетелью? Нередко это качество выступает как один из важнейших критериев в описании человеческих добродетелей. Однако в борьбе добра и зла это качество приобрело порочные особенности. Осторожно, честность. Друзья, предлагаю вам поговорить на тему честности, которой мы все жаждем, мы стремимся к честности, мы говорим о некоторых людях, это честнейший человек, ему можно доверять. Мы бы хотели, чтобы о нас также говорили, что это честный человек. Из прошлого вспоминайте, когда вы хотели бы заверить кого-то в правдивости своих слов, вы говорите «честная пионерская», правда? Кто-то добавляет еще какие-то клятвы, при этом говорит это с акцентом. В детской истории, в фильме про маленького Мука, сюжет интересный, кто-то может вспомнить, песенка волшебника Сулеймана. «Все по-честному, без обмана у волшебника Сулеймана». Однако комментаторы под этим видео дополнили. «Только шляпа из целлофана у волшебника Сулеймана». Мы хотели бы видеть честность в этом мире, но, к сожалению, не получается. Очень много обмана. Почему так? Ну, хотя бы начнем с того, что мир наш согрешил. Кто виновник греха на планете? Это лукавый дьявол, древний змей, сатана, знаете все его образы. И помните вот это лукавство, и еще одно описание важное, которое добавляется к сатане, это отец лжи. Соответственно, в мире, который греховен, который извратил свои пути, будет не истина, а ложь. Напоминаю, Священное Писание определяет Бога как истину. Бог есть истина, Святой Дух есть истина. Господь Иисус о себе сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Что же будет делать дьявол? Ну, конечно же, будет максимально искажать все, что возможно. И саму честность может так представить, что она не будет работать. Была ли проблемой честность в древности? Если мы обратимся к Священному Писанию, а именно к книге пророка Иеремии, то найдем такие слова. «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Интересно, как так люди трудятся, да, в кавычках, что устают? Оказывается, по мнению пророка Иеремии, можно лукавствовать до усталости. Приучить свой язык лгать и лукавствовать до усталости. Сложно, да? Нам бы уставать от хороших дел, а мы, к сожалению, часто устаем от плохих дел. Такое ощущение, что Иеремия описывал нашу с вами действительность. Если вы живете в мире, в котором все правдиво, наверное, надо снять розовые очки. Чтобы это проверить, сходите сегодня в магазин. И когда вы будете пытаться выбрать товар на основании своих желаний, скорее всего, вы столкнетесь с целой индустрией, потому как не сказать вам честность и не как вам передать правду, но с тем, как выманить ваши деньги, заставить манипулировать вами, используя всякие психологические уловки, маркетинговые ходы и так далее. Обидно, что за все, что нам предлагают, нам приходится платить. То есть за обман платим мы, конечный потребитель. Ну, с одной стороны, действительно нужно стремиться к правде и истине, нужно быть честным, нельзя обманывать. Это повеление, которое мы еще нашим детям даже говорим, правда? То есть, сыночек, доченька, будь честный, не обманывай папу. Накажу не за то, что ты что-то плохое сделал, а за то, что пытался скрыть, обмануть. Вот родителям это, наверное, больнее. Но напоминаю, дьявол пытается извратить даже самые красивые, благородные качества характера. либо заставить ими так пользоваться, ну, чтобы это выглядело, как будто слон оказался в посудной лавке. То есть человек берет что-то доброе, хорошее, начинает неправильно этим пользоваться, и получается трагедия. Подобный пример легко увидеть в ситуации такой бытовой с детьми. Когда ребенок берет хороший папин инструмент и начинает им пользоваться как придется. В итоге ремонт и инструменты, и всего вокруг обеспечен. Честность однажды, да не однажды, не на руку бывает. Дамы, сейчас вопрос к вам. Вы бы хотели, чтобы ваш супруг, невесты, а ваш жених, был с вами предельно честен, и поэтому, придя к вам в романтический вечер или в вечер, когда желает сделать вам предложение или сказать что-то доброе, приятное, начнет с честного рассказа про то, как зарабатывают цветочные магазины на людях, как дорого стоят цветы, как быстро эти цветы увядают. Расскажет вам честную историю вот этого цветочного бизнеса и скажет: я тебе вместо цветов подарю, ну, пару купюр. И купи себе что-нибудь максимально полезное, и это будет честно. К сожалению, или к счастью, скорее к счастью, дамы хотят, чтобы их немного обманывали. Вы хотите себе в подарок цветы, они простоят максимум неделю, и вы их выбросите. Если заранее вам эту историю сказать, вам не понравится, вы скажете: нет, обмани меня, подари мне цветочки, я буду смотреть, как они в течение недели увядают, но у меня будет радость на душе. Чувствуете? В каких-то вопросах мы не хотим честности. Мы хотим пребывать в сладком обмане. Правильно это или нет, это другой вопрос, но вот факт налицо. То есть честность не является таким своеобразным абсолютом. Но давайте перейдем к конкретному библейскому сюжету, когда честность привела к невероятной трагедии. Когда человек решил быть честным, более того, он опередил на тысячелетия некую богословскую идею, начал ее осуществлять и стал просто проклятым человеком, окаянным. Говорим сегодня о Каине. Мы обращаемся к книге «Бытие», 4 главе, и находим там интересное описание того, как два человека, впервые рожденные на этой планете, ну, помните, Адам и Ева сотворены, а Каин и Авель родились, как положено, всем деткам. И вот эти два повзрослевших человека, Авель и Каин, идут поклоняться Господу. Авель принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. А почему? Потому что Каин принес от плодов земли дар Господу. Давайте будем честны. Вы бы увидели вот два этих жертвенника. Жертвенник Каина и жертвенник Авеля. Под каким вы поставили бы лайк? Какой бы вы жертвенник репостили? Какой можно было сделать фотообоями? Какой жертвенник вызывает приятные ассоциации, впечатления, эмоции? Ну, конечно же, жертвенник Каина. Почему? Там капли крови нет. Жертвенник Каина – это красиво украшенное дизайнерское произведение. Каменное сооружение, и на нем плоды земли. Сливы, яблоки, груши, тыквы, арбузы, топинамбур, что хотите. Красиво. Смерти нет, жизнь. Бери и ешь, красота. А жертвенник Авеля что из себя представляет? Представьте себе, лежит убитое животное. Может быть, снята шкура с этого животного. Ну, дальше боюсь описывать, кто-то слишком впечатлительный и воображающий может плохо себя почувствовать. То есть при честном подходе к воспринятию этих картинок жертва Каина выигрывает. Но это только на первый взгляд, потому что есть более глубокий уровень честности или правды, которая не в картинке, не в впечатлениях, не в эмоциях выражается. Но что угадал Каин? Почему он не захотел, хотя знал, как надо поклоняться Господу? Каин не захотел принести жертву так же, как Авель, а знал, потому что его отец такие жертвы приносил. Отец рассказывал про то, как, выходя из сада Эдемского, Адам был облечен в одежды кожаные. Просто до этого Каин сам лично не совершал таких жертв. Теперь он, как самостоятельная взрослая личность, начинает поклоняться Господу, строить с ним отношения. Но не желает это делать по тому сценарию, который говорит Господь. Первый, кто принес жертву, сам Господь, давший одежды кожаные. Не нравится это Каину. Знаете, мы в Библии находим своеобразный ответ, почему, наверное, пророчески, я не знаю, каким образом, но Каин таки преодолел время и понял очень важную идею. А на самом-то деле эти жертвы, кровные жертвы, не работают. Что за нонсенс? Почему я это утверждаю? Кто-то может сказать, да нет, жертвы должны были быть. Я вам процитирую из послания апостола Павла к евреям, главы 9. И мы находим описание, которое говорит Павел, рассказывая о кровных жертвах. Интересно. Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Вот эта прежняя скиния, земная, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы. И вот здесь интересное описание. «Не могущие сделать в совести совершенным приносящего». Смотрите, что утверждает апостол Павел. «Дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». Надеюсь, этот текст понятен. Понятно, что это синодальный, может быть, сложно выраженный. Давайте современным языком. Дары и жертвы не могут очистить совесть человека, приносящего эти жертвы. Аллилуйя. Каин, оказывается, знает, что это не работает, поэтому не делает это. Ну, честный же человек. На несколько тысяч лет опередил богословие апостола Павла. Но, видимо, такая честность неуместна. Мы должны с вами понять, что Господь утверждает эти кровные жертвы не для того, чтобы сами эти жертвы очищали людей. Если бы приносимая жертва очищала людей, то знаете, кто был бы самым святым? Тот, кто самый богатый и кто имеет много стад. Нагрешил, жертв наприносил и очистился. Ешь, пей, душа, веселись, святой да нельзя, омытый кровью жертвенных животных. Логично, а если ты бедный, у тебя нет права грешить. А если согрешил, ну как ты отмоешься, у тебя денег нет, стад нет, вот и ходи проклятый. Похоже, знакомо. А именно так и получилось в истории многих народов. У тебя много денег, молодец, ты можешь перекрыть все свои беззакония. Вот вам рецепт коррупции. Много денег, меньше виноват. За миллиардное хищение можно отделаться штрафом, а за украденный мешочек с зерном можно сесть в тюрьму на долгие годы. Знакомо, правда? Расстрел можно схлопотать, если ты не прикрыт ничем. Можно купить индульгенцию, как это было в средние века. У тебя же много денег, значит, ты более святой. Вот она, жертва Каина. Или честность Каина, если бы он так воспринимал. Апостол Павел поясняет эту идею. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Что бы мы ни приносили, как бы мы ни хотели поклониться Господу, как бы мы ни давали обещания, «Боже, я тебе храм поставлю, часовню поставлю, я в церковь денежку принесу». Все эти действия, ну, уже современного формата, не могут очистить человека. Тогда, может быть, не нужно этого делать, не нужно ничего жертвовать, не нужно было в древности приносить что-то Господу, ну, вот как кровную жертву. Авраам, наверное, ошибался, ну, не хватало ему ума от апостола Павла. Так что ли? Конечно же, нет. Мы находим идею в Священном Писании, что в том же от апостола Павла в письме к Ефесянам он говорит: «Никто да не осуждает вас за пищу, за питье, или праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть некие предметы, некоторые действия сами по себе смысла не имеют. Но они имеют смысл в том, что они на что-то указывают. Ну, простой пример. Когда вам звонит телефон, и вы сделали себе аватарку звонящего. И когда вы видите фотографию звонка, вы же не общаетесь с фотографией. Вы понимаете, что звонит дорогой вам человек, ну, допустим, супруга или ребенок ваш, и по фотографии вы видите. И вы могли бы продолжать, видя, что это фотография ребенка, начать с ним разговаривать. «Привет!» Ну, получился бы разговор? Наверное, нет, надо нажать. «Ответить», и там будет уже настоящий голос. И вы прикладываете телефон и начинаете разговаривать с живым человеком. Ну и это тоже опосредованно. Телефон, номер, связь – это все не настоящее. Вы потом говорите: «Давай встретимся дома, когда придешь домой, хорошо». И когда вы приходите домой, встречаетесь, вот настоящее общение. Но чтобы это общение состоялось, первое, у вас аватарка, которая позволяет вам угадать, что это номер телефона. Вы его не сбрасываете. Вы видите, вам звонит дорогой человек. Вы с ним разговариваете, это голос, но это всего лишь голос. Вы не будете продолжать с ним общаться день, другой, третий по телефону. Все знают, что это недостаточно. Но вы можете договориться о встрече, а потом прийти и встретиться, обняться, угощать, праздновать и так далее. Есть вещи, которые ведут к будущему. Кто-то сегодня говорит: я не люблю ни соцсети, ни телефоны, ничего, я такой вот ретро-человек. И лишает себя возможности воспользоваться инструментами для общения. Зачем усиливать какую-то аскезу, лишать себя благословений от научно-технического прогресса? Но еще раз, есть тень будущего, а есть тело в чем-то. Вот Павел говорит, что жертвы, которые тысячелетиями приносились, сами по себе, они не очищали людей. Но они указывали на будущего Мессию, на будущего Агнца. И человек, который год, другой, третий, десятилетия приносит жертву, он учится жертвовать, он понимает, что грех приводит к смерти, но на самом деле настоящее избавление будет во Христе. Сегодня в современном мире мы можем сталкиваться с таким обрядом, как святое причастие, которое совершается и с обрядом многоомовения, и с преломлением хлеба, и вкушением этого хлеба, и питья вина. Это ли освящает? Нет, конечно. Но это напоминание, потому что Господь сам сказал: вы смерть Господню возвещаете вот такой трапезой, таким действием вы что-то символизируете. Кто-то говорит: это не работает, я не буду этим пользоваться. Такой невероятно честный, плохая честность. Честность, которая не позволяет тебе воспитывать себя. Еще раз, в школе, когда вы проходите учебную программу, вам дают учебник физики, химии, геометрии, но сам учебник не является инструкцией к жизни. Настоящей инструкцией является инструкция, выписанная какому-то агрегату, электромотору, к станции опреснения воды и так далее. Вот там жизнь, там рабочий процесс. А в школе у вас есть учебник. Если вы возьмете эти учебники и попытаетесь жить по этим учебникам, скорее всего, не справитесь, потому что в учебниках лишь схемы, лишь базис. А жить нужно по настоящим инструкциям и с настоящими устройствами, инструментами и так далее. Но без школы вряд ли получится. Некто приходит и говорит: да я как-нибудь методом тыка, начинает экспериментировать с инструментами и так далее. И что получается? Ну, в сервисный центр приходится ехать. Это в лучшем случае, либо выбрасывать испорченную вещь. Давайте вот эти притчи из жизни применим для себя и к честности будем относиться максимально выверенно. Апостол Павел говорит о том, что отношение к жертве Иисуса Христа нас несколько должно дисциплинировать, нас настраивает правильно себя вести. Давайте прочитаем этот текст. Это письмо к евреям, глава 10, где апостол Павел говорит, что мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, который вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, вот этот путь новый и живой. И да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. То есть Павел говорит, мы, смотря на это очищение, на этот учебник, начинаем жить. Но жить как? С искренним сердцем. Это замечательно. Это значит честно. С полною верою, при этом очистив от прежней порочной совести и от грехов, и тело свое омыв. То есть здесь и физическое освящение, и исповедание будем держаться неуклонно. И все это на основании того, что Господь верен. Господь что-то обещает, Он не обманывает. Интересное сочетание. Вот такая честность, конечно же, нужна, она приемлема. Бывает так, что некоторые люди хотят проявить максимальную честность. Они заявляют о ней. Я как вот сказал, как отрезал. Я люблю, чтобы все без фальши. Такие люди, к сожалению, часто прибегают к честности как к инструменту жестокости. А почему бы поступить несколько по-другому? Проблема возникает тогда, когда мы решаем быть честными и надменными, а не честными и добрыми. Запомните эту идею. Некоторые люди воспринимают честность как абсолют и пытаются применить ее именно в абсолютном таком значении. Я скажу абсолютную правду, и при этом не будет места доброте, пощаде чувств, учету мнения, психологии других людей, желание покрыть недостатки другого человека. Но не покрыть в плане содействовать, а в плане компенсировать, чтобы человек не упал под ношей какого-то нечестия, греха и скверны. Почему бы честность не начать сочетать с добротой? Кто-то же берет честность как инструмент, чтобы убивать, чтобы ранить. Конечно же, в таком отношении мы с вами не должны идти по пути какой-то такой святой лжи. Небольшой пример. Однажды к Иисусу подходят его противники, они часто пытались его в чем-то уловить и говорят, а вот какую силу ты это делаешь? Тогда Иисус не проявляет честности, почему-то не отвечает и задает встречный вопрос. А крещение Иоаннова, оно откуда? От человеков или с небес? Они посовещались и говорят, мы не знаем. Иисус говорит, ну и я не отвечу. Вот вам иллюстрация того, что можно было бы пытаться сказать что-то честно. Вот задали тебе вопрос, а ну-ка я сейчас отвечу очень честно, правдиво, в лицо. Ничего не боясь, скажу правду. Не делает так Иисус. Потому что сейчас такая честность неуместна. Потому что сейчас эта честность, это все равно, что взять бисер и бросить перед свиньями. Нам, друзья, нужна вот в этом стремлении к честности не наивность, но мудрость. И как бы это странно ни звучало, мудрость змеиная. Есть такое повеление в Библии. Будьте мудры, как змеи. Не хитры. Не смейте хитрить, как змей. Кто хитрит, как змей, скорее всего, дитя змея. Бог говорит, будьте мудры, как змеи. Иисус проявляет эту мудрость. Он мог бы ответить честно, но говорит, давайте я вас спрошу. А раз вы так отвечаете, тогда извините, и я не отвечу. Вопрос закрыт. И честность тут себя не проявляет. Почему? Он лжет? Нет, он просто не говорит ничего. Потому что бесполезно таким людям с плохим сердцем, с испорченной совестью, с плохими мотивами что-то говорить. Даже абсолютную правду. Еще один важный сюжет, который был в истории Господа Иисуса Христа, когда Он склонился и решил омыть ноги ученикам. И по правилам, вот так честно, кто-то из учеников, а имя его вы знаете, это Петр, попытался воспротивиться. «Не умоешь ног моих вовек». Вроде бы честно, говорит Петр, не должен учитель омывать ноги ученикам. И честно не должен. И Петр максимально искренен в этом. А Господь говорит, не умою ног твоих, не имеешь части со мною. Ты хочешь быть честным или хочешь быть омытым? И Петр тут же испугался. Господи, руки, ноги, голову, все омой. Иисус опять говорит, рвение у тебя хорошее, честное, но омытому нужно только ноги омыть. И даже если ты чего-то не понимаешь, прояви сейчас нечестность. Типа, я не понимаю, можно я этого делать не буду? Я пошел. Нет, не имеешь части. Сейчас делай, даже если не знаешь. Ты понимаешь, что это правильно? Да. Понимаешь, как это работает? Нет. Но это правильно? Да, правильно. Делай правильно. Друзья, мы с вами должны усвоить урок. Честность – это в какой-то степени проявление любви. Но что делает любовь? Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Если мы о себе говорим, что мы не имеем греха, то, конечно же, обманываем самих себя, истины в нас нет. Нам нужно признавать свои ошибки, быть честными с самими собой. Надо исповедоваться Господу и получать Его прощение. Он обещал, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, все это называется честностью, простит нам грехи наши и избавит нас от всякой неправды. Уверен, каждый из нас будет стремиться к тому, чтобы совершить эту правду Божию и использовать честность так, как того хочет Господь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Андрей Якимов.
2: Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем говорить с вами о встрече с Богом. Потому что многие люди сегодня думают об этом, думают, как с ним можно встретиться, где его можно найти, как увидеть. И в этом размышлении нам сегодня помогут наши друзья, ребята. Я вас тоже приветствую. И мы начнем наше размышление с такой цитаты. Возможно, вы ее когда-то слышали. «Когда у человека исчезает надежда, у Бога появляется шанс». Это говорит о том, что когда человек доходит уже до самого последнего своего этапа, где уже он ничего не видит, у него появляется возможность встретиться с Богом. Это часто бывает такая очень сложная ситуация в жизни, какая-то не поддающаяся контролю. Но мы сегодня будем говорить не о такой ситуации, а абсолютно противоположной. Но прежде я хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, почему человеку трудно бывает встретиться с Господом? Почему ему сложно его ощутить, может быть, услышать, понять? Какие у вас есть...
3: Потому что он ему не нужен просто, поэтому...
2: Да, кому-то он вообще и не нужен. То есть ты живешь, занимаешься своими делами.
4: Кто я, а кто он? Зачем мне нужен? Я тот самый крутой. А вот там потребует что-то, мне еще что-то надо сделать. Зачем мне это надо?
2: Ну, то есть у человека есть явное нежелание встречаться с ним, да?
5: Может быть, желание есть, но человек просто думает, а вдруг его нет, я же его не вижу. А еще когда рядом какие-то друзья, которые говорят, ну, где Бог? Где он в твоей жизни вообще? И, приводят какие-то доказательства в пользу того, что его нет. Конечно же, у человека как бы созревает такой вопрос, а где ты, Бог? Если ты себя не проявляешь, не показываешь, где ты?
2: То есть есть люди там в твоем окружении, которые говорят, а я вот Бога встретил, да, я его слышу. А ты смотришь на свой опыт жизни и понимаешь, что у тебя нету такой встречи. Я правильно понял?
5: Либо наоборот. Либо ты как раз-таки ищешь Бога, а все вокруг говорят, да его нет, ты чё?
2: Угу, спасибо, да. Еще какие причины?
6: Может быть, многие люди именно намеренно не ищут Бога, потому что считают, что у нас слишком много не самых радостных моментов в мире, и зачем такой Бог, если он настолько жестокий, что-то в этом духе.
2: Угу. Да, действительно, если посмотришь на события в мире, где голодают маленькие дети, да, где случаются авиакатастрофы, где много несчастья, то ты не хочешь, может быть, такого Бога искать? Зачем он тебе? Угу, спасибо.
7: Да, у меня есть друзья, которые не верят в Бога как раз по этой причине, потому что если поверить в Бога, то они думают, что либо он злой, либо пусть его вообще не будет в моей голове, что почему он допускает все эти вот страдания в мире, все эти то, что происходит.
2: Спасибо, спасибо. Я бы хотел сегодня с вами сосредоточить наше внимание на таком моменте, как благополучие. Вы его никто не высказали, но я бы хотел его обозначить. Потому что если человек не знает Бога или считает, что он жестокий, то ему необходимо встретиться и познать его, чтобы увидеть его любовь, чтобы увидеть его доброту. И мы сегодня как раз-таки поговорим, как же с ним можно встретиться. Мы с вами заострим, как я уже сказал, внимание на благополучии. Потому что благополучие бывает как раз-таки тем моментом, который мешает нам встретиться с Господом. Возможно, вы слышали когда-то в своей жизни о эксперименте, который называется «Вселенная-25», «Universe 25». Слышал кто-то из вас? Нет. Я вам сейчас расскажу об этом эксперименте. Этот эксперимент однажды провел такой исследователь по фамилии Кэллухэн. Суть этого эксперимента заключалась в том, что он выбрал, место очень хорошее, оборудовал его, создал мышиный рай. Это было большое помещение, в котором были все условия для идеального проживания мышей. И он поместил в эти идеальные условия 4 пары мыши. Вообще, вся эта конструкция, она была рассчитана на 15 гнезд, и Это были достаточно большие гнезда. В этих гнездах могло поместиться в итоге 3840 мышей. Что произошло? Эксперимент начался в 1968 году, когда исследователь поместил в этот загон 4 пары мышей, и он начал наблюдать, как будут развиваться далее события. Некоторое время мыши очень быстро размножались, потому что были все условия. Как я уже упомянул, загон был рассчитан на 3840 мышей, а еды подавалось столько, что можно было накормить 9500 особей. Представляете, да? То есть нехватки в пище у них не было. Нехватки в каких-то материалах для строительства гнезд тоже не было. Все было идеально. Но к июню 1972 года эксперимент завершился. И если в самый пик эксперимента мышей насчитывалось 2000 пар в этом загоне, то к концу эксперимента их осталось всего лишь 122. Почему? С течением времени, когда мыши размножались, питались, друг с другом как-то там общались, взаимодействовали, начали появляться такие новые поколения, которые не могли сменить предыдущие из-за того, что предыдущие долго жили, они не умирали, и эти новые поколения не могли никакой себе социальной роли найти. Они начали демонстрировать деструктивное поведение, они начали быть такими апатичными, безразличными. Они сгруппировались в центре этого загона и были всеми отвержены, всеми теми, кто до них оказался в этом загоне. В итоге у них был потерян интерес к размножению, к каким-то еще другим функциям, которые выполняют мыши. И начал процветать каннибализм, начали твориться ужасные вещи, и, в общем, мыши начали вымирать. В итоге их осталось 122. И этот эксперимент говорит нам о том, что вот такие идеальные условия, они привели вот этих мышей к деградации. Они привели их к вымиранию, по сути дела. Так вот благоприятные условия, они могут быть нашей клеткой, в которую человек входит сам. И даже после того, как он осознает, что он находится в этой клетке, то не все могут решиться выйти оттуда. Да.
7: Но мы же говорим про мышей. У мышей нету разума, нету как бы... Они не могли, вы сами сказали, они не могли найти себе социальную роль. Угу. Но с людьми же это не так.
2: Да, это всего лишь эксперимент с мышами, который может нам намекнуть, как может происходить вообще, могут происходить события в человеческом обществе.
8: Про людей могу не согласиться, потому что у людей идет развитие только через боль и через прохождение испытаний. Если мы будем довольствоваться всем, что есть вокруг нас, и не развиваться... То есть, точнее, не будет толчка к развитию. У нас будет все, и мы не будем... Это... Мы не станем лучше. Вот.
2: Я об этом и говорю, да. Я о том и говорю, что вот эти благоприятные условия часто человека как раз-таки вводят в состояние стагнации. То есть он не развивается и никуда не идет. Но это, конечно же, может быть не абсолютный факт, но во многих случаях именно так. На основе этого эксперимента потом... Были построены интересные теории исследования человеческих уже городов, и ученые находили прямые связи с тем, как было там у мышей, и с тем, как получалось потом у людей строить свои взаимоотношения. Но я этот эксперимент рассказал только для того, чтобы проиллюстрировать, что благополучие может быть иногда клеткой. А нашей клеткой вот это может стать вот это неблагополучие. И таким образом благополучие, оно уже здесь выступает как такой негативный фактор, да, как нечто разрушительное для человека. И к этому разрушительному человек тоже привыкает и часто не хочет от этой модели поведения отказаться. Был еще один интересный эксперимент, который уже ставил Мартин Селигман, он ставил его над собаками, коротко расскажу. Суть этого эксперимента заключалась в том, что было выбрано 3 группы собак, и все они были на привязи. Отличие состояло в том, что первая группа собак просто сидела на привязи, вторая группа собак сидела на привязи, но испытывала удары электрическим током. Пол был оборудован таким образом, что их било электрическим током. Да, это был жесткий такой эксперимент, но такое было. Но они могли остановить это. У них была специальная кнопка, нажав которую своим носом, собаки могли прекратить поступление электрического тока. Третья группа собак, им повезло меньше всего, потому что они были на привязи, и удары электрическим током они никак не могли контролировать, они никак не могли их прекратить, они просто их переживали. И в итоге, после определенного времени, этих собак отвязали, их отпустили. И что интересно, когда их отвязали и включили электрический ток для второй и третьей группы, то произошло следующее. Первая группа, которая вообще не была подвержена ударам электрическим током, они убежали, перепрыгнули через ограждение и убежали. Вторая группа собак, также почувствовав удары электрического тока, быстро сбежали из этого загона. Но третья группа повела себя очень интересно. Все они без исключения легли на пол, начали скулить и дальше терпеть удары электрическим током. Это как иллюстрация того, что человек бывает привыкает к даже вот таким негативным обстоятельствам. Часто и животных, и человека можно приучить, так сказать, к беспомощности. Этот эксперимент показывает, что бывает такое, что кто-то становится приученным к беспомощности и становится неспособным на какие-либо действия. Но вот в этих экспериментах есть один нюанс. Как вы думаете, какой? Вот в чем грязь этого эксперимента? В чем он неверен?
3: То, что эксперименты на животных.
2: На животными эксперимент. Раз, спасибо. Еще в чем?
7: Но в отличие от людей, у них не было выбора.
2: Да, у них не было свободы, реальной свободы. У них не было ее. И они находились в условиях, когда они не могли ничего другого предпринять, ничего не могли выбрать.
3: Так у людей могут быть тоже такие же обстоятельства, не свободы.
2: Но бывает и такое, да.
3: Вот оно сложится так и все.
7: Угу. Но ты на то и человек, и на то у тебя есть мозг. Не бывает таких ситуаций, из которых ты не можешь выбраться.
2: Ну, к примеру, если ты в тюрьме, да, ты об этом говоришь, Сергей?
3: Нет, нет, нет, типа, просто иногда бывает такое, ну, в общем, то, что есть какой-то известный человек, его все начинают резко ненавидеть за какой-то поступок, за который он, по правде, не виноват, но так сложилось, что все посчитали, что он виновен, и, ну, и полился хейт, и все, ну, что делать человеку?
2: Он оказался в таких обстоятельствах.
3: Да, и все, минус имя, и все, и дальнейшее будущее.
2: Да,
3: либо
2: спасибо.
3: Умирать, либо не знаю, что делать.
2: Но я бы здесь согласился больше с Леной, потому что она говорит о том, что у человека все-таки выбор всегда есть, вот этот ментальный выбор. То есть отношение к ситуации у него может быть как бы свободным.
3: Так без проблем. Просто есть планета людей и критическая масса, с которой ты не поспоришь.
2: Угу.
3: И что бы ты ни сказал про себя, да, типа, мне все равно на вас. Угу. Ну так и им все равно на тебя. Соответственно, у тебя нет работы и все. Пожалуйста.
7: Тут есть момент привычки, момент воспитания. То есть у них были неравные условия. У одних собак они не были привязаны, другие собаки были привязаны. Кто-то, ну, родился в семье, где его учили всегда там зарабатывать, да, стремиться к лучшему, а кто-то родился в семье, допустим, ну, не очень благополучный. И он не знает, как, ну, что делать, чтобы ему выживать. И очень часто у таких людей как раз-таки нет надежды на будущее, потому что они просто не знают, что можно жить по-другому, как и эти собаки тоже. То есть, мне кажется, жестокость была в том, что у них были разные условия, и что последние вот эти вот собаки, которые были привязаны, у них не было выбора действительно. То есть они, у них была привычка сидеть на месте, они просто не знали другой жизни.
2: Угу.
7: Но потом условия изменились, и у них был шанс.
2: У них появился выбор.
7: Да. Ну, у человека всегда есть выбор. Вот эта ситуация со знаменитым человеком. Недавно был конфликт. Там, в общем, одну звезду обвинили в избиении его жены, в общем. И все в это поверили. Она подала на него суд, отсудила приличную сумму денег. Но он говорил о том, что как бы это все ложь, я не виноват, никто не поверил. Но через 2 года всплывают звонки этой девушки. Она звонила психологу и говорила о том, что я его бью, в общем, и выставляю вот это все так. Во-первых, справедливость всегда восторжествует. Ну, каким-либо способом. Если ты реально не виноват, не бывает такого, то что самое важное — это вести себя в такой ситуации, ну, когда вот весь мир против тебя,
9: то, как ты считаешь важным. Если ты знаешь, что ты не виноват, угу. ты не виноват. Ну, и не бывает себе, да? такой... Да, просто если ты начинаешь агриться в ответ, люди еще больше агрессируют на тебя. Ну, как бы... Ты можешь исправить любую ситуацию. Я не верю в то, что бывают такие ситуации.
10: Спасибо, Елена. Ну, к примеру, пример с Иисусом. Люди на него настолько обозлились, что они все-таки довели это все дело до убийства.
9: В этом и был план. Это нехороший пример, потому что в этом и был план. Тогда бы у нас не было ходатая, если бы этого не произошло. И вся ситуация, ну, как бы она происходила именно к этому.
10: Я согласна, это был план, но лишь потому, что Бог знал, что люди так поступят. То есть у людей, по сути, был выбор, убить его или не убить. Это же Бог же их не заставлял так поступать. Угу.
3: Времена инквизиции.
2: Ну хорошо, давайте мы сейчас немножечко остановимся, потому что уже начинаем уходить немножко от темы. Я бы хотел вот эту мысль, так скажем, зафиксировать. То, что не свобода, она деструктивно действует на человека. Вы с этим согласны? Я думаю, что с этим многие согласятся, что не свобода, она деструктивно действует. Но свобода, в свою очередь, она действует позитивно. Ну или, во всяком случае, дает шанс к позитивным каким-то переменам в жизни. И, ну, раз мы уже много о животных говорим, то вспомните, к примеру, австралийских кроликов, которых завезли на этот континент, да? Что произошло? Они там бесконтрольно размножались и чувствовали себя самым лучшим образом, потому что у них не было там естественных хищников и так далее. Они развивались, они прогрессировали, у них была свобода. У них не случилось так, как у этих мышей. Вот. И для человека свобода тоже — это некая возможность. Я хочу вам загадать загадку. Вы готовы услышать ее? Хочу загадать загадку. Но если кто-то знает, дайте шанс тем, кто ее не знает, отгадать. Хорошо? Итак, внимание, загадка. Отец и его сын едут в машине по большой дороге. Вдруг отец отвлекается, и происходит авария. Машина ударяется в телефонную будку. Отец моментально погибает, а сын получает тяжелые ранения. Его быстро перевозят в ближайшую больницу, где выясняется, что его внутренние органы серьезно повреждены. Немедленно приглашают видного хирурга, который приезжает и, войдя в операционную, чтобы обследовать мальчика, тяжело вздыхая, произносит: «Я не могу оперировать этого мальчика, он мой сын». В чем же дело? Отец мальчика ведь умер. Как же может быть мальчик сыном хирурга?
8: Это мама.
2: Спасибо большое. Все остальные немножечко подзадумались, да? В чем же тут подвох?
3: Он знал.
2: Да, ну, неважно, неважно. Но все немножечко подзадумались, потому что действительно, как это, хирург и он его сын, непонятно. Вследствие чего вот эта заминочка появилась? Почему? Почему вы сразу не смогли понять, что это его мама?
10: Наверное, особенность русского языка в том, что хирург — это, ну, как бы врач у нас... Ассоциация с мужским родом.
2: Так, спасибо.
6: Точнее, даже не совсем с тем, что хирург, а том, что назвали, что он вошел. Если бы, например, она вошла, то сразу бы было понятно.
2: Да,
3: она хирург.
2: Ну, мы назвали хирург, да. Ну и у нас есть такой стереотипчик, что хирург, хороший хирург — это мужчина. Согласитесь с этим, он есть. Это как бы тоже иллюстрация того, что мы с вами находимся в неких рамках, и мы с вами находимся тоже в некой несвободе в каком-то смысле этого слова. Каждый человек имеет вот эти определенные стереотипы, вот эту какую-то комфортную зону, как он привык мыслить, что он привык говорить, куда он привык ходить. И вот это его загоняет в такие, так скажем, рамочки. Но здесь вопрос следующий для вас. Каким образом вот эту ситуацию можно изменить? Каким образом можно человека из этого состояния несвободы вывести? Как вы считаете?
10: Ну, может, находить какие-то еще пути развития.
2: Ну, например?
10: Ну, что
2: вот я человек со своими стереотипами, со своими устоями. Что для меня будет вот выходом из этой зоны комфорта, вот, выходом к этой свободе?
8: Любознательность. Вам нужно будет задавать вопросы всегда и везде.
2: А я не
8: почему?
2: Хочу, вот мне нравится вот так жить. Не хочу я задавать.
9: Ну так об этом и речь тогда, и ты ничего не сделаешь. У тебя должно быть желание, чтобы
2: так,
9: что-то...
2: Так, хорошо, ну, спасибо. У кого произошло? Еще есть какие мысли?
6: Иногда бывают какие-то критические ситуации, которые помогают разрушить стереотипы, но это уже достаточно радикальный метод.
2: Марьяна, спасибо большое. Это очень хороший момент. Действительно, мировоззрение человека меняется только в одном случае. Атеист становится верующим, или наоборот, верующий становится атеистом в одном случае, если его мировоззрение сталкивается с чем-то, что оно не способно объяснить. Вот тогда человек реально стоит перед вопросом, ему вообще непонятно как. И вот эта возможность как раз-таки ему выйти на уровень выше, покончить с этой несвободой, попробовать выйти за рамки своих стереотипов,

0: говорил: бабушка, дайте, пожалуйста, семечек. И все бабушки мне давали семечек. Мне это так нравилось, я к этому так привык, что я практиковал это, ну, достаточно долго, может быть, класса до 7-го, до 8-го. Всегда это прокатывало. Я подходил к бабушке, там иду со школы: бабушка, дадите семечек. Ну, мне насыпали, держи, внучок. И вот однажды я иду со своим другом, подхожу в очередной раз к бабушке и говорю: бабушка, насыпьте мне, пожалуйста, семечек. Ну, так на меня посмотрела: ты что? Иди зарабатывай, покупай, приходи. И вот тогда у меня что-то начало шевелиться. Я понял, что не всегда, оказывается, это может работать. Я потом еще раз попробовал с другой. Опять такой же ответ, подобный. И в тот момент я понял, что да, не всегда будет все продолжаться именно таким образом. Нужно действительно начинать зарабатывать. И благодаря этому разрушению моего стереотипа я начал работать, ну, такие на себе, на карманные средства зарабатывать уже где-то лет в 12-13. Я находился в какую-то мелкую работу и подрабатывал. Итак, вот такая критическая ситуация, она может стать поводом к свободе человека. И мы говорим сегодня с вами о встрече с Богом. Встреча с Богом — это тоже такая категория, которая не может находиться в рамках. Встреча с Господом, она может пройти на территории свободы. Там, где человек выходит за рамки своих стереотипов, за рамки привычного поведения и так далее. Что Писание нам говорит о встрече с Господом? Давайте с вами прочитаем.
1: Можно вопрос сначала? А зачем выходить за рамки, если тебе комфортно? Ну, типа, зачем тебе что-то менять, если тебе хорошо?
0: Да. Когда критическая ситуация пришла, ты уже никуда не можешь деться. Ты либо в ней, ну, прозябаешь, да?
1: Так, а если не пришла?
0: Да, если ты ее не использовал, эту критическую ситуацию, ну, ты дальше как бы остаешься со своими стереотипами.
1: Нет, просто вы говорите, типа, так, что, мол, нужно выходить за рамки своей зоны комфорта.
0: Так.
1: Ну...
0: Но ты можешь и не выходить.
1: Да, и что, ну...
0: Ну и все, тогда тебе как бы дорога дальше закрыта. Ты можешь делать выбор.
2: Значит, люди, которые не выходят за рамки, не могут встретиться с Богом?
0: Да, которые замыкаются, становятся очень консервативными, и говорят, любой возможности, любой критической ситуации нет.
2: Но Бог же стучится в каждой двери.
0: Но я могу не открывать ему.
2: Но разве их... То есть люди, которые привыкли к стабильной жизни, никогда не встретят Бога?
0: Нет, я не сказал такого, что люди, которые привыкли к стабильной жизни, у них все равно будет этот момент выхода за рамки.
2: И другой ситуации нету? Нельзя встретить Бога, сидя на, ну, попе ровно, скажем так? Ну, если у тебя все стабильно, все хорошо, ты не можешь, да?
0: Ну, к примеру, ты сидишь на диване, да? Как да. Было сказано. А если ты вот действительно никогда не слышал о Боге, да, там и так далее, ты даже об этом не задумывался, и Бог вот как-то ему надо до тебя достучаться, ты такой человек, замкнутый в себе, в своей квартире, и ты вообще никак не контактируешь. Это фантастическая, конечно, ситуация, но такое может
1: причем
0: быть.
1: Причем здесь замкнутый человек? Ты можешь быть, в принципе, открытым человеком, но у тебя просто есть общество, с которым тебе интересно общаться. Там.
0: Так.
1: Пример того же мужика с завода. Угу. Ты пришел, там мужики, вы с ними поиграли в карты, поработали. Да. Пришел домой, хорошо. У тебя есть зарплата, у тебя есть на что жить. Угу. Ну, а чего, зачем меняться? Непонятно. Как бы, если его причем
0: мы
1: это
0: не
1: все
0: говорим
1: устраивает,
0: о необходимости
1: кайфует от
0: меняться. Мы не говорим о необходимости меняться. Мы сейчас никого не принуждаем к тому, чтобы меняться. Мы говорим, что есть такая возможность. Если ты хочешь, ты можешь ее использовать. Вот как бы об этом речь.
1: Угу.
0: Да, то есть...
1: Но это никак не влияет, типа, на то, что я с Богом могу познакомиться или не могу. Сейчас же есть телек, интернет, пожалуйста.
0: Да, ты можешь как бы узнать о Боге даже в своей комфортной ситуации. Бог стучит, вы правильно сказали.
3: А зачем выходить из зоны комфорта? Ведь если сам Бог говорит, я хочу, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. То есть, впуская Бога в свой дом, в свое сердце, мы стремимся к зоне комфорта и входим в еще больше зоны комфорта. Угу. По сути, мы выходим из зоны комфорта и входим в новую зону комфорта. И путешествие христианской жизни — это новая зона комфорта получается.
0: Вот это ключевой момент, то, что есть прогресс, есть движение. Я с этим согласен. И давайте прочитаем Марка 10:42. Из Библии текст.
2: Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими».
0: Угу. И дальше, пожалуйста.
2: но между вами да не будет так, а кто хочет.

0: хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Mm-hmm,
1: спасибо. Суть здесь ясна, да? Иисус говорит, кто хочет быть большим, будь для всех слугой. Это понятно. Дальше. Иоанна 14:6.
2: Иисус сказал ему, «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: Спасибо большое. Итак, мы уже две важные мысли можем подчеркнуть. Значит, первое. Иисус Христос говорит, кто хочет быть большим в Царстве Моем, будь для всех слугой. Это то, что говорит Бог. Это то, что Он предлагает сегодня человеку. Он предлагает быть для другого слугой, быть для другого некого рода, в неком смысле, служителем. Да? Далее говорится, что никто не может прийти к Богу, то есть встретиться с Ним, как, кроме только через Иисуса Христа. Далее идем. Иоанна 8, 32-36.
3: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им, «Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете».
1: Спасибо. Здесь говорится далее о том, что Иисус Христос, Он еще делает нас свободными. Матфея 25, 40 и 45 стих.
4: «И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И 45, угу. Да?
1: Да.
4: «Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне».
1: Спасибо большое. Если мы суммируем прочитанное, то получается, что с Богом мы можем встретиться только благодаря Иисусу Христу. С Богом мы с Иисусом Христом мы можем встретиться, будучи служителем для другого человека. Это как раз-таки тот момент, когда мы выходим из своей зоны. Это как раз-таки тот момент, когда мы покидаем привычные рамки. Когда ты вникаешь в проблему другого человека, это всегда, ну или часто неприятно, это часто неудобно, это часто нежеланно. Но это путь, который Иисус обозначает для нас, для того, чтобы встретиться с Господом. Сегодня для нас говорят, люди, ну часто такое можно услышать, это как бы помеха, тебе нужно обойти, тебе нужно обскакать, тебе нужно меньше кому доверять, тебе нужно меньше с кем общаться, ну, не по делу, так скажем. Делай все для своего прогресса личного. Писание говорит нам обратно. Оно говорит, будь служителем для другого, и тогда ты можешь встретиться с Господом. Получается, что один из наилучших путей для встречи с Господом и нашего развития является служение людям. Когда ты вникаешь в жизнь другого человека, ты погружаешься в абсолютно новый мир, незнакомый для тебя. Твои проблемы — это твои. Проблемы другого человека — это требует осмысления, это требует труда, это требует сил. И это как раз-таки возможность выйти за рамки стереотипов. Сегодня каждый из нас может пойти этим путем, может и не пойти этим путем. Господь предлагает нам вот эту возможность встречи с Ним. Вначале мы задали вопрос, как мы можем встретиться с Господом? И мы приходим к этому ответу, благодаря тому, что мы будем служить другому. Это очень хорошая возможность для того, чтобы встретиться с нашим Господом, чтобы мировоззрение свое обогатить и расширить, и таким образом достигнуть своей цели. Итак, мы сегодня поговорили о том, как мы можем встретиться с Богом, и мы отметили, что несвобода для человека, она является губительной. Она является тем моментом, который его замыкает, закрывает, и встретиться с Господом в такой ситуации становится очень сложно. И вторая мысль очень важная. Если мы хотим встретиться с Господом, то нам нужно выйти из своей зоны комфорта и стать служителем для кого-то, стать для кого-то поддержкой, стать для кого-то опорой. Пусть Господь вас благословит в этом, и я приглашаю вас попробовать этот путь освоить, попробовать пойти таким путем и встретиться с Господом в своей жизни. Всего доброго!
5: Вы слушали программу «Иначе говоря».
6: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Служители церкви – тоже люди, причем со всеми вытекающими последствиями. Вот о чем вы думаете, когда видите священнослужителя, выполняющего свои обязанности? Когда я только пришел в церковь, то в первый же день, глядя на пастора, понял, что он как бы посредник между Богом и нами, простыми людьми. Настоящих пастырей назначает не человек, не церковный совет, а Бог. Есть место в Писании, где Иисус посвящает апостола Петра на пастырское служение. Апостол 3 года ходил вместе со Христом, и после смерти Иисуса, не зная, куда себя девать, пошел ловить рыбу, причем другие апостолы тоже пошли с ним. Но в планы Господа не входило, чтобы Петр был просто рыбаком. Он должен был стать ловцом людей, и не просто ловцом, а пастырем. «Паси агнцев моих», – сказал воскресший из мертвых Иисус. И Петр получил от Бога дар блюсти ко спасению детей Божьих. Причем не только он. В каждой церкви должен быть слуга от Бога. Я присматривался к пастору и заметил, что я мог себе что-то позволить, но такое, чего служитель не должен был бы себе позволять. И дело в том, что он пример, и не только в мелочах, во всем, в семейной жизни он тоже пример. Я понимаю, что и я должен соответствовать каким-то стандартам, но я как простой прихожанин имею право на ошибки, и мне проститься. А на служителей ответственность большая, чем на мне. Послание Иакова в 3 главе написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вот служитель, он как бы представитель от самого Бога. Он на ответственном посту. Вот что пишет апостол Петр. Это первое его послание, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот. Как пасите? Написано, подавая пример. Надзирая – это греческое слово «епископунтес», то есть надзирающий, надсматривающий, от слова «епископ», то есть тот, кто присматривает за кем-то. То есть речь здесь идет о человеке, который несет ответственность за церковь. Или, образно говоря, пастух вверенного ему стаду. А есть еще вот такое. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это послание Иакова, 5 глава. Вот здесь говорится о пресвитерах. Пресвитер – это от слова «пресбутерос», то есть «старший», тоже служитель. Но в разных конфессиях епископов и пресвитеров по-разному различают в зависимости от степени ответственности на них возложенной. Хотя в самом ли деле речь идет о власти. И если уж говорить о власти, то о какой? Скорее всего, эти термины означают то дело, которое эти люди должны делать, их, ну, обязанности. Ну вот посмотрите, что сказал Иисус Христос, когда заметил, что его ученики, будущие блюстители церкви, думают о том, кто в Царстве Бога будет большим, а кто поменьше. Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 20 главе. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». У Бога все происходит не так, как у людей на грешной планете Земля. У Него тем выше власть человека, чем большая на нем лежит ответственность, бремя служения. И так получается, что круг обязанностей служителя может быть столь велик, что он не сможет попросту ходить на работу, как мы все ходим. Он не сможет полностью посвятить себя на служение в церкви, исполняя все, что нужно, если пойдет на работу. Ведь у него попросту не будет ни времени, ни сил. При этом я живу в моем городе, в котором я привык и который люблю. Но служитель церкви место жительства не выбирает. Он послан в тот город, где он будет служить как слуга Божий, и вместе с ним поедет его семья со всеми вытекающими обстоятельствами. Я после работы имею отдых дома. Рабочий день служителя не нормирован, не регламентирован. Он может быть занят решениями проблемы в любое время, и даже если понадобится ночью. И так он, как говорит апостол Петр, должен пасти стадо, надзирая за ним. Но это образно, понятно. Стадо – это церковь. Но и вот в связи с этим получается, что есть такого рода служители, которые должны в церкви жить на средства прихожан. Служение в церкви – это и есть его работа. Вот что пишет апостол Павел. Это записано в первом послании к Коринфянам в 9 главе. Буквально так. «Или не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я, и Варнава, не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» Служители церкви тоже люди, такие же, как и мы, только наделенные еще особой ответственностью. Так вот и Павел пишет в другом месте. Пишет просто: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Это записано в послании к Галатам. Но так заведено было всегда, чтобы служитель от Бога содержался на средства верующих людей. Во времена Ветхого Завета, когда распределялась земля на уделы для колен Израилевых, колено Левитова не получило удела. Так распорядился Господь. Колено Левия было посвящено на служение в храме. Так повелел Бог, чтобы кроме служебных обязанностей в святилище и проповеди людям, левиты более ничем не должны были заниматься. Были еще те, кто переписывали Священное Писание и более другим ничем не занимались, только этим. Печатный станок еще не изобрели. Писание, Тору переписывали от руки. Для Бога посвящение всех этих людей было очень важным и предпочтительным. Эти люди не получили от Бога удела земли для возделывания. Они должны были жить на средства, которые специально для них собирались, и Богом были даны специальные указания. Об этом мы прочитаем в книге «Чисел» в 18 главе. «И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я – часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». То есть, когда я отдаю средства для людей, посвященных на служение, то я отдаю, получается, Господу. Для того, чтобы левиты могли иметь необходимое для жизни, Бог распорядился в свое время, вот чтобы все израильтяне приносили десятины, то есть 1/10 от прибыли. Каждый житель земли, страны этой, должен был приносить 1/10 от всего, что выросло на поле или в винограднике, на маслине, от прироста скота, и даже были выделены особые города, куда эти десятины свозились. И были поставлены на служение работники, левиты, распределявшие привозимые. Причем никакого инспектирования особого не было. Не было никаких служб типа продовольственных комиссаров, как во времена продразверстки. Каждый просто знал, что так нужно жить. Ну, это была ответственность перед Богом. Это вопрос верности, личных отношений вместе с Богом, которых ничем заменить нельзя. Часто верующие люди стремятся к какому-то соответствию стандартам, к соблюдению заповедей или традиций, забывая о том, что мы все призваны не просто к какому-то соблюдению чего-либо, но мы призваны к личным взаимоотношениям с Господом. В этом, наконец, заключается сама вера. И если кто оказывался неверным в приношении 1/10 от прибыли, тот считался вором, укравшим у Бога, и терял обещанное им благословение. В книге пророка Малахии написано так: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Саваоф. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Заметили? Господь обещал благословение за верность в десятине. Вот так обстояли дела в созданном Боге израильском государстве. Но я думаю, ведь не только там. Ведь Господь сказал: «Я Господь, я не изменяюсь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его принципы вечны». И, кстати, десятина существовала не только во времена храма. Если, как говорит апостол Павел, Писания даны нам для наставления и назидания, то все это написано как пример для нас. И вот тут я хочу сделать небольшое отступление и вспомнить ситуацию, сложившуюся с патриархом Иаковом, когда он еще был молодым. Эта история записана тоже нам в наставлении. Этот самый Иаков жил, но в те времена, когда еще не было ни храма, ни колена Левия. И так получилось, что однажды ему пришлось убегать от родного брата из дома. Он убегал от гнева его брата Исава, чтобы спасти свою жизнь. Это интересная история. Его мама научила, как обмануть Исаака, своего мужа, ну, отца Иакова и Исава, два брата. И тот пожелал благословить старшего сына. И с этим благословением первородный сын после смерти отца, разумеется, получал большую половину наследства и становился патриархом всего рода. Итак, мама Иакова подслушала, как ее муж сказал старшему сыну, чтобы тот пошел и приготовил любимое кушанье из пойманной им дичи. Исав был охотник. И вот, услышав такое, Мать поспешила наставить своего любимца Иакова. Она научила, как обмануть полуслепого старика, своего мужа, и чтобы отец благословил вместо старшего сына ее любимца. Итак, Ревекка, мама Иакова и Исава, навязала на руки своего младшего сына шерсть овец, чтобы тот мог сымитировать, сыграть роль старшего брата своего, Исава, и получить благословение от Исаака обманным путем. Исав был волосатым, и Иаков мог выдать себя за своего брата. Дело в том, что отец был стар, слеп и различал сыновей на ощупь. Вот это странно. Верующие люди древности слову были всегда верны, даже если это слово было получено обманным путем. Этот план удался. Ревекка, мать Иакова, приготовила кушанье из козленка и стада. И вроде как бы все получилось. Исаак благословил младшего своего сына вместо старшего. Но какой ценой? Как только Исав узнал о том, что случилось, он захотел убить своего брата, и последнему пришлось убегать из дома. История странная, полная какой-то мистики, как будто все это было предрешено заранее. Дело в том, что и само имя Иаков буквально означает «тот, кто держится за пятку, стараясь не отстать». Представьте себе, его так назвали. Как будто чувствовали что-то. А Исав родился весь красный, отсюда и имя такое – Исав, красный. И когда их матери надлежало родить, они стали драться между собой еще в ее чреве. И первым из утробы появился Исав, красный. Иаков вышел, держась за ногу Исава, как будто борьба за первенство началась еще до их рождения в чреве матери. Потом, когда братья выросли, была история с проданным первородством. Исав, голодный, пришел домой и просто попросил поесть. Хитрый Иаков, ну, тот, который старался не отстать, предложил кушанье из чечевицы за первородство. И чечевица эта была тоже красной. Едом по-еврейски. И потомков Исава так и назвали – идумеями. Так Исав еду оценил дороже власти первенца. Вот как-то так получилось, что Иаков был хитрее, и имя подстать старался не отстать от своего брата. Как ни крути, но его старания были обманом. Обман есть обман. И вот Иаков убегает от гнева брата. Но чего ожидает он в будущем? Только осуждение за обман. Но произошло то, что произошло. На пути к своему родственнику Лавану, где он хотел отсидеться, пока не утихнет гнев брата, он лег поспать и во сне увидел лестницу до неба, по которой сходили и поднимались ангелы, как благодать от Бога. Бытие, 28 глава. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной». И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего, и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». И убоялся, и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть». Как вам? Вот можно представить, каково такое услышать обманщику. Обманщик теперь понимает, что, несмотря на то, что кроме греха лжи за душой ничего нет, Бог все равно благоволит к нему и обещает не просто какое-то благословение, а благословение, данное Богом прадеду Аврааму. Он получает обетование о том, что он будет праотцом Божьего народа. И как Иаков оценил такое отношение Бога? «Десятую часть дам тебе от того, чем ты меня благословишь». Вот скажите, откуда Иаков узнал о десятине? Ведь это первое, что пришло Иакову на ум, будущему патриарху. Как только он увидел проявленную к нему благодать Божью, эту милость, он сразу вспомнил о десятине. Очевидно, что это учение о десятине существовало в древности. Оно было дано Богом и пришло в жизнь Иакова с молоком матери. И это дано нам в наставление, как говорит апостол Павел во втором послании Тимофею в 3 главе. Там так и написано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Да, это одно из наставлений Священного Писания. Причем Бог обещает благословение за верность. И тут вопрос выбора. Выбирая путь, предначертанный Господом, невольно сталкиваешься с тем, что служители в церкви тоже люди. Они хотят заботиться о своих детях и жене. У них есть престарелые родители. Они тоже болеют. Им нужны кров и одежда. Им где-то надо жить, что-то есть, на чем-то спать. Они нуждаются в отпуске, им нужно сделать ремонт у себя дома, одеться так, чтобы прилично было перед людьми стоять. Только это должны понять мы. От нашего понимания зависит многое. Многое зависит от нашего выбора. Нам нужно понять, что в наших кошельках есть деньги, которые нужны для Бога. То есть средства, которые Господь предназначил для Его служителей. И над нами нет ни инспекторов, ни надсмотрщиков. Этот вопрос – не что иное, как личное взаимоотношение с Богом. У неверующих людей одна система ценностей, она у них своя, но не так у христианина. У верующего человека Богу отделено главное место, а Бог наставляет помнить о тех, кто служит в церкви. Поначалу кажется, вот… Ну вот право, ну что же такое-то? Тут надо и деньги отдавать, и тут надо деньги отдавать, везде деньги. Деньги, да как же так? Кажется, ну, что постоянно что-то теряешь, и иногда становится даже как-то страшно жить в нашем мире. Порой не знаешь, как прокормить семью и справиться с долгами, а тут десятина, служители какие-то, пожертвования и прочее. Но на самом деле есть другая правда, о которой тоже надо говорить. Это Бог обещал, и это записано в книге пророка Малахии: «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» В Псалме 36 написано, псалмопевец говорит: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба». Сегодня зарплату перечисляют на карту, но я снял немного в банкомате. И это для Бога. Служители, тоже люди.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Счастливый день. Рассказывает Анна Варенова.
1: Когда люди женятся, то у них есть естественное желание, чтобы появились дети. И я думала, что дети появляются почти сразу. Ну, у кого-то через 3 месяца, через 4, а некоторые люди ждут годами. 2 года, 5 лет и десятилетиями. И у нас не было детей 1,5 года. И мне казалось, что это все. Это ужасно долго, что мы непременно должны идти к врачу, там у нас что-то, какие-то проблемы. Вот, но на самом деле нужно было просто подождать, потому что организмы у всех разные, и поэтому время требуется совсем разное. И когда я забеременела первой своей дочкой, это было самое замечательное время в моей жизни. Вот как в книжках написано, все прям так было, прям точь-в-точь. То есть и бабочки, и радуга, и все весело. У меня не было никаких проблем, что не у всех бывает такой исход положительный. И я тогда читала отзывы такие, что вот, беременность – это такой кошмар, это вообще невозможно, ты вся такая круглая, ходить не можешь, дышать не можешь, тебе ничего нельзя, у тебя там все, в общем. И я думаю, какие странные женщины, что они говорят, мне так хорошо, мне так нравится. А потом я уже поняла этих женщин, когда забеременела второй дочкой. Вот. А первая девочка была по ощущениям просто удивительная. У меня было такое ощущение понимание глубокого с ней, как будто она действительно меня слышит и слушает, и все-все понимает. То есть мне так было комфортно, просто невероятно. Конечно, каждая мама что-то там пытается готовиться как-то к родам и вообще к воспитанию ребенка. Может быть, с мужем ходит на какие-то специальные занятия, физические упражнения, потому что они совершенно отличаются от того, когда ты не беременна и занимаешься спортом. Вот. И у меня была такая замечательная возможность в моем городе, прям вот под боком, можно сказать, был такой семейный центр «Клюква», и я могла туда спокойно совершенно ходить на все занятия, узнавать всего очень много и готовиться. Ну и, в общем, я готовилась. И поэтому, может быть, поэтому, может, как-то еще физиологически это обусловлено. Я рожала ребенка так быстро, что даже просто вот так развела руками и сказала, и что это все? То есть это было очень быстро и просто, на мой взгляд, и мне тогда не хватило этих острых ощущений, о которых я слышала. Ну, конечно, за это слава Богу, потому что не у всех бывает так все просто и весело, но какое это счастье, когда рождается твой ребенок, и ты можешь его увидеть, обнять, потрогать, начинать привыкать к этому маленькому человечку. И когда-то моя мама мне сказала, что вот когда ты родишь своего ребенка, ты все поймешь. Вот как только он родится, вот как будто никаких проблем не станет. То есть вот этот маленький человечек искупает все боли и страдания, которые ты, может быть, переносила, пока вот его вынашивала, пока его рожала. Но потом вот эта первая ваша встреча и какое-то определенное вот это младенческое время, оно залечивает все раны. И вот это очень прекрасно, что наши дети, которые у нас появляются, они действительно залечивают все раны.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Геометрия Евклида основана на нескольких аксиомах. Одна из них гласит: две параллельные прямые никогда не пересекаются. Это закон геометрии, не требующий доказательств. Мы, люди, живем на Земле, здесь и сейчас. У каждого из нас есть чувства, мысли, заботы, от которых никуда не денешься. Мы не роботы и не зомби. Когда нам больно, плачем. Когда нас оскорбляют, негодуем. Когда что-то или кого-то теряем, скорбим. Как соединить земное, где столько тягостных переживаний, и небесное, где нет никаких скорбей? Можно ли соединить земное и небесное? Ведь параллельные прямые не пересекаются. Можно ли радоваться небесной жизнью, живя на грешной земле? Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небеса, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Иисус говорит о небесном. Его свидетельство является пророчеством о небесной жизни, о том, что ожидает всякого верующего в Него. Какова она, эта жизнь? Иисус однажды рассказал притчу о большом ужине. Царь устроил званый пир, позвал самых лучших своих друзей, но один сказал, что не может прийти по причине покупки земли. Другой отказался, потому что купил волов. А третий вообще привел абсурдную причину для отказа – недавняя женитьба. Как часто мы выбираем между небесным и земным именно земное? Как часто вместо того, чтобы идти на духовный пир, послушать или почитать Слово Божие, мы идем осматривать своих волов, погружаясь с головой в мирские проблемы. Господь говорит: «Сын мой, подойди ко мне, я хочу тебе что-то сказать». «Подожди, Господи, ты видишь, сколько у меня дел?» И мы не открываем Священное Писание, не обращаемся к Богу, не размышляем о библейских истинах и не взираем на Иисуса Христа. Какова основная причина наших забот? Низкий уровень жизни. Нам нужно столько всего успеть, чтобы одеть, накормить себя, накормить свою семью. Однако свидетельство Иисусова о нашей судьбе в вечности, о жизни в Царстве Божьем. И этот уровень жизни имеет захватывающую высоту. Господь свидетельствует и о том, как достичь такого уровня жизни, на котором находится Он Сам. Как Христос, будучи человеком, достигал того уровня, с которого однажды добровольно сошел на землю? Как смог физическое бытие землян соединить с духовным? 14 текст 3 главы. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Ценой самоотречения Иисус шаг за шагом приближал два совершенно противоположных уровня жизни – земной и небесный, низкий и высокий, нечистый и святой, чтобы люди в конце концов преодолели эту пропасть и смогли стать безгрешными. Можем ли мы жить святой жизнью на земле? Чем такие люди, как Енох, Моисей, Даниил, отличаются от меня? Почему им дано, а мне не дано? 18 текст. «Верующий в Него не судится, А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличались дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Все дело в том, что я люблю. Греховная наша суть побуждает нас жить в тени, незаметно, чтобы настроение наше, наши тайные мысли и дела никому не были известны, даже Богу. Порой мы даже от самих себя прячем наши греховные наклонности. Да, мы не были реально на небесах, но Христос-то был. И Он свидетельствует нам, что эта жизнь стоит того, чтобы посвятить достижению всей силы. Господь знает, потому и свидетельствует нам, что там и как. Ведь Он Сам является Создателем небес. Неужели мы не поверим Ему? Неужели не доверимся Ему, Его свидетельству? Если мы действительно поверим Иисусу, значит, нам не нужно будет скрывать наши желания плоти во тьме, но предать их суде праведному, чтобы в Его свете мы обнаружили всю их мелочность, незначительность и никчемность. О чем нам переживать? Все наши земные заботы кратковременны, и все они от низкого уровня жизни. Неужели мои заботы — это зло? Неужели удовлетворение естественных надобностей, борьба с нуждой, изыскание средств, чтобы свести концы с концами — это тьма? Конечно, нет. Тьма — это не сами заботы и проблемы. Тьма — это

Потому что мы сами в такие моменты пребываем во тьме. И иногда нам даже приятно в этой тьме находиться. Это своего рода эмоциональный мазохизм. Пусть мне будет хуже. Пусть все видят, какой я страдалец. Но Христос делает в нас чудо. Мы вдруг решаемся выйти из тьмы на Его свет. Решаемся выдернуть бревно из глаза своего. Почему? Потому что посмотрели на Иисуса, вспомнили о Нем и увидели, в какой тьме был Он Сам. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он сошел в преисподнюю с небес. Он взял наши немощи и понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились. Живем ли мы на небесах? Нравятся ли нам небесные ценности? Хотим ли жить в любви, мире, радости, благости, кротости, вере, чистоте, воздержании? Конечно, да. Поэтому мы живем на двух уровнях, как бы двойной жизнью, верой на небесах, телом на земле. Может ли это сочетаться? Параллельные прямые не пересекаются. Как разрешается наше противоречие между земным и небесным, между плотским и духовным? Могут ли пересечься параллельные прямые? В геометрии Евклида они никогда не пересекутся. Но в 1792 году в Нижнем Новгороде родился гениальный математик, который доказал, что параллельные прямые пересекаются. Его звали Николай Иванович Лобачевский. Он создал свою геометрию, геометрию пространства. Пространство, которое имеет кривизну. И прямые, прочерченные в искривленном пространстве, пересекутся. Иисус Христос своей жизнью, смертью и воскресением соединил несоединяемое, пересек непересекаемое. Он наклонил небеса, и Царство Божие оказалось среди нас и внутри нас. Он искривил пространство и водрузил на земле крест. Он разверз небесные чертоги и навсегда соединил себя с человечеством, утвердил самим собою связь земного и небесного, чтобы мы уже сейчас, живя на земле, жили жизнью небес, жизнью духовной. Что есть духовная жизнь? Жить ли нам в духе недовольства, вражды, зависти, потворства своему эгоизму? Пешеходов надо любить. Известная фраза Ильфа и Петрова. Автомобилистов пешехода раздражают. И наоборот, пешеход втайне радуется, когда видит стоящий посреди дороги авто с открытым капотом и хлопочущего водителя. Так тебе, будешь ездить. Но представьте, что вы в потемках возвращаетесь домой, что на улице мороз, холодно, неуютно, хочется скорее оказаться в домашнем тепле. Представьте, что в этот момент сзади вам моргают «Жигули», прося уступить узкую заснеженную дорогу. Впереди, в 7 шагах, вы при свете фар вдруг замечаете, что дорога еще более сужается. И справа и слева канал подгазывает трубу, и заграждение в виде треноги стального прутка выступает прямо на проезжую часть. Вы понимаете, водителю их не видно. Края прутков выступают выше уровня фар. А если он и заметит, ему нужно будет выходить на пронизывающий холод из тепла. Каковыми будут действия душевного человека, живущего на низком уровне жизни? Да он просто уступит дорогу, а потом насладится, как этот наглец-водитель ощутит прохладу зимней ночи, справляясь с заграждением. И при этом даже будет восхищаться собой. «Я уступил дорогу, встав в сугроб». А как будет действовать человек духовный, который уже сейчас верой живет на небесах? Вместо того, чтобы уступать дорогу, прибавит шагу. Пройдет эти 7 шагов и уберет треногу. Затем, пропустив «Жигули», увидит, как они притормаживают, как открывается дверь,
как оттуда выглядывает водитель,

говоря «спасибо», и в ответ махнуть ему рукой, мол, все в порядке, и тоже получить наслаждение, но совершенно другого рода, чем в первом случае. Наслаждение небесного, чистого, святого уровня. Испытать радость Христову, наслаждение не от того, что кому-то плохо, а от того, что кому-то хорошо. Пусть эта иллюстрация мелочь, но это принцип. Именно наши малые дела доставляют Господу большую радость. Он видит, что его жертва перенесена не зря, что его дух действует в наших сердцах. И он с удовольствием восклицает в своем сердце: «Хорошо весьма, этот человек на земле живет, как на небесах». Дорогие друзья, пусть унылый дух не иссушает вас. Живите на земле небесной жизнью и не унывайте, делая добро. Ищите Господа в ваших побуждениях и мыслях, чтобы свет ваш светил окружающим. Пусть они увидят его. Пусть увидят, что он хорош. Пусть направит стопы свои к духовной жизни на земле, чтобы в пришествии Сына Человеческого соединить духовную и физическую жизнь на небесах.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Так, спокойно, не паниковать, что тут у нас?
3: Похоже, Дельта-4, капитан.
2: Людей эвакуировали?
3: В радиусе 400 метров никого, капитан.
2: Так, сколько у нас времени, чтобы обезвредить устройство?
3: Неизвестно, капитан, таймер без дисплея.
2: Зараза, вы уверены?
3: Так точно, может рвануть в любую секунду.
2: Верно, может рвануть. Но с другой стороны, может лежать здесь еще ой-ой-ой.
3: Тоже верно.
2: Почему вы не сообщили мне об этом по телефону? Я бы хоть успел выспаться.
3: Виноват.
2: Расходимся по домам, выспимся. Завтра разберемся.
3: Капитан, мы не знаем.
2: Я же сказал, завтра разберемся.
4: Возможно, вы слышали о спасении, но решили, что пока это не для вас, что впереди еще так много времени. Помните, что сотни людей каждый день уходят из жизни внезапно. Готовы ли вы встретить вечность?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Марат Мартыканов.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Библия дает нам единственно правильную информацию не только о природе нашего Господа, но также и о природе человека. В самом первом библейском повествовании о сотворении человека мы находим следующее свидетельство. Я читаю Бытие, 2 главу, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Давайте очень коротко посмотрим на себя с библейской перспективы, на человека, которого Бог когда-то сотворил. Итак, здесь сказано, что Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Исходя из этого текста, несложно вывести простую формулу составных частей при творении первого человека. Давайте попробуем представить себе. Прах плюс дыхание жизни – равняется живой человек или живая личность. Мы не находим, что при творении Бог вставил внутрь человека некую бессмертную субстанцию, то, что многие христиане сегодня называют бессмертной душой. А продолжительность жизни первого человека зависела от его послушания Творцу. Так говорит Библия, Слово Божье. Бытие 2 глава 16 по 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, из этих слов можно сделать логический вывод, что Адам мог жить бесконечно до тех пор, пока он не нарушит запрет о плодах с дерева познания добра и зла. И это свидетельствует о том, что первый человек не был сотворен бессмертным, но он был сотворен на принципе послушания. Следовательно, ты будешь жить вечно до тех пор, пока ты будешь послушным. Кстати говоря, само слово «бессмертие» вообще не употребляется в процессе сотворения. Я повторяю, само слово «бессмертие» вы не сможете найти в описании процесса творения. Сам Господь определил, что человек умрет, если он окажется непослушным. Дорогие друзья, нам дана жизнь, чтобы приготовить себя для жизни вечной. В Екклезиастам 9 главе в 10 стихе мы читаем: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Как мы видим, Слово Божье исключает любую деятельность человека после смерти. Именно поэтому в 22 главе Евангелия от Матфея, в 32 стихе Христос говорит, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Я рад, что так Христос говорит. Я рад, что Бог хочет общаться с нами, живыми людьми. Так что пока мы живы, мы имеем возможность дать свое согласие на дружеские взаимоотношения с нашим Господом. А это значит быть искренним последователем за нашим Спасителем, куда бы он ни пошел. Сегодня еще один раз я избираюсь для себя верою следовать за Христом. Я знаю, что сегодня большинство христиан верят в бессмертие души. Я знаю, что сегодня большинство христиан учат небиблейскому учению о том, что человек продолжает жить после смерти. Но я приглашаю вас, исследуйте Писание более внимательно. Исследуйте жизнь Иисуса Христа, доверяйте Ему. И если там написано, что после смерти нет уже ни знания, и если там написано, Христос говорит, что когда я приду, все находящиеся в гробах, я верю в это. Я верю, что после смерти человек отдыхает от трудов своих до времени второго пришествия Христа. И когда Христос придет, Он провозгласит, чтобы все мертвые во Христе воскресли. Я рад был бы, чтобы мои близкие, родственники, которые умерли, они также воскресли во славе. Пусть будет это и нашей надеждой. Во имя Христа. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, дядя Афанасий.
5: Здравствуйте.
6: А, ребята, здравствуйте.
7: Ну, как у вас дела?
4: Плохо.
6: Что такое?
4: Что дядя случилось? Дядя Афанасий, а вы могли бы побыть моим папой?
6: Что? А твой-то где?
4: Дом. Ну, вы понимаете, я кое-что натворила. И если об этом кто-нибудь узнает, будет катастрофа.
6: Ай-яй-яй. Ну, прям-таки вот и катастрофа.
4: Ага. Я вместе с Владиком записалась в кружок моделирования.
6: Моделирование чего?
4: Ну, моделирование машин, самолетов, кораблей.
6: Ну, понятно.
4: Вот. Алексей Геннадьевич
6: преподаватель.
4: Да-да-да. Он сказал, чтобы мы рассказали о своих родителях.
6: Так.
4: Ну, я и сказала, что мой папа космонавт.
6: Космонавт?
4: Угу.
6: Да, это ты, конечно, загнула.
4: Но я потом поняла, когда преподаватель сказал, чтобы я пригласила своего папу к нам в кружок. Дядя Афанасий, ну побудьте, пожалуйста, моим папой, ну хоть денёчь, ну дядя Афанасий.
6: А если они еще раз попросят меня побыть у них космонавтом? И еще раз, и еще, и что же мне все это время космонавтом быть? А если чего хуже, они вдруг захотят позвонить ко мне на работу и заказать экскурсию на борту космического корабля. Мне что же, мою мастерскую надо в звездолет, что ли, превратить?
4: Ну, дядя Афанасий, ну, один раз.
6: Да никаких разов. Ребята, как вы не можете понять, что ложь никогда до добра не доведет? Это как клубок, который, если запутается, да ни за что его не распутаешь.
4: Что же я им скажу?
6: Ну как, что, правду?
4: Они же меня засмеют.
6: Тьфу, засмеют. Гиезий тоже думал, что всех перехитрит. Но ложь-то никого до добра не доводила.
4: А кто такой Гиезий?
6: Гиезий? Гиези – это герой одной истории. Он разработал хитрый, коварный план и хотел обмануть.
4: У него получилось?
6: Получилось. Сейчас узнаешь. В далекие библейские времена жил-был один Божий пророк, которого звали Елисей. Он очень любил людей и был верен Богу. Господь совершил через него множество чудес. И был у него слуга, которого звали Гиезий. И вот однажды к нему за помощью пришел чужеземный военачальник по имени Нееман. Это был богатый, но несчастный человек. Он был смертельно болен проказой и надеялся, что Божий пророк его вылечит. Елисей знал, зачем приехал к нему Нееман, и отправил навстречу своего слугу Гиезия со словами: «Нееман, иди к реке Иордан и омойся в ней 7 раз, тогда ты снова станешь здоров». Услышав такое странное повеление, Нееман разозлился и отправился домой, говоря: «Я думал, что пророк выйдет ко мне, помолится, положит руку свою на мои язвы и исцелит меня. Зачем я буду омываться в Иордане? В моей стране тоже есть реки, и я мог бы омыться в них». Но слуги ему отвечали: «Господин наш, если бы пророк попросил тебя сделать что-нибудь трудное, то ты бы наверняка согласился. Так почему ты не хочешь омыться 7 раз в Иордане? Ведь это так просто». И согласился Нееман со своими слугами и отправился на реку Иордан. Тем временем Елисей ждал возвращения военачальника. Он вышел ему навстречу, и, о чудо, к нему шел здоровый и счастливый Нейман. «Я знаю, что есть только один Бог. Это Бог Израиля. Спасибо. Могу ли я преподнести тебе подарки?» «Мне не нужно подарков, потому что не я совершил это чудо, а Господь». Они попрощались, и Нейман отправился домой. И по дороге его догнал Гиезий, слуга пророка. Он решил обмануть Неймана и взять часть подарков себе. «С миром, господин мой, послал меня сказать, что пришли к нам гости, а почтить их нечем». И обманул его Гиезий и щедро одарил его Нейман. Спустя время Гиезий пришел к Елисею, и пророк спросил его: «Откуда, Гиезий?» «Никуда не ходил раб твой». «Не время брать подарки, Гиезий. За то, что ты так поступил, пусть болезнь Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И стал Гиезий белый от проказы, как снег. Вот такая вот история. За свой коварный план Гиезий был жестоко наказан. Поверь, Алиночка, ложь еще никому не приносила счастья. Так что, мои дорогие друзья, вам решать.
4: В следующий раз 100 раз подумаю, чем соврать.
6: Ну и чудесно. Ну а теперь, дорогие друзья, нам с вами пора прощаться. Пишите нам, мы с удовольствием ответим на ваши письма. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
4: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

на них огромную силу. Кто сможет победить? Все звери приуныли. Лев стал говорить: зачем вам с нами драться? Кому нужна война? Мы можем все остаться друзьями навсегда.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои».
2: Всевышний – одно из древних имен Бога, показывающее его превосходство над всем и во всем. Встречающееся как в Ветхом, так и в Новом Завете, это имя указывает, что Бог занимает самое высокое положение. Он не подчинен никому и ничему. В Библии Бог часто изображается высоким. Он высок и превознесен. Высок над всеми народами, обитает на высоте небес и во святилище. Надменное желание небесного ангела Люцифера зайти на высоты облачные и уподобиться Всевышнему привело к грехопадению. Об этом написано в 14 главе книги пророка Исаии. Библия призывает нас со смирением искать Бога, познавать Его и уподобляться Ему в характере, потому что Он недалеко от каждого из нас.
1: «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам запомнить небольшой список наиболее нездоровых видов пищевых продуктов. Он составлен российскими врачами-диетологами и подтвержден практикой современного общества. Рассмотрим по порядку эти продукты.
2: Полезная минутка.
3: Избегайте покупать картофельные чипсы. Особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. Это в сущности смесь углеводов и жира, плюс искусственные красители и заменители вкуса. Сюда же стоит отнести картофель фри. Обилие неперевариваемых трансжиров – главная опасность такой еды. Это прямой путь к онкологическим образованиям в человеческом организме. Следующее место по праву занимают колбасные изделия. Это продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их состав входят сало, внутренний жир, свиная шкурка и так далее. Если вы считаете, что они занимают лишь малую долю розовой массы, то глубоко ошибаетесь. Скрытые жиры занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Таким образом, вкушающий эту массу получает двойной удар – жирами – раз, обилием ароматизаторов и консервантов – два. Результатом ежедневного потребления сосисок, сарделек и вареных сортов колбасы является в первую очередь избыточный вес. За тучностью тянется целый букет заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. А это причина смертности номер один, как в мире, так и в нашей стране. И пусть никого не обманет беззащитный нежно-розовый цвет колбасы. Естественный цвет вареного мяса – серый. Розовый цвет – результат действия нитродобавок, чей переизбыток в организме чрезвычайно опасен. Надо сказать, что норма присутствия нитродобавок в импортных колбасах выше, чем в отечественных. Добавьте к этому набор ароматизаторов, эмульгаторов, усилителей вкуса, и мы получаем совсем неаппетитную картину. Шоколадные батончики – сочетание огромного количества сахара и различных химических добавок – обеспечивают высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. Кариес – самая безобидная расплата за увлечение шоколадными батончиками.
2: Полезная минутка.
3: Очень вредна газировка. Сладкие газированные напитки, смесь сахара, химии, газов, чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Они созданы вовсе не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются огромным количеством сахара. В одном литре может быть до 25 ложек сахара. Газированные напитки не обходятся без красителей и ароматизаторов, того, что составляет саму привлекательную сущность напитка. В каждой бутылке можно обнаружить и консерванты. Чаще всего это известный бензонат натрия, о вреде которого уже велось много разговоров. Но особенно опасны такие напитки с содержанием аспартама, синтетического подсластителя. Если они хоть раз за время пути до прилавка нагрелись выше плюс 30 градусов, то аспартам расщепляется на токсические вещества. Многие сладкие воды имеют кислую активную реакцию. Такой водой можно мыть чайники от накипи и обрабатывать огород от вредителей. Задумайтесь, прежде чем украшать ею праздничный стол. Вообще малопригодные в пищу продукты – лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые супы, картофельное пюре, растворимые соки типа «только добавь воды» – все это чистая химия, наносящая только вред организму. Жевательные конфеты – пастила в яркой упаковке, яркие леденцы – все это без сомнения вредные продукты. Мало того, что все они содержат огромное количество сахара, так еще и химические добавки, красители, заменители и так далее. И самое главное, никогда не давайте эти сладкие бомбочки детям. Растущему организму они принесут больше вреда. Алкоголь даже в минимальных количествах мешает усвоению организмом витаминов. Кроме того, в алкоголе очень много калорий. О влиянии алкоголя на печень, почки, мозг уже много сказано. И не стоит полагаться на то, что определенное количество алкоголя идет на пользу. Это самообман. Запомните, эти 7 видов наиболее вредной пищи. Алкоголь, растворимые супы и макароны, чипсы, колбасы, шоколадные батончики, газировка, жевательные конфеты и леденцы. Отказ от этих продуктов принесет оздоровление организму и освободит бюджет от неоправданных расходов. Окажутся ли они в будущем в наших корзинках, когда мы пойдем в магазин, зависит теперь только от нас. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: В одной детской песенке есть такие слова: «Интереснее человека ничего на свете нет». Максим Горький писал, что человек это звучит гордо. А псалмопевец Давид восклицает к Богу: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Так что есть человек? Что в нем интересного и дивного? Сегодня мы постараемся подробно поговорить об этом с кандидатом биологических наук Еленой Тихоновной Титовой. Итак, что же такое человек? Что в нем удивительного? Является ли он частью природы? Как он с ней связан?
3: Человек, безусловно, являясь частью природы, уникален не только особенностями строения своего тела, но также тем, что у него есть духовное начало, нравственное начало. У него есть, он обладает абстрактным мышлением.
2: Этим он отличается от животных, да?
3: Да, безусловно. Речью. Все это отличает человека от животного. И если остальное творение может прославить Бога тем, что оно есть, просто оно существует, то человек может прославить Бога совершенно особым, уникальным образом.
2: Каким же образом?
3: Общением со своим Творцом на принципах любви, доверия, поклонением, хвалой.
2: Время от времени человек болеет. Так вот мы устроены. Когда человек испытывает недомогание, то ему, собственно, ни до чего нет дела. Он себя очень неуютно чувствует. Вот мне эволюция представляется своего рода болезнью, когда один орган вдруг каким-то образом должен превратиться или функционировать каким-то другим образом. Все, мне кажется, это надрывно для организма. Как вы считаете?
3: Ну, безусловно. Если даже одна клетка демонстрирует нам потрясающую сложность, то насколько это убедительнее делает целостный организм и в особенности вот такой уникальный, ну, наиболее сложный и наиболее удивительный – это организм человека. И не должен ли в данном случае человек предположить, что это результат проектирования, это результат использования знаний? И не должен ли он задаться вопросом, а кто же все-таки устроитель? Да, вы правильно заметили, что разве можно представить себе победоносный ход эволюции,
2: как можно выжить в таких условиях,
3: да? Через ущербных и больных. Да, любое недомогание нам говорит вот об этом, об этой изначальной отлаженности всех функций в нашем организме. Ну, можно ли представить себе варьирование, эволюционное варьирование, допустим, ну, концентрации гормонов? Чтобы организм мог функционировать нормально, эти концентрации должны быть изначально совершенно определенными. И любое отклонение, ну это гипер- и гипофункция эндокринных желез, это будет приводить к тяжелейшим последствиям. Например, гипофункция щитовидной железы в детском возрасте приведет к развитию кретинизма.
2: А что такое гипофункция?
3: Это недостаток гормонов. Недостаток. Гипер – это, наоборот, избыток. А у взрослого вызовет тоже тяжелую болезнь, экзедему. То есть малейшее отклонение вызовет не большую приспособленность, а наоборот, ущербность.
2: Ущербность. Не сможет выжить, и он просто вынужден будет умереть, да?
3: Конечно. О каком эволюционном продвижении вообще можно рассуждать?
2: Мы с вами говорим о разумном происхождении жизни здесь, на этой Земле. А какая система органов, на ваш взгляд, отражает наиболее ярко и убедительно вот этот разумный замысел?
3: Несомненно, что каждая система органов, как и все они в совокупности, демонстрирует потрясающий дизайн и шедевры проектирования. Но наиболее ярко, видимо, все-таки нервная система, которая определяет уникальные свойства человека мышления и речи. Нервная система объединяет все органы в одно целое, согласовывает их работу, осуществляет связь с внешней средой, принимает информацию, обрабатывает ее и формирует
2: это очень сложный процесс.
3: Безусловно.
2: Представить.
3: и формирует ответную реакцию организма. Нервная система состоит из нервных клеток, нейронов, так называемых. Они имеют один длинный отросток, иногда до 1,5 метра, и множество коротких. Так вот, общая протяженность длинных отростков, это нервные волокна, в человеческом организме составляет протяженность от Земли до Луны и обратно. Вот такая протяженность.
2: Это имеет какое-то значение, вот такая протяженность для организма?
3: Безусловно. Без нее, наверное.
2: Было бы все по-другому.
3: Было бы по-другому, действительно. В организме насчитывается порядка 100 миллиардов нервных клеток. Передача информации в организме осуществляется через нервные импульсы.
2: А как возникают импульсы?
3: Они возникают следующим образом. Нейрон, нервная клетка в покое, имеет электрический потенциал. То есть внешняя сторона мембраны заряжена положительно, а внутренняя – отрицательно. Это электрический потенциал. Если действует какой-нибудь раздражитель и меняет проницаемость мембраны для положительно заряженных ионов,

0: передача информации обрывается.
1: А как дальше передается информация?
0: Дальше информация передается через так называемый синапс.
1: Синапс? Что такое синапс?
0: Синапс – это место контакта мембран двух нейронов. Между ними так называемая синаптическая щель. Так вот, когда нервный импульс достигает конца одного нейрона, то в эту щель высвобождаются молекулы особых химических веществ. Они называются нейромедиаторами. Эти нейромедиаторы, молекулы, их проникают через мембрану другого нейрона, и там вызывают вот этот опять волну электрического импульса. Это возбуждающее действие или, наоборот, могут блокировать, обрывать импульс, если не нужно проведение информации в этом направлении. Известно более 50 нейромедиаторов. К ним относятся наиболее важные из них. Это адреналин, норадреналин, глицин, серотонин, дофамин, гамма-аминомасляная кислота. Это самое важное.
1: И каждый из них выполняет свою определенную функцию, да?
0: Ну, конечно, конечно. Сколько синапсов приходится на нейрон? Ну, достаточно большое количество. В среднем 10 тысяч на одну нервную клетку. То есть 10 тысяч контактов с другими нервными клетками в среднем. В клетках мозга 25 тысяч. Но есть такие клетки, в которых 150 тысяч вот этих синаптических контактов с другими нервными клетками. В мозге, в коре, точнее, в коре головного мозга, общее число синаптических контактов достигает астрономического числа 10 в 14 степени. То есть число 10 и 14 нулей. То есть это непостижимая совершенно сеть, в которой нервная клетка принимает импульсы от других клеток, суммирует эту информацию и определяет, куда дальше посылать информацию, или вообще ее не посылать.
1: Это очень сложный,
0: совершенно
1: потрясающий химический комбинат.
0: Дизайн, да, потрясающий дизайн.
1: А что еще мы можем сказать о человеческом мозге?
0: Я хочу тут только заметить, что эволюционное варьирование концентрации вот этих нейромедиаторов представить просто невозможно. Потому что нарушение баланса нейромедиаторов может привести или к параличу, или к психическим заболеваниям. Что можно сказать о мозге? Это самая высокоорганизованная структура во Вселенной. Эта сложность обусловлена огромным количеством нервных клеток. 12 миллиардов. Астрономическое число синаптических контактов. Количество сообщений, которые получает мозг, равно 100 миллионов в секунду. В стволе головного мозга находится особая сеть нервов, которая вот управляет лавиной этой информации. То есть она отсекает от коры головного мозга несущественную информацию. Интересный дизайн.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: А в каких еще органах видна уникальность человеческого организма?
0: Ну, можно еще сказать немножко о нервной системе. От ствола головного мозга отходит 12 пар черепных нервов. В их составе и приходящие волокна, то есть которые несут информацию, и уходящие, то есть которые несут информацию и отдают приказ для ответной реакции организма. Нервные волокна, разветвляясь, образует периферическую нервную систему. Тоже потрясающий дизайн. Причем часть периферической системы, которая идет, например, к скелетным мышцам, подчиняется воле человека, а часть, которая идет ко внутренним органам, не подчиняется воле. Тоже интересный дизайн. И в этом есть определенный разумный смысл.
1: А какой смысл? Ну, например, какие-нибудь примеры?
0: Ну, если бы работа внутренних органов подчинялась нашей воле. Что бы это было? Как бы мы могли во сне дышать, предположим? Или бы слышали каждое движение своих органов? То есть все разумно, предусмотрено и продумано.
1: Есть такие вещи, которые мы не контролируем, да? И они работают в нашем организме.
0: Конечно, мы даже не знаем, слаженно, организованно. Не слышим и не чувствуем это.
1: И это хорошо.
0: Пока не заболеем.
1: Да.
0: Органы чувств. Тоже потрясающий дизайн. Они еще называются сенсорными или анализаторными системами. Они

0: работают и построены по единому принципу. Их периферическая часть называется рецепторной и служит для приема информации. Эта информация в виде нервных импульсов поступает в центральную нервную систему. Мозг формирует соответствующие ощущения, то есть там зрительное, слуховое, обонятельное и так далее. Обрабатывает эту информацию и отдает команду выполнить ответную реакцию организма. Это очень сложная система.
1: Это тоже происходит независимо от воли человека.
0: Ну, что-то от воли, что-то не от воли. Это очень сложная система. Органы чувств как по строению, так и по биохимизму. Ну, говорить о строении, конечно, нет смысла, нет необходимости в передаче. Можно только отметить какие-то особенности дизайна. Ну вот, например, изумительный дизайн зрительной системы, который дает нам объемное, цветное и четкое изображение. Причем удивительная приспособленность глаза к количеству падающего света. Специальные мышцы автоматически меняют размер диафрагмы зрачка, а также приспособленность глаза к удаленности.
1: Человек может видеть и вблизи, и вблизи, и это очень далеко.
0: Да. Для этого другая группа мышц меняет кривизну хрусталика, то есть растягивает его в большей или меньшей степени. Потрясающий
1: интересно,
0: дизайн.
1: Да.
0: Продуман защитный механизм зрительной системы. Брови, ресницы, слезный аппарат.
1: Могло ли это возникнуть случайно, да?
0: Да, вот интересно было бы задать вопрос дарвинистам. А что возникло вначале, глаз или глазница? То есть вот это отверстие в черепе для глаза. Чтобы они ответили, интересно.
1: Да. А в Библии говорится о том, что душа человека заключена в крови. Что это значит с точки зрения науки? Душа заключена в крови. Душа и кровь как-то взаимосвязаны?
0: С научной точки зрения подразумевается то, что жидкий орган, кровь, это невероятное чудо, которое дает жизнь. Это многоплановая транспортная система для питательных, отработанных веществ, для газов, для солей, витаминов, гормонов, ферментов. Это защитная система, которая определяет вот иммунитет и свертывание крови. Это система, поддерживающая гомеостаз организма, то есть постоянство внутренней среды организма, когда целый ряд и физиологических, и биохимических показателей находится в очень узком постоянном интервале. Ну, там температура, давление, артериальное давление, там концентрация глюкозы, солей. Это гомеостаз. Это все через кровь идет.
1: Ну и какая все-таки связь с душой? Я могу предположить, что если...
0: Душа – это жизнь.
1: Кровь, что если не будет достаточно крови, да, допустим, у человека, существует переливание крови, да, допустим, если человек потерял много крови, то человек просто не сможет жить.
0: Ну, конечно,
1: да?
0: Кровь дает жизнь.
1: А каким образом работает иммунная система? Как организм может защищать себя от вирусов?
0: Да, организм имеет чудесный механизм защиты от чужеродных веществ, клеток, бактерий, вирусов, а также от своих собственных переродившихся клеток. В крови, ну, скажем так, врага встречают особые клетки. Это особый вид лейкоцитов, которые называются макрофаги. Они поглощают и переваривают врага. На этой стадии иммунного ответа действует очень удивительная система, она называется комплементом. Это 20, ну, примерно 20 белков, которые прикрепляются на поверхности вражеской клетки, так скажем, проходят там каскад биохимических превращений и продырявливают мембрану этой клетки, и она гибнет. Если сил макрофагов не хватает, чтобы справиться с пришельцами, то тогда подключаются другие лейкоциты, так называемые Б и Т-лимфоциты. Особый вид Т-лимфоцитов, они называются Т-хелперы. Они вызывают на помощь самое мощное оружие иммунной системы. Это так называемые Т-киллеры и Б-лимфоциты. Т-киллеры уничтожают собственные клетки организма, которые или поражены вирусом, или опухолевые клетки. А Б-лимфоциты продуцируют антитела. Это особые белки, они называются иммуноглобулинами, которые подходят в точности как ключ к замку, к вражескому агенту, и обезвреживают его таким вот образом. Одновременно образуются клетки памяти, которые впоследствии уже облегчат встречу врага, если он вдруг проникнет в организм. И еще удивительный момент, что после уничтожения этих клеток вражеских в действие вступают еще один вид лимфоцитов. Т-супрессоры, так называемые, они блокируют работу Т-киллеров и Б-лимфоцитов и останавливают вот эту атаку иммунной системы. То есть все абсолютно продумано, все изумительно отлажено, и любая случайность в виде какой-то там благоприятной мутации полезной, ну, просто может привести к катастрофе.
1: Но, тем не менее, организм иногда не справляется, да, с защитой. И
0: ну, безусловно.
1: Человек болеет. Бывает такое, да? А с чем это связано? Недостаточно лейкоцитов?
0: Ну, когда ослабляется, да, иммунная система, недостаточно продукции идет антител от этих иммуноглобулинов. Ну, там разные причины могут быть. Есть еще один удивительный защитный механизм, который происходит в крови человека. Это система свертывания крови. Удивительное событие происходит при нарушении целостности сосудов. При этом он начинается с того, что разрушаются кровяные клетки, тромбоциты. И дальше в процессе вот свертывания крови участвует более 10 белков. Вначале высвобождается фермент, который переводит другой фермент, он называется протромбином, в активный фермент тромбин. И суть процесса свертывания крови сводится к тому, что вот этот активный фермент тромбин переводит растворимый белок плазмы крови фибриноген в нерастворимый фибрин. И фибрин образует такую сетчатую структуру, в которой запутываются кровяные клетки крови.
1: То есть, когда человек порезался или поранился, да, то вступает вот такая защитная функция.
0: Да. Система свертывания крови.
1: И в результате человек просто не теряет много крови.
0: Да, потому что образуется вот эта сетчатая структура из фибрина нерастворимого. И в ней запутываются кровяные клетки и образуют сгусток, тромб. Тромб он называется. Свертывание крови, понятно, должно происходить в нужном месте, в нужный момент, чтобы избежать ненужных тромбов, которые могли бы закупорить важные сосуды.
1: Это доступ крови может важным органам, да?
0: Да, это в может привести организме к катастрофе, поэтому свертывающая система крови находится под жестким контролем. И в организме имеется антисвертывающая система, которая следит за вот этим балансом, чтобы происходило свертывание только исключительно в нужном месте и в нужное время. Дефекты в системе свертывания могут привести к самым печальным последствиям. Мы знаем широко известную болезнь гемофилия, например.
1: Что это за болезнь?
0: Это болезнь, в которой вот отсутствуют некоторые белки. Вот я же говорила, более 10 белков участвует. И если там какие-то отсутствуют белки, то не происходит свертывание крови. Говоря о этом органе жидком, дающем жизнь кровь, можно еще сказать о транспортной функции. Это тоже изумительный дизайн, как точно устроена сердечно-сосудистая система. Она включает малый круг кровообращения, это через легкие, и большой круг кровообращения, это через все органы. Весь процесс кровообращения настолько эффективен, что занимает всего 20 секунд.
1: То есть за 20 секунд проходит
0: из одной точки и в эту точку вернется кровь за 20 секунд. Да. Вся эта невероятная система трубопроводов кровяных, это артерии, вены и капилляры, составляет 160 тысяч километров. 160 тысяч километров. А площадь капилляров, то есть там, где происходит и газообмен, и обмен питательных отработанных веществ, составляет 1000 квадратных метров. Вот такие удивительные особенности.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Эритроцит – это тоже маленькое чудо, который несет гемоглобин для газообмена. У него тоже совершенно четко виден план, видно проектирование, что эритроцит имеет двояковыгнутую форму, и у него отсутствует ядро. Зачем? Для того, чтобы увеличить поверхность газообмена. Еще вот удивительная цифра. Цепочка сложенных в один ряд эритроцитов будет по длине, точнее, опояшит земной шар 4 раза. Это эритроциты из организма одного человека.
1: Это одного человека, смотрите.
0: Да. 4 раза опояшит. Вот такое их невероятное количество для того, чтобы...
1: Все нормально функционировало, да, и действовало.
0: Функционировало, чтобы могла кровь нести.
1: Действительно, как природа могла сама продумать такой весь ход и такое количество кровеносных сосудов даже.
0: Да. Должен быть только один вопрос. Кто же, кто устроитель всего этого? У разумного человека должен только этот вопрос звучать.
1: А не искать поводов, доказать, как это могло возникнуть случайно.
0: Как само могло, да. Вот оно само, само образовалось. И еще интересный дизайн вот, относительно эритроцитов. Клетка эритроцита может сжиматься, вытягиваться, скручиваться, перекручиваться. Ни одна клетка, другая не имеет такой особенности. Для чего такой дизайн эритроцита? Потому что эритроцит по размеру – это 7-8 микрон. В то время как просвет капилляра составляет 4 микрона. То есть, чтобы эритроцит протиснулся, если он 8 микрон, а капилляр 4, как ему протиснуться? Вот для того и предусмотрена вот такая невероятная пластичность эритроцита, чтобы он мог протискиваться сквозь вот этот узкий капилляр. Тоже интересный дизайн. Можно еще такие привести примеры тонкого инженерного расчета в организме. Возвращение крови в сердце, вопреки силам тяжести, задействованы несколько механизмов. Там, нагнетающее, присасывающее действие сердца, сокращение мышц, и другие механизмы. Но поразительно, большинство вен нижней части туловища имеют капилляры каждые сантиметр-полтора. Капилляры, простите, клапаны. Клапаны. Для того, чтобы кровь прошла вверх и не смогла вернуться назад. Вены нижней части туловища имеют вот эти вот клапаны. Каждый сантиметр полтора. В то время
1: потрясающе
0: как, вообще. Да, в то время как вены верхней части туловища этих клапанов не имеют. Явный дизайн. Явный тонкий инженерный расчет. Ну, а насос неутомимый «Наше сердце» – это вообще шедевр.
1: Каким образом он работает?
0: Ярчайший пример тонкого преднамеренного проектирования. Да. Когда 4 отдельные камеры, это вот 2 предсердия и 2 желудочка, работают согласованно для вот предотвращения смешивания артериальной и венозной крови, то есть артериально обогащенной кислородом, венозно обогащенной углекислотой. При этом кровь из правого желудочка идет к легким под низким давлением, а из левого желудочка к органам под высоким. Тоже инженерный расчет. Если бы к легким шла под высоким давлением, то хрупкая ткань легкого просто разорвалась бы. Непредвзято мыслящему человеку должно быть ясно, что происхождение сердечно-сосудистой системы не поддается никаким материалистическим...
1: А вот дыхательная система тоже, наверное.
0: Никаким материалистическим объяснением. Дыхательная тоже...
1: Тоже не просто устроена.
0: Потрясающий дизайн демонстрирует. Это разветвление трахеи на бронхи и далее до бронхиального дерева. И каждое ветвление заканчивается так называемыми альвеолярными мешочками, которые, собственно, составляют легкое наше, в которых происходит диффузным путем вот этот газообмен. Количество этих альвеолярных мешочков достигает 700 миллионов. 700 миллионов.
1: Необходимо такое количество именно,
0: да, необходимо,
1: мешочков,
0: чтобы происходил газообмен, чтобы достаточно кислорода поступало всем клеткам нашего организма. Площадь 150 квадратных метров вот этих вот альвеолярных мешочков. Общая площадь. Превосходно продуманные детали верхней дыхательной системы. И здесь вот тоже интересный дизайн. Над входом в гортань располагается надгортанник. Это хрящевая пластинка, которая закрывает вход в гортань при глотании.
1: То есть, иначе, чтобы пища не могла попасть в легкие.
0: Чтобы
1: пища
0: не могла попасть в дыхательное горло. Вот такой тонкий преднамеренный расчет. И как можно представить эволюционное формирование надгортанника, постепенное вот закрывание дыхательного горла, представить сложно. Человек просто бы
1: не выжил
0: в таких условиях, которые ему эволюция предлагает.
1: Да, действительно интересно. Мы уже говорили о том, что источник информации – разум. То, что касается генетической информации, это, видимо, тоже не могло произойти случайно.
0: Да, конечно, мы об этом уже говорили, что эволюционное творчество невозможно в принципе, потому что для формирования органов и структур нужна новая информация. А естественным путем взяться новой информации неоткуда. Ну вот сравните. 580 тысяч нуклеотидных пар и 482 гена в ДНК одноклеточной микоплазмы. Одноклеточный организм. 482 гена. А у человека 30 тысяч генов и 3,3 миллиарда нуклеотидных пар. Откуда, спрашивается, взялась вот эта дополнительная информация? Информация порождается только разумом.
1: Да, я думаю, что мы смогли ответить на вопрос, что удивительного в человеке. Удивительно, по-моему, все, то, как
0: всё.
1: Он устроен.
0: Исключительно каждая система демонстрирует это. Вот можно еще сказать об опорно-двигательной системе. Тоже разумный замысел ярко демонстрирует. Все безупречно продумано. Можно только приводить примеры. Ну вот, например, позвоночный столб мудро сконструированный, 33-34 позвонка, обеспечивает прямохождение, надежно защищает спинной мозг. Изгибы и межпозвоночные хрящевые диски амортизируют сотрясения, удары. Достойны восхищения конструкции стопы и кисти, которые дают совершенно уникальные двигательные возможности человеку. Кисть включает 27 костей, стопа 26. Движение кисти и пальцев, только кисти и пальцев одной, обеспечивается 29 суставами и 34 мышцами. Только в одном большом пальце задействовано 9 мышц.
1: Да, потрясающая схема.
0: Потрясающая. А сама костная ткань, которая просто гениально сочетает в себе и легкость, и прочность, и гибкость, и при этом имеет свойство самовосстанавливаться. Суставы – это вообще шедевр инженерного искусства. Сами по себе суставы. Он продуман, вот этот дизайн сустава, продуман до тонкостей. Но, например, сверху, иногда снутри, сустав укреплен связками. А давление внутри сустава ниже атмосферного, для того, чтобы закрепить вот эту суставную конструкцию.
1: Если бы было по-другому?
0: Суставная конструкция, наверное, бы не так эффективно работала и не так бы была прочная на износ.
1: Интересно.
0: Да, потрясающий дизайн демонстрирует нам человеческий организм. Это шедевр инженерной мысли, это чудо инженерной мысли.
1: Недаром тело человека вдохновляло на творчество многих художников и скульпторов. Насколько оно гармонично и красиво устроено, даже внешне. Несмотря на то, как внутренне все изящно и продуманно сделано. Лена Тихоновна, время нашей передачи истекло. Спасибо вам огромное за столь интересную беседу. Дискуссия о том, каким образом в человеческом организме происходят те или иные процессы, могут продолжаться бесконечно. Делать выводы относительно того, является ли человек существом разумным в силу стечения обстоятельств и благодаря биохимическим реакциям в мозге или наличию таких благородных качеств человеческого разума, как совесть, способность к творческой деятельности, свободная воля, эстетические чувства, моральные качества и духовность, свидетельствует о том, что люди были задуманы и созданы как существа высшего порядка, каждый из нас может на основании собственных наблюдений и размышлений. А мы прощаемся с вами. До новой встречи. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия, первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.
1: Господь, Господь, я плачу и тоскую,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! С Божьей помощью мы продолжаем наше исследование. Одной из проблем современного христианства является аморальность, имеющая место не только в среде рядовых членов церкви. Многие пасторы оставляют свои семьи, а высокие духовные сановники оскверняются гомосексуализмом. Искренние христиане недоумевают, разве возможно такое? Апостол Павел столкнулся с подобной проблемой в Коринфе. В больших городах раннего христианства, включая Коринф, наряду с небрачными отношениями между мужчинами и женщинами, распространялись всевозможные сексуальные извращения. Как вы уже знаете, в Коринфе был храм Афродиты, богини красоты, любви и плодородия. Так что подобные искушения были обычными для коринфян. Многие из коринфских христиан, прежде чем сделаться членами Церкви Христа, пребывали в постоянных внебрачных связях. Тем, кто не родился свыше, трудно было бороться с этой пагубной привычкой. Согласитесь, что современные большие города мало чем отличаются в этом от древнего Коринфа. И в наши дни христиане в больших городах подвергаются тем же искушениям. Более того, коринфские христиане должны были быть примером целомудрия и чистоты для жителей своего города, как к этому и призывает Евангелие Иисуса Христа. Но с тех пор, дорогие мои собратья, мир ничуть не изменился. Каким он был, таким и остался. Но требования Божьи остаются неизменными. Поэтому сегодня первое и второе послание к Коринфянам можно смело назвать первым и вторым посланием, например, к москвичам, к петербуржцам, нижегородцам, ко всем современным мегаполисам, потому что современное христианство сталкивается с теми же проблемами. Последствия любви к человеческой мудрости. В предыдущих главах апостол объяснял, к чему приводят последствия любви к человеческой мудрости. Люди на долгие годы остаются младенцами во Христе. Вместо того, чтобы возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение, они превозносят человеческую мудрость и на долгие годы остаются младенцами во Христе. К чему это привело? Они столкнулись не только с последствиями гордости, но и проблемой последствий блуда. Мы читаем в 5 главе 1 стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Это грех кровосмешения. Этот ужасный грех с угрожающей быстротой распространяется по всему миру и сегодня. Я был буквально шокирован, когда прочитал высказывание известного педиатра, защищающую кровосмешение родителей с детьми. Она утверждает, что кровосмесительная связь отца с дочерью служит к здоровью ребенка. Этот род отношений отражает ужасную моральную деградацию современного общества. Сегодня в мире можно наблюдать всевозможные проявления этого греха, но в те дни такое блудодеяние было редким явлением даже среди язычников. Женщина, упоминаемая в этом послании, была мачехой этого человека, женой его отца. Эти отношения были не только блудом, но и грехом кровосмешения. Павел был шокирован, когда узнал об этом грехе. Дело в том, что это был не просто верный слух, но печально известный в церкви факт. У вас появилось блудодеяние. Как церковь проявляет терпимость блудодеянию отдельных ее членов? Эта зараза может поразить все тело. Итак, в среде коринфских христиан появилось такое блудодеяние, которого даже у язычников не было. Но сами коринфяне не смущались подобным происшествием, что весьма обеспокоило Павла. Они не просто терпимо относились к греху, но и весьма гордились своей толерантностью к нему. Мы читаем: «А вы, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать». Они считали это проявление братской любви. Павел вынужден был принимать решительные меры, дабы изъят был из вас, сделавший такое дело. Они гордились своей терпимостью к подобному благодеянию, как и многие люди сегодня делают. Вместо того, чтобы выразить свое негодование и осуждение подобному явлению, они проявили лишь свою любовь к согрешившему и понимание того, как же это трудно жить в этом мире среди всевозможных искушений, да и вообще, кто может противостоять искушениям. Они решили ничего не предпринимать по этому поводу. Другими словами, коринфяне посчитали это личным делом каждого. Но бывает и так, что церковь впадает в другую крайность – жестокость. Вместо отвратительной терпимости к блудодеянию она проявляет жестокость, исключая провинившего и не проявляя никакого желания помочь ему. Павел был весьма печален реакцией церкви на проявление открытого греха в ее среде. Он молился о том, чтобы церковь могла правильно руководить состоянием членов и их отношением к этому. Помните, как он пишет церквям в Галатии, Галатам 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадает человек, какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Таким образом, правильным отношением к согрешившему, подобно случаю в Коринфе, будет неприступное безразличие ко греху, вызванное ложной любовью, и не пустое бахвальство: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как он», но сочувствие и желание помочь, потому что мы сами часто бываем искушаемы. Если мы не будем бодрствовать и молиться, то сможем пасть в подобных обстоятельствах. Да, мы не можем доверять себе, потому что имеем немощную плоть, но тем не менее мы не можем и мириться с проявлением открытого греха в нашей среде. Чрезвычайно важно признать, что святость Божья в лице Иисуса Христа продемонстрировала на кресте любовь Божью. И Иисус продемонстрировал и то, и другое, когда понес на себе наши грехи на Голгофе. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». В смерти Иисуса мы видим Божью любовь и Божий суд над грехом и восстанием. Это историческое событие открыло людям путь, во-первых, для примирения с Богом, и, во-вторых, к окончательному уничтожению греха во Вселенной. Божья святость и Его любовь, составляющие суть истинной религии, являются основанием доверия к Богу. Благодаря Его святости мы можем не только ликовать в Божьей любви, но и доверять ей всегда, зная, что у нас есть гарантии ее неизменности, потому что Бог свят, Следовательно, если любое почитание и восхваление Божьего отцовства проявляются в ущерб его святости, это расшатывает нравственные принципы Вселенной. Что мы должны делать, когда нашей церкви угрожает аморальный образ жизни некоторых членов? Первое. Правильно относиться к случившемуся. Павел показывает нам, каким должно быть отношение церкви, когда она сталкивается с аморальностью ее членов. Ей следует не гордиться, а плакать. Такой случай должен быть потрясением и болью для церкви, тела Христа. И члены были виновны в сложившейся пагубной ситуации, потому что позволили этому греху процветать в их среде. Они стали соучастниками в этом зле. Поэтому им и следовало плакать о том, как такое могло произойти, а также принять все необходимые меры, чтобы более не позволять подобному случаться. Проявлением ложной любви к согрешившему является преступная терпимость ко греху. Лучше печалиться и сетовать о случившемся, принимая все необходимые меры к исправлению сложившейся ситуации, вместо того, чтобы снисходить к согрешившему или жестоко и немилосердно осуждать его. Второе. Правильное воспитание с целью исправления. Кривое необходимо выправить. Как? Собрать совет? Выслушать решение большинства? То и сделать? Так как доверять личному суждению очень опасно, Павел ясно говорит, как мы должны поступать. Читаем 4 стих. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Другими словами, решение должно приниматься на основании авторитета и мнения нашего Господа. Господь ясно говорит нам, что делать в подобных случаях. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Следовательно, никому не говори об этом, никого не проси молиться об этом. Иди к согрешившему и обличи его в грехе. Не бойся, что ты нанесешь ему душевную травму или оскорбишь его. Иисус говорит о таких поступках, которые Слово Божье назвало грехом и осудило как грех. Вот почему вы идете к своему брату и говорите. Как мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, 9 и 10 стихе. «Дорогой мой, или ты не знаешь, что неправедные Царство Божьего не наследуют. Не обманывайся, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божьего не наследуют». А затем вы даете этому человеку шанс – для исправления, как и говорится в 11 стихе. «Но таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Если Он послушает вас, то вы приобрели брата своего. А если не послушает», читаем дальше слова Иисуса Христа, 16 стих 18 главы Евангелия от Матфея. «Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Эти свидетели должны сказать согрешившему то же, что и вы прежде говорили. Таким образом, ваше обличение уже не будет субъективным мнением, но объективной оценкой происходящему. Это покажет ваше общее желание помочь согрешившему брату. увидеть его грех и оставить его. А если не послушаете свидетельства двух и трех, тогда читаем 17 стих. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Грешник должен увидеть, что его поведение не одобряется всей церковью. Очень важно, чтобы он увидел, что обличение делается не в духе самоправедного довольства, чопорности, критики или придирчивости, но в духе любящего и непреклонного заявления, что подобное поведение невозможно среди христиан. Церковь не может позволить этому продолжаться. Церковь ожидает исправления. Если он не прислушается голосу церкви, то и не может быть ее членом. Как мы и читаем в 11 стихе 5 главы. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Многие христиане боятся обличать аморальное поведение своих братьев по вере, ссылаясь на слова Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих. «Не судите, да не судимы будете». Подобно большинству библейских текстов, и этот текст может быть искажен и прочтен неверно. Некоторые полагают, что данное место Священного Писания следует принимать буквально.

мы узнаем, что не должны отдавать святыни псам и бросать жемчуг перед свиньями. Как можно отреагировать на данное место Священного Писания, не распознав таковых? То есть в этих шести стихах Иисус призывает нас не судить и вместе с тем распознавать. Как мы можем распознавать? На основании Слова Божьего, которое судит наши поступки. Более того, в 15 стихе Христос призывает нас остерегаться лжепророков, узнать которых можно только по их плодам. В послании Павла и Иоанна нам велено не общаться с теми, кто развратился и демонстративно грешит. Какой вывод нам следует сделать из всего вышесказанного? Мы не должны судить, потому что не знаем мотивацию поступков человека. И в то же время должны распознавать суть человека, потому что видим его плоды. Суд, от которого нам следует отказаться, это произнесение осуждения. Мы не вправе окончательно судить о ком-то, не зная его побуждений, или говорить так, словно мы знаем его действительный характер, и нам уже открыто, каков будет окончательный Божий суд над ним. С другой стороны, нам определенно велено распознавать по внешним поступкам тех, кто бесстыдно и открыто восстает против Бога. В данном случае апостол Павел советует коринфянам не относиться терпимо к сожительству человека с его мачехой. Итак, что нам делать с человеком, не желающим оставить свой грех? Читаем 4 и 5 стихи. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Три раза апостол говорит, что нам следует делать с таким человеком, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое. Итак, извергните развращенного из среды вас и предать сатане во измождение плоти. Есть два царства на земле. Царство сатаны – этот мир, который лежит во зле, и царство Божье – церковь Христа. Естественно, когда христианин оставляет церковь, он возвращается в царство сатаны. Развращенный нечестивец, о котором здесь идет речь, сам отделил себя от Царства Божия, потому что не может наследовать Царство Божие. Церковь производит констатацию совершившегося факта. Это же можно сказать и в случае с Именеем и Александром, которых Павел предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Мы читаем об этом в первом послании к Тимофею, в первой главе, 20 стихе. «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Что означает возмуждение плоти? Писание называет безнравственные поступки делами плоти. Исключенный человек поставлен перед выбором. Или он умерщвляет свою плоть, или погибнет навеки. Что такое умерщвление плоти? Это подавление плотских желаний, что и приводит к страданиям плоти. Нельзя забывать, что такая дисциплинарная мера, как исключение, применима церковью не для того, чтобы погубить человека, но чтобы дать ему возможность раскаяться и не потерять спасение. Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Наказание приводит к смирению и покаянию. Тогда грешник может быть возвращен к жизни, подобающей верующему человеку. Многие задают вопрос, почему
Церковь поступает так строго с согрешившими. Павел объясняет это, указывая на веские причины,

Почему церковь так поступает? Нечем нам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тело? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Послушайте, итак, очистите старую закваску. Это образы, заимствованные из постановления Божьего о праздновании Пасхи, которые напоминают об освобождении из Египта. Это был новый опыт общения иудеев с Богом, когда весь народ должен был находиться под защитой крови, чтобы Господь прошел мимо их домов в ночь перед их исходом из Египта. В доме не должно было оставаться никакой закваски, которая указывала бы на грех. Кровь ягненка, которой мазали косяки дверей, свидетельствовала о покаянии и очищении от греха. Иудеи по сей день тщательно осматривают свои дома перед праздником Пасхи, чтобы очистить их от всего квасного. Празднование Пасхи Господней – это не ритуал, но приобщение к святости и любви нашего Господа. Небрежное отношение к этому важному событию в христианском опыте чревато серьезными последствиями. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 29 стиха мы читаем. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Это символ. Закваска всегда в Писании является символом греха. Павел применяет этот символ в духовной жизни христианина. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» При малейшей закваске греха церковь должна сделать все со своей стороны, чтобы удалить его. Этот болезненный процесс доставляет много печали, но это необходимо делать, чтобы тело церкви оставалось здоровым. Чтобы вам быть новым тестом, говорит апостол, когда в церкви процветает грех, общество получает неверное представление о святости Божьей. Не будем забывать, что всякий раз, когда мы празднуем Пасху, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. А Господь не умер для того, чтобы грех царствовал в нашем теле. Когда церковь исключает согрешившего, упорно не желающего оставить грех, она очищается от порочной закваски и уподобляется новому тесту. Мы все могли когда-то жить со старой закваской порока и лукавства, как и коринфяне, но благодать Господа изменила наши жизни. И апостол говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Понятно, что это не будет очевидным, если мы будем терпимыми к злу в нашей среде. Коринфские верующие были очищены от греха и должны были постоянно помнить об этом, стремясь к сохранению своей чистоты. Все верующие должны стремиться к чистоте. Первое послание Иоанна, 3 глава. Читаем 2 и 3 стихи. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открыто, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
Христос оставил нам пример победоносной жизни верой, и мы призваны взирать на Него, как на начальника и совершителя нашей веры. Миру неизвестно, как бороться с вожделениями плоти. Поэтому, говорит апостол, церковь сильна оставаться целомудренной и чистой среди всеобщей моральной распущенности. Вот что она желает сказать миру. Поэтому, говорит апостол, станем праздновать. Мы не можем праздновать Пасху, нашу свободу во Христе, если в нашей среде остается закваска греха. Праздновать – это значит продолжать хранить себя. Христианин должен постоянно хранить себя от зла. Мы призваны оставить тот прежний образ жизни, когда предавали члены наши похотям и страстям греховной природе. Если в христианском братстве есть грешник, которого там терпят без всякого взыскания и который упорно продолжает вести себя вызывающе, он оскверняет собой все тело Христа. Подобно тому, как иудеи должны были праздновать свое освобождение из рабства, не употребляя ничего квасного, христиане должны непрестанно праздновать свое освобождение от греха, не вступая ни в какое соглашение с тем, от чего они были освобождены. В противном случае все служение и церковная жизнь христиан превращаются в фарс, исполненный неискренности и лжи. Мы можем радоваться нашей свободе во Христе только тогда, когда Бог мира осветит нас во всей полноте. Только благодать Господа может сохранить нас от господствующего в этом мире зла. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Но не все церкви радуются свободе во Христе. Таково и их служение Богу, скучное и унылое. Членов таких церквей никогда не покидает чувство страха и угнетения от осознания своей нечистоты. Причина в том, что они сами своими силами стремятся к очищению, чего мы никогда не сможем достичь. Пророк Иеремия хорошо говорит по этому поводу во 2 главе, в 22 стихе. «Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь. Только благодать Божья может очистить, омыть, осветить и оправдать нас. Все прошлое удалено. Поэтому мы можем радоваться нашей свободе и праздновать сопресноками чистоты и истины». Павел заканчивает эту главу описанием необходимости применения дисциплинарных мер по отношению к тем, кто, называясь братом, остается блудником и многое другое. Мы читаем с 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе, ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». У христианина не может быть ничего общего с теми, кто сознательно продолжает жить непристойной жизнью. Обратите внимание, Павел не говорит о внешних людях мира сего, которые ведут подобный образ жизни,
Им мы призваны нести Евангелие Христа. Многие члены церкви избегают общения с людьми, не придерживающимися христианской веры или не принадлежащими к их конфессии. Некоторые христиане не желают предоставлять свои дома для библейских классов, малых групп по изучению Библии. Почему? Потому что, говорят они, мой дом посвящен Богу, и в нем не может находиться человек, который курит или пьет. Это ли имел в виду апостол? Конечно, нет. Он говорит не о внешних, а о внутренних. Мы не можем избегать мира. Мы посланы в этот мир. Господь Иисус сказал ученикам, Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих, «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Мы не судим людей, потому что Бог будет судить этот мир. Мы любим этих людей, потому что понимаем, что у них нет необходимых знаний для изменения их образа жизни. Мы посланы в этот мир, чтобы открыть людям премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Мы призваны помочь людям увидеть того единственного Господа и Спасителя, который может помочь им, чтобы ответить на самые сокровенные желания их сердец. Мы не судим внешних, но нам дано право узнавать внутренних по их плодам, когда они, называясь братьями, продолжают жить в грехе. Мы не судим внутренних за их несносный характер, за то, что они не так мыслят или не так одеваются, как мы, но потому, что они, называясь братом, остаются в грехе. Таким образом, если такие братья не прислушаются к обличению церкви, они и не могут быть ее членами. Но мы будем молиться, чтобы Бог привел их к покаянию, чтобы они могли вместе с нами праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Согласно результатам опроса Всемирного центра изучения общественного мнения, число курильщиков в стране практически не изменяется. Это по-прежнему около трети россиян. 2014 год – 35%, 2015 – 34%. Что происходит с этими людьми? Статистика курящих показывает, что в течение каждых 6 секунд сигарета уносит одну жизнь, а каждый год табак уносит 5 миллионов человек. Здравствуйте! Никто не хочет оказаться внутри этой статистики. Я, бывший злостный курильщик, бросивший курить по программе «Дышите свободно», однозначно говорю вам, что вы не попадете в эту статистику, бросив курить по элементам этой программы. В течение 20 лет я веду эту программу и уверяю вас, всеобъемлющий подход, стратегия, которая присутствует в этой программе, и элементы, с которыми вы познакомитесь на протяжении всего курса, помогут вам избавиться от вонючей соски под названием «сигареты» раз и навсегда. Давайте сейчас рассмотрим методы бросания курить, с помощью которых вы уже бросали курить или хотите воспользоваться ими. Курить, курить так, чтобы слезы пошли с глаз, отвращение путем, например, за раз выкурить пачку. Попытка искусственного вырабатывания отвращения к сигаретам путем выкуривания их в большом количестве. Сели, встали где-то, взяли эту пачку и выкурили ее до конца. Однако это не приводит к хорошим результатам, так как это скверное состояние забывается. И при первой трудности человек вновь закуривает сигарету. Кроме того, это опасно для здоровья, так как процесс курения в этом случае интенсивный и частый. Люди пожилого и среднего возраста могут сильно подкосить свое здоровье. Используйте это и в медицинской практике. Тот же самый эффект. Любые препараты, вызывающие рвоту при начале курения, которые использует медицина, чтобы человек отказался от курения, не могут до конца помочь. Ведь русский человек, его память всегда «ай да ладно, ай да пройдет», и опять он начинает травиться сигаретами. Память человека недолгая. Слишком много действий завязаны в нашей жизни на привычке табакокурения. Метод, основанный на страхе, кодировании, гипнозе, массовой терапии. Вначале вам рассказывают о жертвах табака, а затем дают установку. Воздействуя страхом на человека, а то умрешь. Но еще раз повторю, наш характер, русский человек, вообще на него ничего не действует. Следующий метод нашего бросания курить связан с постепенным снижением дозы курения. Я думаю, у вас он был. Уверен, многие пробовали, когда постепенно снижали число выкуриваемых сигарет. Но в этот момент для того, чтобы добиться привычного состояния возбуждения, курильщик незаметно для себя увеличивает вдох во время затяжки. Все это происходит, по сути, физиологически. И человек получает всю ту же дозу, например, от 10 сигарет, как от 20. Потому что затяжка увеличивается. Любой стресс, любое сложное дело, и вновь человек начинает торговаться с собой, увеличивает дозу, и все остается на старых позициях. А медицина предлагает нам снизить дозу никотина с помощью пластыря, жвачек, таблеток. Но все равно, если вы лепите пластырь, если проглотите таблетку с никотином, однозначно надо будет прибегнуть к решительному отказу. Вот почему в стратегии программы «Дышите свободно» сразу начинать с решительного отказа – это наилучшая позиция. Метод решительного отказа. Рано или поздно вам все равно придется прибегнуть к этому методу. Потому что если вы принесли собачке отрезать хвост, вы не приносите ветеринарку его каждый раз, чтобы постепенно, раз за разом ей отрывали хвост. Лучший метод, как показали исследования, это наиболее эффективный метод для большинства людей, является выбор определенной даты для отказа от курения. Что мы с вами и предусматриваем. И лучше всего, чтобы 2 дня, не больше, только 2 дня, вы готовились к бросанию курить, а затем вы делали этот важный шаг и конкретно, решительно бросили курить раз и навсегда. Если говорить о других системах, включая выше представленные, то проблема идентична. При любой системе, будь то иглоукалывание, либо лечение травами, существует однобокий подход к курению. Необходимо учитывать всего человека, работать с ним на всех уровнях. В этом важный секрет успеха программы «Дышите свободно». Если мы берем с вами физиологический аспект, это активная реализация специальных физиологических стратегий, дающая освобождение от никотиновой зависимости, которая, в свою очередь, и подавляет волю человека и способность здраво мыслить. Это изменение элементов питания, благодаря чему мы также достигаем настоящей выносливости, чтобы не закурить. Физиологические изменения дадут организму скорейшим образом освободиться от никотина и не чувствовать симптомы периода отмены. Психологический аспект программы – это использование ментальных средств управления, дающие изменение образа мыслей и моделей поведения. Поиск замены физической тяги курения на более рациональные и здоровые альтернативы. И мысленная готовность, уверенность в себе. Социальный аспект – это наши друзья, родственники, коллеги по работе, которые курят и травятся рядом с нами. Обучение стратегии общения в социальной адаптации и средства к этому – вот то, что предусматривает социальный аспект. Кроме этого, нам необходимо знать, как противостоять табачной рекламе. Где-то она проскальзывает, где-то она представляет себя в лучшем свете, когда вы травитесь сигаретами. Также мы включаем элемент духовного наставления, морально-этические нормы и принципы, сформировавшиеся в результате восприятия взаимоотношений Бога и человека, то есть духовные ценности. Мы не включаем этот раздел как главенствующий, но в то же самое время хотим поделиться с вами тем, как духовный аспект может помочь вам раз и навсегда одержать победу над табачной зависимостью. Итак, физиологический, психологический, социальный и духовный аспект. Ломать зависимость на всех уровнях сфер человека и даст получить этот эффект, который нам необходим. Кстати, в отношении духовного аспекта мы понимаем с вами, что это не главный сам по себе фактор, но сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, записано в Библии, и ваш дух, душа и тело. То есть смотрите, Библия показывает нам, что человек – это личность, биопсихосоциомодель. Поэтому односторонний подход – никогда не помогает человеку. И когда медицина использовала его, напирая либо на физиологию человека, чтобы он бросил курить, либо на психологию человека, это не помогало. Когда мы всецело подходим к проблеме, мы решаем ее раз и навсегда. Ваш успех зависит от двух основных правил. Первое правило – знать и делать правильные вещи. Второе – знать, чего делать не следует. И помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Китиса. Когда будешь делать исчисление?» Так начинается у нас эта глава, которая находится в 30 главе книги «Исход» с 11 текста. Завершена из проект постройки святилища. Еще его постройка будет осуществляться, ее описание будет осуществляться, но проект завершен. Удивительно, что этот проект постройки святилища, если его рассмотреть по своей структуре, очень сильно напоминает структуру книги «Бытие», первая глава, где Бог тоже делает из семи этапов, творит этот мир, семь этапов. Здесь то же самое происходит. И поэтому завершается у нас последняя наша недельная глава, предыдущая, указанием, что делать на жертвеннике. И дальше две проблемы ставятся в 30 и 31 главах. Первая проблема – это как это все финансировать. И в израильском народе принимает такое решение Бог. Он говорит, что каждый должен быть исчислен и давать выкуп за душу, определенную сумму, выкуп за душу сиклями серебра, и таким образом будет осуществляться непосредственное обслуживание и содержание этого святилища. Это очень интересные факты, потому что фактически здесь закладывается вот такая система в Торе, система десятин, которые идут на содержание колена Левина, об этом будет позже в недельных главах, а также система вот таких вот пожертвований на содержание непосредственно святилища Божьего, чтобы оно могло функционировать, чтобы здание и все эти структуры могли обслуживаться. Но также интересно, что замечено, здесь следует заметить, после всего этого окончания всех этих инструкций по строительству, по содержанию, по помазанию святилища, 31 глава с 12 текста дает следующее указание. «Скажи сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Шесть дней пусть делают дела, а седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». Пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды ваши. Это знамение между мною и сынами Израилевыми. И таким образом завершается, 18 текст говорит, Господь перестает говорить с Моисеем и дает ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написаны перстом Божьим. То есть, что мы видим? Вот это вот весь отрывок, то, что сегодня иудеи и иудейские богословы говорят, время дарования Торы. Естественно, мы видим, что вот что было даровано Господом израильскому народу на Синае. Сначала 10 заповедей, Деколог, это у нас идет 20 глава. Затем у нас идет глава суды, или мы говорили постановление. Затем у нас идет постановление или проект постройки здания святилища. Затем у нас идет указание, как совершать в этом святилище ежедневное служение. То есть фактически у нас 4 недельные главы посвящены описанию того Божьего откровения, которое Господь дает на Синае Моисею. И хотя Моисей спускается с Синая, по крайней мере, один раз, когда Бог дает ему эти суды, да, в недельной главе Мишпатим, он спускается с этой книгой заповедей, мы об этом говорили, с книгой Исход 21 по 24 главу. Народ израильский слушает это, они все это говорят, мы принимаем, мы будем выполнять, это все окропляется. Потом Моисей опять поднимается на гору Синай, где он получает продолжение откровения о том, как построить святилище и как запустить в святилище служение ежедневное. И потом он спускается, и у него уже 2 скрижали, на которых написано «Откровение». Да, написано 2 скрижали каменные, «Откровение» написано перстом Божьим. Это откровение должно быть помещено внутрь ковчега. И мы видим, что все остальное – это книга Завета, тоже важная, которую окропляли. И удивительно то, что прежде чем Бог дает Моисею спуститься с горы с этими скрижалями, он напоминает о субботе. Многие мудрецы приходят к выводу, говоря о том, что несмотря на то, что все это строительство скини, это было делом Божьим, тем не менее Бог не хочет, чтобы этим строительством занимались в субботу. И на этом основании уже позже в Мишне есть такой трактат «Шаббат», говорящий о субботе, выводятся определенные виды работ. 19 видов работ перечисляется, которые запрещены делать в субботу, и эти виды работ, оно все взято вот из тех работ, которые выполнялись в святилище, в его постройку. Вот это вот непосредственный момент, с которым, конечно, у Иисуса возникают споры с фарисеями. Не о сути субботы, а о попытке загнать определенные, как говорится, субботние заповеди и постановления в какие-то такие очень неразумные рамки, что типа нельзя, например, в субботу забивать гвоздь, нельзя брать молоток, нельзя, например, писать ручкой, хотя с другой стороны, теоретически, например, можно в субботу переставить стул с одного места на другое. Внутри комнаты это можно. Некоторые над этим посмеются и говорят: если я могу переставить стул, то я могу переставить и шкаф на другое место. Поэтому я, например, ничего писать в субботу не могу, а, например, перестановочку в квартире я сделать могу. Понимаете? То есть Иисус заметил вот такой вот регламентированный подход, и он видел, что это ни к чему не приведет. Но, по крайней мере, основа субботнего регламента запретов на те или иные работы, она как раз мудрецами извлекается из вот этого текста 31 главы с 12 по 18, где, на основании которого делается вывод, что Бог определенные вещи называет субботней работой, те вещи, которые непосредственно были связаны с постройкой святилища. И вот Моисей идет вниз, просветленный, радостный, со скрижалями в руках. Внизу его ждет, конечно же, неприятный сюрприз. Потому что в это время Аарону народ начинает говорить: что-то нам это видение на горе Синай с молниями, с громами и с трубным звуком, что-то оно нам примелькалось. И вообще непонятно, куда этот Моисей ушел. Нам надо чем-то подпитаться. Вот. Нам надо как-то прочувствовать Бога по-новому. И что они делают? Они решают прочувствовать Бога так, как им это кажется верным. Они берут золото и отливают золотого тельца. Причем это не является нарушением первой заповеди, то, что они делают. Посмотрите, они очень красиво это делают. Написано 4 текст 32 главы. Он взял у них их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом, и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Вы видите, нет намерения ни у израильтян, ни у Аарона увести людей в поклонение идолам. Первая заповедь не нарушается, но нарушается вторая заповедь. Потому что именно во второй заповеди есть строжайшее предостережение против попытки изобразить каким-то образом, либо скульптурой, либо картиной, изобразить Бога. И в данном случае мы видим, до какого абсурда здесь доходит. Оказывается, в мыслях израильтян Бог похож на тельца, на корову. Понимаете, человеческий разум, он недалеко ушел. Поэтому проходит всего каких-то 2000 лет, и Андрей Рублев рисует трех мужчин таким вот, конечно же, кодированным греческим способом, которые сидят за столом, и называет эту картину, известную как «Пресвятая Троица», Богом. И все вот это вот человеческое мышление и попытка оправдать, что нам нужна какая-то подпитка нашим чувствам, потому что когда мы не ощущаем и не видим Бога, мы начинаем теряться в пространстве. Но на то апостол Павел в послании к Ефесянам конкретно говорит: Ибо мы ходим верою, а не видением. А в послании к римлянам он говорит: «Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Вот это очень важный, серьезный момент, который здесь невозможно в этой главе пропустить и проигнорировать. Израильский народ пытается визуализировать Бога и делает это вот таким вот ужасным образом. А почему я затронул проблему христианства? Потому что христианские миссионеры, они решили проигнорировать посланием к римлянам 10 глава, где Павел говорит: «Вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Мы, когда начинали цикл этих лекций, то объясняли, что то, на о чем мы проповедуем сегодня, и вот этот порядок проповеди, лекции на библейские темы, он обусловлен годичным циклом чтения Священного Писания, который являлся фундаментальным столпом религиозного образования всякого верующего человека, как иудея, так и впоследствии христианина. Потому что не за неимением печатного слова единственный способ, как человеку можно было узнать Священное Писание, это прийти в собрание, в синагогу, и чтобы услышать это Священное Писание в читаемом виде. Естественно, как для многих людей, особенно язычников, варваров, это требовало усидчивости и терпения, которого не было. И поэтому христианские миссионеры, особенно 3-4 века, начинают срезать углы, и они начинают рисовать картинки, чтобы более примитивным цивилизациям стало понятно. Эти картинки постепенно и выродились. Вот такую примитивную попытку изобразить Бога, изобразить эти библейские события. И зачастую они все изображались очень культурно обусловлены и передавались в весьма искаженном виде. И поэтому в христианстве имеем то, что имеем. Вот почему Моисей очень жестко воспротивился подобным попыткам визуализировать Бога. И в 26 главе, в 26 стихе 32 главы он прямо говорит: «То Господень, иди ко мне». И его призыв слышит только колено Левина. Это переломный момент. Переломный момент – после которого становится ясно, что весь Израиль не в состоянии, не способен нести и быть священниками этому миру. Поэтому впоследствии колену Левиину будут переданы священнические обязанности. Именно поэтому в начале этой главы мы говорили о том, как начинают приноситься пожертвования в виде вот такого подушного налога, а о десятине ничего не говорится, потому что еще левитское священство не сформировалось. Оно будет сформировано несколько позже. И что говорит Моисей левитам? «Так говорит Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро и пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Выглядит как какая-то жестокая резня. Но это не так. Мы видим, что происходит. и сделаны селены левины по слову Моисея, и пало в тот день народа около 3000 человек». Что, собственно говоря, происходит и почему пало народа 3000 человек? Ну, мы видим, что если бы левитов мы увидим в книге чисел достаточно большое количество, намного больше, чем 3000 человек, и мы увидим, что, естественно, если им дано повеление было бы буквально совершать самосуд, то пало бы намного больше человек. Но мы должны понимать, это уже в контексте установившейся судебной системы. Что делает Моисей, говоря колену Левину, «идите»? Прежде всего, он это говорит не просто так, «самосудом убивайте», а практически Моисей передает колену Левину право судить. Иными словами, он формирует такие судебные коллегии, которые бы стали привлекать к ответственности вот этих вот самых, как говорится, ярых, преступивших закон Божий. А что было, собственно говоря, преступлено? Понятно, что Моисей, он этого тельца сразу же в огонь кинул. Но что происходит, кроме этого тельца, которого они выплавили? Они же вокруг него, написано, стали плясать и стали играть. А это евфемизм, который практически означает участие в оргиях. То есть вот эти 3000 человек, они были осуждены на смертную казнь согласно законам, которые были получены, присуждены к высшей мере наказания и казнены. Естественно, поэтому вот это столько оказалось нарушителей после того, как Моисей уже пришел, возмутившись в своем, как говорится, гневе, сжег этого тельца, и те люди, которые попали под вот эти вот высшие меры наказания, они продолжали этим заниматься, этим непотребством, этим блудом уже после того, как Моисей призвал народ к порядку. Они не остановились. Удивительная эта недельная глава показывает контраст между попыткой народа увидеть Бога и между желанием Моисея увидеть Бога. Народ представил себе Бога в виде тельца. А Моисей просит тогда Бога, поднявшись обратно, «Каков же ты? Я хочу тебя увидеть! Покажи мне славу твою!» Об этом у нас записано в 33 главе, 18 тексте. И Господь говорит, «Хорошо, только я не могу тебе показать себя с лица, могу со спины». И, конечно же, мы ожидаем, что нам как-то будет дано описание, хоть как выглядит Бог со спины. Но Бог сначала ставит Моисея на определенном месте на горе Синай. Моисей переделывает эти скрижали и готовит их к тому, чтобы Бог написал опять на них. И только потом, когда скрижали готовы, Господь приходит в облаке, чтобы написать. И провозглашает Господь имя свое написано, он провозглашает. И как провозглашает? Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до четвертого рода. Вы видите, Бог повторяет в принципе суть второго.

своему народу второй шанс. Точно так же именно поэтому мудрецы предлагают в качестве чтения из Гафтары к этой главе недельной историю пророка Илии, который тоже стоял на горе Кармил и тоже обращался к народу с теми же словами: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, и если Ваал, то Ему последуйте». Илия, он идет тем же путем, что и идет Моисей. 3 Царств, 18 глава. Сначала он обращается с вестью обличения к народу, и в результате этого, когда чудо Божье видно, то же самое мы видим, что пророки Ваалы оказываются заведшие народ в блуд, уже такой духовный, они тоже умерщвляются. Для нашего исследования Нового Завета мы предлагаем главу 17 из Евангелия от Матфея, где Иисус, восходя на гору Преображения, ученики видят Его славу в присутствии Моисея и Илии и задают вопрос: должен ли прийти пророк Илия? Иисус отвечает им в Евангелии от Матфея, 17 глава, и говорят: Илия должен прийти прежде устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Илие, об Иоанне Крестителе. Весть не изменяется. Господь через Моисея и через Илью и через других говорящих в духе и силе Илии имеет одну и ту же весть о том, что вера в невидимого Бога является единственной спасительной верой.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Чужое мнение о тебе не совпадает с твоим собственным? Ты не считаешь себя достойным что-то иметь только потому, что так сказала твоя подруга, друг или коллега? Насколько ты зависим от мнения окружающих? Ты можешь потратить всю свою жизнь, беспокоясь о чужом мнении, а можешь стать умнее и сэкономить себе кучу нервов. Но каждый человек хочет нравиться другим, мечтает быть привлекательным в глазах окружающих. Как не ставить свою самооценку в зависимость от мнения окружающих людей? Давай мы сегодня ответим на эти вопросы. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, то, что человек думает о себе, его самооценка, она формируется в основном в первые годы нашей жизни, чаще всего благодаря нашим родителям. Но часто бывает, что человек взрослеет и имеет низкую самооценку благодаря словам окружающих людей, тех, с кем он общается. Можно ли найти выход из этого положения? И как вообще понять для меня, что у меня с этим проблемы? Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта Марию Вачеву. Встречайте.
2: Здравствуй, Вадим.
1: Привет, Мария. Итак, правда ли, что в наших силах вообще стать самодостаточными людьми и не оглядываться на других, гадая о том, как о мне думают?
2: Я думаю, что это, с одной стороны, и да, и нет. С одной стороны, правда, потому что мы действительно не должны оглядываться все время на других, а с другой стороны, мы понимаем, что наша греховная плоть никогда не будет самодостаточной. У нас у каждого есть уязвимости, которые может восполнить только Иисус.
1: Ты научишь, как с этим справляться?
2: Я думаю, что мы об этом поговорим, конечно, хотя это очень длинный путь.
1: Отлично, давай попробуем это сделать. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите нам в чате на YouTube, или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить.
2: Спасибо, Вадим.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Здорово, что вы здесь, здорово, что вы интересуетесь этой темой, что вам не все равно, что происходит в вашем внутреннем мире, что происходит в вашей голове. Потому что, по большому счету, то, что о нас думают или говорят другие, это большей частью то, что мы себе о себе представляем. Это иногда некое кривое зеркало. И то, что мы думаем, что о нас подумали, большей частью, когда это, ну вот как-то озвучиваешь, иногда оказывается, и в большинстве случаев это не так. Мы продолжим с вами говорить о трех искушениях. И о теме, что о нас думают другие, мы посмотрим через призму этого евангельского сюжета, этого отрывка из истории жизни Иисуса Христа. Мы говорили с вами на прошлой теме о том, что евангелист Матфей, евангелист Лука описывает искушение Христа. И второе искушение, ну, у Матфея как раз оно второе по последовательности, это когда дьявол приступил к Иисусу и сказал ему некие слова. Ну, давайте посмотрим еще обстоятельства. Дьявол поднял его на край стены храма, высоко, в святом городе, и говорит ему: «Если ты Сын Божий, сбросься вниз». Когда мы читаем с вами, смотрим вот на это искушение и вспоминаем тему нашу, на первый взгляд выглядит, ну, как-то не стыкуется. К храм, предложение Иисусу сброситься вниз и то, что обо мне думают или говорят другие. Но в чем здесь соблазн? Мы сегодня как раз-таки с вами и посмотрим. Ведь это предложение, с которым обращается сатана к Иисусу, оно звучит в очень людном месте и в непростом месте. Сатана не просто Иисуса привел, ну, условно говоря, на самую высокую точку мира, на какой-то пик какой-то снежной горы и сказал: «Вот давай сброси, и пусть тебя ангелы подхватят». Это неспроста место выбрано. Иоанна, мы видим, что эта ситуация происходит в святом городе Иерусалиме, и это происходит на крыле храма. В храм приходит кто? В храм приходят люди. Они приходят для чего? Они приходят помолиться, получить благословение от Бога. И это место использует сатана для того, чтобы Иисус там, совершив вот это такое красивое действие, получил от людей восторг. От тех верующих, которые пришли поклониться. Я даже не представляю себе, как бы это выглядело, когда люди пришли поклониться, и тут вот сверху человек и не падает. И что о нем будут говорить, и как о нем заговорят. Вот на этом моменте, на том, что человеческое наше желание, наша внутренность хочет одобрения людей, хочет поддержки и похвалы, сатана пытался сыграть. И сегодня точно так же, используя некие такие уловки и нашу потребность в быть, потребность признания, потребность нужности, точно так же он использует какие-то вещи, чтобы мы искали какую-то опору в человеческих словах. А вот что они скажут о нас? А как они о нас подумают? И это на самом деле вот территория реальности молодежная, молодежный проект, но это то, чем болеет каждый человек. Каждый из нас имеет уязвимые места, имеет такие, скажем так, да, ахиллесова пята, такие места, которые использует сатана, чтобы мы сместили свой ракурс, чтобы мы акцентировались на каких-то вещах, которые помогут нам получить вот это заведомое мнение о нас. Оно будет выражено или о нас только подумают. И Иисус еще к тому времени ничего не сделал. Если бы он пришел, а он приходил в храм, просто на своих ногах, просто зашел бы в храм, ну, никакого эффекта бы не было. Но если бы он с неба, и еще при этом ангелы подняли, на крыльях понесли, как бы это было эффектно? Какое бы было восхищение, но Иисус отказывается от зрелищности. Он не принимает это искушение, он, несмотря на то, что его еще никто не знает, он предпочитает идти другим путем и завоевывать мнение о себе другим способом. Итак, мы будем говорить сегодня о том, что же говорят или думают о нас. Это для нас, ну, немаловажно. Кто-то говорит, ну, я встречаю людей, которые говорят, да мне все равно, что обо мне думают, что обо мне говорят, но это где-то тоже защита некая. Когда человек говорит, мне все равно, что обо мне думаете, за этим иногда стоит боль, когда человека не понимали, не слышали, и поэтому гораздо легче, конечно, сказать «мне все равно». На самом деле за каждым все равно иногда стоит какая-то боль, отвержение, неприятие. Конечно же, мы не говорим вслух, что «ну, пожалуйста, уважайте нас, мы хотим, чтобы нас уважали». Но если кто-то все время будет ваше имя переспрашивать и говорит «ой, прости, я забыла в 10-й раз, 20-й раз», вам будет уже не очень комфортно. Или если кто-то из ваших друзей соберет, праздновать соберется, что-то, и потом скажет, ой, слушай, мы забыли про тебя, мы тут собирались, так здорово было, ну, прости, мы про тебя забыли. Конечно, нам будет, ну, неприятно внутри. Кто-то даже, вот градус будет побольше такого переживания. Но когда мы чувствуем свою незначительность, когда говорят, ой, слушай, давай ты вот туда вот пересядешь, вот как бы, вот мы тут хотели, вот мы хотели здесь Таню посадить, давай ты туда. Вот ощущение всегда не очень комфортное. Хотим мы этого или не хотим, мы все равно зависим от того, что о нас думают или говорят другие. И мы будем об этом сегодня говорить, посмотрим, если Иисусу удалось с этим справиться, где он нашел силы, где мы можем найти силы в том, чтобы вот эту самодостаточность, о которой говорил ведущий вначале, чтобы мы ее обрели. Как вы реагируете? Вот если мы представим такую ситуацию, когда кто-то нас похвалил, к примеру. Вот сейчас те, кто нас смотрят, да, и сидящая здесь аудитория, представьте себе, что вы, к примеру, что-то сделали, и это заметили и похвалили. Что внутри? Что вы ощущаете? как будто крылышки расправляются. Иногда есть такие люди, категория людей, они готовы на похвале, как на бензине, работать круглосуточно. То есть если похвалили, человек еще будет делать, еще будет делать, еще будет делать. И эту же самую ситуацию представьте, когда вы очень сильно старались, приложили максимум усилий. Может быть, оно не получилось совершенно, может быть, не очень хорошо получилось, но вы выложились. Вы выложились, и кто-то вам говорит, вот это исправь, вот это переделай, а так ничего. И вот это обесценивание твоего труда, твоих усилий. Не так давно одна родительница мне сказала, я говорю своему ребенку, ты целый день просидел, студент, ребенок, 17 лет, ты целый день просидел, готовясь к этой математике. Ну и что в итоге ты добился? Только линейные выучил, только это. И я понимаю, что если он сидел целый день, если вы сидели целый день, зубрили математику и выучили хотя бы только линейное, и вам в ответ не сказали, ну какой молодец, ну осилил, осилил, то когда вы слышите вот такие вещи, руки опускаются. И в следующий раз не хочется сидеть целый день, потому что все равно родитель скажет, ну условно говоря, некий человек в вашей жизни скажет, ну а что, правда ты что-то сделала? Да, я что-то даже не очень заметила. Вот это ощущение, оно все-таки влияет на нас, хотим мы этого или не хотим. И я помню, как один человек написал мне, сидела не так, сказала не так, одета не так и вообще все не так. Вот когда тебе говорят, что это не так, и то не так, и три, или думают о тебе, очень сложно с этим. Где найти вот эту почву? Потому что как будто почва уходит из-под ног. Где найти эту опору, на которой ты встанешь и поймешь, что даже если о тебе думают или говорят не так, как тебе хотелось бы, не с восторгом, где найти эту опору? Когда мы позволяем другим формировать вот это вот ощущение, да, оно может формировать и наше отношение к себе. Потому что, ну, естественно, если мне говорят все время, что, к примеру, ты не очень умный, и я расту с этим. Ты у нас молчаливый. Это у нас в компании, там, к примеру, этот человек всегда у нас оригинал. Вот с такой, знаете, с интонацией оригинал. И мы, когда слышим вот это и со временем принимаем это, мы и правду начинаем думать, что мы такие, как нам сказали. Что мы неудачно шутим, или мы не умные, или мы не умеем пробиться в жизни, или мы не очень такие вот какие-то, все время с не очень. Вот как найти вот этот баланс, чтобы мы, независимо от того, хвалят нас или не хвалят, идеализируют или демонизируют, чтобы мы слышали себя, где я, где мое вот это вот. Вадим вас в своем вступлении говорил о том, что самооценка формируется в детстве. И, конечно, вот я буквально на пару минут хочу заглянуть туда, потому что это очень важная пора нашей жизни. Я сейчас не хотела бы, чтобы мы сказали, опять виноваты родители, недолюбили, недохвалили, не вселили в нас уверенность в себя. Нет. Но мы должны понимать, откуда мы растем, где наши корни, чем мы питались, особенно первые годы нашей жизни. Потому что это тот период, когда мы еще не знаем, кто мы, и мы нуждаемся в зеркале. А этим зеркалом является то ближайшее окружение ребенка. Вашим окружением в детстве, вашим зеркалом были те взрослые, которые были рядом с вами. И вы от них получали свое изображение, от них вы узнавали, вы красивые или некрасивые. Они могли сказать: ой, уши, конечно, торчат немножко, да, маленькому ребенку, он запоминает. Ноги в него, а ноги в бабушку, да, ноги такие, нос еще в кого-то. Он у нас такой умненький, но не очень шустренький, так, не очень умеет с людьми ладить, но умненький, с детками не играется, но умненький. Мы это все фиксируем. И мы создаем о себе некий образ «я такой», и мы даже принимаем этот образ. Это то зеркало, которое, по большому счету, не всегда объективное. Мы нуждаемся, каждый человек нуждается в том, чтобы вот это зеркало, родители, чаще всего это родители, ближайшее окружение, мы нуждаемся, чтобы от этого зеркала блеск в глазах был. Каждый ребенок нуждается, чтобы родитель, глядя на него, вот так, маленький ребенок, особенно до 2 лет, чтобы у родителя вот так все растекалось в улыбке, в обожании. И родитель говорит: ах, ты мой сладенький, как ты мне нравишься, ты мой такой замечательный, чудесненький, ты для меня самый лучший. Когда мы этого восторга и блеска не видим, и мы растем вот с зеркалом, в котором нам говорят: ты не такой, ты не такой, ты не такой, а жажда остается, мы, взрослее, конечно, мы вот так не ищем прям в открытую, но мы неосознанно начинаем все равно искать, а в чьих глазах бы нам отражаться, кто бы расплылся при виде меня и сказал бы мне то, что я еще должна была услышать в годик, в 2 годика. Ах, ты мой чудесненький. И я ищу таких людей. И я иногда ориентируюсь на это, и я выбираю друзей, которые будут говорить, какая я классная. И я буду искать, чтобы сделать, чтобы они думали, что я такая. Я буду стараться следовать их стереотипам. Я буду стараться заработать похвалу. И, конечно же, я буду работать над тем, чтобы этой похвалы было достаточно. И внутри таких, скажем так, голодных душ, которые не насмотрелись в зеркало родительской любви, внутри сидит много эмоций у нас, много. И может сидеть страх отвержения, потому что сегодня я что-то сделала, и обо мне подумали, какая хорошая, сказали, может быть, еще. А завтра могут не сказать. Сегодня, к примеру, похвалили, девушка пришла в универ, все сказали: о, какая ты стильная, она так долго готовилась к этому, хорошо, если заметили. Сказали: о, какая ты стильная. Как она будет в следующий раз идти, когда что-то будет одевать, что она будет думать дома, на что она будет ориентироваться? Она будет в первую очередь ориентироваться на то, что ей идет, к ее фигуре, к ее цвету там, лица, волос и так далее, или она будет ориентироваться на то, что скажут или подумают другие. И она будет болезненно зависеть от этого, потому что если они подумают, что я не такая, а я внутри ориентируюсь на них, то я тоже буду думать, что я не такая, а я хочу быть всеми силами такой. И это касается не только девушек. У каждого из нас, и у молодых людей, и у взрослых людей есть вещи, которые мы делаем, потому что мы хотим, чтобы о нас думали хорошо. У нас всегда есть такое искушение, как у Иисуса, когда Он был на крыле храма. Я ехала сюда, и в метро передо мной у пожилого человека шапка упала. Я с чемоданом догоняла его, эту шапку догнала, отнесла ему. И тут же пролетела мысль. И я сама себя похвалила. И я подумала: видел ли кто это? Вот это искушение на крыле храма у Иисуса, оно каждый день у нас. Когда мы делаем даже доброе дело, незаметное или заметное, мы очень хотим, чтобы это было как-то взвешено, оценено. Я вспоминаю одну ситуацию, вот эту страх отвержения. Он на самом деле в каждом из нас сидит, этот страх. Каждый из нас боится в определенной ситуации быть разоблаченным. что увидят, какой я есть. А я не хочу, чтобы видели, какой я есть. Поэтому, кстати, молодым людям не очень нравится, когда родители контролируют, где они сидят в сети, что они смотрят, переписку и все прочее. Я помню, что меня пригласили на одну молодежную передачу, молодежную программу, и я уже пришла, вот должна была эта программа начаться, и я вижу знакомое мне лицо, и я узнаю, что это еще один спикер, который будет вместе со мной. Знаете, у меня внутри все похолодело. Это был человек, который для меня был, ну, мега-мега специалист. Автор книг по психологии, создатель терапевтической школы, преподаватель. Ну, в общем, мега-мега человек. И когда я поняла, что мне сейчас сидеть рядом с ним, я почувствовала, что мне жутко страшно. Я почувствовала себя самозванцем, дилетантом, кем угодно. Я не знаю, что бы вы сделали на моем месте. Когда ты должен что-то сделать, и ты чувствуешь, что как будто ты несостоятельный, и ты переживаешь, что о тебе подумают и что о тебе скажут люди. Передача эта началась молодежная, мы сидели, программа шла. Я вся в холодном поту собирала какие-то умные мысли в своей голове, потому что что скажут люди, важно, что подумают люди, что важно. Беседа шла, и в какой-то момент этой беседы этот человек, что-то заканчивая свою фразу, оборачивается ко мне и говорит: «Коллега, а вы как думаете? Вот вы как считаете?» В его взгляде столько тепла было, столько принятия, что вот как-то это сразу вот все мои вот эти вот зажимы все ушли. Я увидела, что этот, ну, очень образованный человек, действительно очень умный человек, глубоко думающий. Он смотрит на меня, и он не меряет меня критериями, какое у меня есть образование и какой у меня вообще бэкграунд, список какой, регалий, погоны какие у меня. Он видит во мне человека, и ему интересно, а что я думаю? Мы иногда... Я сидела все это время, у меня был страх. Страх, что я сейчас глупость какую-то скажу, и все увидят эту глупость. И каждый из нас бывает в такой ситуации, когда мы боимся, что мы будем выглядеть не очень. И поэтому мы переживаем по поводу того, что скажут из-за нашей внешности, из-за того, как мы сидели, как мы ели, как мы говорили, как мы одеты, пришли или не пришли, сделали или не сделали. Очень много страха и очень много стыда. Вот этот стыд, он парализует. И мы не делаем те вещи, которые нам хочется, а делаем то, чтобы только люди не узнали, какие мы есть. Или мы переживаем, что если они увидят нас настоящими, то тогда они от нас отвернутся. Ориентиры. Где взять эти ориентиры? Если мы ориентируемся на то, что скажут люди, да, такая украинская фраза, что люди скажут, да, вот это что люди скажут, очень сильно держит. Каждый из нас еще и растет в семье, в которой тоже есть некие правила, установки, которые нельзя выносить, которые нельзя куда-то проблемы выносить, к примеру. И когда мы растем с этим, где взять правильные ориентиры? На что ориентироваться? Если ориентироваться на то, что скажут люди, мы с вами знаем, что это все очень пластично. Сегодня хвалят одни эталоны красоты, а одна мода. Завтра другое что-то хвалят. Раньше было в чести целомудрие. Сейчас мир говорит: бери от жизни все, зачем правила и рамки. Где найти, на что ориентироваться? На какой голос, на какую похвалу, на какое правильное думание нужно нам ориентироваться? Если мы ищем ориентиры в глазах других людей, то это очень сложно. Мы тогда все время будем, знаете, это напоминает какое-то хаотичное движение. Я ищу того, кто бы мне пел в уши то, что мне надо. Если этот человек не говорит мне то, что надо, не думает, как мне хочется, я иду, ищу другие варианты, ищу. И это на самом деле, в Библии написано очень красиво об этом, о том, что люди роют колодцы, которые их не напоят. Мы хотим, чтобы о нас думали хорошо, или говорили хорошо, и ищем не там. Потому что какой бы замечательный у вас не был друг, и как бы он о вас хорошо не думал, и хороший друг тоже человек, и тоже может о вас что-то такое сказать нелицеприятное, а может и как бы и вообще что-то в настроении так выдать хорошо вам. Если мы будем судить о мнении других, по себе о мнении других, то мы не будем иметь собственного мнения. И, конечно же, нам нужно искать выход. Я хочу вам прочитать отрывок. Автор как раз Джесси Райс, он написал произведение, которое называется «Церковь социальных сетей». И он попытался в этом письме, адресованном своим страхом, он попытался отобразить, что чувствует человек, когда ориентируется на то, что о нем думают другие. Вот он пишет, к примеру, что, о том, что он пытался много раз расстаться со своим страхом, о том, что подумают другие люди. «Я так устал придумывать новые заголовки для своей страницы в соцсетях, чтобы казаться более умным, креативным и солидным. Я устал думать о том, какие заметки привлекут больше людей на мою страницу, будто мою ценность как человека можно определить количеством посещений». Ну и заметьте, если вы публикуете фотографию, интересно, правда ведь? А сколько? Посмотрели. А что? Ответили. И он пишет об этом. Он пишет о том, что он устал от этого. «Я устал переживать о том, что я делаю или говорю на публике, особенно когда вокруг меня много людей, которых я вижу впервые. Я постоянно надеюсь, что понравлюсь им, что они примут меня и будут хвалить». Это та жажда, которая сидит внутри нас. И я не скажу, что плохо жаждать, плохо не видеть, что я жажду, и плохо ходить не к тем колодцам, пить не оттуда. Можно пить всю жизнь из ложных источников, потому что вы знаете, что сегодня хвалят, а завтра вас могут перестать хвалить. И то же самое услышать вы можете в спину другое. И человек пишет о том, что он устал от этого. Он хочет попрощаться с этим. Хотя это такой путь. Видите, он пишет, мы много раз расставались и сходились со страхом. Мы как будто бы хотим от этого избавиться, а страх снова догоняет нас, снова нас нагнетает. Поскольку передача молодежная, вот эта программа молодежная, мне бы хотелось еще затронуть сферу отношений. Когда мы ориентируемся на то, что о нас думают другие люди, это влияет не только на наш, вот, скажем так, внешний облик, на наши действия, но это еще перетекает и в сферу отношений. Это влияет и на сферу отношений. Потому что мы ищем тех людей иногда во взрослой жизни уже, которые бы были для нас зеркалом. И которые бы говорили, какая ты замечательная, какой ты сильный, какой ты умный, каких успехов ты добился. Или чтобы они думали, о, какой он, какая она. И иногда мы вступаем в отношения с кем-то, мы дружим с кем-то, или связываем судьбу иногда с человеком, которого мы не видим как личность, а который для нас важен, ну вот о мотивах, да, хочется поговорить, он для нас важен только потому, что он заполняет наши вот эти ощущения пустоты, бесцельности. Он как будто придает нам вес, его слова придают нам вес. А если его слов нет, то тогда очень больно. Мы ищем кого-то, кто бы придал нам эту значимость. Мы ищем это и люди, это еще один источник. Ощущение, что я пью, и я насыщаюсь. Мы можем через карьеру искать эту значимость, через одежду, через внешность, через друзей, через поездки и все остальное, и в том числе через отношения. Чтобы обо мне думали, что обо мне думают, мне важно. И я знаю людей, которые в соцсетях вот только опубликовали и без конца проверяют, сколько посмотрела, сколько лайкала, или там в Инстаграм, или еще где-то. И каждый новый пост, он ориентирован не на то, чтобы... Я сейчас не против соцсетей, ни в коем мере, но когда пост, который мы размещаем, ориентирован не на то, чтобы выразить мой внутренний мир, я хочу поделиться. Не от богатства я делюсь своим внутренним миром, а я оттуда хочу как можно больше восторга, восхищения, или чтобы хотя бы думали. Вот одна моя знакомая всегда размещает себя в ресторанах, и всегда вот тарелка, вот она сидит красиво, ресторан, все накрыто. И я понимаю, что это идет некий месседж: у меня все хорошо, у меня все хорошо, чтобы они думали, что у нее все хорошо. Это, конечно, грустно, потому что человек пьет вот эту значимость не из того колодца, не из того источника. И можно всю жизнь заниматься этими вещами, искать кого-то, вот я написала здесь, да, кто был бы неким протезом, за счет кого бы я почувствовал себя значимым. И иногда вот меня спрашивают, как выбирают молодые люди друг друга, поможет ли список? Да? Я говорю, список на самом деле работает, но это только очень-очень на поверхности. Потому что где-то внутри есть еще вот эти мотивы какие-то неосознаваемые. Почему девушка хочет именно вот такого, чтобы он был, к примеру, высокий, или чтобы он был надежный, с какими-то уже финансовыми такими достижениями. Это же тоже для нее возможность почувствовать себя значимой за счет фона вот молодого человека. И молодой человек точно так же может искать девушку, которая поможет ему чувствовать себя, если он молчаливый, такой тихоня, да, такой домашний, чтобы она была ух, и чтобы рядом с ух, и немножко и ему ух, да, немножко ему восторга перепало. Я вспоминаю, есть такое классическое произведение, как раз рассказ у Чехова о женщине, которая любила вот богему, любила общество, и она очень хотела, а муж был простой врач, и она очень хотела, чтобы вот эти богемные люди наконец оценили, что он, ну он тоже ничего, ну он тоже ничего, а оценить она смогла только вот, к сожалению, когда его не стало. Мы ищем кого-то, кто бы нам придал некую значимость. И это очень опасно, потому что мы, рано или поздно мы разочаруемся. И этот человек тоже разочаруется, осознав, что он для нас всего лишь некая опора. Плохо, когда мы ищем опору на человеке, опираемся на человека. Конечно, подлинная ценность, она не должна зависеть от того, что о нас думают другие. И если мы смотрим на библейский взгляд, на библейскую позицию, очень много великих лидеров, великих персонажей в Библии в глазах людей ничего не значили. О них не думали, что они что-то из себя представляют. О них иногда и не говорили хорошие вещи, как, к примеру, пророки Исаия и Иеремия. Их никто не хвалил и не говорил: «О, какие вы молодцы, вы с Богом общаетесь, как здорово». Но они искали, они имели какой-то другой внутренний источник. Где этот источник? Как перестать, вот как обрести эту свободу? Мне кажется, что действительно свободу мы не можем обрести тогда, когда думаем, ну, мне все равно. На самом деле нам не все равно. Вот мне нравится эта картинка. Знаете, собаки что делают, когда из воды выходят? Вот они вот это делают. И вот я хочу, чтобы эта картинка сейчас у вас как-то отпечаталась в голове. Я поэтому визуальный образ еще хочу закрепить. Когда будут о вас не очень хорошо, может быть, говорить, или вы думаете, что они думают о вас нехорошо, хотя, может быть, это и не так, но вы так думаете. С этими мыслями надо что-то делать. С этими мыслями, как с влагой на шерсти, надо что-то делать. Надо эти мысли отряхивать от себя. И когда эта мысль приходит, на самом деле вся битва наша происходит в мыслях, в голове. Там мы одерживаем самые великие победы и самые худшие сражения свои проигрываем. Здесь, в нашей голове, есть возможность выбрать: я буду эти мысли слушать, или я с этими мыслями встречусь, проанализирую их и пойду дальше. Мне нравится эта цитата врача, психолога Перлза о том, что внутренняя способность – это способность уважать чужую музыку, но потанцевать под свою внутреннюю. Это значит, что вы слышите, что о вас, может быть, люди говорят, или как они о вас думают. И вы понимаете, да, обо мне думают, что я такой. Но при этом вы внутри себя и себя слышите. а какой я. Вы настраиваете слух, не только такие, знаете, большие-большие уши, мультик такой был, животное, советский мультик был такой с большими ушами. Мы не только настраиваем уши, слышать, что о нас думают и говорят другие, но мы точно так же направляем эти большие уши внутрь себя. А я-то какой? Я что сам думаю об этом? Я сам как к этому отношусь? У меня какая внутри моя мелодия? Во время крещения на Иисуса сходит голубь, и Отец говорит чудесные слова, чудесные слова. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И эти слова можно на современный лад перевести как «Я люблю тебя, ты хороший, я рад, что ты у меня есть». В лице Иисуса Бог говорит каждому из нас, каждому из вас, говорит: «Ты мой сын, ты моя дочь». Я люблю тебя, я рад, что ты есть. Это такие слова, которые очень многого стоят. И это те слова, которые и должны быть нашей опорой. Да, нас будет сбивать иногда волна людского мнения, но мы должны снова искать опору в этих словах. И Иисус еще ничего не сделал, чтобы Отец ему сказал: «Ты хороший, я рад тебе». Он еще не пошел на крестную смерть. Он еще не пережил все страдания, с учениками вот это все не пережил. Но Отец еще до того, как все это он сделал, он ему говорит: «Ты мой сын, я тебя люблю, ты для меня ценен». То же самое он говорит сегодня нам. Он хочет нас утвердить. Он хочет, чтобы мы перестали слушать других, мнение других. Он хочет, чтобы мнение других не стало Богом, чтобы другие люди не стали божествами, которые диктуют, как нам жить. Чтобы другие люди не стали нашими богами, которым мы служим, пытаясь их задобрить. Задобрить своими поступками, своими словами, с тем, как мы живем, тем, что мы делаем. Мы ориентируемся на других. Бог говорит: «Послушай меня. Я говорю тебе, что ты мой сын, ты моя дочь. Я тебе бесконечно рад». Конечно, это очень непросто. Когда вокруг столько громких голосов говорят другое и говорят: «Ну, докажи что-то, покажи, и мы, может быть, тогда». Но как важно найти тихое место, уединиться и послушать вот этот голос, который говорит: «Ты мой сын, ты моя дочь, я тебе рад просто так, ты мне ценен, ты для меня очень ценен». Мне кажется, что секрет того, что мы сможем остаться в этой любви, на этой точке опоры, в том, чтобы мы приближались к Богу. Каждое утро мы нуждаемся в том, чтобы приближаться к Богу, который и даст нам вот эту опору. Он тот источник, из которого мы можем пить, зеркало, в которое мы можем смотреться и видеть, что да, мы ценны. И каждый из нас может делать выбор. Каждый из нас может делать выбор. Кто заполнит мои пустоты? Кто заполнит мою пустоту? Деньги, одежда, имидж, что-то еще. Или я приду к Иисусу, который готов заполнить мою пустоту, и сказать: «Ты мой сын возлюбленный, ты моя дочь возлюбленная, я тебе очень рад». Я приглашаю вас, чтобы вы находили каждый день время для того, чтобы слушать этот голос. Время действовать.
0: Ответы на вопросы.
1: Спасибо большое, Мария, за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время, и постараемся на них ответить. Спасибо, друзья, за то, что вы пишете нам. Мы сейчас попробуем все это зачитать. Итак, если человеку не важно, что о нем думают окружающие, это признак сильной личности?
2: Я думаю, что человеку должно быть важно, что о нем думают другие люди. Важно только, чтобы это мнение не было приоритетным. Можно иногда прятаться за то, что мне не важно, что обо мне думают, и отрицать это. Но для меня это не всегда признак сильной личности.
1: А вот спрашивают, как же правильно реагировать на комплименты? проигнорировать, скромно улыбнуться и сказать спасибо или больно радоваться?
2: Я принимаю комплименты, и я стараюсь не анализировать человека и мотивы, с которыми он их делает. Я их принимаю, и я не анализирую, почему он это сделал. Комплименты тоже нужно учиться принимать и понимать, что это здорово, что кто-то тебе что-то добро дает в словах.
1: А как найти границу? Какой похвалы достаточно, чтобы не перехвалить?
2: Я думаю, что чтобы не перехвалить, похвала должна быть конкретной. Мы не просто должны сказать «ты молодец», мы должны оценить что-то в этом человеке. Эта похвала, эта оценка, она должна быть развернутая, конкретизированная. Когда мы говорим «у тебя вот это замечательно получается, у тебя замечательные блины, мне нравится, что они очень тонкие», ну, к примеру.
1: У меня вопрос. У меня регулярно бывает ощущение, что меня не ценят. Или я не знаю, права ли я, или я предвзято отношусь к тому, что как реагируют другие на меня. Как мне это понять? И что делать? Как избавиться от негатива, подозрительности?
2: Я думаю, что для этого иногда хорошо еще с кем-то поговорить, кто мог бы быть неким зеркалом со стороны, показать, это я придумываю, или меня действительно как бы игнорируют, или мне действительно хотят причинить какое-то эмоциональное насилие. Мне кажется, важно здесь еще с кем-то посоветоваться, кто мог бы объективнее показать эту сторону еще со стороны.
1: Юля спрашивает, как получается, что одного и того же человека кто-то идеализирует, а кто-то демонизирует?
2: Я думаю, это потому, что в каждом человеке есть и то, и другое. И кто-то очень сильно хочет видеть только одну сторону и не хочет видеть другое. Мы иногда очень хотим только хорошее видеть, и мы не хотим человека принять целостно. Нам не хочется видеть его какие-то черты. Поэтому кто-то заостряет, акцентирует свое внимание только на этом. Но, на мой взгляд, здоровые отношения с любым человеком возможны тогда, когда мы видим его целостно. Обе стороны медали видим.
1: Почему, когда мы слышим похвалу, часто становится неудобно, в смысле, что нас хвалят, а мы, наверное, не стоим этого.
2: Это, наверное, возможно тогда, когда мы думаем, что эта похвала, мы недостаточно сделали. Здесь может быть и проблема в перфекционизме какого-то человека, который не привык вообще к этим вещам. Возможно, причин много. Человеку кажется, что это нескромно, что это для христианина, к примеру, вообще нехорошо, надо только вся похвала Богу. Но мне кажется, мы как общество друг друга тоже должны вдохновлять. И если мы понимаем, что когда мы даем и принимаем похвалу, мы в первую очередь восхваляем те дары и то, что Бог положил в человека, тогда мы понимаем, что это не меня хвалят, а это столько Бог меня положил, слава Богу.
1: Очень важная мысль. Мы ищем одобрение, которого недополучили. Угу. Как это преодолеть?
2: Я думаю, что очень важно почаще смотреться в Божье зеркало, в Его глаза. В Его глазах столько любви. Даже если нас не понимают, думают о нас не очень хорошо, не очень понимают, если мы маргиналы в глазах чьих-то, не очень популярны, но в Его глазах мы можем только в Его глазах, потому что даже если с вами любящий, верный человек, и он не всегда может постоянно и верно вас любить. Он тоже бывает не в настроении, бывает уставший. Он не может быть всегда зеркалом. Человек не может быть всегда зеркалом. На мой взгляд, этим зеркалом может быть Бог. Потому что когда бы вы ни заглянули туда, в тишине, вы всегда увидите одобряющий взгляд, который говорит, как я тебе рад.
1: Спасибо большое, друзья, за ваши вопросы, которые продолжают поступать. Мария, спасибо огромное за такую актуальную тему. Очень много ваших фраз откликнулось внутри. Хочется узнать критерии уверенной личности.
2: Ну, на мой взгляд, критерии нашей уверенности зиждутся, да, на Боге. Я не зря поставила картинку с сыром. Каждый из нас, каждый абсолютно, это как сыр, который имеет какие-то пустоты, несовершенства. И это не связано только с семьей. Жизнь, еще какие-то утраты, какие-то травмы, где-то несовершенства наши в жизни. Мы каждый, как этот сыр, вот этот маздом там с дырками, мы нуждаемся, чтобы Божья благодать залила нас. Вот тогда мы станем вот теми личностями, которые не просто делают вид, что дырок нет, и говорят, мне все равно, есть дырки, нет. Они понимают, что дырки есть, но эти дырки заполняют Божья благость. И тогда мы хвалимся не дырками, я такой, любите. И мы не хвалимся, я совершенный, я самодостаточный. Я хвалюсь тем Богом, который залил эти все дырки, все мои пустоты и сделал меня цельной.
1: Вот Елена пишет, Нередко дети не верят своим родителям, mm-hmm. когда те их хвалят. Дети уверены, что родители бы их хвалили в любом случае, а верят чужим людям, сверстникам, как поступать в этом случае родителям?
2: Я думаю, что да, бывает определенный период, когда родители меньшее значение, их мнение играет в жизни детей, но когда, я думаю, что когда дети маленькие, мы знаем, что тогда мнение родителей – авторитет, и поэтому важно тогда закладывать. А даже если вы уже имеете взрослых детей, и уже не так ваше мнение важно, не переставайте говорить. Бог каждый день говорит миру, и каждому из нас, заботясь о нас, Он говорит: «Ты мне нужен, я тебе рад». И это то, что вы должны каждый день, день ото дня, капля за каплей говорить своему ребенку.
1: Как вы относитесь к заявлению «Человек думает о других так, как поступил бы он сам»?
2: Я думаю, что в этой фразе бывает и доля истины, поэтому очень важно смотреть, когда я думаю, что он сейчас так думает обо мне, и он делает это, потому что он хочет мне сделать назло, очень важно проанализировать, не является ли это некой проекцией, и не приписываю ли я другому свои мысли. Очень важно то, что Павел написал, что чисто, что достославно, что достойно хвалы, думайте об этом. Когда мы думаем о таких вещах, даже если эта мысль прилетит, мы как та собака, да, вот вспоминайте картинку, я хочу, чтобы она осталась у вас в голове, мы отряхиваем эти мысли, мы заполняем другим содержанием свой мозг.
1: А что делать, если человек вытягивает из тебя похвалу? Как с ним правильно общаться?
2: Я думаю, что если вы встречаете человека, который очень, как сухая земля, ну хочет, чтобы вы ему туда полили влаги, подарите это. Но пусть ваша похвала будет конкретной. Вот найдите что-то в нем, изюминку, особенность, что вы действительно честно это сделаете, искренне это сделаете, чтобы это не было фальшивым. Потому что фальшивая похвала, она тоже, ну, не нужна, я думаю, этому человеку.
1: А что делать, если родители не хвалили, и я выросла неуверенной? Где найти силы, чтобы стать уверенным человеком?
2: Я думаю, что очень хороший вопрос. Мы можем искать эту уверенность в других людях и можем ошибиться. Можем искать в работе и тоже можем ошибиться. Эту уверенность мы можем ежечасно укреплять в Боге. Это как косточки, которые должны окрепнуть. У малыша они очень хрупкие. И вы где-то внутри, как малыш, хрупкие. Поэтому вы реагируете на то, что скажут люди, что подумают люди. И для вас это больно. Ищите поддержку в тех людях, которые духовные, которые действительно будут здоровое мнение о вас говорить. Но и самое главное, ищите эту опору в Боге. Чем чаще вы будете читать, искренне читать, неформально Слово Божие, искать в нем заверение Его любви, тем больше вы будете укрепляться. И тогда, да, ветры будут дуть, да, вы будете попадать в шторма какие-то, но вы будете выходить из этих штормов другими людьми.
1: Мария, спасибо за вашу смелость и открытость. Это ценно.
2: Спасибо.
1: Пришел отзыв.
2: Спасибо.
1: Юля спрашивает, разве близкие люди не обязаны нас поддерживать и говорить добрые слова? Недоброжатели будут всегда, и мне все равно, что они говорят. А вот от близкого человека жду поддержки. Это разве плохо?
2: Это очень хорошо. Мы действительно, Бог создал нас социальными, дал семью как место, в котором мы можем учиться любить, поддерживать, вдохновлять. И хорошо, когда семья как команда. Но поскольку грех есть на земле, и рядом с нами такие же сыры, с такими же пустотами, они иногда не могут заполнить и положить в нас что-то, чего в них самих нет. И мы можем годы тратить на то, чтобы говорить: вы мне должны, вы обязаны, вы же семья, вы же родители, и не получать. И мы будем раз за разом разочаровываться. Поэтому здорово, когда это есть, но когда этого нет, это не значит, что вы безнадежны. И я снова возвращаю вас к той благодати Божией, которая может нас каждый день наполнять. А иногда человек сам себе делает. Я встречала одной сестры, а у женщины пришла к ней в гости, у нее наклеечка на себе. Вот как зеркало смотрится, так видит всякие слова, приятности себе написала, и сама себе говорит добрые слова, думает сама о себе хорошо. Тоже вариант, когда близких нет, она одна живет.
1: Себя не похвалит, что похвалит. Как понять, что мной движет? Наркотик похвалы или желание все делать как для Христа?
2: Ну, я думаю, что очень хороший это для меня маркер, это когда никого нет и никто не видит. и никто не скажет спасибо, как ты это будешь делать. И ты никому не скажешь об этом, а хочется, наверное, иногда сказать. Вот мне кажется, есть такие маленькие вещи, которые внутри, вот я привела пример сегодня в метро, да, а никто не увидел, никто не сказал, какая молодец, догнал этого человека с чемоданом, бежал. Лучший маркер – это когда никто не видит это, но ты все равно делаешь это, и ты, даже если тебя не похвалили, ты не говоришь сама себе, в следующий раз я не буду браться, никто даже не заметил, что я тут так скребла, я так это все делала, служила, одна все делала, я все делала, никто не оценил. Ну вот это тогда говорит о том, что мы хотим похвалы от Бога, а не от Бога, а от людей.
1: От людей. Угу. Как найти истинную значимость?
2: Мне кажется, что мы значимы в нем. Я все больше прихожу к выводу, что сама по себе я ничего не значу. Я очень-очень дырявый сыр. И все, что есть во мне ценного, интересного, значимого, это все только то, что Он делает во мне. И вот я от этого, я не принижаю себя. Я понимаю, что я ценная, но я ценная в нем. Ну, и для меня это теперь уже жизнь, это не просто красивые слова.
1: Почему многие христиане так и не обрели свободу от мнения других и стараются доказать свою значимость с помощью комплиментов, лайков в соцсетях или по-другому невозможно в этом мире греха?
2: Да. Еще иногда с помощью служения значимость пытаются обрести. Мне кажется, как одна из причин, если вот так коротко ответить, это иногда то, что когда человек встречается с Богом, он очень много работает над духовной сферой. Но если у него были проблемы, были пустоты в эмоциональной сфере, как-то считается само собой разумеющимся, что оно

Большое, Мария, за эту тему. Спасибо, спасибо за твои ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. Друзья, когда вы задаете себе вопрос, что скажут люди, что вы чувствуете? Страх, стеснение, вину или спокойствие? Научитесь смотреть на себя любящими глазами. Представьте, что Бог смотрит на вас с любовью. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы все были это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети, оставляйте комментарии, а мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Юлия Уткина.
1: Истинная вера и показное благочестие. Очень важно отличать их во все времена и тем более в наше время. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, когда мы вновь собрались для того, чтобы в ознаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» рассуждать над тем, что есть Евангелие, на основе, опираясь на Евангелие от Луки. Мы остановились в прошлый раз на 13 главе.
2: Да, и на 9 стихе.
1: И на 9 стихе. То есть мы порассуждали над вот этим показным благочестием, когда кто-то считает, что наказание кем-то заслужено, что Бог не просто так допускает наказание. Вот. И в конце мы поговорили о смоковнице, о том, что верующий человек, он должен приносить плод. И что, как вот мы попытались подвести итог, что все-таки разница между показным благочестием и истинной верой – это то, что человек истинно верующий, он осознает нищету своего духа, и поэтому он готов каяться в своих каких-то несовершенных состояниях. Они тяжело ему даются, он переживает по поводу них. А вот показное благочестие – там это просто способ защиты человека, который одинок, у которого нет такого защитника, как Бог. И поэтому ему легче изображать, чем смириться перед Богом, признать свою нищету. Вот об этом мы говорили в прошлый раз, а сегодня, Коля?
2: А вот еще я хотел бы добавить, Бог как раз с этим показным благочестием борется. Вот в этом образе смоковницы, которую он облагораживает, виноград облагораживает уже 3 года, и все, никак она не принесет плода. Это говорит о том, что Бог все-таки трудится и над такими формалистами и лицемерами, что он с ними ведет работу. И в конце концов, из фарисеев-то покаялись все-таки многие люди. Тоже. То есть с них спала эта шелуха этой показной праведности и формализма, и они наконец поняли, что Бог совсем не тот, какого они представляли и кого рисовали в своем воображении. А он гораздо милостивее, и гораздо добрее и милосерднее.
1: Да, это очень-очень ободряет, что Бог – это не человек. Он человек, мы с вами слабы, мы с вами способны все-таки на неблаговидные какие-то вещи. А Бог – это совершенство любви. И я немножко так огорчена, что я в прошлый раз, когда Коля задала этот вопрос, а кто же виноградарь, а кто же хозяин? И мне кажется, что Бог, Отец, Иисус Христос – это личности Божества, они едины. И поэтому не то, что Иисус Христос хочет нас защитить, от Бога, а Бог хочет срубить эту смоковницу, которая не приносит плода. Я думаю, что не обязательно уж каждую притчу раскладывать, а кто стоит за этим персонажем, какая личность божества. Тут просто суть надо понять, что Бог бесконечно милостив, что 3 года – это ведь долго, да?
2: А мне сейчас такая мысль пришла, что в образе хозяина винограда, этой смоковницы, представляется справедливость Божья. Она требует срубить, потому что другое надо посадить.
1: Да,
2: долготерпение уже достаточно долгое, 3 года, и уже справедливость говорит – срубить. Но милость Божья говорит – подождите. Она не говорит, что нет, не будем срубать. Угу. Он говорит, милость Божья говорит, подождите еще. Еще дайте время немного. Но уж если это не поможет, тогда срубишь ее. То есть справедливость пусть будет восстановлена все-таки.
3: И тем самым проявляется долготерпение Божие. Когда милость превозносится над справедливостью,
2: Не очень хорошее слово «превозносится», оно как не очень хорошее, да, как будто превозносится с коммерческой. Не очень удачно, мне кажется. Она выше, кажется, Божья милость выше. Она возвышается,
1: И как это ободряет, да? Если вот нам каждому хочется так поступить по справедливости, у нас у всех такое чувство справедливости, что надо с тем, ну, расправиться, ну, кто этого заслуживает. А у Бога выше милость, чем справедливость. Да. Как и каждому из нас это.
3: Но даже в тех вопросах, когда мы говорим, но куда же смотрит Бог? Когда происходят те или иные события, которые, нам кажется, не должны происходить. Да? То есть мы говорим тем самым, что Бог не видит ничего, что Он не знает ничего. Да? То есть мы тем самым превозносимся над Богом.
1: Да.
3: Мы думаем, что мы гораздо...
1: То слово «превозносимся» подходит.
3: Да, здесь очень подходит. Да. Вот, что мы гораздо лучше знаем, как Бог должен поступить.
1: Угу.
3: А когда мы все-таки смиряемся перед Богом, то мы говорим... Воля Божья да будет на всем и во всем.
2: У Бога одна задача по отношению к нашей земле – спасать.
3: Да, да.
2: Он это делает.
1: Угу.
2: Ну, нам кажется, что Бог губит, наоборот. А он делает свое дело, Он знает, что делает.
1: Это и есть Евангелие, да? Что у Бога одна задача – спасать каждого, кто пришел на землю, спасти, спасти для вечности, чтобы каждый имел жизнь вечную.
2: Вот даже того же Иуду, казалось бы, все понятно с ним, все, сын погибели, никаких сомнений.
1: Иуда – предатель.
2: Искариот, да, формалист. У него был вот это вот показное благочестие, так из него и выпирало. Но в конце концов Иисус… И его тоже приблизил к себе, и с ним работал, 3 года с ним работал усиленно.
1: Как интересно, да, смоковница, которая не приносила плода, 3 года ее садовник просил дать ему возможность, 3 года ее удобрять, за ней ухаживать, да? И да. Вот ты проводишь такую параллель, Иуда Искариот тоже 3 года.
2: Ну, он тоже вписывается как бы в эту смоковницу. В итоге он погиб, конечно, но... Не об этом речь, а об этом, о том, что Бог все равно, вот зная, что он погибший человек, все равно продолжал его любить, продолжал его, ну, как бы настраивать на покаяние, на, ну, не знаю.
3: До конца давал ему шанс, да, покаяние.
1: То есть все равно выбор был за Иудой, да?
2: Иуда,
1: просто
2: да.
1: Произошло то, что произошло. Это уже история, она уже не изменится. Но на самом деле, если бы вот что-то изменилось бы в Иуде в то время, пока он еще был жив, то вся история могла бы быть другой.
2: Да, он бы мог повторить историю Петра, который тоже оказался среди предавших его. И тем не менее он был возвращен милостью Божией. То есть принял решение другое. Да, ну вот и сегодня у нас история, которая произошла в одной из синагог в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая дух немощи. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал, сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга своего».
1: 18 лет она была больна. 18 лет она была согбенной, да?
2: Да. Он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И при этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, тоже в субботу исцелить нельзя, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Но Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
1: Давайте вот по порядку разберем это, потому что тут все-таки то, что нашей культуре, может быть, и не свойственно. Вот почему в субботу нельзя было исцелять? Что это такое?
2: Ну, очевидно, это было одно из правил фарисеев, книжников. Не Божья заповедь.
1: То есть в Библии такого не было?
2: Что исцелять в субботу нельзя. Я вот не встречал в Ветхом Завете такого.
3: Но ведь на закон Божий, да, на 10 заповедей у фарисеев было 613 правил. То есть правил,
1: как правильно выполнить Божий закон.
3: Да, и ведь Иисус Христос именно сказал, что вы связываете законы, которые трудно выполнить.
1: Да.
3: И вы людям их навязываете, да? И вот это вот одно тоже из, как бы, когда Господь говорил, что горе вам, да, что вы многое делаете, многое говорите, а не поступаете так, как говорите. И ну, вот здесь да. вот тоже...
2: Это было чрезмерное требование, это было надуманное, что ли. Обезопаситься еще вот с этой стороны, чтобы, не дай бог, там...
1: Защитить соблюдение
2: закон,
1: свободы.
2: Да, да, да, чтобы закон был нарушен. Mm-hmm. Вот мы вот так еще обезопасимся, еще вот так вот несколько стен. Вот если закон сам представить стеной, то еще стена, еще стена, еще стена. Вот такая вот...
1: Ну, то есть эти стены уже человеческие.
2: Уже пошли строить, да, люди, чтобы никто не подобрался вот к этой стене и не смог бы ее там... поколебать как-то, нарушить. Мы лучше, лучше вот эти свои установим. Но это настолько превратилось в такое ярмо для человека невозможное, что...
1: Времена неудобно носить.
2: Да, да, да. И сами-то вы перстом, Иисус укорял же их, вы перстом не пошевелите, чтобы это сдвинуть. Вы же сами понимаете, что это невыполнимо. Что же вы требуете от людей-то такого?
1: Итак, исцеление в субботу это была уже запрет исцеления в субботу, это было уже человеческое
3: правило,
1: такое.
3: Да,
1: человеческое правило. Вот давайте в нем разбираться.
2: Так вот, Иисус сразу ему сказал, ну, вы же освяжете осла, чтобы он не мучился, чтобы там, не дай бог, что-нибудь заболел там, или как-то изнемог. Вы же его отвязываете в субботу от яслей.
1: И, чтобы он мог...
2: И пошли, и ведете его поить, это же вы делаете. Почему же вы к человеку так относитесь? Если вы животных жалеете, а почему вас не жалко разве человека?
1: То есть Иисус таким образом развенчал человеческое постановление о том, что исцелять в субботу нельзя, да?
2: Да. То есть человек не должен мучиться в субботу. Это против воли Божьей.
1: А про субботу давайте скажем, в чем заповедь заключается субботняя?
2: Ну, если дословно говорить, то сейчас вспомним.
3: Помни день субботний, чтобы светить его.
1: Светить его, освещать.
3: Да. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Чтобы в этот день не делал никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни раб. Ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил. Поэтому и вы в день седьмой отдыхайте.
1: Отдыхайте. Вот. А в чем суть этой субботней? Вот эта заповедь, ну, как и все заповеди Божьи, это заповедь благословения или это заповедь ограничения? Что вот в субботу не делай этого.
3: Да это благословение, конечно.
1: А в чем тут благословение?
2: Ну, вот мы всю неделю работаем, и мы так устроены, что нам нужен один день отдыха хотя бы в неделю.
1: Но тем более не просто отдыха, а тот, чтобы светить его. Да. То есть этот день должен быть освящен, он должен быть освящен присутствием Божьим в нашей жизни.
2: Да, но для начала его нужно освободить от всяких дел, от забот, от переживаний по там, домашним делам своим.
1: Иначе Богу все равно там места не найдется.
2: Ну да, потому что мы будем думать не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И, соответственно, смысл субботы теряется. Если мы просто там не встаем с кровати этот день и просто лежим, например.
1: Это не соблюдение субботы.
2: Ну, вряд ли, да, так можно назвать такое. Но в этот день Господь ждет от нас особого общения, что ли, особого отношения к Нему. Если мы на протяжении недели были заняты другими вопросами больше, чем там, общением с Богом, то этот день он полностью освобожден от того, что мы этот день посвятили Богу и пообщались с Ним, что ли, ближе, чем в другие дни.
1: И это одна из 10 заповедей закона Божьего, 4-я заповедь. Многие ну, говорят, что останови человека на улице, попроси его назвать 10 заповедей. Мало кто назовет 10 заповедей. Вот те, кто назовут, они обязательно назовут 4-ю заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Вот. И, значит, мы говорим о том, что продолжаем тему показного благочестия и говорим о том, что запрет исцелять в субботу, вот якобы вот соблюдение «не делай вон и день, никакого дела, ни ты, ни сын твой, ну, в общем, никто». Вот это как раз вот показное благочестие, вот такое вот соблюдение субботы, да. То есть не исцелить того, кто в этом нуждается.
2: Ну чисто по букве. Я поступал вот, чисто по букве. Не трактую его, как это проецируется на мою жизнь, а просто соблюдаю букву. Вот так написано, вот точно я вот так и буду делать. Несмотря на отношения с людьми, на отношения ко мне людей. То есть вот так и все, буду вот так. Это будет формализм.
1: Никаких исцелений.
2: Никаких. Сказано никаких, значит никаких. Все. Ну, Мы дойдем до абсурда.
3: А вот у пророка Исаия, мне хочется этот текст зачитать, у пророка Исаия в 58 главе чудесный текст вот как раз о субботнем дне. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». То есть это же радость в Господе, это присутствие Бога в твоей жизни. Да. И Бог пригласил меня в этот день на встречу с Ним.
1: Да.
3: То есть это же просто, это, как бы сказать, удостоили такой аудиенции, что как ей не воспользоваться.
1: Ну да, и в то же время помощь другому в этот день. Вот исцеление вот этой вот женщины, которая согбенная была 18 лет. То есть Иисус сказал, что это тоже самая вот радость.
3: Да,
1: Господи,
3: да.
1: Если ты в этот день освобождаешь кого-то от какого-то бремени, от каких-то уз. Нужно, конечно, очень аккуратными тут быть, потому что можно, например, каждую субботу посвятить помощи другим. И сам себя тогда лишаешь вот этого вот благословения, что ли, покоя Божьего, общения с Богом. Ну, то есть везде надо знать меру, везде надо Слову Божьему следовать. Там, это все понятно становится из Слова Божьего, как лучше соблюдать субботу.
2: Но вот здесь интересный случай. 18 лет человек страдал от вот такой немощи, согнутую пополам. Женщина, она получила эту болезнь не в результате искривления позвоночника и не в результате старости, а в результате того, как Иисус сказал, что ее сковал сатана. То есть в результате действия демонической силы.
1: То есть такое бывает?
2: Вот один из таких случаев. И причем вот, напрашивается такой еще вопрос. Почему бы в другой день действительно не исцелить? И раз уж человек столько, уж денек мог бы подождать еще до того, как Христос исцелит. Но Иисус идет на это намеренно. То есть он, как бы сказать, не то, что это такое демонстративное исцеление происходит. Он просто дает понять людям, кто он такой. Что он пришел как Мессия, как тот, о ком Исаия говорил в 61 главе, в первом и третьем тексте пророчества вот это вот, что он будет исцелять больных, будет благовествовать нищим и так далее, вот это, изгонять духов злых. И он это делает как раз. Он изгоняет духов, исцеляет одновременно здесь, вот с этой женщиной. И одновременно он дает вот такое обличение человеку, погрязшему в формализме, в буквоедстве вот в этом, что вот так делают люди, да, так вот, ни с чем отпускают человека, но не так делает Бог. Если он видит нужду, он это делает. И нужду вот как раз в освобождении от духа ничьи, от духа сатаны. Это страшный недуг вообще, наверное.
1: То есть вот опять про показное благочестие сегодня продолжаем говорить, да? То есть еще один из критериев вот отличить показное благочестие от истинной веры – это когда ты сострадаешь человеку, да? Когда ты настолько наполнен любовью, что готов ему помочь. Вот. Но, как вот Коля сейчас сказал, что все-таки Иисус Христос это сделал в субботу для того, чтобы показать, кто такой Мессия на самом деле, да?
2: Да, и дать урок вот этому начальнику синагоги, который этого не понимал. А должен был понимать, он должен был в синагоге учить людей этому. Пришествие Мессии ждали все.
3: И это ведь не первое исцеление в субботу, да?
2: Это, по-моему, третье.
3: То есть Иисус уже давал уроки? Именно тоже, когда его обличали в том, что... А он еще раз, третий раз утверждает, что миссия исцеления человека, да, это миссия освобождения, спасения, да, человека. Поэтому это, ну, самая благая миссия на земле.
2: Ну да. И потом у Христа мало времени. Он должен все-таки привлечь к себе как можно больше народу, чтобы потом эти люди увидели, в чем заключается спасение на Голгофском кресте.
1: Вот тут, ну, просто мне вот это вот пришло в голову, что Иисус Христос сказал, не нарушить пришел я закон, но исполнить.
3: Да.
1: То есть он не отменил четвертую заповедь, как и все 10 заповедей закона Божьего, но он сказал, вот то, как я ее соблюдаю, вот это вот и есть исполнение закона. То есть закон исполняется во мне. Вот, вот и смотрите, как я отношусь к субботе, что я делаю в субботу, и вы делаете то же самое,
2: то
1: да?
2: То есть он как бы вот эту букву он наполнил, что ли?
1: Одухотворил.
2: Новым наполнением, вот наполнением закона, что ли, вот этим. Угу. Вот своим милосердием, своим отношением к людям. Угу. Но вот дух, который сковал женщину, поработил в синагоге не только, ведь и ее.
1: Да, интересно.
2: Вот 14 стих. Причем начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть 6 дней и так далее, и так далее. Вот это вызвало не радость, то, что женщина исцелилась, а негодование какое-то такое вот. Ух, что ты тут делаешь такое?
1: То есть, ну, то есть, вот мне кажется, это тоже вот показное благочестие, да? Что это, как так? Написано в законе, не делай никакого дела. А ты вдруг делаешь, исцеляешь.
2: Тут даже больше. Один человек был скорченный, то есть согнутый, физический, а другой точно так же согнутый духовно только. То есть он был болен от духовной болезни вот этого, закончества, формализма, ненависти к людям, может быть, даже, потому что они там как-то нарушают где-то какую-то буковку. И Иисус пришел этого человека тоже исцелить сюда, в эту синагогу.
1: Угу.
2: Вот этим своим обличением. И он тоже нуждался в исцелении, этот начальник синагоги.
1: Вот следуя тому, что мы видим в притче, удалось его исцелить, начальника синагоги?
2: Вообще вот 17 текст, когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились.
1: Mm-hmm.
2: Скорее всего, я верю, что и этот тоже начальник синагоги среди них оказался. Все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался, о всех славных делах. То есть вот победа была одержана такая, что люди возрадовались.
3: Это то есть обличение все-таки было воспринято, да?
2: Очевидно, да. Хотя бы человек задумался о том, что да, что-то не так, что-то я не то говорю, может быть, не то делаю.
1: То есть вместо вот этих 613, или сколько их там было, ограждений закона, которые вообще людям делали соблюдение субботы очень тяжелым бременем, когда думаешь, ой, вот сейчас я сюда ступлю, вот я нарушу субботу, то наоборот, Иисус Христос так показал, вот что такое суббота, что народ возрадовался. Вот радость какая.
2: А вот интересно, он как показал, да? Господь сказал в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего? То есть он как бы лучше видит в людях. Вы же хорошие, добрые люди, вы же любите животных, вы же отвязываете там от привязи, даете ему свободу. Вы же очень хорошие люди. Так что же вы тогда вот так относитесь к этому исцелению негативно? Вы же радоваться наоборот должны.
1: Да,
2: то есть человек, я хочу сказать, что Иисус видит в нас добрые задатки, прежде всего. Он не видит
1: очень
2: нас грехов,
1: интересно.
2: А вот он видит, вот, да, вы же хорошие, вы же отличные ребята, с вами приятными дела. Ну вот одна проблема есть там, да, вот это. А так вы же достойны царствовать, в общем-то.
1: Да, интересно очень. Как-то я всегда это воспринимала как упрек. Что, ну, разве вы не отвяжете свою скотину, чтобы ее попоить, да, в этот день? А оказывается, на самом деле, вот это через положительный пример.
2: Ну, да, наверное, людей это тоже как бы порадовало, что ли. Ну, если мы все время говорим, ты там негодный, ты там такой-сякой, то я так... Ну, я таким и буду, в конце концов, и негодным, и таким-сяким. И что от меня? Ну, все будут расстроены. И тот, кто меня обличает, и тот, кто там вот так... Ну, Иисус поднимает, как бы возвеличивает наш дух.
1: И все возрадовались, народ возрадовался.
2: Да, и в итоге, слава. Да, и вот как раз вот этот дух субботы, радость, вот о том, что мы читали, да, будешь иметь радость в Господе. Вот они все имели там радость в Господе. Настоящая суббота в синагоге произошла, вот совершение. А вообще вот кажется, что соблюдение субботы так просто, такая мелочь, вот, да, ну ничего не делай, не надо ничего делать. Если вы фарисеи, там кто-то еще, хотите заработать праведность делами, а суббота говорит, не надо ничего делать, для праведности не надо ничего делать как раз. Вот ничего не делай. Положись на Бога. Прежде всего, доверься Ему. Оставь свои дела. Вот так суббот показывает, вот, да, прям.
1: То есть не делай вон и день никакого дела, даже вот это можно, да, такое вот перенести. Это что не делай дел закона. Не надо делать дел закона. Это будет опять твое показное благочестие.
3: А мне вот опять хочется вернуться к молитве «Отче наш». То есть да, Царство Божие, воля Его, сила, слава, все устанавливается. Какое может быть это? И именно суббота и есть это часть Царствия Божьего здесь на земле, когда ты при царе, когда воля Его исполняется в твоей жизни, в жизни всего народа.
1: То есть Его закон.
3: Его закон. То есть это вообще счастье и радость, когда закон выполняется, и когда все радуются. Воля, исполнение воли Его. То есть это вообще...
1: Это вот очень здорово вот такой критерий иметь. Вот плод что ли, святости, это вот радость, это удовлетворение, когда на самом деле Господь в нас, Он с нами, Он через нас. Это очень хороший критерий вот развлечения все-таки показного благочестия и вот истинной праведности, да, святости. Это плоды Духа, это радость, мир, долготерпение, милосердие.
2: Все верующие, включая нас с вами, ищут всегда благословения от Бога. Мы хотим Божьего благословения. Суббота говорит: не надо для того, чтобы получить благословение, таскать мешки. Не надо копать лопатой. Не надо там вот что-то еще там бить молотком по наковальне. Не надо. Вот ты просто вот эти дела все оставь, и благословение получишь. Вот просто-напросто. Да. Удивительная заповедь такая.
3: Да. То есть ее нужно рассматривать не как... Да вообще все заповеди, да не как запрет, а как благословение обильное, которое...
2: Ну это особенное. Оставь все дела. Получишь благословение. Оставь все дела. Вот тут вера проявляется как раз. Благодаря которой мы получаем праведность от соблюдения субботы. Оставив все дела. Просто удивительный Господь. Как просто. Вот такое микроскопическое, вот, казалось бы, требование, да, Божьего закона. Подобно горчичному зерну маленькому. Всего-то на все. Вот он и сравнивает дальше в притчах. Чему подобно Царствие Божие? Оно подобно горчичному зерну. Идет сравнение.
3: То есть Царствие Божие подобно горчичному зерну.
2: Да, вот посмотрите. Сейчас в этой синагоге Дух Божьего Царства. Все радуются во славу Богу, прославляют Бога, да? Тут что-то говорит, радовался о славных делах Его.
1: Это вот в результате исцеления этой женщины и тех слов, которые сказал Иисус, как вот Он их всех подбодрил, что да. Ну вы же своих животных отвязываете. То есть вот такая радость царила?
2: Да, и Он говорит, что вот Царствие Божие, по сути дела, вот оно среди вас. И чему я Его уподоблю? А вот всего-то надо было чуть-чуть, вот всего от вас чуть-чуть требовалось только вот принять, и все.
1: Принять верой.
2: Принять верой, да. Вот эти вот рамки человеческие просто оставить. Вот. Что вы думаете о субботе? Надо вот это. Да нет, я говорю совсем другое. Я говорю, что дух, что должна быть милость, должна быть любовь, и все. И вера. В том, что Господь ну, все делает, в общем-то, за нас все и делает, если уж по большому счету. И всего-то навсего горчичное зерно. Но это горчичное зерно, оно должно быть посажено в почву, ну, плодородную, что ли.
1: Которая примет.
2: Которая примет, да. Не в камень туда, не вот в какой-то там, не знаю, куда еще там зерно-то упало. Не в тернии, а вот именно в ухоженное, благородное. Тогда оно даст всходы, даст так вот, что дальше говорит.
1: А как сделать так, чтобы вот почва нашего сердца была ухоженной? То есть, чтобы вот зерно, маленькое горчичное зерно, оно, кстати, не такое маленькое, нам тут в комментариях подсказали, что оно достаточно, ну, такое крупненькое. Но как нам подготовить почву своего сердца, чтобы вот зерно веры, чтобы оно упало на наше сердце не как на каменистую почву, там, не как в тернии, не как на какую-то там затоптанную дорогу, да, а вот именно на добрую почву. Вот что надо от нас?
2: Ну, опять же, нужно вспомнить, кто эту почву готовит. Каким образом это все происходит? Это происходит благодаря, опять же, ну, я считаю, покаянию, нищете духа. Господи, я нищ, я ничего не умею, я ничего не... Как вот мне с собой совладать? Я тоже верую Господи, да, но ты помоги моему неверию, ты помоги. ты вот это сделай, вот эту работу.
1: А можно вот сказать, что вот такое покаяние, оно что ли вот разрывает вот что-то там внутри нас, какое-то сопротивление, вот какую-то вот эту самозащиту, и тогда Дух Святой на самом деле может начинать вот вспахивать нас изнутри, то есть ну, делать нашу почву доброй. Можно сказать, что вот Дух Святой вот в момент покаяния что-то вот разрывает в нас?
2: Ну, я думаю, можно. Я бы тоже так, наверное, сравнил, что там какая-то завеса, она когда-то уходит, вот, и мы как бы обнажаем свою душу перед Богом. Вот, наверное, вот это сравнение хорошо
1: подходит. Это, может быть, вот и страшновато сделать, да. Потому что, ну как вот обнаженным? Мы все прикрываемся, мы не хотим быть обнаженными ни в каком смысле. Это наша защита, да? А тут вот надо вдруг перед Богом, которого ты не видишь, которого, может быть, ты еще и не знаешь или не особо-то знаешь, а вдруг вот надо перед ним обнажиться и сказать, что вот я слабый.
2: Вот так. Есть такой текст: «Бог больше сердца нашего». Он больше, он знает все равно, что там внутри-то. Он меня вот знает как облупленного, как вот, ну, без скорлупы, он меня знает. Так что, как же я могу скрыть что-то от него? Mm-hmm. Или там как-то спрятаться еще?
1: То есть, может быть, да, он знает, а я его не признаю, вот, господство, да, в своей жизни. То есть, может быть, тогда вот это вот разорвать вот это сопротивление, это как раз вот признать господство Божье, что, Господи, ты мой господин, ты мой господин, вот моя жизнь, она не моя. Она твоя. Я тебе настолько доверяю, я настолько тебя люблю, настолько я уже тебя узнал и понял твою любовь, что я тебе доверяю. Я не боюсь, что ты мне сделаешь хоть что-то плохое. Я обнажаюсь перед тобой и говорю: Господи, ничего нет. Ну, вот такого.
3: Но вот то, о чем ты говоришь, я думаю, что это более высокие отношения с Богом, чем вот первоначальное, ну, может быть, покаяние.
2: Господин, не каждый, да, признает
3: еще. Да, это уже более такие отношения.
1: Углубляющиеся.
3: Да, углубляющиеся и имеющие основу все-таки не первого вот соприкосновения с Богом.
1: А первое покаяние какое?
2: Наверное, как спаситель, может быть.
3: Да, это вот «Господи, спаси, помилуй и
2: первое,
3: помоги».
2: Что, да.
1: Ну, то есть тогда, опять же, доверие ему, как своему спасителю.
3: Да тут даже не доверие, Юля, а крик, вот, крик...
2: Нужда велика, вот то, что нечто духом мы говорим.
3: Беспомощности, крик беспомощности. Угу. И тогда вот это, начинаются вот эти первые шаги отношений с Богом. Угу. А то, о чем ты говоришь, это уже более, я думаю, мы еще... Я вот так сказала, я думаю, я еще и не имею таких отношений, да. То есть до этих еще нужно... дойти отношения.
1: Ну, у каждого это, да. У меня вот слово вот «господин», а у тебя в чем-то другом. Каждый ведь очень индивидуален. То есть
3: нет, я не то, что даже, а вот что именно признавать Бога, вот как бы, вот что вся наша зависимость только от Него, только Он. То есть это вот все-таки,
1: да,
3: потому что в любые моменты могут возникнуть такие, особенно вот тяжелые моменты, возникнут разные обстоятельства.
1: Ну, конечно.
3: Когда
1: это
3: ты будешь надеяться на себя. Потому что ну, мы много читаем. Священное Писание, оно не прикрывает и не показывает нас рафинированными. А оно показывает и отступление и Давида, и Авраама, и Соломона. Все открыто. Даже...
1: Ну, мы и по себе знаем,
3: да,
1: что постоянно
3: да,
1: вот эта связь, вот которая, мне кажется, что у нас это вот понятие «связь с Богом» как-то так хорошо проходит через наши программы, что вот в этом вот Евангелии, в этом благая весть, стремитесь к связи с Богом, но то, что мы в ветхом, то, что в нас ветхий человек, то, что мы во плоти, мы никуда от этого не денемся, и поэтому эта связь, она постоянно, она непостоянная. Да. То есть ее нужно постоянно поддерживать, вспоминать о нем,
3: да,
1: нужно.
3: Вот
1: памятование о Боге, мне такая фраза встретилась.
3: Да, но самое-то главное, не мы ведь ищем Бога-то, а Бог ищет нас. Недаром он и Адаму сказал, да? «Где ты?», когда Адам согрешил. И любому из нас он обращается и говорит: «Где ты?». Мы бы не стали его искать, потому что грех нас отделил от него. Mm-hmm. А именно он ищет нас,
1: да, да,
3: и
1: да.
3: Хочет нашего спасения, хочет, для, хочет нашего покаяния и наших отношений с ним.
1: Слава Богу.
3: Да, слава Богу. Это вообще за чудо, которое Господь совершает в жизни каждого человека.
1: Да.
2: Да, вот поэтому вот притча такая вот. о зерне горчичном. Вот в этом сердце наше распахнутое, Бог сразу семя кидает туда.
3: Да.
2: Вот это Царство Божие. Оно подобно семени, вот маленькому, и оно начинает расти там. То есть Бог, вот это животворное семя, исполненное жизни, оно у нас вкладывает. И уже у нас появляется вот это вот.
1: То есть на вспаханную все-таки почву.
2: Уверенность.
1: На почву уже покаянием подготовленную.
2: Вера превращается в уверенность, что да, Господь взялся за это дело. И оно у меня уже как-то окрыляет меня, что Бог у меня есть, что Он меня не оставит, что Он рядом, что Он всегда рядом. И слышит меня, и понимает. Вот главное, что Он меня понимает до конца. Мое состояние, мою нужду. Мои желания, все он понимает.
1: И при этом он понимает вот не так вот, я я понимаю. А он настолько полон любви, вот это вот все равно, что мы, может быть, близко похоже, что мы понимаем своих внуков. Мы их понимаем, но мы же ведь понимаем, насколько они слабенькие, насколько они нуждаются. То есть это вот любовь, вот это вот и есть любовь. И Бог нас также, Он понимает, Он самое лучшее нам желает. Ничего невозможно пожелать плохого своему внуку.
3: Да, Юля правильно сказала, внуков своих понимаем, потому что детей некогда понимать. Очень много забот при этом.
1: Да.
3: А внуков уже, то есть ты уделяешь внимание отношениям, развитию отношений, потому что о детях ты заботишься накормить, одеть и обуть. А тут уже
2: об отношениях он дальше говорит в этой притче. Это семя выросло, стало большим деревом, птицы укрывались в ветвях. Вот это вот как раз об отношениях. То есть привлекает к такому человеку людей. Это они ищут у него, общаются с ним. Их тянет, что ли, к этому человеку, с таким вот семьем, с этой разросшей горчичным зерном. И вот то, что как раз отношения начинают укрепляться. Сначала в семье, потом и шире, шире и так далее. Это вот такая притча о царстве. Но есть еще и другая притча. То есть первое о зерне, она говорит о том, что вот оно, это семя из полной жизни, оно пробивает вот эту вот жизнь, она вселяет в нас желание жить, желание там, изменить ее, жить по-другому. А вот дальше следующая притча о закваске. И сказал еще, чему подобно Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила 3 меры муки, доколе не вскисло все. Закваска. То есть теперь Царство Божие представляется, то есть действие Божие представляется как закваска. И что это значит? Закваска греха, с одной стороны, тоже как бы закваска, да? Но тут Бог, Иисус, вернее, Он говорит о другой совсем закваске. То есть когда в тесто кидают дрожжи, оно начинает подниматься. Я вот все помню, у бабушки кастрюля там с крышкой, и она вот эту крышку поднимает, понимаете, из этой кастрюли выпирает потом все это. То есть царство, действие Божие имеет свойство поглощать. И что же оно поглощает? Оно поглощает мои греховные привычки с собой. Вот оно как бы раз и поглотил, там как бы в тесте там оно где-то там, не знаю, раз еще что-то поглотило. То есть оно трансформирует человека. Еще вот такое действие. Не просто жизнь, да, а оно меняет жизнь. Вот сам Господь это делает. Не моими силами абсолютно. Я это делать не смогу никогда. Получится.
3: Это чудо.
2: И вот Царство Божие, оно вот имеет способность, такое свойство трансформировать, изменять, то есть человека из образа дьявола, можно сказать, в образ Божий опять. Опять все это возвращается. Опять то, что было изначально заложено в человеке. Вот это вот чудесная притча, которую вот так вот Иисус нарисовал.
3: Самое главное, очень короткие, запоминающиеся. И дающие, помнят, запомнились они.
1: Образные.
3: Образные, да.
2: И понятные.
3: Да, и самое главное, очень много можно вложить смысла в это, чтобы действительно понять это.
1: Ну что же, слава Господу, сегодня очень о многом поговорили. И вот возвращаясь к тому вопросу, который поставили вначале, ну, показное благочестие, как его, что ли, избежать, как к истинной вере вернуться. Вот мне кажется, что очень хорошо это сегодня прозвучало, что да, откроем свое сердце Господу, да позволим Его Царству поглотить вот все то, что угнетает нас, от чего нам плохо. Ну, то есть отдадим себя в руки Божьи, чтобы исцелиться и в субботу, и в любой день, когда мы с Господом, мы исцелены. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, очень рады этой новой встрече и ждем продолжения наших бесед. Спасибо, Лена Валентиновна, спасибо, Николай Генрихович. До свидания, дорогие друзья.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: лицом к лицу.
1: Христианство, Библия, религия – это темы, которые свободно и открыто обсуждаются сейчас в нашем обществе. Более того, это стало даже модно. Модно ездить по святым местам, модно ходить в храм, модно обсуждать молитвы, которые исцеляют. Но наполнено ли все это смыслом лично для нас? Это более сложный вопрос. И сегодня у нас в студии гость, который поделится своим уникальным опытом, как он стал христианином. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Благодарим за то, что вы пришли сегодня к нам на программу. Расскажите, пожалуйста, как вы стали христианином? Ведь вы ведь не были верующим человеком с самого рождения.
2: Да, действительно. Даже более того, я был атеистом и противником вообще. Я не верил в Бога. И даже когда заходили такие разговоры, то готов был доказывать, что все это неправда. Что нет никакого Бога, что теория эволюции – это действительно настоящая, доказанная теория. А не просто теория, а уже истина как бы. А постепенно были какие-то искания смысла жизни, что ли. Я не знаю даже, как это назвать сейчас.
1: И в каком возрасте вы стали искать?
2: Это уже в зрелом, можно сказать, возрасте. Это где-то после 25, наверное, лет, может, и позже. Они какие-то были такие незначительные сначала шаги. А потом, когда стало все открыто, все новое, вот это так называемая перестройка у нас в стране началась, стали храмы открывать, можно стало говорить обо всем, появилась какая-то литература. Однажды я увидел у родителей, у отца Евангелие, кто-то подарил ему. Ну, начал читать, сначала ничего не понимал. А вообще-то первое Евангелие подарил мне мой прадед.
1: Я тогда то еще... есть корни были верующими людьми.
2: Да, как я потом узнал, что он был глубоко верующим человеком. Но я об этом раньше ты не думал совершенно. Ну и вот тогда, читая даже то Евангелие, еще 13-го года издания, там не все страницы даже были, вот он мне подарил это Евангелие. Ну, слова, что прочитал, все вылетало куда-то. А однажды я купил в аэропорту книгу Александра Меня «Православное богослужение». И меня, в общем-то, она захватила. Но больше всего понравились его проповеди. Они тоже, как он там описывает какие-то истории или служения, как в церкви происходит, это меня не интересовало. Но постепенно вот стал искать больше информации. Другая какая-то книга мне попалась, и мне стало интересно, что же больше. Дальше. Прочитал как-то, был такой, сейчас еще есть журнал «Наука и жизнь». Там прочитал я не евангельскую, а библейскую историю исхода. По-моему, так было. Или даже, нет, еще раньше история Иакова. Мне понравилось это, как там написано. Просто как вот историческое какое-то свидетельство. Но я это не воспринимал, что это вот действительно было. Это как легенду воспринималось. Ну а почему я стал верить, вот, что Бог живой, это не что-то такое, какая-то идея просто. Я даже не могу сказать, это, откуда это пришло. Как-то постепенно это стало овладевать.
1: А вот скажите, почему вот одни люди становятся христианинами, другие нет? А что, у кого-то есть какая-то предрасположенность к этому? Или же у всех одинаковые шансы?
2: Я думаю, что шансы у всех одинаковые. Но вот как сейчас я вот с позиции того, что я уже знаю из Библии, я это сравниваю с тем, как вот люди, допустим, относились к Ною перед потопом. Ведь жило очень много людей, а только 8 человек спаслось. Он 120 лет проповедовал, и я так представляю, что люди приходили, смотрели на этот ковчег, который он строит, спрашивали его, он рассказывал им о том, что вот ему Бог открыл, будет потоп. Но они смотрели друг на друга. Они подумают ли обо мне, что я ненормальный, что я тоже такой же фанатик, как и вот этот Ной со своим семейством. А подождем. Сейчас многие тоже так вот смотрят, наверное, на соседей, на родственников. Когда я стал вот ходить в эту церковь, в которой я узнал Бога как личность, как своего, так сказать, ну, Отца Небесного, с которым можно общаться, разговаривать, получать от него ответы, задавать ему вопросы, то мне стали говорить, что зачем тебе это нужно, мол? Ну, а что тебе-то вот эта церковь? Вот есть такая, как говорят, традиционная, вот туда и ходи. Чего тебе, зачем это нужно, вникать во что-то? Было такое непонимание, да и сейчас оно остается. Непонимание, это часто, обычно это с родственниками происходит. На работе у меня были разные такие же вот опыты. Причем интересно, я как-то отследил это. Я даже не знаю почему, но я воспринял это так, как будто бы меня дьявол искушает оставить все. Сначала товарищ, значит, говорит, зачем тебе это надо? Ну, живи ты как... Вот это его слова. Живи как все нормальные люди. В другой раз был небольшой конфликт на работе. Там меня как бы обвинили, что я обидел человека. И было мне сказано, что, мол, вот ты ходишь, проповедуешь, ты язык-то попридержи. То есть вот как бы требование такое – замолчать и ничего не говорить ни о Боге, ни о Библии, ни о Христе, ни о чем. А вот как был, так и оставайся раньше, как раньше. И были угрозы даже.
1: Да.
2: Один знакомый, тоже подвыпивший, пришел на работу там к моему товарищу, коллеге, и как-то он мешал. Такой вот суета его, это пьяный разговор там что-то. Я его попросил, выйди и подожди там на улице. Видишь, тут люди пришли, мы работаем. Ладно, ладно, ладно, все, вышел. Тут же буквально обратно заходит, и опять то же самое продолжается. Ну, я так настойчиво попросил его, выйди. И тут он вдруг мне говорит, а если ты еще слово скажешь, я тебя убью. Посмотрел на него, глаза пустые, такое страшное лицо, как будто вот сам дьявол тут стоит. Ну, тут его товарищ, к которому он пришел, его вытолкал отсюда. Ну, и были другие такие вот моменты, когда не понимают, зачем мне это все вообще-то нужно. Зачем
1: то есть вас призывали стать Бог, как все.
2: Да.
1: Как основная масса.
2: Ну, это по жизни, так оно все равно идет. Даже вот уже сколько лет я хожу в церковь, посещаю. А люди воспринимают Бога иногда даже вот странно. Вроде бы говорят о Боге, да, Бог есть, нужно молиться, надо верить. Когда начинаешь ему задавать вопрос, а как ты его представляешь себе? Ну, что значит верить? Сразу разговор как-то переходит на другой. Ну, это какая-то сила, какой-то разум вселенский такой.
1: Что для вас значит Бог? Вот что для вас значит верить?
2: Для меня Бог...
1: Да, вот как вы объясняли этим людям ваше понимание Бога?
2: Иногда очень трудно объяснить другому человеку, но я воспринимаю это как вот какую-то личность, которая могущественная. Во-первых, я воспринимаю его как Творца, который все создал. Вот сейчас продолжается по телевидению, вот где-то в газетах. Вот недавно на границе Франции и Швейцарии запускали какой-то коллайдер, установку. И когда говорили об этом, что ученые хотят смоделировать некий большой взрыв, который когда-то был в начале, много миллиардов лет назад, от которого и пошла Вселенная. И вот иногда думаешь, вот люди, эти ученые, что-то находят. Может быть, действительно Бога нет? Такое вот, бывают такие сомнения. Но потом думаешь, нет, но ведь есть другие доказательства. И это пересиливает.
0: Лицом к лицу.
2: И вот я воспринимаю, что это как вот отец. Вот у меня есть отец. Он живет далеко. И вроде бы его сейчас нет рядом со мной. И я живу сам по себе. А может, его и нету, правда? Моего земного отца-то. Нет, вдруг телефонный звонок. Привет. Все-таки есть. И также и Бог. Его не видно. Вот нет его рядом со мной так вот, чтобы я посмотрел на него, потрогал. Но я знаю, как он ко мне относится, как он действует в моей жизни, как он отвечает на молитвы мои, как он помогает разрешить какие-то проблемы. Вот как любящий, заботливый отец. И я еще воспринимаю его как, то есть вот Творец, Отец и Спаситель. Вот что интересно про Спасителя. Вот спрашиваешь, кто такой Христос, допустим? Говорят Спасителю, а чего он спас? Люди мало об этом думают, даже не задумываются об этом. Ну, слышали, ладно. А вот в Библии я нашел, что он, оказывается, предлагает нам вечную жизнь. Вот мы все знаем, что вот прожили там 60, 70, 80, 100 лет, и все, и наша жизнь закончилась. Что дальше? Ничего. пустота. А из Библии я узнал, что Бог, оказывается, предложил нам вечную жизнь. Но это когда произойдет? Мы не знаем, когда это будет дано. И вот из Библии я узнал, что Бог сам стал человеком 2000 лет назад. Пришел как человек и взял на себя вину за наши преступления, за наши грехи, за все, что мы совершаем в своей жизни. Мы много ведь зла совершаем, вот даже неосознанно бывает. Потом сожалеем об этом. А глядишь, того человека уже нет, которого я обидел. Или еще что-то. И к кому обращаться? Где найти вот покой, покой для души своей? А вот, оказывается, есть Бог. Он говорит, я взял на себя твою вину. И я тебе предлагаю совсем другую жизнь. Даже вот сейчас уже. Более того, когда ты умрешь, я тебя не забуду. Наступит время, когда я тебя воскрешу из мертвых. И ты будешь жить вечно.
1: Виталий, а вот ваша жизнь изменилась как-то вот после того, как вы стали верующим человеком? Как,
2: да,
1: вы стали, как вам стали относиться ваши друзья, родственники?
2: Знаете, я даже иногда замечаю, что ко мне относятся совсем не так, как раньше.
1: А
2: с каким-то уважением.
1: С уважением стали
2: относиться, да? Да, вот я могу рассказать такой

0: И так сказать было.
1: Угу.
0: Ко мне подошел главный врач поликлиники, где я работаю, и сказал мне: Виталий Николаевич, вот ты, я знаю, умеешь говорить. Не знаю, откуда он знает, что я умею говорить.
1: Угу.
0: Вот когда мы сядем, ты встань и от нашего стола скажи несколько слов. Вот.
1: Угу.
0: Ну ладно, думаю, Бог, наверное, меня приглашает через этого человека. Я помолился и стал думать, как же вот вообще-то я встану и скажу. И когда мы сели за стол, я думаю, я говорю этому человеку, ну а как вот я сейчас вот выйду просто так вот? А другой товарищ говорит, а я сейчас вот скажу, там распорядитель была, и тебе предоставят слово. И встал и пошел, даже не спрашивая мое согласие.
1: Угу.
0: И тут, значит, выходит там женщина, Марья Федоровна ее зовут, и говорит, сейчас вам вот Виталия, и не знает, как меня по отчеству. В общем, он вам несколько слов скажет. Ну и собравшись, тоже там, кто меня знает, давай, выходи вот сюда, не просто там за столом стоим. Выходи сюда и давай, говори. Ну, я вышел, немножко что-то сказал. Сказал, что каким этот был человек. А потом я сказал, вот давай теперь задумаемся над тем, что это такое за смерть, он умер.
1: Ага.
0: Пусть это будет для каждого из нас таким печальным примером, что каждый, всякий раз, когда вам захочется напиться, обкуриться, обколоться, вспомните его. Вот для этого вас матери родили.
1: Угу.
0: Представьте себе, как вот она когда-то радовалась, как вы были маленькие, пузыри пускали, улыбались, в школу пошли. И вот, говорю, вам она ведро уже подставляет, чтобы вы могли изблевать из себя все, что ваш организм отказывается принимать. Я смотрю на людей, которые сидели, они уже все потупили взоры свои. Кто-то слезы вытирает. Дочка его встала, убежала, вся в слезах. И в довесок ко всему я такую вещь сказал. Как бы это был протест мой против вот того, что вот он, как он умер. И теперь говорю, давайте возьмем вот эту вот рюмку вот с этим наркотиком и выльем его. И не прикоснемся к нему, потому что он его убил.
1: Угу.
0: Двое человек последовали моему примеру. А тот человек, который вот предложил мне это говорить, вообще выступить, он сказал, ну, я выливать не буду, но пить не стану. Хотя вот я знаю, что он любитель был. Было тягостное такое молчание. Я вообще был, думал, как же теперь дальше это будет? Что же дальше теперь? Ну, тут встал один из его друзей покойного, сказал, что у них есть традиции. Ну, и дальше не нужно было ничего продолжать.
1: Угу.
0: Я думал потом, мне на следующий день сказали, что я настроил всех против себя, что тебе теперь тут проходу не дадут, ты многих обидел, что здесь пришли выпить, а ты такую вещь предложил. Это было вот как фильм был «На войне, как на войне», там где-то, не помню, Малешкин, лейтенант молодой, его Кононов играл, артист, вылил водку в ведро, и на него все обиделись. Но он вылил просто, никому ничего не сказав, я вылил со смыслом, объяснив, почему и зачем. Поэтому я думал, что тут совсем другая ситуация, и чего на меня обижаться.
1: Да, я думаю, что ваши слова остались в памяти многих людей.
0: Я сначала думал, как я теперь буду ко всем, ну, разговаривать с теми, кого я знаю, кто там был, присутствовал. Я приехал в церковь, было у нас собрание на неделе, я рассказал об этом. Я думал, меня скажут, ну, не надо было этого делать. Мне сказали, какой ты молодец. Надо же, смелый такой. А я никогда не решался на такие вот какие-то смелые поступки общественные. Это тут сложно было сделать. И я ничего не стал делать, никому не говорить ничего. И когда я ехал домой, я вдруг вспомнил один момент из этой истории, изо всей. Бог меня предупредил сначала, как бы сказал, что вот я знаю тебя, я о тебе забочусь, иди и говори. У нас была перед этим как раз ночь, когда погиб этот мой товарищ. Кража на работе. И со всех рабочих столов что-то было украдено. А мой стол оказался нетронутым совершенно. И одна из знакомых сказала, вот сразу, говорит, видно, кого Боженька любит. И я вот вспомнил это, и я успокоился совершенно. И потом, когда я встречался с теми людьми, которые были тогда на поминках, я видел, как они смотрели совсем по-другому на меня. Вот один товарищ, который, к сожалению, тоже вот погиб, он с соседом недалеко от меня жил. Он все время ходил такой вот гордый какой-то, самоуверенный. И он подошел ко мне, когда вот случайно был рядом, какой-то понурый. Вот мне показалось, что он какой-то в чем-то виноват передо мной себя, вину какую-то чувствует. Потому что многие тогда знали, от чего погиб тот человек. Но никто ничего не сделал. А я и его жена пытались много раз остановить его, помочь.

0: ему. И в дальнейшем, вот уже и сейчас, я чувствую вот какую-то уверенность, потому что я что-то знаю, не то, что вот все знают. Я знаю больше, я знаю будущее, которое Бог открыл нам в Библии.
1: Лицом к лицу.
0: Однажды был такой странный даже случай. У меня была одна пациентка, мы с ней почти мало общались, совсем почти не общались, так минут 10. На отвлеченные от работы, так сказать, тему. И был заткнут тоже вопрос Библии и Бога. Так, невзначай, несколько слов. И однажды она мне позвонила и попросила мне со мной встретиться, ей нужна какая-то помощь. Я думал, может, ей деньги, что ли, нужны, я не знаю. Ну, мы договорились, где встретиться, я приехал, и она вдруг мне начинает говорить, что у нее проблемы в семье, ее дочь ушла бомжевать, пьянствует. И она говорит, не знает, что делать. Не мог ли я как-то ей помочь, подсказать, что же делать? Вообще, я был удивлен этим. Почему именно ко мне она обратилась с этим вопросом? Мы с ней долго говорили тогда, то даже и молились. Я пообещал ей принести какие-то книги христианские, даже видеодиск там, с проповедями. Принес ей, она взяла это, она читала, смотрела. И потом она мне прислала смс-ку, пишет, большое вам спасибо за вашу помощь, дочь вернулась, жизнь налаживается. Вот совершенно чужой человек, с которым я знаком-то был, но 3 посещения, и все. Вот обратилась ко мне за это, с такой помощью, с такой проблемой.
2: Да, интересно.
0: И потом с благодарностью, то я чем-то помог. А чем я помог? Мы просто помолились. Помог Бог. К нему нужно было обратиться.
2: Виталий, вот многие люди у нас считают себя верующими, но при этом вспоминают Бога, наверное, на Рождество, на Пасху, но тем не менее, верующие люди. Некоторые, наоборот, задумываются, зачем мне быть христианином, потому что не все христиане имеют то, что они хотят иметь. Вот какие плюсы быть христианином? Зачем это нужно? Может быть, если у человека и так все есть, можно и не приходить к Богу?
0: А что потом? Вот Иисус рассказывал однажды притчу. Был некий человек, который собрал большой урожай. И думал, что же ему делать с этим урожаем? И решил, вот сломаю малые житницы, которые у меня были, построю больше и соберу туда все. Сделал так, собрал туда урожай. И говорит, вот душа, все у тебя есть на долгие годы. Живи, ешь, наслаждайся. Но когда он это подумал, ангел сказал ему, безумец, для кого ты это собрал? В эту ночь душу твою заберут, и жизнь твою заберут. Кому все это достанется? Вот посмотришь иногда на людей. Так, наверное, многие живут. Работа, деньги, дом хороший. Построить, вот всего собрать. И сделать жизнь комфортной, удовольствие получать. Ездить куда-то на курорты, в санатории, на юга, там за границу. Многие могут себе это позволить. Даже где-то дом купить за границей, ездить туда на лето или еще когда. Но счастливы ли они при этом? У них все время какие-то проблемы. Чем больше человек имеет, тем больше у него проблем. Чем больше человек зарабатывает, тем ему мало все время денег. Еще хочется. Потому что он думает, этого недостаточно будет для полного счастья. А вот Иисус Христос, он говорит, счастливы, кажется, нищие. Нищие духом. Странно как-то. Даже богатый человек, он оказывается нищий духом. Он не знает, кому это все достанется. Я однажды спрашиваю знакомую на работе. Тогда был разговор какой-то. А вот передача есть «Кто хочет стать миллионером?» Ну, я спрашиваю, вот выиграла ты миллион. Это уже было давненько. Тогда можно было квартиру за миллион купить. Что ты сделаешь с ней? Я, говорит, куплю 4-комнатную квартиру и все ее обставлю. Ну и что? Ну а что? Ну вот представь, вот ты все это сделала, вышла на улицу и, не дай бог, попала под машину. И твоя жизнь закончилась. Ну что, детям останется. А если вы вместе? Ну так как-то понуро сказала, поникла, говорит, тогда ничего не надо. Совсем ничего не нужно, если так. Наша жизнь, она же конечна.
2: Да, но вот на самом деле, вот наша жизнь очень короткая на самом деле. И хочется ее прожить ярко, красиво. А ведь согласитесь, что христианство это, ну, дает достаточно много это запретов, ограничений. Вот как быть с этим? Может ли, где найти вот ту свободу, ту гармонию в жизни?
0: Ограничений каких? Чего? Вот когда я крестился, когда я стал уже осмысленно подходить ко всему, я вот принял решение креститься, причем крестился дважды. Один раз я в традиционной церкви крестился. Может быть, так надо. Ну, может быть, надо так, значит, надо. Мне было тогда 29 лет, наверное. А другой раз крестился уже по-другому. Я уже узнал, а кто такой Бог, что Он от нас хочет, что нас ожидает, к чему идет история Земли и какое место я в этой истории занимаю.
2: Угу.
0: И был тоже такой вопрос. Вот один из, как бы это сказать, из одной из условий крещения – отказ от употребления алкоголя, наркотиков, сигарет и прочее. Ну, курить я не курил, наркотики не принимал, но алкоголь там на праздник где-то, на день рождения.
2: Угу.
0: Я подумал, это что же, я теперь никогда ни на какой праздник нигде ни с кем не выпью. Это было как бы вот ограничение для меня.
2: Ну, тяжело было с этим смириться, согласитесь, да?
0: Да.
2: И как вы
0: Но я решил...
2: Справились?
0: Нет. Вот Бог предложил мне другую жизнь. Более такую осмысленную, наполненную. Наполненную смыслом. А не просто вот прожил это, получил то удовольствие или еще что-то. И все, исчез. И Он мне предложил вечную жизнь. Так ради этого стоит, наверное, отказаться. И через какое-то время, когда уже прошло год там или два, подумал, я же обхожусь без этого совершенно.
2: То есть вы не испытывали такой тяги к этому?
0: Нет, у меня вообще не было никогда такой тяги. Даже вот когда предлагали мне выпить, у меня какой-то был внутренний такой дискомфорт. Зачем? Ну, опять вот напьешься. И бывало напивался. Но вот нежелание как бы показаться не таким, как все, что, мол, все тут, значит, напились, а я какой-то странный какой-то. Ну, поддавался. Думаю, ну, немножко, я себя проконтролирую. Но проконтролировать никогда не удается. Контроль теряется. А Бог предложил всегда себя контролировать. Мне одна женщина сказала, что вот ее дочь ходила на евангельскую программу, на которой рассказывалось о Библии, о Боге. Ну, наверное, ей рано туда ходить. А ей, наверное, лет 10 или 11 было. Ну, это ее в жизнь, мол, ее будет какой-то такой тусклый, мрачный. Потому что у многих христианство связано вот с монастырями, с черными одеждами,
2: да-да-да,
0: с какими-то постами.
2: Свод запретов.
0: Да, запреты.
2: Посты.
0: Но, оказывается, во многом эти запреты определены просто вот человеческим видением. Вот человек так считает, вот нужно поститься. И все. И вот он сидит на этой диете, не пост даже, а диета там месяц. Вот есть такие в течение года посты установленные. С таким мрачным видом, говорит, пощусь. Ну, постишься и постись. Ну, что об этом говорить? И человек как бы хвастается даже этим. Вот я страдаю от этого. Кто-то думает, что вот на вечеринку там не пойдет из-за этого и прочее. Но Бог предлагает совсем другое. Он говорит, вот Иисус говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, имели ее с избытком. Что тебе это алкоголь? Или что тебе курение? Или там погулять где-то? Ведь посмотри, чем это заканчивается.
2: Да.
0: Ты хочешь такую жизнь?
2: Он дал нам намного больше.
0: Я вам дам больше. Я тебе вечную жизнь дам, говорю.
2: Это самое главное. Виталий, благодарим за то, что вы пришли к нам на программу. Наше время завершается, и хочется прочитать один библейский текст. «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это только один из множества библейских текстов, в котором говорится о том, что Господь нас любит заботится и всегда готов нам помогать. Дорогие друзья, хотите ли, чтобы вашим другом, вашим отцом был сам Господь, тот, кто создал всю Вселенную? Пусть Господь благословит вас.
3: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия ведь говорит о жизни.
4: Это некое руководство к жизни.
5: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.
1: В этой программе значение Библии, важность чтения Библии, познание через Библию мира и Бога, богоискательство российского общества.
4: Самое главное было слово. Слово, которое вот было завещено. И это являлось стимулом к жизни, к осознанию мира.
5: Для меня Библия очень много значит. Дело в том, что я, в отличие от очень многих людей, которые родились и прожили значительную часть своей жизни еще при советской власти, и впервые прочитали там уже во взрослом состоянии, я прочитала Библию очень рано. Дело в том, что я из Западной Белоруссии, хотя, конечно, я родилась при советской власти, но у меня была бабушка, ее просто называла бабушкой, это моя тетя. Вот. Это была Польша тогда, когда-то, и она получила в подарок от британского и иностранного библейского общества Библию в подарок, знаете, за большое количество выученных наизусть стихов. Вот. Она баптистка. И так получилось, что я читала Библию. Конечно, где-то, может быть, там лет 8, сами понимаете, что там я очень мало что понимала, но я все равно читала. А потом так получилось, что уже где-то после 30 лет я стала заниматься Новым Заветом настоящим. И до сих пор, собственно, эта книга моя настольная во всех смыслах слова, потому что я ее не только читаю, я ее изучаю. Я перевела Новый Завет, и я пишу комментарии.
6: С моей точки зрения, это выдающийся памятник истории и культуры, который оказал значительное влияние на все стороны нашей жизни. На формирование морали, искусства, науки, литературы, становление литературных языков английского, французского и немецкого. Это что? Это перевод Библии на, так сказать, национальные литературные языки. Поэтому как не знать именно этого?
4: Если говорить об образе, допустим, царя Ивана Грозного, и если посмотреть его переписку с князем Андреем Курбским, это были те прошлые люди без прерывания этой традиции. Они все-таки были людьми Библии. Они прекрасно читали Священное Писание. Они его знали, они им жили. И для них вот эта любовь к Богу была, наверное, краеугольным камнем жизни. Потому что мы можем по Москве, гуляя, посмотреть памятники 17 века, которые сделали прежде всего любовь к Богу. Кто-то говорит мне как-то на экскурсии, что вот почему вы думаете, эти храмы стоят там, построенные в 1646 году? Потому что там вот замешивали раствор, яйца, яичный желток добавляли. Да нет, потому что люди любили Бога и все делали для Него самое лучшее. Вот этот принцип был отодвинут когда-то. И как только он был отодвинут, мы получили ту трансформацию гражданского общества, ту революцию, которую переживаем более 100 лет уже. По большому счету, она произошла прежде всего в умах. Не было любви.
7: Что если судить по тиражам, по переводам, по ее там рейтингу и так далее, то, скорее всего, это популярная книга. То есть, наверное, во всех цивилизованных странах, культурных сообществах об этой книге слышали и знают. Но, к сожалению, но вот это уже мое личное наблюдение, к сожалению, несмотря на ее популярность, такую, скажем, внешнюю, не так уж часто ее читают. Читают люди, население, там, даже верующие люди не так часто читают Библию, как на самом деле кажется, или как на самом деле, может быть, должно быть. Вот эта вот тенденция, особенно последнего времени, может быть, это связано с современной занятостью, с современными процессами в обществе, там, что у людей просто, может, не хватает времени и так далее.
8: В нашей стране она не очень востребована, потому что у нас тиражи, ну, где-то в лучшем случае исчисляются пятизначной цифрой, в отличие даже от той же Индонезии, мусульманской страны, но там есть 10% христиан, и протестантов, и католиков. И там тиражи гораздо больше, то есть там уже шестизначная цифра. Вот, в Бразилии там миллионные тиражи, понимаете, вот издаются у нас. Вот. Вообще к чтению Библии народ особо приучен не был. Вот. Другое дело, что вот протестантизм в России начался именно с чтения синодального перевода, но и очень важно, чтобы эта традиция у российских протестантов сохранялась.
9: Бог-то есть в нашем мире, есть Библия в нашем мире, в нашей культуре она есть, существует. Если человек не читает этого, ну, он не видит мир таким, каким он есть, каким он задуман. Очень многие люди не имеют представления. Точно так же, как если человек не читает Пушкина, он не может жить в пространстве русской культуры. Ну, он, да, он его не читает, но он живет в каком-то другом, в мире не настоящем. Точно так же Библия является частью настоящего мира. И, конечно, человек может не читать. Точно так же человек может не читать Пушкина, и может вообще не знать об этом мире ничего, кроме новостей или там поп-звезд. Но это же не жизнь. Это же какое? Это не то, что было возложено на человека. А на человека возложено жить в этом мире. А если он жить в этом мире, значит, познавать этот мир и познавать волю Божью. Значит, это его обязанность. Если он вот это свое божественное свое предназначение выполнять собирается, и он, значит, обязан читать Библию.
7: Так рассуждать, ну, занят человек, ну, зачем завтракать, обедать, ужинать? Ну, занят человек, ну, нет времени. Но на самом деле, если разобраться, ради этого человек живет. Да, он, для чего он, в конце концов, зарабатывает деньги и так далее. Но, ну, для рта своего говорит, та же Библия говорит об этом, да? Вот, но если сравнивать Библию как духовную пищу, ну, как бы ты ни был занят, ну, для того, чтобы духовно подкрепиться, нужно найти время.
1: Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало.
3: Библия ведь говорит о жизни. И человек, проживая жизнь, он непрерывно меняется. И когда он читает Библию, и Библия тоже меняется, потому что меняется его жизненный опыт, меняется, может быть, его характер, мироощущение, настрой. То есть отношение к Библии меняется непрерывно, потому что Библия живая. И жизнь человека тоже это непрерывный процесс.
9: Это же не какая-то маленькая такая деталька, которую вот можно сказать, можно убрать, можно ее как-то прибавить и объявить несуществующей. Объявляя Библию несуществующей, вы объявляете несуществующим огромную часть этого мира.
4: Это каждодневная работа над собой. Понимаете, это вот как зарядка. Ты ее можешь не сделать, ну, можешь сделать. Это, может быть, без высокопарности, вот нечто подобное. То есть это зарядка для души в какой-то степени.
9: Есть в Библии литература премудрости. где восхваляется премудрость. И вот эта книга притчей посвящена этому. Есть там вот восьмая знаменитая глава «Гимн премудрости», где премудрость выступает в образе прекрасной женщины, зовущей на пир. Но это пир, связанный с трудом. Вообще наша жизнь связана с трудом. И чтение Библии – это труд, в том числе интеллектуальный. Но я не вижу в этом катастрофы. Мне кажется, это хорошо.
10: Без сомнения, нужно читать по трем причинам минимум. Первое – это то, что это историческая книга, и невозможно понять историю живописи, музыки и так далее, не зная содержания Библии. То есть хотя бы с образовательной целью, да? Просто с образовательной целью. Второе – это то, что Библия, она всё-таки развивает твой ум. Не в смысле образования, а в смысле развития логики, развития памяти, например. В свое время я выучил несколько книг Библии наизусть, несколько посланий, средних, там, послание Иакова, послание Петра, например. И я думаю, это помогло тоже для развития моей собственной памяти. И когда мы сравниваем библейские тексты и размышляем над темами, которые там подняты, это без всякого сомнения развивает чисто наши мыслительные способности, нашу логику. Ну и третье, я бы сказал, что это в принципе то, что помогает нам познать Бога как Личность. Потому что природа нам открывает, без сомнения, Бога, но больше Его величие. Она вдохновляет нас, она пробуждает нас, в нас веру, то, что Бог есть, Он существует, потому что ну, не может так просто все появиться. Но именно благодаря Библии мы узнаем детали, которые так важны. Каков Бог на самом деле? Каково Его отношение к человеку? Чего Он от нас ждет, чего не ждет? И благодаря книге мы выслушиваем Бога, что очень важно. Потому что когда мы молимся, мы говорим, высказываемся. Но ведь настоящий диалог подразумевает и обратную связь. И Библия — это и есть та самая обратная связь.
1: Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда». Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания.
11: Отдайте себя всего, все свое существо, живую жертву Богу. Только такое, такая жертва угодна Богу. А мы хотим дать немножко. Вот как тот молодой человек, который пришел к Иисусу и спросил, что мне сделать, чтобы получить вечную жизнь. Да? А Иисус сказал, раздай свое имущество. Молодой человек хотел узнать, что ему еще нужно. А Иисус сказал... Все. Это не означает, что каждый человек должен отдать все или пойти на крест, но должен быть готовым к этому.
3: Главным в этой жизни, я считаю, покровительство и благоволение Бога. То есть это не собственные какие-то достижения, заслуги, усилия, но то, что в твоей жизни делает Бог, потому что многое, что происходило в моей жизни, не могло бы никак произойти без непосредственного участия, покровительства и решающей воли Бога.
1: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему.
4: А что для меня, как бы, конечно, мы, наверное, должны так воспитаны быть, что это некое руководство к жизни, да? Но мы не воспитаны, и надо откровенно это говорить. Мы выросли в обществе и воспитаны с прерванной традицией. Но я могу вам сказать, что Евангелие лежит у меня на рабочем столе, и мой день иногда, не буду говорить, что каждый день, начинает всегда. Евангелие лежит у меня рядом с подушкой. И когда есть возможность, конечно же, я стараюсь, как христианин, православный человек, каждый день читать Евангелие, хотя бы главу. Одну главу из Евангелия и одну главу из Деяний апостолов.
1: «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли».
7: Но это не просто для меня, как вот вы сказали, инструкция, там какие-то правила или чего-чего-то. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в 39 тексте Иисус Христос сказал фарисеям, и слышали это и ученики, Он говорит им: «Вы исследуете Писание, да, потому что хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я стараюсь сейчас, чтобы Библия была платформой или, так скажем, площадкой для моей встречи с Богом, чтобы вот уединившись с Ним, побывав вот в этих вот взаимоотношениях, да, я вот мог от Него что-то услышать, чтобы Он мог о себе что-то мне сказать, раскрыться. То есть, когда я читаю Библию сегодня, я задаю всегда Богу два вопроса. Я говорю: «Господи, что лично мне Ты хочешь сказать?» Это моя молитва. «И какое качество своего характера мне Ты хочешь открыть?» И когда происходят вот эти вот откровения, я пытаюсь за это хвалить и благодарить Бога.
3: Любимым текстом долгое время и, наверное, сейчас остается один. «Если Бог за нас, то кто против нас?»
12: Я верю, что российское общество, оно подходит близко к тому, чтобы возжаждать Божье Слово. Почему? Потому что в России всегда было богоискательство. Вот этот поиск Бога, он и формирует сегодня потребность в Священном Писании. Удивительно, но за последние 20 лет было напечатано и российским библейским обществом, и православной церковью, и другими христианскими конфессиями столько Библий, сколько их не было напечатано за всю предыдущую историю до начала Российской Федерации. Поэтому я уверен, что однажды эти Библии многие покупали просто поставить на полочку, красивая обложка, красивая корочка, но придет момент, когда люди возьмут эти Библии, и они их будут читать.
13: Отче наш, Бог в небесах обитающий, око незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли Тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные. Мы загасили светильники ясные, мы расплескали елеи священные. Отче наш, Бог безутешно страдающих, солнце вселенной, к Тебе мы с молитвою, всех сохрани за любовь погибающих, всех изнуренных мучительной битвою. Отче наш, дай нам пути благодатные и сохрани от соблазна лукавого. Да воссияет лучи незакатные правды Христовой и помыслы правого.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач о созависимости. Принято считать, что у созависимых людей нет поводов для оптимизма. Действительно ли это так? Сегодня у нас в гостях священнослужитель, пастор церкви Александр Синицын. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, Ольга.
3: Напомните, пожалуйста, еще о том, кто это такие созависимые люди, о которых мы говорим в цикле этих программ.
4: Созависимый человек – это человек, жизнь которого подчинена зависимому человеку. Зависимый в данном случае – это человек, привязанный, пристрастившийся к определенной форме зависимости. Это алкоголь, наркомания, табакокурение, игры, компьютер и так далее. И, соответственно, жизнь созависимого человека теперь уже и эмоционально, и даже в физическом плане, и материальном – она связана с зависимым человеком. Она вращается вокруг него. Он думает о нем, смотрит все через призму этого человека. Получается такой вот действительно как бы клубок. Есть форма зависимости – алкоголь, наркотики. Вокруг них вращается зависимый человек, а вокруг него созависимый. То есть как бы вот вся жизнь...
3: Связанные
4: как одно целое, да.
3: Но мы сегодня будем говорить именно о людях, которые чаще всего остаются в тени. Об этом мало рассказывают в средствах массовой информации. Это созависимые люди, которые имеют определенные последствия от того, что их жизнь связана с зависимым человеком. Эти последствия бывают различны для характера, для чувств созависимого человека. Каковы эти последствия?
4: Но последствия состоят в том, что эмоциональный мир, в первую очередь, созависимый человек, он разрушается. Разрушается настолько, что вот вся жизнь, скажем так, ломается. Это не только вот болезни физические, которые человек может тоже приобрести, а это такие качества негативных эмоций, которые появляются, как тревожность, беспокойство, ранимость и обидчивость, гневливость, раздражительность, завышенные требования к себе, к окружающим, это повышенное чувство справедливости, это забота, постоянная забота или контроль за другими людьми. Да? Вот такой вот эмоциональный мир, но, к сожалению, он нестабильный. То есть внутренний человек, он не ощущает гармонии, целостности. Угу. Какой-то вот... у него, скажем так, разбито все.
3: И вот он... Несмотря на то, что сами понятия, в общем-то, неплохие. Забота – это неплохо, но гиперзабота – это тяжело, да?
4: Ну, да, или... чрезмерная забота.
3: Да. Тревога – это естественно в нашем мире, да? Но гипертревожность, вот этот синдром тревожности, что ли, постоянный – это тоже очень тяжело для человека. А сегодня о чем мы будем говорить? О каком последствии для созависимого человека?
4: Ну... Если говорить, вот так себе представить эту семью, вот которая...
3: Где и зависимый, и созависимый.
4: Да, где зависимый.
3: Ну, давайте для примера возьмем. Там, муж пьющий, жена созависимая. Да. Она не пьет, но она созависимая.
4: Вот если представить такую семью, то мы можем увидеть, что в этой семье царит атмосфера, где постоянные конфликты, чувство вины, страхи, контроль, крики, да, недопонимание, разрушение вот этих отношений. Какая в целом окраска этих отношений?
3: Негативная.
4: Негативная. И вот люди в этом негативе живут постоянно. Они уезжают из этого негатива на работу и возвращаются домой опять в эту атмосферу. То есть там нету какой-то передышки, там редко наступает праздник. Да, где-то как-то все стабилизируется.
3: Да, и праздник, наверное, тоже связан с негативом.
4: Да, да.
3: Люди, у которых пьют родители или родственники, они знают, что предстоит в праздники, они боятся этих праздников и с трепетом это ожидают. Естественно, негативное состояние накладывает свой отпечаток на характер этого человека.
4: Накладывает так, что у человека формируется целый комплекс, которому мы назвали бы это как угнетенность, депрессия, подавленность, вот это уныние. А когда посмотришь таких людей, то видишь, они живут в какой-то вот постоянной скорби, их глаза печальны, они полны грусти. Там редко улыбка бывает. Мне приходится просто встречаться с такими людьми, где, вот, например, у родителей дети-наркоманы. Когда они не приходят, вот даже сама атмосфера, вот этот эмоциональный мир, вот вообще пообщаешься с ними, и ты чувствуешь, как вот эта тяжесть, она на тебя ложится.
3: То есть они эту атмосферу везде
4: Конечно,
3: носят с собой.
4: Конечно, как вот она начинает их сопровождать. Представляете, вот в этом темном, вот этом постоянном негативе жить. Это же это страшно. Конечно, разрушается у человека все. Разрушается психика, она не становится уже такой вот здоровой. Человек уже может не сдержаться, вспылить, закричать или расплакаться, да, по поводу или без повода. Уже все вот отчаяние какое-то. Человек не знает, куда деваться, что делать, как это преодолеть. В таком состоянии уныния, естественно, многие люди просто... Он как бы уже не видит никакого просвета, они не видят никакого смысла, выхода. То есть они как бы по большему счету сдались. Сдались, опустили руки. И вот ну, вынуждены как бы вот как бы с этой ситуацией, какая есть.
3: Просто существовать да, в той данности, которая да. у них, которая у
4: ну,
3: них есть.
4: Ну, по крайней мере, как бы я с такими людьми встречался, мне приходилось просто видеть это. И, конечно, это печально. Когда им говоришь о том, что... можно что-то изменить, и говоришь конкретно, что можно сделать, как правило, реакция такая, наверное, ничего уже не получится. Я уже перепробовала все, что могла. Да? То есть вот, вот оно уныние, да, все,
3: ну, а
4: отчаяние.
3: Действительно так сложно выбраться из этого состояния? Ведь это естественная реакция человека на вот эту атмосферу, на зависимость другого человека. Ведь, будем говорить откровенно, это же не чужой человек, это... твой близкий человек, любимый тобой человек. И нельзя сказать, что люди созависимые, они как-то отталкивают или ненавидят человека, который зависим. Наоборот, тем больнее, что это любимый, близкий твой человек, там, тот же муж. Да? И вот то, что они говорят, перепробовали много раз. А почему так много неудач? Почему пробовали, пробовали, пробовали, не получилось? Что вы, как священнослужитель, можете им пообещать, предложить, что вот тогда не получилось, а теперь может получиться?
4: Ну, просто анализируя, как происходит влияние созависимого человека на зависимого, то есть когда такие люди хотят помочь больному, да, алкоголику или наркоману, то, как правило, они не доводят все начатое до конца. Поэтому они говорят, я пробовал это.
3: Ну, то есть я начал.
4: Да, как бы всегда говорит о начале, но никогда о завершении. То есть когда спрашиваешь, чем же все это закончилось, да, вы довели это до конца? Нет, потому что это как бы ситуация, когда человек что-то пытается осуществить, то как бы зависимый он не будет этого давать. Да, естественно, тут происходит какой процесс? Что если мы хотим изменить этого человека, изменить другого, то мы заведомо обречены на поражение. Заведомо. Угу. Даже семейные психологи, когда консультируют семейные пары, они постоянно подчеркивают, когда консультируют нормальную семью, что невозможно другому человеку изменить другого. Единственное, кого мы можем изменить, это самих себя. Единственное, кого мы можем повлиять на свое собственное решение. И вот здесь нужно созависимого человека немножечко, ну, как бы оторваться от зависимого. В каком смысле? Первый момент. Вот этот отрыв нужен для того, чтобы созависимый начал думать о себе.
3: А что, они чаще всего не думают о себе? То
4: есть... Чаще всего созависимые люди думают о зависимом. Потому что все страхи мои связаны с кем? С зависимым. Беспокойство, тревожность с кем? Зависимость. Ярость и гнев и недовольство опять на кого выплескивается? На того, кто вот в этой страсти порабощения оказался. Так ведь? Вот если смотреть в этом. И просто я что хотел отметить? От чего вот эта угнетенность, то уныние-то наворачивается? Ведь это не какой-то период времени, Это же постоянно. Может быть, бывает какое-то затишье, но все успокоилось, улеглось, да. Фух, как бы легко вздыхает, но потом опять начинается. А ведь форма зависимости у каждого человека разная. Ведь алкоголик, алкоголику рознь. Есть такие алкоголики, которые могут бить, материться, ругаться. Они такие агрессивные становятся. А есть алкоголик, который вот пришел, он там тихо лег и да, его не слышно, не видно. Отоспался вроде бы. Ну, разные люди, поэтому нужно понимать степень вот этой самой зависимости, насколько она сильно может повлиять. Да, если там вот такая, я говорю как раз вот о той форме зависимости, где вот эта агрессия, где вот это, этот разлад, вот этот негативизм, он настолько преобладает, что вот люди, казалось бы, сейчас уже все.
3: Александр, ну вот попробовал человек повлиять на зависимого человека, может быть, не раз, не два и не три, но не хочет он меняться. А вот это состояние депрессии, как мы говорили, тяжести, да, ну не хочет он меняться. Ну что теперь, лечь и умереть вот рядом с ним? Как жить-то дальше?
4: Вот здесь и нужно то, что я говорю и подчеркиваю ни в одной передаче, созависимому нужно начать думать о себе. О себе не в том отношении, что теперь всю свою жизнь сосредоточить только на себе, да?
3: А в каком смысле?
4: А в том отношении, чтобы отделить те эмоциональные проблемы от зависимого человека. Его переживания, то есть ну, то, что он делает, что он совершает, определенную форму ответственности должен нести он. То есть, например, если он пропил зарплату, проиграл деньги, значит, он должен подумать о том, где их взять, как это восполнить. Не жена должна бегать и искать, занимать деньги, как-то да, спасти ситуацию. То есть отделить здесь значит отделить в какой-то степени бюджет. То есть спасти, ну как бы защитить эти деньги, иначе и эти деньги пропадут.
3: А это не будет еще более болезненным, чем вот эта вот депрессия из-за того, что ничего не получается? Ну как вот наблюдать, как, не знаю, там будет голодать человек, который тебе дорог был когда-то?
4: Да.
3: А может быть и сейчас дорог?
4: Ну понятно, что он дорог. И здесь ведь речь идет не о том, что теперь он голодает. Здесь идет определенная форма защиты. Здесь человек защищает себя.
3: То есть это необходимо для того, чтобы отделиться?
4: Это необходимо, потому что если он будет зависеть от него, вот сама суть-то созависимости, это значит, что жизнь человека вращается. Она не может вращаться вокруг больного вот так человека. Я не могу всецело как бы стирать, убирать, гладить. Там, ну,
3: и то есть все время ответственности не надо брать
4: это,
3: на свои
4: да,
3: плечи.
4: Это не маленький ребенок, это взрослый человек. Да? То есть нужно понять даже родителям, например, что их сын взрослый, что он должен самостоятельно принимать решения.
1: Принято считать.
4: Когда я говорил, как вот из этого состояния выйти, вот этого уныния, первый момент, то, что можно сделать, это почаще быть где-то вне дома.
3: То есть, ну, уйти может от быть, этой атмосферы.
4: Ну да, что, то есть, ну, уехать, может быть, на какое-то время там, к родным, близким, чтобы как-то немного отдохнуть
3: развеется,
4: и восстановиться.
3: Как
4: да,
3: развеется.
4: Потому что если в такой постоянном ритме жить, ну, это можно действительно с ума сойти. Это же страшно. На самом деле страшно. То есть нужно как-то немного отойти, отдохнуть, подумать, проанализировать как-то, да. Вот. Это важно вот, посещать церковь, потому что все-таки это там, ну, там не такая атмосфера. Да,
3: когда это человек как может... раз может стать тем местом, куда можно уходить, так сказать,
4: ну, да.
3: Вздохнуть кислород.
4: Только единственное, нужно понимать, что в церковь нужно идти не потому, что я хочу отдохнуть. Мы понимаем, что когда человек идет в церковь, он идет не просто в некое место тихое. Там Бог. Там присутствует Бог. И идя в церковь, мне нужно в первую очередь искать там Бога, искать этого утешения у Него. И о чем псалмопевец, например, говорит в своем одном из псалмов, Давид пишет, у него есть такая фраза. Он задает себе вопрос, вот он поет этот псалом, и он как бы себе задает вопрос, а потом он на него же и отвечает. Это некий такой диалог. Что унываешь, ты, душа моя, и что смущаешься? Вот он вопрос это задал себе. И созависимый человек – это как раз человек, который вот в этом состоянии уныния часто пребывает.

0: лечится, да, мы же ему верим, этому человеку, если, да, mm-hmm. в это
1: ну,
0: увлекаемся,
1: вот, в случае
0: допустим.
1: С лекарством или с человеком может что-то и не получиться, ну, а в случае с Богом.
0: Да, может не получиться, но я говорю сейчас о самом процессе, то есть когда человек... Все-таки мы умеем уповать, мы умеем доверять, мы умеем полагаться, да? То есть мы в этом, в принципе, научны. Когда мы уповаем на Бога, то вот здесь важно понять, а дальше что может получиться. Вот как раз, да, вопрос Ольга задала, что из этого получится, если я на Бога уповаю. И псалмопевец отвечает: «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Буду славить. Это состояние славословия возникает как раз тогда, когда человек свободен от этого угнетения. Ну, согласитесь, как я могу радоваться, веселиться, ликовать и говорить Богу хвалу, благодарность, если у меня на сердце жуткое состояние?
1: Да, вот что-то здесь не состыкуется. Где-то вот. Должен быть этот переход.
0: Да.
1: От унываешь, душа моя, до буду петь. Что происходит во время этого перехода?
0: Этот переход – уповай на Бога. Вот здесь в центре стоит вот этот момент упования.
1: Ну, скажите практически, как уповать на Бога вот женщине, у которой муж там, ну, допустим, опять пришел выпивший, да, значит, что она должна? Отделиться, да? То есть дать ему возможность последствия своего выбора на себе испытать. Ну, пусть, допустим, она его в другую комнату отселила, закрыла, там, допустим, если он средств ей не дает, то у нее отдельное питание с детьми, да? Как в этой ситуации ей уповать на Бога? Что это за конкретное такое действие? Что значит уповать?
0: Да, я сейчас про упование скажу. Я просто хотел отметить вот этот момент, когда происходит вот это отделение, да, важно понять, сейчас, чтобы нас как бы правильно поняли. Здесь, когда я говорю об отделении от зависимого, это не означает, что его нужно как-то изолировать. Конечно, если получается сына отправить в какой-то реабилитационный центр, да, или, ну, для алкоголиков, или для наркоманов, если удается уговорить на какой-то, например, есть клубы анонимных алкоголиков и так далее, да, пойти там как-то лечиться. Это хорошо, если удается, потому что такие случаи
1: но
0: есть.
1: Это уже влияние, да, на человека, который вот согласен.
0: Просто меняться. Я что хочу отметить. Угу. Когда вот это отделение происходит, человека... зависимого надо ставить в известность об этом. То есть, например, надо как-то тактично об этом предупреждать и эту линию выдерживать. Вот
1: то есть
0: почему...
1: она должна ему сказать, вот до сих пор у нас было вот так-то, так-то. С сегодняшнего дня я приняла вот такое-то, такое-то решение о том, что я буду поступать по-другому, да?
0: Да, например, я посчитала, например, что мы денег на употребление алкоголя расходуем вот столько-то. Мне, а нам нужно, например, вот то-то, нам нужно это. Я как бы решила для себя, вот, что свою зарплату я буду тратить на себя, на детей, а ты свою на себя, да? Если ты как бы с этим согласен.
1: Ну, как то есть дать человеку возможность выбора.
0: Дать ему выбор. Важно всегда предлагать выбор. Даже ребенку. Вот психологи советуют, чтобы научить ребенка делать выбор, ему предлагается: ну-ка, ты сегодня какие носочки оденешь? Красненькие или зелененькие, да? Чтобы он выбирал. Это выбор. И вот тут зависимому человеку нужно тоже предлагать всегда выбор, чтобы он... Но выбор должен быть как бы равнозначный, да? Вот, чтобы он понимал и мог смекнуть, ага, если он выберет это, значит, он этого лишится. И это его был выбор.
1: И это надо очень серьезно сказать.
0: Конечно.
1: И придерживаться
0: да,
1: этого.
0: Да, это надо сказать спокойно, уверенно, убедительно, в соответствующей обстановке сказать и этого твердо придерживаться. Ни при каких условиях держать линии обороны, ну, если так сказать, потому что это действительно битва, это идет борьба. И борьба в этом случае в том, чтобы... наступил мир в семье, наступило вот это исцеление.
1: А вот
0: как
1: еще вопрос.
0: Созависим, так
1: вот
0: и
1: это
0: зависим.
1: То, что важно как говорить, но важно и когда. А можно говорить это человеку, когда он находится в состоянии своей зависимости? Вот, например,
0: ну,
1: разговаривать с человеком...
0: Опьянении.
1: Нет, ну пусть не алкогольным, пусть он сидит в своем компьютере, вот в игрушки играет, где-то одним ухом он слышит, а может и ничего не слышит. А вот жена ему говорит, просто, ну она не видит его в другом состоянии. Она приходит, он всегда сидит в этой
0: ну,
1: игре.
0: Ну да, но надо поймать все-таки этот момент, когда
1: то есть
0: он
1: бесполезно говорить в состоянии зависимости.
0: Конечно, но... потому что человек вовлечен в это. Это в одно ухо влетело, в другое вылетело. Нужно как-то вот глаза в глаза, как-то вот, чтобы был увиден этот вот, да, вот эта атмосфера. А вот уже касается, это вот этот момент отделения, да, когда я говорил, что можно уехать там куда-то, вот, отдохнуть немного, чтобы вот от этого состояния, Но, может быть, больше всех каких-то радостей, минут в жизни.

0: сделать. Это вот этот путь. С другой стороны, вот эту боль свою, вот это состояние депрессии, уныние нужно нести Богу. И это означает, что я, раскрываясь перед Богом, говорю Ему о своем мире. Я делюсь с Ним вот этими переживаниями. Так? И вот это состояние упования означает, что я надеюсь, что Бог вмешается в мою ситуацию. Я надеюсь на то, что Бог это совершит, но я готова ждать, или я готов ждать. То есть нужно понимать, что это процесс, это время.
1: И, может быть, не обязательно это вмешательство таким образом проявится, как мы хотим.
0: Да.
1: Ведь бывают совершенно неожиданные ответы на молитву, да? Когда молящийся просит об избавлении, подразумевая одно, но избавление приходит совершенно по-другому, гораздо лучше и гораздо правильнее, наверное. Угу. Потому что понятно, что Богу известно больше обстоятельств. Да?
0: Просто Бог каким-то образом тоже как-то будет влиять. Я даже приведу такой пример. У меня мама, я не знаю, то ли кто-то ей посоветовал, то ли она сама как-то додумалась, она стала подсчитывать, сколько отец тратит денег на выпивку. И стала ему говорить об этом. Что вот сегодня, ну, то есть в этом месяце вот столько ушло. И интересно, она просто говорила ему так. И интересно то, что сумма, она потом следила за этим, что сумма, она постоянно, ну так, уменьшалась. Все равно, то есть каким-то образом, вот маленькое такое, но вот оно, воздействие как бы было оказано. Хотя это понятно, что это определенный, ну как бы момент только, да. Вот созависимый человек, когда вот в этом замкнутом круге находится, ему нужно тоже найти каких-то друзей. Может быть, это даже важно найти какой-то, может быть, клуб или группу, где вот эти вопросы решаются, обсуждаются. Очень важно, потому что там созависимый найдет вот каких-то своих единомышленников, которые могут его понять.
1: Может быть, даже это будет и человек, который живет рядом, находящийся в такой же ситуации. Потому что статистика говорит о том, что в нашей стране как зависимых людей, так и созависимых очень много. И поэтому не надо далеко ходить, чтобы найти друзей по несчастью.
0: Конечно. Просто здесь важно, одному справиться с этой ситуацией очень тяжело. Нужно, чтобы...
1: Нужно понять это и принять.
0: Вообще, конечно, важно еще один момент, чтобы в этой группе созависимых был еще хоть как-то здоровый немного человек, да, который мог бы помогать объективно оценивать.
1: Поддерживать. Да.
0: Конечно, это обращение может быть к психологу, если крайнее такое состояние, к священнослужителю, как мы уже сказали, к Богу. Бог здесь – это та личность, которая на самом деле может вернуть радость, вернуть мир, счастье в семью. В первую очередь созависимым, потом и зависимым. Да, если он вот этот путь выберет. Тоже.
1: Таким образом, все не безнадежно, и человек созависимый, даже если родственник зависимый не потерял свое пристрастие, но созависимый человек может иметь радость, и у него есть поводы для оптимизма.
0: Конечно.
1: Спасибо, Александр, за то, что так подробно рассказали нам об этой проблеме и о том, каким образом можно ее решить. Дорогие друзья, мы будем благодарны вам за ваши отзывы и вопросы по этой теме. Звоните нам, пишите. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
4: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
5: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
6: Библия – это как бы вот основа моего мировоззрения. сила Библии в том, что оно Слово Божье?
7: Библия меняет жизнь кардинально.
4: В этой программе «Библия и рождение веры. Познание воли Бога через Библию. Изменения в жизни. Как научиться читать Библию».
7: Первое мое знакомство с Библией было заочное. Это была история бабушки. Вот, собственно, она и родила потом мою веру. Все оттуда происходит, из этой истории. Бабушка как-то сказала, говорит, есть такая книга, Библия, где все про тебя записано. Я тогда это воспринял очень буквально. То есть все про меня, все о моем прошлом, кто я, что я, как, и все о моем будущем. Это мне было еще более интересно. То есть как я проживу, что я буду делать. И мне хотелось эту книгу увидеть. Когда уже сама книга попала ко мне в руки, и я начал ее листать, я ужасно разочаровался. Ничего там нету, ни моего имени нету с фамилией вместе, ни про меня ничего не написано. И на какое-то время я ее отложил. А потом только вернулся, начал читать сначала и начал понимать, что не значит, что именно я должен упомянут быть там, а что вся история Библии в какой-то момент становится не только историей народа, израильского, историей вообще человечества, а становится моей личной историей. И потом это повествование, оно проникает в человека и, по сути, моделирует его возможные поведение, его возможную жизнь. Либо так человек живет, либо по-другому живет. А все там написано.
6: Когда я закончил первый курс, то окончательно убедился, что все, чему нас учат общественные науки, это все не соответствует действительности. Я начал искать, для чего же все-таки существует наш мир, кто его создал, к чему он идет. И я слышал, есть такая книга Библия, где эти все вопросы освещены, раскрыты. Каждый день по много часов читал Новый Завет. Не все мне было понятно, но сложилось такое убеждение, что хотя мне и не все понятно, но тем не менее все, что написано в этой книге, это правда.
0: Изначально я пришел к ней не как источнику откровения о Боге. Это было такое детское понимание, больше как я пришел к ней как к книге, которая раскрывает какие-то древние истории, но о которых как бы никто не знает, а в ней они содержатся. То есть какая-то некая таинственная книга, которая что-то загадочная книга, который вот это что-то скрывает и прячет. И только посвященный человек, который будет читать, он будет знать некую, обладать этой тайной. Но когда я стал ее читать, естественно, эта книга, она потихонечку меня подвела к пониманию того, что есть Бог, что Бог говорит, какой это Бог, что Он от меня как бы ожидает или требует, или к чему Он меня побуждает. И, естественно, постепенно Библия стала формировать во мне мировоззрение определенное, ценности определенные, отношение к людям, но, естественно, поведение.
4: Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей.
8: Первоначально это была такая встреча с запретным плодом, да, который всегда, как известно, сладок, вот, и с чем-то вот таинственно другим, не так необычным, свободным. Сначала я ее просто увидел. Это я очень хорошо помню, как я ее увидел. Это был большой зеленый том. Вот. А потом я уже стал читать.
9: Мудрость Божья вот в создании Священного Писания в том, что оно так построено, что любой человек с любым образованием, с любым подходом, он что-то для себя находит.
10: Я потомственный верующий из христианской семьи, порядочной, которая, собственно говоря, любила Библию. В нашем доме всегда любили Библию. И эту любовь прививали.
11: Я только когда знакомился с Библией, я читал ее подряд, большими, так скажем, отрывками читал каждый день, там, старался там, по 5 глав, иногда даже по 10 глав читал, потом по 3 главы. Я считаю, что это правильно. То есть, когда мы только знакомимся с Библией, не надо делать так, как я сейчас рассказываю. Наоборот, надо читать подряд, и чем больше, может быть, тем лучше, для того, чтобы в памяти как бы формировалась, вот, да, в памяти, в нашем сознании формировалась общая картина библейской истории. И, может быть, не один раз надо Библию прочитать подряд, от начала до конца, прежде чем вот подходить вот к такому созерцательному подходу.
4: Все Писание боговдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности, чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу.
11: Конечно, для меня самым сильным аргументом в пользу и богодухновенности Библии является то, что Библия реально трансформирует людей, реально меняет людей, которые пытаются искренне читать Библию для того, чтобы Бог помог им что-то в жизни изменить.
12: Моя тетя, про которую я упоминала, она жила в той же самой деревне, деревушка у нас маленькая, вот, и я бывала у нее каждый день. Вот зайдешь к ней, она все время так тихо поет. Она пела псалмы. Она, когда говорила, переводила огромное к месту, естественно, огромные отрывки из Исаии или из других пророков. Она жила этим текстом.
13: Мои родители дали мне читать Библию, и причем с таким вот наказом, что ли, что вот это сильная книга, которая может изменить твою жизнь. И на сегодняшний день так оно и получилось. Просто это не сразу произошло. Когда читаешь Библию просто как книгу, это одно. А если ты относишься к ней с должным пиететом и уважением, то ты сам наделяешь ее властью и правами определенными в твоей жизни. А для того, чтобы так произошло, ну, должен пройти какой-то определенный период времени, чтобы ты знал, что этой книге можно доверять. У меня это уже случилось.
0: Те, кто начинает читать, почему-то их жизнь меняется, да, то есть происходит какой-то поворот. И видно, что действительно в какой-то степени эта книга способна, ну, менять и мировоззрение людей, и их ценности, и жизненные направления.
4: Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
14: Конечно же, я не мыслю свою жизнь без Библии, без Священного Писания. Для меня это настольная книга. Я обращаюсь к ней каждый день, я ее читаю. Она просто неисчерпаема в своей вот, в своем богатстве, этой мудрости, божественной мудрости. Вот всякий раз, когда ты прочитываешь уже хорошо знакомые тексты, ты находишь для себя что-то новое.
11: Ну, как минимум, всем надо развиваться на протяжении всей своей жизни. Потому что когда в этом человек останавливается, да, то есть вот этот рост личностный, когда прекращается, это очень плохо. В личностном росте Бог может помочь нам как никто. Как никто. И когда мы встречаемся с Богом со страниц Священного Писания, то происходит вот этот вот личностный рост. Личностный рост, который необходим каждому человеку. Ну и во время этого роста человек сам поймет, надо ему меняться или не надо.
0: Сила Библии в самом Боге, потому что Он живой, и Он настоящий, Он подлинный. И когда человек читает Священное Писание и хочет узнать Бога, то есть ищет Его, и с помощью Библии пытается узнать, то Бог, если он искренен, то Бог такому человеку открывается.
14: Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, вот новое понимание вещей, которые, может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, иначе, и, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается, у него формируется новое мировоззрение.
12: Ну вот книга «Экклезиаста», конечно, это вот момент, что все суета-сует. И пройдет и это применительно к определенным и конкретным личностным ситуациям, и общественным. Это дает иногда, когда бывают тяжелые ситуации, это дает силы. Это несомненно, это важно. Да.
4: А теперь выслушай суть всего. Благоговей пред Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое.
7: Когда человек соприкасается с Библией, с Богом, с верой, она всегда воздействует. Но мы не видим, как не видим рост зерна, так и не видим то, что происходит внутри человека. Как работает Дух Святой. Это сокрыто от глаз. Иногда зерно может пролежать долго. А в свое время оно прорастет.
0: Нельзя сказать, что перемена в человеке происходит без Бога. Вот он просто Библию почитал, и Бог здесь никакого участия не принимал. И как бы говорит, ну, слушайте, это не я, это Библия, это вот она такая волшебная книга, да? То есть не нужно этого понимать, потому что все-таки перемена ценностей, перемена мировоззрения и ума у людей, читающих Библию, происходит под влиянием Духа Святого.
7: Вот как в истории с Августином Блаженным, Августином Гиппонийским. Его мама была христианкой. Она ему говорила, говорила, говорила. Он учился на оратора, юриста, в суде, защищал негодных людей, вел развратный образ жизни. А мама молилась, говорила, просила Амвросия Медиоланского, епископа в Милане, где тогда был двор императора, воздействовать. А он никак. А потом все равно произошло. Годы шли. А потом жена оставила его. И вдруг в какой-то момент все эти слова, все эти молитвы, все это воздействие, оно проросло, дало бурные всходы. И вдруг человек, который хотел сделать карьеру в империи, имя, хотел приблизиться к императору, Цезарю, он вдруг становится проповедником. Проповедником, который, пожалуй, один из самых ярких отцов.
4: Услышав о том, как обошлись фарисеи с исцеленным, Иисус нашел его и спросил: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» «Господин», — ответил он, — «скажи мне, кто он, чтобы я мог поверить в него?» Иисус сказал: «Ты видел его? Это он говорит с тобой». «Верю, Господи!» — воскликнул прозревший и, пав перед ним на колени, поклонился ему. Иисус же сказал: «Для суда я пришел в этот мир, чтобы прозрели слепые и ослепли зрячие». Услышав такое, некоторые из стоявших рядом фарисеев спросили: «Что же, по-твоему, мы тоже слепые?» «Были бы вы слепы, не было бы греха на вас, но раз говорите, что видите, то ваш грех остается на вас», — ответил Иисус.
0: Но в Библии есть действительно слова и повеления. Они никогда не оживут, пока Бог сердце человека не затронет, и пока человек на это действие Божие не отзовется. Если человек отзывается, тогда он и воспринимает слова Библии как важные, но авторитетные и так далее.
15: Сила Библии в том, что оно Слово Божье. Вот. И объяснить эту силу, наверное, трудно, потому что
16: как сказано у пророка Исаия, как снег и дождь падают на землю и превращают то, что на ней растет, точно так же и Слово Божие тщетным не возвращается, сказанное Слово Божие. Вот оно какой-то отклик находит в сердцах людей, и прежде всего, наверное, люди слышат вот в этих словах, в Слове Божьем, то, что они давно забыли о своем происхождении, кто они, куда они идут, о смысле своей жизни. Вот нигде больше нельзя найти этот ответ. Может быть, они есть, но они фальшивые. А здесь что-то настоящее звучит. И вот человек создан так, что он это настоящее узнает.
13: Это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
17: Если мы встретились со Словом, то мы уходим измененные. Это может быть разные изменения. Это может быть приятное изменение или, может быть, не очень приятное. Такое тоже, может быть, мы не знаем. Состоялось ли вот чтение мое или нашей группы все, или нет, если мы почувствовали изменения. Самого разного, может быть. Я вдруг понял, как мне действовать в какой-то ситуации, в которой я, например, не знал решения, я, например, молился об этом, и вот я до этого момента не понимал, как мне действовать. Бывают такие ситуации, часто бывает, что после такого углубленного чтения ситуация проясняется. Изменения могут быть, конечно, не очень такие, менее явные. То есть человек просто начинает думать о чем-то, о том, о чем он раньше не думал. В этом уже заключается некоторый плод и некоторое вот это вот схождение слова к нам в том, что мы начинаем анализировать ситуацию по-другому.
4: Слово Божие живо и действенно. Острее оно любого обоюдоострого меча. Вскрывает оно истинную природу души и духа человека, проникая, как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца.
7: Приходит в голову мысль, а вот неплохо бы этого быть. Ну, это, в принципе, вполне нормально. И слова Павла из Римлян звучит. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И Библия меняет. И слова Божьи звучат. Мы умерли для греха. И они все не выходят у меня, не выходят из сознания. Что-то только хочу сделать такое. Ну, непотребное какое-нибудь там. Позволить излишество какое-нибудь. Мы умерли для греха. Я говорю, все, стоп. Нельзя. Ухожу, охладеваю, все, не надо мне это уже. Не нужно мне это уже. И поэтому вот Библия меняет. Бог меняет. Дух Святой меняет.
9: Библия — это как бы вот основа моего мировоззрения, и в то же время это предмет моего изучения, и я предполагаю, что в течение всей оставшейся жизни он таковым и останется, потому что чем больше я вникаю в библейский текст, тем больше я понимаю, насколько бесконечно можно его изучать, вникать и все равно остаться совершенно каким-то таким невежественным и все больше соглашаться со словами Сократа, что знаю я лишь то, что я ничего не знаю вот в этой книге.
17: Библия может быть закрытой книгой для человека. И прежде чем человек не научится читать Библию, такие изменения через слово вряд ли будут происходить. Да, конечно, могут быть какие-то чудеса, когда человек вот никогда в жизни Библию не читал, открыл, тут же сразу все понял и уверовал, стал святым. Наверное, это очень редкий случай все же. Вера от слышания. Все-таки человек читает и находится в каком-то контексте церковном. Он слушает проповедника, он слушает какие-то лекции, он читает какие-то соответствующие книги, дополнения, чтобы правильно понимать Библию.
11: Но вот мне, как для верующего человека, это дает духовную зарядку вообще для жизни. Это мне дает, во-первых, мотивацию для жизни, во-вторых, мотивацию для служения. В-третьих, оно мне дает духовную пищу для размышления, вот эта встреча с Богом. потому что мне, как священнослужителю, нужно говорить людям из библейского текста, я говорю проповеди, я общаюсь с людьми, а что я могу дать? Самое главное, что я могу дать окружающим меня людям, это плод времени, проведенного с Христом, или плод времени, проведенного с Богом. Поэтому в этом общении я подпитываюсь сам, чтобы давать людям как бы вот, ну, понимать вот эту вот духовную пищу. В-четвертых, это преобразование моего сердца. То есть как бы я человек с плоти и крови, грешный там, как и все люди, и поэтому, когда я встречаюсь с Богом, вот эта встреча, она трансформирует мое сердце потихонечку, чуть-чуть, понемножечку. Но, например, если я почитал сегодня Слово Божие, если я вот провел время с Богом, то я по-другому реагирую на определенные вещи, может быть, какие-то стрессовые вещи, на раздражающие факторы, чем если этого не произошло.
13: Для Бога очень важно, чтобы мы пропускали все через свое сознание. Поэтому очень важно читать тот перевод Библии, который тебе понятен желательно. Потому что когда мы приходим в церковь, например, и слушаем службу на непонятном мне языке и пытаемся как-то это все впитать в себя, вот это уже, да, определенный мистический опыт. И, конечно, не спорю, он может повлиять положительно человеку, настроиться на какую-то волну. Это может помочь человеку привить уважение к церкви или еще что-то. Но сам по себе вот этот вот эмоциональный опыт, я бы так его назвал, он не может изменить жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили осознанно. И с помощью Библии Он меняет постепенно наше сознание, наши взгляды. Когда изменились взгляды, изменилась и жизнь.
4: Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
9: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
18: В Новом Завете сказано заповедь Христом своим ученикам: любите друг друга. Вроде бы понятно, любите друг друга. Что тут еще нужно изучать? Но когда именно начинаешь изучать этот библейский текст, язык оригинала, то есть какое слово употребляется, в каком значении, и как, в какой форме это стоит, то ну, осмысляется по-другому, что Иисус говорит: любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть получается, не просто идет речь о любви, как о таких приятельских отношениях, а это любовь Христова, то есть любовь Божья. А что же это Божья любовь, как ее обрести или получить? То есть возникает много-много вопросов, и на которые хочется получить ответ и сделать, ну и как-то попытаться так, чтобы все-таки слово, текст Священного Писания, он стал в твоем уме и в твоем сердце, чтобы он стал частью твоей, как митрополит Антоний Суржский говорит, чтобы Евангелие стало нашей второй природой, то есть чтобы ты этим жил уже, а не просто, ну да, надо любить друг друга, но при этом продолжаешь там к людям относиться несправедливо или жестоко, или грубо и так далее.
19: Священное Писание развивает настолько, насколько человек, ну, не представляет себе вообще это действие. Слово Божие, оно имеет творческую силу. И Библия — это как раз это Слово Божие. И вот эта творческая сила, она заключена в этом. Она может поставить на место мозги, можно сказать. Она умудряет во спасение, как там написано. Поэтому можно посмотреть, например, на Даниила и его друзей, которые решили отстаивать какие-то принципы, будучи в плену. Результат – они оказались в 10 раз мудрее своих же сверстников, обучавшихся по той же программе. Вот эта мудрость. По сути, Бог делает так, что когда ты окунаешься в Священное Писание, ты дотрагиваешься до самого Бога лично.
13: Когда наступает момент, что человек сам понимает, что что-то нужно менять, то вот здесь уже приходит на помощь Бог, и в том числе и Библия. Это как способ изменить жизнь только после того, как человек созрел до этого.
20: Все, что растет, оно растет незаметно, но растет. Священное Писание содействует духовному росту человека. И мы не сразу можем получить эти плоды, но это то направление, которое ведет человека в вечность.
21: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад вновь приветствовать вас в нашей прекрасной школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Садитесь, мои хорошие, Мирослав и Василиса прекрасная, а может быть, еще и премудрая. Веселинка, ну ты что же там, садись скорее, моя племянница.
5: Бегу.
4: Садись.
5: А у меня для вас угощение. Жалко, что собачка-здоровулька не ест яблоки, только понюхала и полизала. Ничего, зато вам больше достанется. Держите.
4: Стойте, вы что? Веселинка, дело в том, что эти яблоки ни в коем случае нельзя есть.
5: Да как же, профессор Бодрячок, вы же нас учили, что овощи и фрукты полезны для здоровья. А яблоко – это самый настоящий фрукт.
4: Понимаешь, Веселинка, все дело в том, что ты не просто принесла грязные яблоки. Ты их принесла грязными руками.
5: Да вы что, профессор Бодрячок? Да. Они чистенькие, руки у меня чистые. Ну да, немножко вот испачкала.
4: Вот, Василиса,
5: я гладила
4: здоровую. Вот скажи, пожалуйста, скажи, что забыла сделать Веселинка? Вот что она забыла?
6: Помыть руки и помыть яблоки.
4: Вот, правильно. Дело все в том, что на грязных руках сидит очень большое количество вредных микробов. И если мы грязными руками возьмем даже помытое яблоко, то эти микробы могут прилипнуть к этому яблоку и вместе с ним попасть вовнутрь нашего организма. И тогда мы можем заболеть.
5: Но, профессор Бодрячок, на моих руках нет микробов. Вот посмотри, нет. Василис, нет микробов.
4: Сейчас я объясню, почему вы их не видите.
6: Они невидимые.
4: Правильно.
6: И они очень мелкие.
4: Да, Мирослав, правильно. Смотри, они знают. Правильно, дети, совершенно верно. Дело все в том, что эти микробы очень маленькие, и их невозможно рассмотреть сквозь увеличительное стекло. Их так много, и они такие маленькие, что если мы возьмем один малюсенький микроб и рядом с ним поместим самую маленькую букашку, то эта букашка по сравнению с микробом станет огромным слоном. И увидеть их даже сквозь увеличительное стекло – просто невозможно.
5: А как же их разглядеть?
4: А вот разглядеть их можно только через специальный прибор, который называется микроскоп. Вот так вот он выглядит. Этот прибор все увеличивает. И выглядят эти микробы вот так.
5: Ух ты! Они похожи на палочки
4: на кого
5: и
4: похожи?
5: Шарики.
4: Да?
6: Такие смешные.
4: Да, вот такие вот они, эти микробы. Палочки и шарики.
6: И ну, даже муравьи, стрекозу.
5: Точно.
4: Если мы муравья поставим рядом с этим вот микробом, то муравей будет величиной с трехэтажный дом.
5: Вот это муравей.
4: Да, совершенно верно. Дело все в том, что вот эти маленькие микробы, когда попадают внутрь нашего организма, могут размножаться. И из одного получается их много.
6: Множество.
5: Из одного много.
6: Только они рождаются от болезни.
4: Как это получается? Давайте я вам покажу. Проведем эксперимент.
5: О, давайте.
4: Возьмем, к примеру, пластилиновый шарик. Давайте уберем яблоки. Вот он один.
5: Так.
4: Так? А теперь внимание. А теперь их два. А теперь внимание. А теперь их четыре. И при этом они растут, они могут питаться и передвигаться.
5: У них что, есть ножки, что ли?
6: Нет. Они ползают.
4: Правильно. Правильно, Василиса.
5: Вот Мирослав сказал, что они ползают.
4: Правильно, Мирослав. Дело все в том, что у многих этих микробов есть усики. И они вращают этими усиками, ну, примерно так же, как самолет вращает пропеллером. Пропеллером. И при этом этот, как пропеллер помогает двигаться самолету, так же и усики помогают передвигаться вот этим микробам. Вот. А у некоторые из них умеют прыгать. Да, примерно.
6: Они вот так откалываются ногами.
5: Вот так вот.
4: Да, они прыгают примерно так же, как мячик прыгает, когда по нему ударяешь ладошкой. Вот. Вот почему надо обязательно мыть руки, ноги, голову и все тело.
5: Профессор Бодрячок, а зачем ноги-то мыть? Ногами-то мы не едим. Нет?
4: Василиса, ты умеешь есть ногами? Правильно.
6: И я нет.
4: Правильно, Мирослав.
6: Это
4: ногами
6: никто
4: могут.
6: Не умеет. Нет.
4: Только мартышки. Мартышки, пожалуй, могут есть ногами. Конечно же, ногами кушать мы не будем. Но все дело в том, что вот эти вот микробики, они такие маленькие, что могут проникнуть в наш организм сквозь кожу, если мы не вымыли ее или одели грязную одежду. Вот почему надо мыться.
6: А я иногда одеваю грязную одежду.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Вот теперь надо одежду одевать только чистую. И всем ребятам я советую носить чистую одежду и умываться. А сейчас давайте с вами поиграем в одну интересную игру.
5: Я так люблю играть.
4: Так, а что нам для этого понадобится? Я предлагаю вам угадать. Пойдемте скорее на полянку, и там я вам кое-что предложу сделать.
5: Пойдемте, пойдемте.
4: Здесь под деревом лежат разные предметы. Принесите те из них, которые нам помогают в том, чтобы микробы не попали к нам в организм. А я посмотрю, знаете ли вы эти вещи.
5: Так, так. Да.
6: Полотенце.
4: Так, полотенце. Правильно. Им мы вытираемся.
6: Зубная щетка.
4: Зубная щетка. Молодцы, чистят зубы. Так.
6: Тереть.
4: Мочалка.
6: Шампунь.
4: Ей мы моем тело. Шампунь, да. Шампунь.
6: Расческа.
4: Для мытья волос. Расческа. Это очень важная вещь. Когда мы причесываемся, мы, кроме того, что приводим
6: губка
4: в порядок волосы, снимаем еще с них пыль.
6: Губка.
4: Губка. Ей мы моемся. А еще важно мыло. Благодаря ему мы справляемся с большим количеством вредных микробов.
5: О! И еще меч.
4: А меч-то зачем?
5: Как это? Защищаться от микробов.
4: Веселинка, да ты что? Они его совсем не боятся. Они же такие маленькие, и их на мече так много, Да здесь их просто миллионы. Так что медь нам абсолютно не поможет. Но есть еще кое-что, что мы забыли.
5: Что мы забыли?
4: А?
6: Вода.
4: Вода?
5: Вода!
4: Совершенно верно, дорогие мои. Без воды справиться с микробами очень и очень трудно. Но с водой сделать это очень легко. Итак, давайте с вами повторим и усвоим, что нам нужно для того, чтобы победить микробов и быть здоровыми.
5: О, давайте.
4: Давайте.
5: Давайте, давайте.
3: Очень весело и нужно постоять под теплым душем. Руки можно вверх поднять, потянуться, улыбнуться, повернуться, оглянуться и с водою поиграть. Брызги влево, брызги вправо, брызги все, куда попало. Хорошо, что есть вода на белом свете. Чтобы веселее было, мы еще добавим мыло. Будет много мыльной пены на планете. Мы помоем дружно уши, чтобы было легче слушать. И не забудем про живот. И потрем, конечно, спинку, ведь красив, как на картинке, тот, кто чистеньким живет. Моем руки, моем ноги, моем голову и щеки. Так чудесно под водою нам плескаться. Все исчезли вдруг микробы, будем мы здоровы, чтобы бегать, прыгать и вокруг всем улыбаться.
5: Ой,
4: что?
5: Профессор Бондарчук!
4: Что такое? Что? Что, Веселевич?
5: А что, если ко мне в рот попал уже вредный микроб?
4: Не переживай, моя дорогая племянница. Мне есть что об этом сказать. Прошу вас, садитесь, пожалуйста, за стол. Итак, у меня для вас есть прекрасная новость. Господь Бог, когда сотворил человека, Он поместил внутрь каждого из нас одного сильного защитника от болезней и микробов.
5: Защитник?
4: Да. У него очень странное и красивое имя. Его зовут иммунитет.
5: Ух ты! Да. Иммунитет!
4: Да. И когда внутрь нашего организма попадают микробы или болезни, иммунитет начинает с ними бороться.
5: Так почему же мы тогда болеем, если у нас есть такой помощник, иммунитет?
4: Все очень просто, моя дорогая племянница, все очень просто. Дело все в том, что
6: болезнь
4: это...
6: сильнее.
4: Да, да, такое бывает. Дело все в том, что этот иммунитет, он может быть очень сильным, таким здоровым, крепким, а может быть очень болезненным и вялым. И нам нужно ему помочь, чтобы он был крепким, сильным и справлялся со всеми микробами.
5: А как мы ему поможем стать сильным?
6: Зарядку нужно делать.
4: Все очень просто. Правильно, Мирослав.
6: И есть полезную пищу.
4: Правильно.
6: Не выходить на
4: улицу. Молодцы, молодцы. А еще что? Зарядку.
6: Только чистить зубы.
4: Чистить зубы. Умница. Еще что?
6: Мыться.
4: Зарядку. Мыться.
6: Умываться.
4: Умываться.
6: Мыть ноги.
4: Мыть ноги.
6: И за... все тело.
4: И все тело. А еще что? Закаляться. Пить воду, есть овощи и фрукты.
6: Полезную пищу.
5: И мыть с мылом.
4: Совершенно верно. Вовремя ложиться спать. И делать вот эти все правильные вещи. Радоваться солнышку, купаться, закаляться, делать зарядку и при этом быть бодрым.
6: Благодарите Бога.
4: Да, благодарить Бога. Спасибо, Василиса. И при этом быть бодрыми и веселыми, потому что Господь Бог сказал, что веселое сердце помогает быть здоровым.
5: Я с удовольствием буду помогать своему иммунитету. Я обязательно буду гулять, пить воду, есть фрукты.
4: Все это правильно. А еще иммунитет будет очень рад нашим чистым рукам. Ведь тогда иммунитету будет проще справляться с этими микробами.
5: Да.
4: Ведь тогда их очень... мало попадет в наш организм, если мы будем руки мыть.
5: Да, я обязательно-обязательно буду мыть и фрукты, и руки. А вот можно, например, попачкать руки, если сделать веселую поделку?
4: Но только если мы потом их вымоем.
5: Обязательно. Сейчас мы с вами будем пачкать руки, чтобы сделать веселое солнышко. Подержите, вам листочек, он должен будет здесь лежать.
4: Мазнем наши
5: руки. Здесь, вот здесь. И вот, сейчас я вам раздам вот такие листочки. На нем я уже приклеила солнышко, а вы, ребята, можете приклеить сами. Вот, держите. Я каждому подготовила для вас листочек с таким веселым солнышком. Держите. Вот. А сейчас закручивайте рукава. И мы будем с вами пачкать
6: ручки. У вас не закручивается.
5: Ой. Вот это у нас Мироши.
6: Ой.
5: Это вам с Василисой.
7: Ой, мамочка.
5: Видите, какая интересная поделка. Так, все будет прекрасно. Теперь мы берем наши пальчики и аккуратненько, не пачкая никого, пачкаем только свои пальчики.
4: Не туда макать, да?
5: Да, да.
7: Ух
5: ты. Вот наши пальчики, это будут лучики нашего солнышка. Побольше, побольше, Максим. Побольше, Василиса.
6: Как красиво.
5: Так, теперь мы растопыриваем свои пальчики, ладошку кладем на кружочек и делаем аккуратненько. Вот такие лучики. Вот. Потом листочек можно аккуратно повернуть, если получится. Так.
6: Ой, так, так интересно макать.
5: И мне интересно. Я думаю, ребят, вам тоже будет очень интересно. Так.
4: Ой.
7: Так. Ой, каляк-маляк.
5: Так, у всех получились лучики?
6: У меня еще нет.
5: Давайте доделываем свои лучики, потому что у нас еще надо будет делать нашему солнышку глазки и улыбку. Немножечко протрем наши ручки, так, чтобы нарисовать глазки. Вытирай.
4: Ты у нас прекрасная.
5: Вытирай.
4: Будешь еще и чистенькая.
5: Сейчас как раз солнышко немножечко подсохнет.
6: Они у меня
5: так вытираются? Давай я тебе.
6: Мне нужна вода.
5: Ничего, мы потом водой помоем.
4: Сейчас пойдем мыть руки.
5: Так, отлично, молодцы. Теперь держите фломастеры.
6: И
5: очень
6: тут
5: аккуратненько рисуем глазки, точечки и небольшую улыбку, да? Выбирайте, где места посуше есть на солнышке. Так, профессор Бодрячок. Вот такие глазки маленькие-маленькие. Глазки. Солнышко. Так.

0: И мы прощаемся. До скорых встреч.
1: До свидания, ребята.
0: До свидания, до свидания. Так, мыть руки.
1: Побежали. Побежали.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: мячик поиграем?
1: Извини, Змейка, дела.
0: Ванечка, один ударчик, хоть минуту поиграй, ну пойдем скорее, Ванечка.

0: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: В книге пророка Исаии и в 4 книге царств есть повествование о царе Ахазе. Это очень интересное повествование. Но если исследовать библейский текст, то можно увидеть следующее. Огромную силу представляло из себя Ассирийское царство во главе с царем Феглофеласаром. Царь готов был завоевать все государства, которые находились рядом, и представлял из себя угрозу. С этим двое царей, Факей и Рецин, цари израильский и сирийский, объединились вместе для того, чтобы представлять, ну, какое-то сопротивление. И для того, чтобы укрепить их союз, не хватало еще иудейского царства, царем в котором был как раз Ахаз. Ахаз не поддержал этот союз, и тогда у царей возникли, ну, какие-то решения свергнуть с престола царя Ахаза, поставить вместо него своего ставленника, который, ну, поведет людей иудеев в нужном направлении и объединит три государства вместе. Огромное царство, войска этих двух царей выстроились в военные ряды против маленькой Иудеи, и царь Ахаз не на шутку испугался. И, кстати, было чего испугаться, понятно. И в этот момент к царю Ахазу пришел Божий пророк Исаия и сказал: «Не бойся, Ахаз, Богу не угодно, чтобы тебя победили эти цари». На самом деле наступает время, когда от этих царств уже ничего не останется. Не бойся, поверь Богу. Царь Ахаз встал перед проблемой. На что уповать? На Бога или... Все дело в том, что царь Ахаз не очень верил Богу. Хотя пророк Исаия предложил от Бога интересную весть. Ахаз, пожалуйста, проси у Бога любое знамение с неба, чтобы ты уверен был, что Бог поможет тебе. Вот вам предлагали такое? Заказывай Богу все, что хочешь. Он сделает, чтобы ты поверил. Ну, скажи, Ахаз, хочу, чтобы на месте этой пустыни появилось море. Извините, было сказано «любое знамение». Бог сказал. Как вы думаете, что сказал Ахаз? Он сказал: «Нет, я не хочу утруждать Бога». Ахаз прекрасно понимал, Бог всемогущий, он сделает все. И тогда Ахаз вынужден будет Богу поверить. Нет, Ахаз не согласился. У него был другой план. Он уповал на свои стратегии, потому что им, Ахазом, уже был послан нарочный человек для того, чтобы заключить мир с тем самым могущественным царем Феглофеласаром. И по просьбе Ахаза Феглофеласар повел себя так, что Факей и Рецин, цари израильские и сирийские, отступили от Иудеи. По большому счету, стратегия царя Ахаза сыграла свою роль, правда, ненадолго. Наступит время, когда Иудея пойдет в плен. Да, это случится, но ведь ему было предложено такое. Почему он отказался? Вот что ответил пророк Исаия: «Вы хотите затруднять Бога? Тогда Бог сам даст вам знамение. Се дева в чреве приимет, родит сына, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Как вы думаете, о ком? Это о Христе. Ну хорошо, царь Ахаз отказался от знамения. Но Господь говорит: «Я все равно это знамение дам». И знамение пришло, и дева в чреве приняла, и на земле родился Спаситель. Скажите, а для кого вот это знамение? Для кого? Не для нас ли с вами? Вот оно, истинное упование. Великие мира сего, может быть, и отказываются, как отказывался царь Ахаз, как отказывались цари израильские, от которых осталось лишь упоминание в исторических книгах. Но Господь Иисус Христос однажды сказал: «Мир мой оставляю вам, мир даю вам не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Что бы ни происходило, Иисус Христос – истинное упование. И в Евангелии от Луки, Лука вот что повествует: таковые слова: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение“». Бог открылся простым людям, нам с вами. Это знамение дано нам с вами. Как вы думаете, можно ли просто так пройти мимо такого знамения, которое нам дано? А Иисус Христос сказал: «Мир мой оставляю вам». Мир с Богом куда больше, чем мир с какой-то Ассирией или с другими странами. Мир Божий – это тот мир, которым водимы христиане. Да благословит вас Господь!
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Сердце – один из важнейших органов нашего организма. Поэтому все, что происходит в нашей жизни, отражается и на нем. Мы говорим «сердце ёкнуло», когда чего-то боимся. Когда чувствуем беспокойство, то на сердце становится тяжело. Однако с такими жалобами никто и не подумает идти за советом к доктору. А вот что делать, если вы действительно ощущаете вполне реальное сердцебиение, одышку или даже боль в груди? Может ли человек в норме ощущать эти симптомы? Или стоит сразу же обратиться к врачу? Сегодня наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова, поможет нам поглубже разобраться в строении и работе нашего сердца. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте, Настя.
4: В прошлой программе мы с вами говорили о том, как устроено и как работает наше сердце. Можете нам немножечко напомнить?
5: Вкратце напомню вам о том, что сердце представляет собой полый мышечный орган, и главная его задача – это обеспечить организм адекватным кровообращением, независимо от того, в каких условиях этот организм существует. Сердце у нас состоит из четырех камер, это два предсердия и два желудочка, которые друг от друга отделены. На этих камерах замыкаются два круга кровообращения, мы об этом тоже говорили.
4: Да.
5: Большой круг кровообращения, который служит для обеспечения всего нашего организма чистой артериальной оксигенированной крови, да, для метаболических нужд. И малый круг кровообращения, который... как раз служит для того, чтобы нашу, скажем так, кровь отработанную, да, снова оксигенировать, снова насытить кислородом и пустить по большому кругу кровообращения. Большой круг кровообращения начинается у нас из левых отделов сердца и замыкается на правых отделах.
4: Точно.
5: И наоборот, малый круг начинается из правых отделов сердца и замыкается на левых отделах сердца.
4: Так, я вспомнила.
5: Да. Значит, основными показателями работы сердца, которые можно измерить в рутинной практике, которые человек сам может себе измерить, это показатели артериального давления. Его норма, верхняя граница нормы 140 на 90. Все, что считается, все показатели, которые выше этой нормы, уже считаются патологическими. И также одним из показателей работы сердца является частота сердечных сокращений. Она в норме в покое 60-80, но может варьировать от 40 во время сна, например, да, в каком-то очень глубоком покое, и до 160 при выраженной физической нагрузке. Вот это основные показатели, которые, в общем-то, каждый из нас может измерить.
4: Хорошо, мы все вспомнили. А вот как можно заподозрить у себя какую-то проблему, ну, может быть, сердечно-сосудистое заболевание, если, ну, например, у меня нет дома тонометра, и вообще я хожу к врачу очень редко, где, в общем-то, он мне измеряет давление?
5: Ну да, на самом деле никто из нас не будет просто так ради спортивного интереса мерить давление, себе считать пульс.
4: Да? Да.
5: Поэтому, конечно, если работа сердца нарушается, то есть нарушается главная задача, которую оно выполняет. Оно выполняет задачу какую? Обеспечить кровью весь организм.
4: Угу. Да?
5: То есть в том случае, если сердце с этой работой не справляется по причине каких-либо заболеваний сердца, естественно, у человека возникают жалобы.
4: Угу.
5: Кроме того, если сердце не может обеспечить кровью самого себя, а оно тоже должно питаться, как любой орган, да, оно питается через коронарные артерии.
4: Угу.
5: Если какие-то проблемы в коронарных артериях возникают, и сердце начинает испытывать голодание, это тоже, естественно, проявляется определенными симптомами и жалобами.
4: Угу.
5: Чаще всего с какими жалобами люди обращаются к врачу? Во-первых, это боли.
4: Угу.
5: Боли в грудной клетке. Конечно, человек, в принципе, склонен любые боли в грудной клетке, те, которые локализуются в области,
4: да,
5: сердца, воспринимать как сердечные. Да. Это не совсем так. Естественно, причин боли в грудной клетке очень много. Это могут быть и заболевания позвоночника, и межреберные невралгии. В общем-то, чаще всего, собственно говоря, это причина боли.
4: Говорят, нерв защемил.
5: Да, и нерв может защемить. Да, это как раз-таки, ну, защемление нервного корешка. Да, тогда боли тоже могут локализовываться в области сердца. Вот. Это и проблемы с желудком, с пищеводом.
4: Даже.
5: Да, даже могут тоже имитировать вот эти вот боли в области сердца. Боли, которые вызваны именно заболеванием сердца, они имеют несколько особенностей. Во-первых, эти боли всегда связаны с физической нагрузкой или сильным эмоциональным переживанием. Они никогда не возникают вот так вот на ровном месте. Человек лежал, все у него было хорошо, и вдруг вот что-то случилось. Да, как правило, все-таки он либо какую-то нагрузку для себя непривычную совершил, либо, например, он очень сильно перенервничал, переволновался, и вот этот момент он ощутил эти боли в области сердца. Кроме того, эти боли имеют, как правило, локализацию определенную. Они локализуются четко за грудиной, в центре. То есть не где-то вот слева, справа, а именно в центре. Они носят характер давящий, сжимающий, жгучий. Эти боли вынуждают человека остановиться, отдышаться. Они, в принципе, для человека пугающие, потому что это ощущение очень неприятное. Это не просто где-то что-то там закололо, да? Это действительно боли, которые вызывают у человека страх. Могут сопровождаться одышкой, холодным потом, побледнением. Эти боли могут отдавать в область шеи, в левую половину шеи, в левую руку, кисть, могут отдавать под левую лопатку. Вот такие боли, они характерны именно для заболевания сердца, это боли стенокардитические, они связаны с голоданием миокарда из-за того, что сердце не может насытиться кровью в период диастолы по разным причинам. И вот эта боль, голодающий миокард из-за того, что у него метаболизм меняется, там накапливается молочная кислота, как бывает у нас боли в икроножных мышцах, да, при большой нагрузке.
4: Да.
5: Вот примерно тот же самый механизм боли в сердце, когда сердце испытывает голодание. Вот это вот такие вот боли.
4: Понятно. Вот вы заговорили о нервном, да, каком-то напряжении. Да. Стресс, он как-то влияет на сердце?
5: Ну, конечно.
4: Вот женщины, они вообще очень эмоциональны, мы за все переживаем, мы постоянно нервничаем. Вот как?
5: Ну, естественно. В принципе, что такое стресс? Стресс – это реакция организма на какие-то неблагоприятные условия жизни. Да, в норме стресс нам помогает выжить. Ну, например, человек шел по лесу, да, встретился там с кабаном, с диким кабаном. Это стресс для организма, естественно. Что при этом происходит? Сразу включается кора надпочечников, в кровь выбрасывается кортизол, включается мозговое вещество надпочечников, выбрасывается адреналин, норадреналин. Что происходит? Учащается сердцебиение, повышается давление. Человек готов, да, собственно говоря, он готов либо драться с этим кабаном, чтобы его победить, либо от него убежать как можно быстрее. Вот. Это нормальный стресс, как бы кабан у нас где-то в прошлом остается, стресс заканчивается, мы расслабляемся, все хорошо. Другое дело, если этот стресс нас преследует по жизни. Да, если мы постоянно за все переживаем, и на работе-то нас начальники, значит, всячески, значит, гнобят, да, и работа нам не нравится, и дома сплошные проблемы, и муж плохой, и дети плохие, и вообще все не так, как хотелось бы, то есть мы вот в этом взвинченном состоянии находимся постоянно.
4: Это тоже стресс,
5: это
4: да?
5: Стресс.
4: Это не депрессия,
5: это
4: стресс.
5: Это не депрессия, это хронический стресс.
4: Вот так.
5: Как раз-таки. А это что? Это постоянная активация коры надпочечников, это постоянная повышенная концентрация кортизола, адреналина, норадреналина, это учащенное сердцебиение, это повышенное давление. То есть наш организм постоянно в тонусе, да, бороться или бежать. Но мы не боремся и не бежим ни от кого и ни от чего. И вот и мы вот в этом варимся, как бы, и мы в этом состоянии сгораем, да. Это сказывается на работе сердца в том плане, что оно увеличивает потребность в кислороде как самого сердца, так и всех наших внутренних органов. И если сердце исходно, например, где-то что-то хворает, да, что-то какие-то проблемы в нем есть, оно просто не справится с этой нагрузкой. Кроме того, хронический стресс повреждает сосуды, в том числе сосуды сердца, может способствовать развитию атеросклероза. Мы об этом тоже, может быть, немножечко коснемся в дальнейшем. Поэтому, да, конечно, состояние хронического стресса – это большое зло, и это, к сожалению, то, что сейчас, мне кажется, очень актуально для всех людей.
4: Да. А вот насчет каких-то симптомов, которые мешают человеку в повседневной жизни, например, одышка. Вот я сталкивалась сама с одышкой. Я думаю, что многие наши зрители тоже. Вот каким образом различить симптомы именно болезни уже и, в общем-то, какие-то незначительные, да, вот, проявления одышки или сердцебиения такого частого?
5: Ну да, мы, кстати, еще вот с вами не договорили о том, что еще жалобы, кроме боли, да, это одышка и отеки. Это уже признаки сердечной недостаточности, то есть от того, что сердце не справляется со своей функцией. И поэтому кровь, которая должна в норме разгоняться сердцем по всему организму, она застаивается. И одышка, если кровь застаивается в легких, и отек, если кровь застаивается вот в венах большого круга кровообращения. Естественно, одышка... Это понятие нормальное для человека, у которого выражена физическая нагрузка. Это совершенно нормально в том плане, что, в принципе, как сердце и как легкие реагируют на физическую нагрузку. Учащается сердцебиение, учащается дыхание. Это нормально. Единственное, что если для человека эта нагрузка вдруг явилась непривычной, То есть он не привык к такой нагрузке. Тогда он чувствует, что сердце работает с некоторым, ну, напряжением, да, и человек уже становится дискомфортно от этого. Uh-huh. Он чувствует нехватку воздуха, он чувствует, что сердце очень сильно колотится в груди. Uh-huh. Это говорит о том, что просто эта нагрузка для человека непривычна.
4: Восстановить не может, да?
5: Да, долго не может восстановиться, да. Если сердце исходно уже болеет, страдает, то подобные же симптомы, выраженное сердцебиение и одышка, они начинают наблюдаться уже при незначительной нагрузке. Угу. То есть человек замечает. Раньше я, например, там, поднимался на 5-й этаж по лестнице, и все было хорошо, там, отдышусь чуть-чуть и дальше пойду. А сейчас я на 3-й поднимаюсь, и я не могу. Угу. Я встал, я задохнулся, мне надо отдышаться, мне плохо, у меня кружится голова, у меня стучит сердце.
4: В
5: таком случае надо думать, потому что явно ваше сердце до этого справлялось нормально со своей работой, угу. И тут вдруг перестало. Что-то случилось, наверное, это повод обратиться к врачу.
4: Угу. А вот из-за чего бывают такие вот симптомы? Вот...
5: А одышка из-за чего бывает?
4: Ну, конкретно из-за чего они появляются уже, вот эти симптомы, которые нам сигнализируют о том, что не все в порядке.
5: А, ну это признаки сердечной недостаточности. Uh-huh. Ну, например, хорошо, одышка, да? Uh-huh. Одышка – это застой крови в легких. Uh-huh. Она возникает в том случае, если сердце, в частности, его левое отдело, левый предсердие, левый желудочек, не успевает, кровь, которая из легких к нему поступает, не успевает ее пустить дальше по большому кругу. Uh-huh. В таком случае она застаивается в легких и вызывает вот это вот ощущение одышки. Uh-huh. Если кровь застаивается по большому кругу, когда? Это когда правое отдело сердца не могут кровь из большого круга пустить в малый, да, на оксигенацию, uh-huh. не справляется сердце со своей нагрузкой, тогда кровь застаивается в венах нашего тела, ну, собственно говоря, в ногах чаще всего, потому что мы обычно находимся в вертикальном положении. Если uh-huh. бы мы лежали, у нас отеки бы на спине были. Uh-huh. То есть она просто под действием собственной тяжести, эта кровь падает вниз, и там застаивается, возникают отеки. То есть и одышка, и отеки, которые возникают именно, да, не, говорю, не при чрезмерной какой-то, если про одышку говорить, нагрузки, вот, это сигнал сердечной недостаточности.
4: Вот вы уже два раза говорили об отеках, а я слышала, что да, они сигнализируют о том, что есть проблемы с сердцем, но всегда ли это так?
5: Нет, это не всегда так. Отеки – это симптом, который встречается при очень многих заболеваниях. В частности, отеки могут формироваться, например, даже при нарушении кровотока, например, по венам нижних конечностей. То есть у нас многие люди страдают варикозной болезнью вен, да, нижних конечностей. Может быть, тромбов, либидо кого-то были. Это тоже не редкость, на самом деле. Вот. В том случае, если сами вены расширены, тонус у них слабый, они не могут кровь, как сказать, собрать и прогнать ее дальше вверх по большому кругу. Uh-huh. И в таком случае кровь тоже застаивается, тоже возникают отеки венозные. Uh-huh. Но обычно видно, то есть если выражены венозные отеки, обычно все-таки есть признаки варикозной болезни вен нижних конечностей. Uh-huh. Вот, кроме того, отеки могут возникать, например, при заболеваниях почек. Но это уже такие серьезные заболевания uh-huh. почек. Это не просто там камешки где-то, да, а это серьезная патология почек, когда нарушается белковый обмен в организме, и в крови падает содержание белка. Из-за этого жидкая часть крови, плазма, начинает пропотевать через сосудистую стенку, пропотевает в окружающие мягкие ткани uh-huh. и формирует тоже отеки. Но почечные отеки, они немножечко отличаются от сердечных. Если сердечные отеки, как мы говорили, они обычно локализуются в той части организма, которая внизу находится, uh-huh. да, и чаще всего ноги, то почечные отеки, они локализуются там, где наиболее рыхлая жировая клетчатка подкожная, а это лицо. Поэтому при почечных отеках чаще всего отекает, да, отекает область вокруг глаз, щеки, да, руки могут отекать. Ага. То есть вот именно те места, где, как бы, где кожа наиболее такая вот рыхлая, подкожная клетчатка, жидкость скапливается там. Кроме того, можно также заметить, что сердечные отеки на ощупь, они прохладные, холодные. Потому что,
4: ну, то есть прям кожа,
5: да, да, прям кожа прохладная становится, да. Почечные ага. отеки, они на ощупь теплые. Вот это как бы такая, да, небольшая разница есть. Вот.
4: Интересно.
5: Да, и некоторые эндокринные заболевания тоже могут сопровождаться развитием отеков. Некоторые заболевания лимфатической системы, то есть лимфостаз, застой лимфы, тоже может сопровождаться отеками. Вот. Но в любом случае, если у вас появляются отеки, да, и вы не знаете, в общем-то, почему и причину этого, то это, конечно, повод. Ну, пройти обследование, да,
4: у нас иногда люди лечатся как соседка. Соседка сказала, что что-то
5: да,
4: там...
5: Да, отеки отеком рознь, конечно.
4: И, в общем-то,
5: да, но отеков
4: ее...
5: в норме, отеков быть не должно. Если одышка, сердцебиение могут быть в норме, да, угу. отеков никогда.
4: Понятно.
5: Это всегда признак какой-то
4: уяснили,
5: патологии.
4: Хорошо. А как быть человеку, который не имеет ничего под рукой, но у него резко заболело сердце, у него что-то случилось, и вот он... Можно ли ему как-то угу. самому себе помочь?
5: Угу. Да, ситуация такая, к сожалению, нередко встречающаяся. В том случае, если у вас возникла резкая боль за грудиной, да, вот похожая на сердечную боль, mm-hmm. если возникла резкая одышка, слабость, можете сделать вы не очень много. Вообще самое главное – это успокоиться и сесть или еще лучше лечь.
4: Найти лавочку на улице.
5: Найти какую-нибудь лавочку, да, или соседа, который донесет вас до этой лавочки. Угу. Вот. Далее что вы можете сделать? Можете расстегнуть ворот рубашки, снять ремень с брюк, если он есть,
4: чтобы расслабить.
5: Да, чтобы немножко расслабить, обеспечить кислород, доступ кислорода к организму. Если это дома происходит, значит, открыть окно, то есть чтобы более такой насыщенный кислородом воздух попадал в комнату. Если у вас есть под рукой таблетка аспирина, вы можете ее разжевать.
4: Аспирин.
5: Аспирина.
4: Хорошо.
5: Вот. Ну и все. Параллельно с этим вы обязаны вызвать машину скорой помощи, потому что никакое самолечение, когда есть вот подозрение на какие-то острые сердечные катастрофы, никакое самолечение тут не поможет. И тут самое главное не пустить вот эти золотые два часа, когда человеку с развивающимся, да, либо это инфаркт, либо это какое-то прединфарктное состояние, когда ему можно еще оказать помощь. Если человек поступает в стационар, который может оказать специализированную кардиологическую помощь именно в течение двух часов с момента развития вот этого болевого синдрома, в таком случае его инфаркт миокарда можно даже предотвратить. Вот. Или если не предотвратить, то, по крайней мере, уменьшить зону этого инфаркта. Вот, к сожалению, очень много людей, как бы по своей практике скажу, они обращаются за помощью очень поздно, когда уже рубцы начинают формироваться на сердце, они только дошли. Почему? Заболела, ну, может быть, боль была не очень типичной, может, она где-то под лопаткой локализовалась больше, а не в области сердца. Бывает такое. Соседка сказала, да это у тебя спина болит, иди вон помажь там диклофенаком. Бабушка полежала, помазала диклофенаком, а чувствует, что-то не проходит, а что-то одышка какая-то начинается. И вот через неделю она вызывает скорую помощь. Да, и оказывается, что уже все, уже инфаркт сформировался, и уже функция сердца очень сильно нарушена.
4: Вот большинство людей как-то не очень любят идти, в общем-то, к врачу, ну, сидеть в длинных очередях, да, это все им не очень нравится. Скажите, что конкретно ждет человека на приеме у кардиолога?
5: На самом деле ничего страшного человека на приеме у кардиолога не ждет. Кардиолог, во-первых, он соберет анамнез. Анамнез – это история жизни и история заболевания данного пациента. То есть он спросит, что у вас болит, когда это началось, конкретно опишите ваши боли, что-то еще сопровождает эти боли или нет, когда они возникают, чем еще по жизни вы болели, болели ли ваши родственники. То есть это тщательный сбор анамнеза пациента. Это практически, если анамнез собран верно, это уже 50% верного диагноза. В дальнейшем кардиолог назначит дообследование, обязательно электрокардиограмма. Это тоже показатель работы сердца, и все инфаркты, и ишемические какие-то изменения, они обязательно отобразятся на кардиограмме. Возможно, УЗИ сердца назначит, кое-какие анализы вы сдадите, чтобы посмотреть, в принципе, да, на состояние вашего организма. Вот. Ну, естественно, измерит давление, там, послушает вас и сердце, и легкие. То есть ничего страшного он не сделает. Он сначала должен определиться именно с патологией, с чем именно вы к нему пришли, потому что он вас видит первый раз. Уже когда он соберет весь этот анамнез, соберет все результаты обследований, он же сможет сказать, что у вас и как надо это лечить.
4: То есть
5: и
4: вот так все серьезно. Ну, не надо к соседке обращаться.
5: Лучше не к соседке. Соседка порекомендует, конечно.
4: По делу будет все очень тщательно. Спасибо вам большое, Марина, за такой интересный, в общем-то, рассказ, за такую интересную беседу. Вот, я думаю, что в дальнейшем у нас будет еще более интересные беседы, и очень жду этого.
5: Спасибо.
4: Подытожим. Основные жалобы при заболеваниях сердца – это одышка, сердцебиение, боль за грудиной и отеки, появляющиеся на ногах ближе к концу дня. Если вы или ваши близкие почувствовали боль за грудиной или сильный приступ одышки, то следует занять лежачее положение, обеспечить приток свежего воздуха, разжевать таблетку аспирина и обязательно вызвать скорую помощь. Чем раньше вы обратитесь к доктору при появлении симптомов болезни сердца, тем более щадящим будет лечение и больше шансов предотвратить развитие осложнений. Будьте здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы читаем, пока так получается, что книгу «Бытие» сначала, прочитали о Каине, о его бунте, прочитали о Вавилонской, ну, собственно, о строительстве города Вавилон и Вавилонской башни после потопа. Ну и, в общем-то, мы подошли к таким моментам, когда, ну, которые, наверное, достаточно противоречиво сложны для понимания. Это моменты, когда Бог уничтожает суд, ну, то есть совершает суд, в результате которого уничтожает грешников, как это представлено. Ну, в частности, вот это потоп, в частности, уничтожение Содома и Гоморры, ну, суд над Египтом, ну, и, в общем-то, это не единственные моменты, когда Бог совершает суд, который заканчивается уничтожением грешников. Вот давайте мы на эту тему поговорим, потому что тема такая. Очень часто Бога обвиняют в его предвзятости, несправедливости. Ну вот, собственно, за что Бог уничтожает грешников?
8: Ну, вообще, конечно, каждый элемент, вот каждая история, когда совершается какой-то суд со стороны Бога, она по-своему уникальна. И там могут быть разные причины, по-разному это происходит. Где-то это непосредственное вмешательство Бога, где-то это наказание, которое совершается, ну, скажем так, людьми, да, то есть когда какие-то люди, народы, армии, они становятся инструментами в руках Бога. Но вот если мы говорим о тех случаях, когда Бог сам вмешивается, mm-hmm. то есть когда происходят какие-то природные катаклизмы, когда происходит то, что мы называем там, язвами, да, или какими-то вот судами, то есть когда человек, он не причастен к тому, что происходит, то вот в ряде этих случаев есть некие общие элементы. Mm-hmm. Ну вот давайте мы посмотрим на одну из самых известных историй. Это историю Содома и Гоморры. Угу. Ну, вообще, все знают, что было в Содоме, и даже, ну, какая там была история, и даже есть какое-то такое понятие, вот, «содомский грех», угу. да, которое вот часто связывают именно с названием этого города.
7: Ну вот вопрос, на самом деле, все знают, или это просто определенное устоявшееся воззрение?
8: Ну вот давайте посмотрим, что текст сам говорит ага. об этом. Когда Бог характеризует, что происходит в Содоме, и за что Содом уничтожается, используется... Интересная такая фраза. Вот в 18 главе книги «Бытие», в 20 стихе, Бог, ну, он еще тогда, как раз это разговор с Авраамом, когда угу. торг происходит по поводу того, уничтожать или не уничтожать. Авраам пытается убедить как бы Бога не уничтожать Содом. И есть такая фраза: «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. То есть используются такие интересные слова, как вопль и грех. Угу. И дальше в 19 главе, уже как бы вот, ну, в середине, скажем так, этой истории, к Лоту в 13 стихе обращаются вот эти вот мужи, и они говорят: «Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». То есть говорится о некоем вопле на жителей этого города. И вот похожая же вещь с воплем, мы ее видим в начале книги «Исход». Во второй главе книги «Исход», в самом конце, 23-24 стихи, говорится: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой». То есть используется такое же, да, выражение, вот этот вопль, стенание, и история как раз начала книги «Исход» нам более понятна. То есть что, собственно, был за вопль? Это был вопль притеснения. Угу. То есть некто, имеющий силу, он притесняет тех, кто слабее, заставляет работать и так далее. И, по сути дела, получается, что в Содоме была такая же проблема. То есть основная проблема, из-за которой Бог вмешивается, это притеснение. То есть когда некто, обладающий силой, властью, начинает жестоко притеснять слабых, когда творится беззаконие, когда попираются суды, когда права сирот, вдов, пришельцев, незащищенных слоев общества, они уничтожаются. И мы видим, что и в случае с Содомом, и в случае с Египтом, вот этим вот фактором, да, или, ну, побуждающим, скажем так, фактором, триггером, можно даже сказать, вмешательство Божьего является именно вопль. То есть несправедливость, которая творится в обществе. То, что происходит в Содоме, да, то есть мы видим, что жители Содома, они пытаются, ну, скажем так, изнасиловать тех людей, которые туда пришли. И говорят о том, что вот жители Содома, они там, часто так говорят, да, что у них была там неправильная ориентация. На самом деле нет. На самом деле этого здесь нет. И здесь есть другая вещь, потому что о грехе Содома говорится еще в одном месте в Библии прямым текстом. То есть сказано, что именно является основным грехом Содома. Это 16 глава книги пророка Иезекииля. И в 49 стихе, то есть здесь сама эта глава, она является, ну, такой, скажем так, метафорической, где города, Иерусалим, Самария, и в том числе и Содом, они представлены в образах женщин. И Бог вот через вот эту метафору женщину, он обращается к своему народу, к Иерусалиму, и говорит в 49 стихе: «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». То есть вот здесь вот дается описание того, в чем основная проблема. Гордость, пресыщение, праздность и вот эта социальная несправедливость. И та картина, которую мы видим в Содоме, она была вызвана как раз гордостью и праздностью. Нам известно очень много случаев в истории, особенно когда речь идет о каких-то, ну, богатых людях, о правителях, когда слишком благополучные какие-то времена, когда очень большой избыток материальных благ и так далее, они не работают, и от праздности они начинают делать все подряд. То есть они начинают какие-то вот эти вот эксперименты в сексуальной сфере, mm-hmm. они начинают издеваться над, над другими людьми и много-много-много других злоупотреблений, которые вызваны очень простой вещью, им скучно.
7: Ну, то есть, вообще говоря, когда говорят о гомосексуализме, ну, так уж назовем, за который якобы пострадал Содом и Гоморра, в общем-то, проявления-то были.
8: Проявления были, но они были следствием.
7: Ну да.
8: То есть это была некая проблема, которая была вот в их сердцах, и то есть это было следствием того, что эти люди, они настолько были развращены, что ну, им было все равно.
7: То есть это было, но ну как, это было как индикатор, но это не было причиной, по которой, собственно.
8: Да, да. Ну и, собственно говоря, можно вспомнить параллельную историю, которая описана в книге «Судей» в 19 главе, где происходит практически то же самое, когда жители теперь уже ну, другого города, города израильского, из колена Вениаминова, пытаются сделать то же самое с левитом.
7: Еще раз.
8: 19 глава книги Судей. Пытаются сделать то же самое с левитом, который вот, ну, как бы проходит мимо этого города. И опять-таки, тоже по каким-то причинам они вот захотели поиздеваться над этим человеком, совершить над ним насилие. И этот левит, он совершает тоже достаточно странный поступок, он выставляет за дверь свою наложницу. И мы видим, что этим людям, в принципе, все равно, кого насиловать. То есть не получилось как бы с самим левитом, они всю ночь, мы читаем в этом библейском тексте, они всю ночь, в общем-то, издеваются над вот этой женщиной, и в результате она умирает. Поэтому как бы вопрос именно в том, насколько велико вот это развращение людей. Перед потопом мы читаем то же, что Бог характеризует людей как вот это 11, например, стих 6 главы. «Земля растлилась пред лицом Божьим, наполнилась земля злодеяниями. Возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». То есть, опять-таки, настолько вот это велико было какое-то развращение людей, что он говорит, что земля уже, то есть вся земля, она наполнена этим. И, по сути дела, перед потопом не дается ну, описание того, что это. Но вот в параллельных текстах, да, то есть, которые говорят о Содоме, которые говорят о Египте, которые говорят о каких-то других хананейских народах, о самом Израиле, мы видим вот эти основные проблемы. Основные проблемы — это социальная несправедливость и притеснение. И это именно тот фактор, который заставляет Бога вмешаться непосредственно. Это гордость, это праздность и те вещи, к которым они приводят. И интересно, что весь пророков, которая обращена к народу израильскому, когда они говорят о том, какие проблемы в народе, которые могут привести к тому, что Бог вмешается. И мы знаем из истории, что это действительно произошло. Это те же самые проблемы. Пророки, они обличали власть имущих за то, что те этой властью пользовались неправильно. Они обличали богатых за то, что те использовали богатство неправильно. Обличали судей, которые судили несправедливо. Mm-hmm. Они обличали людей за их праздность, они обличали людей за то, что они слишком возгордились. мы можем тоже вспомнить пример подобной гордости, религиозной гордости, когда пророк обличает людей, они говорят, у нас храм, да, здесь храм Господень. То есть они считают, что наличие у них храма...
7: То есть он обличает, они это даже не отрицают,
8: да.
7: Но говорят, что у нас храм, поэтому эту проблему мы решим.
8: Да, и это как раз тоже гордость. То есть это у нас же есть храм, поэтому нам ничего не угрожает. И это все те же самые проблемы, и за те же самые проблемы Бог судит похожим образом. То есть, когда люди вступают на этот путь, это тот путь, с которого очень сложно сойти самостоятельно. Это путь, который требует очень болезненных вмешательств.
7: То есть, получается, извне. Что Бог предупреждает несколько раз, и тогда, когда уже ничего нельзя сделать... Тогда
8: происходит вмешательство.
7: Он вмешивает.
8: То есть, когда человек становится уверенным в своей правоте, когда человек как бы живет только для себя, скажем так, когда он пользуется своим положением, своей властью не для того, чтобы помогать, служить и созидать, но для того, чтобы больше себе брать благ, это самое опасное, что может произойти с человеком, потому что в этот момент он не видит никакой нужды в Боге. Он считает, что он властитель своей жизни, Бог ему не нужен, и единственный способ достучаться до этого человека — это совершить какую-то катастрофу в его жизни. И в некоторых случаях мы видим, что это может быть не жизнь отдельного человека, а целый народ, целое общество, чтобы эти люди... они увидели, и другие люди увидели, к чему это может привести.
7: А в некоторых случаях получается, что катастрофа такова, что даже и посмотреть-то некому.
8: Да.
7: То есть просто истребляются все поголовно.
8: И гордыня, и вот эта вот уверенность в себе, и притеснение, они настолько сильны, что люди скорее готовы погибнуть, чем изменить свое сердце.
7: Ну, кстати, в том числе те люди, которые, наверное, страдают от этой ситуации больше других. То есть тот же Содом и Гоморра уничтожены полностью, за исключением там Лота и части его семьи.
8: Да, к сожалению, так.
7: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, добрый Бог хочет, чтобы мы жили наполненной и счастливой жизнью. Но, к сожалению, иногда в своем эгоизме и в своих грехах мы заходим так далеко, что становимся невосприимчивы ни к обличению, ни даже к какому-то наказанию. Бог вынужден, бывает, вмешаться. Давайте будем внимательны к себе. Давайте будем внимательны к окружающим, чтобы служить им, их нуждам, чтобы помогать слабым и нуждающимся, с тем, чтобы мы могли быть тем народом и теми людьми, которые угодны нашему Творцу. Спасибо, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Иван Клюшников. Жизнь.
2: Дар мгновенный,

0: значение. Вот что значит в Боге жить.
1: Стихотворение Клюшникова «Жизнь» читал Михаил Севастьянов. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Сила благословения». Тема разговора сегодня – благословение детей. В культуре тех, кто говорит по-русски, эта тема нуждается в изучении, потому что, к великому сожалению, вопросом этим пренебрегают многие. Однако, когда мы открываем страницы Священного Писания, мы находим уже с самого начала в первой книге Слова Божьего упоминание о благословении детей. Книга Бытие, 48 глава, 20 стих, содержит следующие слова. Бытие 48:20. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». Тобою будет благословлять Израиль. Израиль в данном случае – это народ. Народ Божий, народ Завета будет благословлять своих детей, говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». В синодальном переводе эта фраза выглядит как предсказание о будущем. Однако в классических иудейских переводах на русский язык эта фраза звучит как повеление, как императив. «Тобой да благословляет Израиль», говорят современные переводы. Соответственно, перед нами именно заповедь, именно повеление Божье. Нужно детей благословлять, произнося вот эти слова. В классическом иудейском комментарии Санчина на этот текст предлагается следующее объяснение. Это пожелание Иакова отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Накануне субботы отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний, как Эфраима и Менаше». У Эфраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Несмотря на то, что Эфраим и Менаше выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов, как Эфраим и Менаше. В действительности, когда мы открываем страницы Слова Божьего, мы находим, что мать их была египтянкой, да и непростой. В 41 главе книги Бытие 45 стих повествует: «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах и дал ему в дочери Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского». Мать Ефрема и Манассии была дочерью египетского жреца. И потому дети эти росли в культуре Египта, и им нужно было именно выбирать Бога отцов своих, Бога отца своего Иосифа. Это дети, которые, несмотря на все соблазны и преимущества египетской цивилизации, избрали служение Богу Всевышнему. И потому это благословение, благословение детям современным, которое желает им быть такими же, как Ефрем и Манассия, имеет большой смысл и до сих пор произносится в традиционных семьях в иудаизме. На девочек произносится схожее благословение: «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». Текст этого благословения также взят непосредственно из Священного Писания. Таким образом, мы находим в Слове Божьем, в Библии, в самой первой ее книги, заповедь благословлять своих детей. Это благословение особенно уместно в той культуре, где борются воля Божья и языческие, светские и иные обычаи. Это означает, что практически в каждой стране у нас есть ситуация, подобная той, в которой оказались Ефрем и Манассия. Всегда на родившегося человечка влияют и добрые, и злые силы. И потому каждому человеку нужно благословение, которым благословил патриарх Иаков своих внуков Ефрема и Манассию. Мы узнаем, что даже Иисуса Христа, пришедшего в мир, Сына Божия, воплотившегося в человеческое естество, благословили, когда Его принесли в храм. Об этом нам повествует вторая глава книги Евангелия от Луки, где мы прочитаем стихи с 25 по 34. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Мы находим, что даже Иисуса Христа благословили, когда Он пришел в наш мир.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: Кто-то может сказать: а при чем здесь я? Я вовсе не еврей, я не еврейка. Почему меня должны интересовать традиции еврейских семей или текст, произносимый над еврейскими детьми? Мы находим здесь удивительный парадокс, который очень хорошо отражен в следующей шуточной истории. Рассказывают о том, как однажды еврей женился на русской. И когда у них возникали несогласия по поводу религии и веры в Бога, муж иногда подтрунивал над женой следующими словами: «А знаешь ли ты, что твой Бог, Иисус Христос, по происхождению еврей?» «Да», – отвечала жена, – «но он принял православную русскую веру». Как быть тем, кто не принадлежит роду Авраама, Исаака, Иакова? Распространяется ли на них заповедь о необходимости благословлять своих детей? Вот что мы читаем об этом в новозаветном послании, в послании апостола Павла, которое написано христианам, во второй главе послания в Ефес, стихи с 11 по 13 и 19. Ефесянам 2 глава, стихи с 11 по 13 и 19. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Таким было положение язычников по происхождению до того, как они стали верующими в Иисуса Христа. А далее написано с 13 стиха: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». И, наконец, 19-й: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Во Христе Иисусе, в христианстве соединяются все народы и все люди безотносительно к национальности и происхождению. Вы, бывшие язычники, теперь стали согражданами общества израильского, общества Завета. Для тех христиан, которые пытаются отделить себя от Торы, Пятикнижья Моисеева и, в принципе, от пророческих и иных книг Слова Божьего, написанных до первого века нашей эры, очень важно помнить, что Новый Завет, которому многие радуются и к которому себя причисляют, Новый Завет, который, по мнению многих, заключен именно с языческими народами, на самом деле, согласно пророчеству 31 главы книги пророка Иеремии, об исполнении которого говорится в послании к евреям 8 и 10 главах, Новый Завет на самом деле заключен с домом Израиля и с домом Иуды. Господь говорит о том, что всякий, присоединяющийся к Господу, присоединяет себя к народу Завета. И потому в таком свете, при библейской постановке вопроса, все законы Божьи, и две заповеди, и 10 заповедей, и 613 заповедей Торы Господней, Пятикнижья Моисеева, даны любому верующему, который желает, чтобы Бог, находящемуся в Новом Завете, написал свои законы в сердце, в мысли и внутренности. Это означает, что заповедь благословлять своих детей распространяется на всех, кто находится в завете с Богом, на всех, кто желает обрести для себя и для своих детей полноту Божьего благословения. Теперь посмотрим на вопрос о том, каковы же параметры благословения детей, как оно осуществляется, как оно строится. В первую очередь, в 49 главе книги «Бытие» прочитаем 28 стих. «Бытие 49, 28. «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое». Это первый момент, на который мы должны обратить внимание, говоря о построении благословения детей. «Он дал благословение каждому свое». В своей книге «Ежедневно благословляйте своих детей» автор Мэри Руф Своуп пишет: «Я убеждена, что именно так мы должны благословлять своих детей и внуков, благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. Благословение, иными словами, должно быть индивидуальным. Для этого, естественно, нужно знать ребенка, нужно жить его жизнью, его интересами, нужно общаться с ним, нужно проводить время с ним, слушать его истории, расспрашивать его. Необходимо быть, как говорят американцы, на одной странице с ребенком. Необходимо знать свое дитя. Тогда будет у родителя возможность благословить его благословением индивидуальным, как делал патриарх Иаков, благословив своих детей и дав им благословение каждому свое.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: Продолжая учиться тому, как благословлять своих детей и внуков, соответственно, Священному Писанию, мы находим, что детей благословляли даже тогда, когда их еще не было. Благословляли тех, которые в будущем должны родиться. Книга «Бытие», 24 глава, 60 стих. «И благословили Ревеку и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Отпуская Ревеку в дальнюю страну, ее родные, ее родители, прежде всего, благословляют, и благословляют не только ее, но и потомство ее. И о потомстве, которое еще не родилось, говорят определенные благие пожелания». Далее читаем в книге «Руфь», в 4 главе, стихи с 11 по 13. 4 глава, с 11 по 13. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына». Вновь в контексте помолвки, в контексте свадьбы, когда только начинается жизнь новой семьи, благословение изрекается не только на мужа и жену, но и на их будущих детей. Мы находим также, что в Священном Писании есть примеры благословения детей, уже развивающихся в утробе матери, тех, которые готовятся к тому, чтобы появиться на свет. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи 41 и 42. Луки, 1 глава, стихи 41 и 42. «Когда Елисавета услышала о приветствии Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Это было благословение Марии, которая в то время уже носила Иисуса Христа, Спасителя мира. Оказывается, Иисуса Христа благословили не только когда Он родился в храме устами старца Симеона, но еще ранее устами жены священника из Авиевой череды, когда Иисус находился в чреве матери. Таким образом, мы видим, что сила благословения действует даже еще на неродившихся детей. Учась благословлять своих детей и внуков, мы находим, что вопрос этот в Библии поставлен на высокую ступень важности. В Слове Божьем есть призыв благословлять детей и внуков. В Священном Писании предлагаются также и соответствующие формулировочки для благословения. Мы находим, что Библия повествует нам о благословении еще только лишь будущих детей и внуков. Мы находим, что Библия учит нас благословлять тех, кто находится во чреве. Мы находим, что Слово Божье приглашает нас благословлять каждого ребеночка индивидуально, сообразно его нуждам, характеру, статусу, возрасту. Все это открывает для наших детей силу Божьего благословения. И если вы желаете своим детям добра, учитесь и научитесь благословлять их так, чтобы Господь мог явить полноту меры своего благословения в их жизни.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: Продолжая учиться тому, как благословлять своих детей и внуков, согласно Священному Писанию, мы находим еще один очень важный параметр благословения, который отражен в книге «Бытие», в 48 главе, стихах с 9 по 14. Бытие, глава 48, стихи с 9 по 14. «И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: „Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих“. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли, и взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую – на голову Манассии. с намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. Что мы находим здесь добавочного к тому, что уже открыли для себя в Библии касательно благословения детей? Во-первых, это факт приближения детей и того, кто благословляет. Он, Иосиф, подвел своих сыновей, подвел коленом своего отца. Далее сказано, он поцеловал их, обнял и, возложив руки на голову, произнес соответствующие благословения. Когда отец или дед, или прадед, или мать, или бабушка, или прабабушка осуществляют процесс благословения своих детей, внуков и правнуков, они должны осуществить физический контакт с ребенком. И во время осуществления этого физического контакта произносятся слова благословения. Физический контакт является еще одним параметром благословения детей, который мы находим в Священном Писании. Величайшим примером для христиан является Иисус Христос. Когда Он был на земле, Он обращал особое внимание на детей. Он известен был тем, что проводил с детьми много времени, намного больше, чем того считалось необходимым и допустимым с точки зрения его учеников, его ближайших последователей. Вот что мы находим на эту тему в евангельском повествовании. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Мы находим, что Иисус Христос, во-первых, посвящал время своего очень загруженного служения детям. Во-вторых, Он противился ученикам, которые считали, что на детей не стоит тратить время, драгоценное учителя. Чувства Иисуса Христа описаны так. «Вознегодовал», сказано. Появилось негодование в отношении учеников, в отношении своих ближайших помощников. Он не понимал, как можно не уделять внимание детям. И вот когда Иисус благословляет детей, мы видим, как Он следует примеру патриарха. Мы видим, как Он следует принципам, изложенным в Пятикнижье, в Законе Господнем. Он прикоснулся к ним, Он обнял их, и Он возложил руки на них. Интересно задать вопрос, а откуда у родителей, приносивших своих детей и приводивших своих детей, появилась такая мысль приводить детей для благословения? Ответ мы с вами уже знаем. Благословение детей стало неотъемлемой частью воспитания детей. И помимо того, что родители сами благословляли своих детей, помимо того, что благословение дети получают минимум один раз в неделю в канун субботы, согласно иудейской традиции, мы находим, что когда появлялись известные законы учителя, люди, близкие к Богу, люди, одаренные свыше, они искались и отыскивались родителями как дополнительный источник благословения. Люди понимали, что чем больше благословлять ребенка, тем больше Господь сможет явить свою меру благословения. Я знаю силу родительского благословения на своем собственном опыте. Бог дал мне благодать родиться в семье благочестивых родителей. Почитаю особым преимуществом тот факт, что я родился в семье служителя церкви. И я помню, как с самого маленького возраста отец часто усаживал меня на колени и произносил приблизительно следующие слова: «Я хочу, чтобы ты стал проповедником», — говорил он. «Или же, когда вырастешь, ты будешь продолжателем моего дела». Эти слова врезались мне в память и звучат в моем сознании до сих пор. И когда пришла пора делать мой собственный выбор в жизни, я сделал его сообразно отцовскому благословению. Не потому, что у меня не было выбора, не потому, что я чувствовал долг или обязанность, я чувствовал к тому призыв. Господь призвал меня получить духовное образование в богословской семинарии и начать служение по возвещению истин Слова Божия. И этот призыв он неоднократно подтверждал благословениями в служении, новыми истинами из Священного Писания, откровениями Божьей воли и благословениями в работе с людьми. И когда затем Господь дал мне по милости Своей сына, а затем дочь, а потом еще одну, я вижу, как действует сила благословения на практике. В моей семье дети знают, что детей нужно благословлять. Они знают, что в особенности, если перед ними в школе экзамен или серьезное мероприятие, и отец, и мать обязательно подойдут, возложат руки на голову. Помимо стандартного еженедельного благословения, произнесут слова, которые нужны ребеночку именно в этот день. Если вдруг отец или мать в нашей семье у моих детей замешкается или забудется, или же осуетится, дети сами начинают просить благословения. Последнее благословение я произнес по скайпу, благословив своего сына на сдачу экзаменов, которых у него должно быть два очень скоро. Сила благословения реальна, не только на уровне эмоций, не только на уровне добрых пожеланий. Эта сила фактически преобразовывает материю вокруг нас и обстоятельства жизни. И те, кто испытал силу благословения, знают, насколько важно благословлять детей. Итак, есть ли у вас дети или нет, благословляйте детей ваших, нынешних или будущих.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вы знаете, давайте сейчас поговорим еще об одном вот таком ужасном явлении. Для меня лично очень сложном. Простите, это измена. Я не знаю, вот готова ли я лично простить и понять измену. Я вам скажу такой вот для начала случай, мне сейчас вспомнился. У меня подруга очень хорошая, 17 лет мы вместе уже дружим. И у них все нормально было с мужем, и в одно время начались какие-то проблемы, да. И он ей говорит, и она мне это потом рассказывает, она пригласила меня на чашку чая, мы сели вместе в кафе, с ним рассказывали, он говорит, что вот он, она ему уже разонравилась, и что он ходит начал ходить просто знакомиться с другой женщиной. Знаете, какая у меня реакция была? Это не мой муж, это ее муж вот это сделал. У меня слезы вот так вот. Слезы, кафе, не кафе. Я сейчас пойду, я убью. То есть мне это, я не могу, измена — это ужасная вещь.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
3: Мы же предательство воспринимаем, наверное, как самое, ну, нечто страшное.
1: Да.
3: Наиболее тяжело простить предательство.
1: Да.
3: Дело в том, что измена – это, ну, кроме смерти, конечно, единственная причина, почему Бог допускает разрушение, ну, как бы разрушение семьи, расторжение брака. Потому что это действительно слишком серьезная причина предательства.
4: Хотя не стоит, наверное, на этом вот так категорически настаивать, что если случилась неверность, да, если случился этот обман, ты был обманут, тебе изменили, значит, все, теперь нужно категорически.
3: Поэтому сказал, допускает.
4: Есть люди разные, есть люди, которые очень трудно приходят к прощению.
1: Да, вот
4: есть люди, которым это проще. Но все же, наверное, лучший путь – это путь воссоединения, прощения и примирения. Однажды на одной передаче услышал опыт женщины, которая говорила о том, что муж ей изменил, и люди из студии давали ей советы. И вот ей дают советы: да брось ты его, да ты найдешь, ты красивая, ты себе 100 таких найдешь. Один человек встал, мне понравилось, это женщина была, она сказала: а вы дайте ей совет, где найти этого лучшего? Может, она там полчаса постоит, да найдет его? Вопрос, где еще найти этого лучшего?
1: Да.
4: Поэтому так быстро разбрасываться вот жизнью, если это уже семья, если это еще и дети, наверное, не стоит. Хотя на самом деле нет, мне кажется, ничего болезненнее, чем предательство, как Александр это назвал.
1: Хорошо, давайте ответим на вопрос, где находятся корни измены, откуда все это? Вот по каким причинам может быть измена?
3: Неудовлетворенность.
1: Чем
3: неудовлетворенность? Отношениями.
1: Ну, то есть не нравится,
3: причем,
1: да?
3: Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
1: Угу. Ну, хорошо, а если вот там жили-жили и уже все не удовлетворяет?
4: Наверное, оно так не случается, что жили-жили и вот,
1: нет,
4: вот исчезло.
1: Вот как раз и так, нет, как вот раз вот так и происходит. Сначала все хорошо-хорошо, живут-живут-живут, а потом,
4: душу,
1: да, а потом все уже надоело. Нет, он не удовлетворяет.
4: Однажды я беседовал с одной женщиной, она уже в возрасте, довольно-таки уважаемый человек в обществе, занимала серьезное положение. И она призналась мне и сказала, что она живет со своим мужем до совершеннолетия их дочери.
1: Да,
4: осталось буквально там
1: часто, да,
4: год или два.
1: Да.
4: потому что ее не удовлетворяет их семейная жизнь, и она говорит, мы не живем, мы существуем вместе. Поэтому неудовлетворенность, я согласен, это однозначно, да. Что это является основной причиной, почему может случиться измена. Но она же не рождается на вот так неожиданно, вдруг появилась.
1: Хорошо.
4: Теперь я не удовлетворен.
3: База. Вот случай измены, когда вот, ну, было все хорошо, и тут раз вот вдруг кто-то изменил.
1: Нет, оно не
3: Знаете, это крайне редко такое случается. Ну, что называется, может, бес попутал, да, какое-то жуткое стечение обстоятельств вот к этому приводит. Как правило, к измене ведет целый комплекс разных проблем. И когда семейная пара не реагирует на вот эти вот, знаете, такие опасные предупреждения,
1: симптомы такие.
3: Вот тогда готовится платформа для измены.
4: Из своей жизни вот несколько моментов, которые мне кажутся важными, как профилактика измены. В своей пасторской работе, в служении, особенно последнее время, я замечаю, что часто случается так, я ухожу утром, и прихожу уже, когда темно, поздно. Множество всяких дел, мероприятий, встреч, посещений и так далее. Но я для себя понимаю, что нужно держать как закон жизни и счастья. Это обязательно выходной день, который ты отдаешь только своей семье, своей жене, своим детям.
1: Да, а то вышла замуж, а мужа и не вижу. Да?
3: Смотрите, вот еще здесь такой есть интересный момент. Когда мужчина или женщина позволяет другому мужчине или женщине, скажем так, ну вот, себя хвалить, себя вот как-то, ну знаете, вот превозносить, ну ты же прям такой весь, вот такой, а ты прям такая, раз такая, это опасный симптом. И поэтому надо, ну, наверное, вот я просто для себя так решил, вот, Александр, заруби себе на носу, не принимай, не относись серьезно к комплиментам других женщин.
1: Да.
3: И поэтому, вот, ну, скажем так, внутри нашей семьи у нас закон, да, мы компенсируем вот это вот друг для друга, да.
1: Да, и женщина, кстати, вот она вот это вот больше чувствительно воспринимает, когда ей говорят комплименты. Вот даже больше, чем мужчина. Знаете почему? А если у него проблемы еще в семье, да, или она, например, одна живет, да, и начинает ей кто-то там комплименты. То есть у женщины сразу что в голове начинается? Ой, значит, я ему нравлюсь.
4: Забота и внимание.
1: Да.
3: А этот лучше, чем мой. Вот. А мой такого не говори.
4: Я хотел привести свой пример.
1: Ну, например,
4: из своей жизни. Однажды я провожу в одном городе программу, библейскую программу. Зал большой, много людей. И ко мне поступают вопросы на листочках, в таких записках. И вот я достаю эту стопку вопросов, их читаю, и на одном из них практически любовное письмо в мой адрес. Какая-то женщина пишет, восхищается мной, там что-то высказывает. И, знаете, я так это встревожился, что курс неправильный у женщины. Она приходит на эти встречи, смотрит на меня, слушает меня.
1: И Библию.
4: И я понял, что она сейчас, вот я держу эти вопросы, здесь люди, и я понял, что она где-то здесь. И я поймал взгляд одной молодой женщины, которая сказала, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, это вы написали? Ну, уже вот мы встали здесь же, отдельно от основной группы людей. Я говорю, вы написали? Она говорит, да, я написала, призналась. Я говорю, теперь имейте в виду. Такие вещи, чтобы больше ко мне не поступали, потому что у меня есть моя супруга, которую я люблю, вот она со мной здесь. И, пожалуйста, прекратите. Если у вас только такие взгляды на это мероприятие, я вас прошу больше сюда не приходить. Поэтому, мне кажется, позиция объекта, который может быть подвергнут измене, позиция должна быть категоричная.
1: Четкая, да. Ясно.
4: Не поддавать никаких, ни малейших поводов,
1: вообще,
4: которые могут поспособствовать этому.
3: Смотри, что такое брак? Брак – это комплекс разных взаимоотношений, да, разных функций. И внутри брака, если все функционирует нормально, Да, то есть мужчина заботится о своей женщине экономически, да, он является ее
1: защитником.
3: Ну, я же говорю о комплексе, да. Если он о ней заботится, да, если он ей восхищается, если он дарит ей там цветы, водит ее там куда-нибудь погулять, если они отдыхают вместе, и, соответственно, то же самое делает женщина, то фактически это то, что будет хранить брак от измены. Почему? Потому что, ну, вот представьте, ты приходишь, да, куда-то в ресторан, хороший такой, дорогой, качественный ресторан. Ты заказываешь блюда, которые хорошо выглядят, они просто вот потрясающе вкусные. Ты наелся, ты получил наслаждение этим. Ты выходишь, и тут у тебя по пути, знаете, такая пирожочная какая-то вот забегаловка, где вообще не пойми, с чего вонять. Готовят.
4: Да, контраст у тебя.
3: Пирожок этот суют тебе, да, на, дескать, это покушать. Дешево. Ты будешь это кушать?
1: Нет.
3: Я не буду.
4: Будет противно, да?
3: Потому что я знаю вообще вот уровень, да, я знаю, как может быть.
1: Как хорошо выглядит.
3: Я даже вообще не посмотрю на этот пирожок, понимаете? Поэтому лучшая защита от измены.
5: Будет неинтересно.
3: Это работать внутрь своей семьи.
4: Я это называю, извините, что перебиваю, я это называю романтикой. Я помню однажды на лекции в академии, где преподаватель нам читал о семейных взаимоотношениях, он задал вопрос нам, студентам, кто сказал, что романтика только для молодых? Романтика должна быть во все годы жизни семьи. И то, что Александр сейчас говоришь, это однозначно так. Это же здорово, если муж и жена, прожив вместе 19 лет, могут флиртовать, я извиняюсь, в хорошем смысле этого слова, да, нашептывать что-то на ушко, вместе проводить время, восхищаться друг другом, нравиться друг другу.
3: Кстати, вот вспомнил про флирт, про флиртовать. Вспомнился мне случай из Библии, когда Исаак и Ревека, когда они попали вот в Герар, да, это место, где...
5: Как они игрались, да?
3: Да, вот царь увидел, как, значит, Исаак играет с Ревекой. Ну, извините, они же там не игрались, там в кубики какие-нибудь.
1: В игрушки.
3: Да? Вот это слово «играть», оно как раз-таки говорит о флирте.
1: Сексуальный, да?
3: О том, что да, он обхаживал ее, понимаете? Он к ней вот и так, и так. И это
5: и
3: показано как нечто красивое, понимаете? Поэтому надо приставать к своим женам.
1: Хорошо, а вот если...
3: Обхаживать их.
1: Да, хорошо. А вот причины, может быть, сексуальная неудовлетворенность?
3: Причина измены?
1: Да.
3: Может.
5: Одна из первых, может быть.
3: Может.
1: И нормально это, да? Что делать?
4: Нет, если... это не нормально.
3: Нормально.
4: Не скажешь, что это нормально.
1: А что делать? Что делать? Вот, ну... Что, книжки читать не помогло?
4: Может быть, в этой сфере даже не помогут уже психологи. Может быть, в этой сфере нужно обращаться напрямую к специалистам, если это уже что-то серьезное, не просто «я не хочу» или «мне нет времени на это».
3: Понимаете, смотря о чем мы говорим, в чем причина сексуальной неудовлетворенности? Причины сексуальной неудовлетворенности может быть не одна.
1: Да, там их раз, два, три, четыре, пять.
3: Допустим, одно дело, когда, ну, к примеру, у кого-то из партнеров был опыт негативный, ну, в данном случае, в частности, возьмем, да, изнасилование. Угу. Очень мощный фактор, препятствующий удовлетворению.
4: Какое-то психологическое, да, может быть, барьер. Угу.
3: Может быть, допустим, ребенок, вот этот, который потом
5: замуж
3: вышел, да, или женился, он рос в условиях, где к интимной близости формировалось стойко негативное отношение. Угу. А мы можем говорить о каких-то физических, физиологических отклонениях,
1: да, вот
3: о чем мы говорим.
1: Да, вот об этом.
3: И если мы говорим о болезнях в этой сфере, 100% согласен, нужен специалист. Угу. Если мы говорим в области...
1: Нет, ну просто один хочет, чтобы этого было много сексуального, да, аспекта в жизни, а второй супруг скажет, а мне достаточно раз в неделю.
4: На мой взгляд, в отношениях супругов должен быть всегда диалог. Я уже повторяюсь, может быть, но очень важно, чтобы супруги говорили друг с другом о своих сексуальных потребностях.
1: Нет, это понятно. А супруг хочет, чтобы это было, каждый день?
4: Я хочу договорить. И в беседе друг с другом они должны искать решение. Никто за них это решение не найдет. Если проблема именно в этом.
3: Ну, а кроме того, кто сказал, что до брака не нужно затрагивать эту сферу?
6: Дело в том, что когда встречаются молодые люди, им необходимо аккуратно, но обсуждать эти вопросы.
1: То есть договориться.
6: Сейчас... По крайней мере, выяснить уровень соответствия. Угу. Понимаете?
1: Это можно, да, выяснить?
6: Ну, конечно, можно.
1: Угу. То есть это не только желание, да, или желание свое высказывает каждый?
6: Понимаете, надо хотя бы концептуально об этом договориться вообще, угу, в общении с противоположным полом, когда уже, конечно, отношения уже носят такой, ну, предсвадебный характер. Об этом, смотрите, надо говорить.
1: Ну хорошо, да, нет, смотрите, вот влюбленные, да, и договорились, и сейчас вот мы приходим к решению, что вот, ну никак нам это не подходит. И что теперь?
4: Лучше, мне кажется, лучше расставить все точки до. Я согласен с Александром, uh-huh, и когда я провожу добрачное консультирование, uh-huh, с молодыми людьми, обычно на тему сексуальности мы говорим с ними в период уже помолвки.
6: Да.
4: То есть, когда обозначены даты свадьбы, когда они точно определились, что хотят жить вместе, но еще этого не случилось. Вот. Почему? Говорить до помолвки, оно, uh-huh, тоже неуместно. Почему? Они еще не приняли решение окончательное, конечно, что конечно, мы хотим быть, да, вместе. Да, угу. И поэтому, да, поднимать вопросы сексуальности, оно еще неэтично. Рано,
3: да? Угу. Знаете, какая моя тактика в вопросах консультирования молодых, угу, вот, добрачного консультирования? Угу. Я намеренно начинаю провоцировать эту тему, вот, когда, да, действительно, угу, вот, речь уже о свадьбе, угу, идет, да?
4: Да, да.
3: Я начинаю эту тему провоцировать, потому что моя задача вскрыть подводные камни. Угу. И чем раньше я это сделаю, чем качественнее я это сделаю, тем лучше. Потому что у молодых, знаете, у них есть такая иллюзия, что все будет как в Голливуде.
1: Ну да.
3: А голливудский сценарий, да, вот, интимной жизни, он очень такой, знаете, простой. Встретились, увидели, бурная страсть, хороший оргазм.
4: Пришел
3: и вот, да, оно, пришел, вот оно то самое счастье. Да не бывает так, слушайте, не бывает. Некоторые супруги, даже те, которые любят друг друга, они годами не могут, ну, скажем так, достичь сексуальной гармонии. Угу. И в этом отношении необходима работа. Необходима работа.
1: Двоих это нужно работать.
3: Работа двоих, возможно, да, даже троих. Ну, потому что иногда нужно привлекать специалиста.
1: А если один не хочет работать над этим? Вот мужчина не хочет, что делать?
3: И вот поэтому нужно, когда речь идет о встречах, нужно вообще выяснять степень готовности человека говорить об этом, угу, или не говорить.
4: Ну, и...
3: Я вот рекомендую, если, допустим, молодые люди видят, что для вот, ну, будущей девушки, которая нравится, да, или парня, который нравится, если парень не готов обсуждать какие-то темы, особенно эти, да, то есть он просто их намеренно игнорирует, да, или, да, избегает,
1: да,
3: это опасный сигнал. Я бы подумал, стоит ли дальше продолжать отношения.
4: Я хотел бы сказать, что, mm-hmm, вот на ваш вопрос, который вы сейчас задаете, mm-hmm, что же делать, да, не нужно исключать самое главное. Это того, кто благословил брак, того, кто способен помочь сохранить его, того, кто может решить проблемы и физиологии, как творец, и психологии, Бог. Mm-hmm. Поэтому молиться, просить его руководства, просить, чтобы он решал это. И еще один момент, который я хотел бы сейчас задеть, как профилактика измены. Супруги должны держаться вместе, угу, и в обществе, угу, на глазах у людей, не только в семье, но и в обществе, чтобы другие люди могли бы видеть, что они вместе. Таким образом, отсекается возможность людей противоположного пола оказывать какие-то знаки там внимания.
3: Знаете, еще вот к этому же хочу сказать. Надо, ну, вот просто вот зарубить себе на носу. Никогда не отдыхать на море где-нибудь, да, вот никогда не отдыхать по отдельности.
1: Да, это точно.
3: Никогда. Вот пары, большое которые искушение, вместе отдыхают, да, они вместе живут. Пары, которые отдыхают порознь, они, как правило, попадают в группу риска.
1: Знаете, что мне сказал? Сейчас пришло мне в голову один мой коллега. Он говорит, слушай, говорит, едем с женой на море на 14 дней. Я уже сейчас боюсь, что я там с ней делать буду. Представляете? Он говорит, что я с ней буду делать 14 дней вместе?
4: То есть люди до такой степени привыкли
1: жить
4: быть отдельно,
1: что он с ужасом на меня смотрит.
4: Слушайте, трагедия.
6: Человек может упустить 14 самых лучших дней в своей жизни.
5: Счастливых дней.
4: Нет, трагедия, весь трагизм вот этой ситуации в том, что у них отсутствует взаимоотношение. Они, я извиняюсь за это, они живут как в общаге.
1: Ну, своей жизнью.
4: Бытовые вопросы, общие у нас с квартирой, с оплатой, с деньгами. У них нет жизни семейной, получается.
1: Нет симфонии любви.
4: Абсолютно верно.
3: Знаете, часто говорят, ну вот нам надо отдохнуть друг от друга.
1: Да.
3: Вот, мне как-то спросили меня, слушай, а ты вот...
1: Отдыхаешь от нее?
3: Не устаешь? Ну, вот, тебе надо вообще отдыхать от жены? А я говорю, а я не устаю. Я не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
4: Некогда уставать.
3: Я заряжаюсь энергией, когда мы вместе, когда мы общаемся. Поэтому...
1: Вот давайте еще, знаете, что ответим. Вот измена начинается, на деле может быть измена, а может быть в мыслях. Вот очень много людей, которые на деле это не сделали. Я сейчас имею в виду женатых. И замужних. Они живут в браке, но в мыслях они постоянно с кем-то...
5: С другим.
1: С другим или другой.
5: Такое вот тоже
1: что,
5: бывает.
1: Что, и очень часто.
4: Кстати, об этом...
1: Что с этим делать?
4: Об этом мы читаем Евангелие.
5: Опасность да. Есть в этом.
4: И Иисус говорит об этом. Вот то, что вы сейчас сказали напрямую. Это Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава. Ну, вот здесь можно читать с 27-го. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот посмотрите, прямым текстом Господь говорит о том, что человек, который в мыслях или взглядом изменяет своему супругу или супруге,

0: там другую женщину, да. Только первая мысль.
1: Да.
0: Я честно скажу, что я в этот момент начинаю себе. Я, конечно, молюсь и говорю: Господи, избавь меня от этих мыслей. Но первое, что меня всегда останавливает, это как я могу потерять все то, что я имею сегодня, вот только из-за вот из-за этого шага. И мне страшно. Мне страшно потерять.
2: Друзья, вот знаете, есть хороший текст, если можно.
1: Давайте прочитаем.
2: Это книга Иова. Угу. Этот верный Богу человек в 31 главе выразил такие мысли. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице».
1: Угу. Да, первый. 31 глава, первый стих.
2: Вот «Завет он нашел для себя выход из этих сложных ситуаций, да? Когда
1: то есть,
2: заключил завет с глазами
1: можно,
2: своими.
1: Вот мне очень
2: не
1: понравился
2: смотреть.
1: Вот этот способ, что человек молится и просит, чтобы вот Боже, убери от меня это, я этого не хочу. То есть осознанно человек понимает, что он находится уже на тонком лёде, да, на тонком льду, извиняюсь, и он уже понимает, что ой-ой, что-то со мной не то. А вот много людей так не думают. Что такого плохого в этом? Ну, подумала
3: я. Обратите внимание на вот это, на текст из книги Иова и текст из Евангелия от Матфея. Угу. Они идентичны.
1: Да.
3: Обратите внимание на язык. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Обратите внимание, в каких радикальных терминах вообще мыслится выход из этой ситуации. Вырви, брось от себя, да, положи завет с глазами своими, все. Здесь самый лучший способ не смотреть.
0: Оторвать свой взгляд.
3: Да, хотя, ну, правда ради надо сказать, да, мужчины любят глазами.
1: Да.
3: Мужчины любят смотреть на женское тело. Это факт. И не надо испытывать иллюзии, что, ну, как бы, мужчина не испытывает этого искушения. Ну, собственно, как и женщина.
2: Нужно добавить на красивое женское тело.
1: Субъективность.
3: Это понятие субъективное, да, конечно. Поэтому смотрите, не смотри, вырви глаз, положи завет и так далее. В таких случаях, когда я сталкиваюсь с таким искушением, знаете, я молюсь вот, ну, похожей молитвой, да, про себя. Я говорю так: Господи, направь всю мою сексуальную энергию в мои отношения с женой. И вы знаете, я молюсь этой молитвой уже 14,5 лет.
1: Аминь.
3: Я хочу сказать, я очень доволен своей сексуальной жизнью.
2: Есть результат.
0: Слава Богу, Бог отвечает на твои молитвы.
2: Есть результат.
3: Почему? Потому что аналогичная мысль мне приходит, вот как и Евгению. Ты можешь вот просто сейчас одним действием перечеркнуть все.
0: Всю свою жизнь.
3: Это первый момент, да, вот, который я вот сам себе, да, говорю в такие вот моменты. Второй момент, я говорю: слушай, реально, а чем принципиально физиологически твои ощущения будут отличаться? Мы же понимаем, да, что они физиологически отличаться
2: одинаковые.
3: не будут.
1: То есть, одинаковые.
3: Вся глубина здесь именно в отношениях между одним любящим сердцем и другим любящим сердцем. И все.
0: Можно еще один момент по этому тексту? Я хотел бы обратить внимание, что здесь Бог предлагает человеку конкретные действия. Он не просто говорит: я помогу тебе, я удалю от тебя, я тебе решу все эти твои сложности и соблазны, и искушения. Здесь человеку предлагается конкретное принятие
2: решений и действий. Чтобы сам человек сделал это.
1: Ну, давайте прочитаем.
0: Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя.
1: Да,
0: ожидает тебя
2: человек должен сделать, а не Бог.
1: Да.
3: То есть смотрите, вот это вот само даже понимание того, что ну я посмотрю, а что здесь такого.
1: Да.
3: Просто надо забыть за это сразу. Потому
1: что плохого-то в этом.
2: Дальше мысль пойдет у тебя.
1: Да.
3: Это скользкий путь, который обязательно приведет к катастрофе.
1: Погибели.
3: Обязательно.
1: Да.
3: Рано или поздно, но приведет.
1: Хорошо. Вот такой сейчас важный вопрос. А вот если я не могу простить измену, что с этим делать? Ну, не могу. Я таких знаю. У меня есть одна подруга, она говорит: ну, не могу я простить. Все сделала.
0: В принципе, мы видим в Священном Писании, что Бог дает человеку, оставляет человеку возможность в этом случае расторгнуть эти отношения. То есть мы понимаем, что при супружеской неверности

0: и измене брака больше нет, любви больше нет. Все сломано, все испорчено. И человек в этом случае оказывается свободным от тех договоренностей, которые были ранее заключены.
1: А может потом...
2: Знаете, вот, да. Вот что помогает мне прощать? Угу. Хотя речь, я не веду сейчас об измене, я веду речь вообще о том, что помогает прощать. Когда ты понимаешь, как к тебе относится Бог, когда ты понимаешь, сколько Он прощает тебе, ты становишься более терпимым по отношению к чужим грехам и к чужим ошибкам. Я не переживал предательства, к счастью. Мне сложно это представить, но я думаю, убежден в том, что механизм, как простить, вот он идентичный. Вы помните притчу, когда к хозяину приходят два должника. Один должен много денег, другой мало денег. Да? И вот понимание того, сколько тебе прощено, оно помогает прощать другим. Ирония вот этой притчи, о которой я сказал, заключается в том, что человек, которому простили много, он не смог простить мало. Простить можно только тогда, когда ты понимаешь, как Бог любит тебя.
1: Вот слава Богу за то, что вообще есть такая книга Библия, в которой написано вот как выход из таких тяжелых ситуаций, как измена. Слава Богу за это.

0: совершенно не секретно.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие мамы! В этой передаче мы поговорим о явлении, которое хорошо знакомо нам, взрослым. Это стресс. Стресс – реакция организма на неожиданные изменения, новую информацию, чаще всего негативного характера. И реакция человека может быть самой разной – от слез до тихого ухода в себя. Мы, взрослые, уже имеем некоторый опыт по преодолению стресса. А что можно сказать о детском стрессе? Может быть, кому-то детские переживания и кажутся незначительными, но дети, так же, как и мы, подвержены стрессу. Конечно, лучше бы стрессов совсем не было, ни детских, ни взрослых. Но будем реалистами, это явление существует, поэтому нам необходимо быть готовыми к тому, чтобы оказать ребенку поддержку. Восстановление после стресса жизненно необходимо, и материнское внимание играет в этом первостепенную роль. Иногда причина детского стресса ясна и, как говорится, лежит на поверхности. Например, ребенок стал свидетелем громкой ссоры между членами семьи. Бывает, что взрослые уже успевают помириться, а их ребенок все еще переживает стресс по поводу их разлада. Имейте это в виду, если захотите выяснить отношения. Еще один немаловажный факт. Чем более взрослый ребенок по возрасту, тем сильнее он переживает стресс. Грудные младенцы переживают стрессы, вызванные чаще всего физическими причинами, когда он голоден, находится в мокром белье или ему холодно. Когда физическая причина устранена, младенец тут же забывает об этом. Но не так обстоит дело со взрослеющими детьми. Их сознание уже обладает более развитой фантазией, ребенок способен развивать ситуацию, придумывая страшные детали. Кроме того, у более взрослого ребенка хорошо работает память, и он способен снова и снова прокручивать в своем сознании то, что его взволновало. Чаще всего детский стресс можно узнать по несвойственной ребенку вялости или, наоборот, неестественному возбуждению. Часто при детском стрессе нарушение сна и аппетита. Как бы то ни было, внимательные родители чаще всего замечают, что с ребенком происходит что-то не то. Существуют особенности детского стресса. Во-первых, для ребенка это состояние, которое он не может объяснить не только взрослым, но даже самому себе. Поэтому, не имея четкого представления о том, что с ним происходит, ребенок и не пытается выйти из этого состояния. Медики предупреждают, что долгое пребывание в состоянии стресса опасно для здоровья ребенка. Другая особенность детского стресса состоит в том, что он полностью поглощен своим переживанием. Это происходит благодаря детской способности всецело отдаваться чему-либо одному на определенное время. Это для нас, взрослых, неприятная ситуация является только определенной частью жизненных сфер, например, касается работы. Но у нас в сознании есть еще сферы, которых данный стресс не коснулся. Например, если стресс произошел на работе, то мы держим в сознании свою семью, где на данный момент стресса нет. И есть еще многие сферы, которые стресс не затронул. Это общение с друзьями, любимые хобби, личная жизнь. У ребенка же стресс занимает сразу все эти сферы. И поэтому переживания могут быть даже более глубокими, чем у нас, взрослых. Итак, стресс для ребенка менее объясним и более эмоционален. Как же помочь своему чаду справиться с этой ситуацией? Нам следует знать, что от нашего поведения в момент переживания ребенка зависит не только его состояние сегодня, но и его духовность в будущей жизни. Да-да, именно духовность. Ведь ребенок учится доверию Богу через доверие родителям. Как вы станете действовать сейчас, так в сознании ребенка действует Бог. Глядя на вас, он либо будет в будущем искать поддержки у Бога, либо нет. Не забывайте, что настанут времена, когда вы уже не сможете быть рядом с вашим ребенком, и ему придется уже самостоятельно справляться со стрессами и жизненными бурями. Первая скорая помощь при стрессе ребенка – это прикосновение, физический контакт с ним. Ласковое объятие, поглаживание по голове, прикосновение к плечу – все это, знакомое с детства, напомнит ребенку: «Ты не один, я с тобой». Верующие родители знают, что именно так Бог успокаивает их самих во время переживаний напоминает о себе, о том, что вы не один на один со своей проблемой. Так что нежно и осторожно прикоснитесь к ребенку. Большинство детей после этого сразу откликаются и приступают к следующему этапу выхода из стресса, рассказывают его причину. Но в некоторых случаях ребенок может остаться замкнутым или даже оттолкнуть ласкающую его руку. Будьте готовы и к такому повороту событий. Не заостряйте внимание на том, что он оттолкнул вас. Постарайтесь выяснить причину состояния ребенка. Возможно, это вовсе не стресс, а только перепад настроения или способ привлечь к себе ваше внимание. Не отказывайте ему во внимании в такой момент, и настроение быстро улучшится. Однако со стрессом дело обстоит сложнее. Даже после того, как причина стресса высказана, а ребенок обласкан вами, изменения могут и не произойти немедленно. Необходимо время. Используйте его для того, чтобы выразить поддержку и понимание в сложившейся ситуации. Избегайте также и крайних оценок. Например, если стресс ребенка вызван ссорой с ровесниками, не стоит тут же начинать ругать их и оскорблять. Не стоит также давать понять ребенку: «Да ты у меня всегда прав, так им и надо». Многие дети обладают обостренным чувством справедливости, и они поймут, что в сложившейся ситуации есть и их доля вины. Психологи утверждают, что дети даже больше мучаются не из-за того, что кто-то обидел их, а из-за того, что кого-то обидели они. Поэтому тут будут уместны не оценочные фразы, а слова поддержки вообще. Например, «Я тебя понимаю» или «Бедный, как тебе сейчас плохо». Старайтесь говорить не о причине стресса, а о чувствах ребенка. Чаще всего именно в такие моменты ребенок эмоционально высвобождается. Он может даже заплакать. Вообще слезы – это знак эмоционального освобождения. Пусть лучше ребенок, что называется, выплачет стресс, чем перемолчит его. А знаете ли вы, что при стрессе можно оказать ребенку не только психологическую, но и физическую поддержку? Дело в том, что состав нашего физического питания оказывает влияние на сознание. То, чем мы кормим ребенка, может помочь справиться со стрессом, либо усугубить его. Ослабление нервной системы ребенка может быть вызвано недостатком определенных веществ. Прежде всего, это витамины группы В. При недостатке витамина В1 человек становится раздражительным, подавленным, мнительным. Чтобы этого избежать, включите в рацион ребенка, а заодно и в свой, такие продукты, как овсянка, семечки и орехи. Больше всего антистрессового витамина В1 содержится в бобовых. Небольшое количество зеленого горошка на завтрак или фасолевый суп на обед поддержит нервную систему. Впрочем, есть опасность уничтожить эти витамины даже после того, как вы их употребили. Как? Очень просто. Большим количеством сладкого. Многие родители, чтобы порадовать своего ребенка после стресса, спешат дать ему шоколад или конфеты. Я и сама, ничего не подозревая, часто использовала этот успокоительный прием. Между тем, сахар в таких концентрациях, как в шоколаде, уничтожает витамины группы В. К тому же, вопреки распространенному мнению, сахар тормозит, а вовсе не стимулирует умственную деятельность, так как делает кровь более густой. А густая кровь приносит в мозг меньше кислорода. Так что в состоянии стресса или расстройства лучше порадовать ребенка сухофруктами или соком, вкусным йогуртом или попкорном. Согласно исследованиям, также прекрасно поддерживает организм во время переживаний морковь, цитрусовые и яблоки. Итак, запомним: нет шоколаду, да фруктам. Итак, мы рассмотрели два вида помощи детям при стрессе – духовный и физический. Я желаю всем вам, дорогие родители, использовать оба этих способа в гармонии. Пусть ваши дети будут спокойными, здоровыми и с вашей помощью научатся противостоять стрессам. Всего вам доброго. До свидания.
0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы знаете, какой сегодня острый дефицит? Оказывается, правда, это сегодня большой дефицит. Потому что многие люди переживают, особенно люди, которые образованные, интеллектуальные, что с приходом искусственного интеллекта через время можно будет совершенно невозможно отличить, где правда, а где неправда. Потому что он будет делать настолько правдоподобно, что отличия будут практически минимальны, если не сказать нулевые. Ну вот теперь вопрос, а где же правда находится? И тот, кто никогда никому не обманул, а именно наш Господь Бог, Он заинтересован в том, чтобы всегда была и торжествовала правда. Я могу сказать немножко больше. Дело в том, что когда мы вот живем, и с нами что-то происходит неправильное, нечестное, некрасивое, то в этот момент Бог всегда будет стоять на стороне правды. Если человек сам держится правды, то Бог на его стороне. Если только человек отходит от правды, Бог такового оставляет, потому что он не участвует в делах, которые нельзя охарактеризовать как правда. И вот интересно, однажды один мужчина заметил следующее. Я, говорит, вчера выслушал из уст своей жены всю правду о себе. И так что-то жалко ее стало, с кем она живет. И вот бывает, что правда, она заставляет нас немножко, знаете, сгрустнуть. Почему? Потому что мы немного огорчаемся, и поэтому вот эти фейки, как сегодня их принято называть, ложь, она немножко греет, знаете, ухо греет хотя бы, потому что, ну, сладко звучит. Вот как-то хочется услышать, что не все так плохо, понимаете? Как говорят специалисты, сказали, что мы стали жить лучше. Да как же лучше? Цены растут, бензин дорожает. Ну, а вам откуда знать? Вы же-то не специалисты. И вот поэтому правда, она попятилась, потому что стала ее вытеснять вот эта фейковая ложь. Мне хочется, чтобы мы запомнили два текста. Это притча 19.5 и притча 19.9. Там написано так. «Кто говорит ложь, не спасется». А в 9 стихе написано, «Кто говорит ложь, погибнет». Дело в том, что правда, она очень дорого стоит, очень дорого, но и оно того стоит. Ложь, она легче, она дешевле, она более доступна, но ее цена в итоге очень велика. Поэтому хочется сделать вывод, чтобы мы могли помнить, что все мы предстанем на суд Божий. Суд Божий – это будет самое, что ни на есть правда. Это вот тот уровень, вот тот отвес, который, знаете, определяет, ну, точнейшее состояние. И вот по нему мы будем судимы. Не по лжи, как бы человек не погряз в этом или даже не убедил себя, что это правда. Вы знаете, что патологические лжецы, есть такой термин, они настолько увлекаются ложью, что они совершенно полностью начинают ей верить. И поэтому Господь очищает нас от всего этого, и, как кто-то заметил, не все то правда, что есть общественное мнение. Мнений может быть много, они могут быть разные, а мы должны сегодня ценить правду, говорить по правде, поступать по правде, говорить правду и жить по правде. Вот это очень дорогого стоит. И как говорил Иисус, да будут слова ваши, да, это да или да-да, а нет, это нет, и никак по-другому. Потому что сегодня в этом есть огромный дефицит. Раньше даже когда-то была газета, помните, «Правда». Ну вот хорошо, когда действительно в «Правде» пишут правду. А сегодня большой недостаток людей правдивых. Так вот, давайте станем такими людьми, потому что это дефицит. А раз дефицит, значит, это дорого стоит. Благословений вам!
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
2: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
3: Это Иисус?
2: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
1: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
2: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
3: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
1: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
2: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
4: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
4: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
4: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
5: Ух ты, у них появились малыши?
2: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
4: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
4: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
4: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
4: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
4: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
4: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
4: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
6: А что, все люди слушались Бога в те времена?
2: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
8: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Мы продолжаем говорить о том, что такое благословение и как оно выражается в нашей повседневной жизни. Сегодня мы размышляем о том, как благословение проявляется в действии. Помогает нам в этом Борис Геннадьевич Протасевич, ректор Заокской духовной академии, магистр богословия. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Рада вас снова видеть в нашей студии. Вы говорите о том, что помимо словесного выражения, благословение проявляется в действии. Что это за действие? Это действие Божье или это человеческое действие?
8: Да, ну давайте вновь вспомним, во-первых, что слово «благословлять» буквально означает преклоняться перед кем-либо. И вообще-то это глагол, поэтому он уже подразумевает под собой определенное действие. И с самого начала, как только Господь создал Адама и Еву, мы видим, что первое, что оно делает, это Бог благословляет их. Первый раз мы уже отметили, что благословение связано со словесным выражением, словами высокой оценки. И я бы назвал это, знаете, как кирпичиками в доме. То есть слова высокой оценки, изображение особого будущего — это кирпичики. А вот цемент, который все это скрепляет, такой марки М500, это как раз активное стремление воплотить благословение в жизнь. То есть, когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, что патриархи не только словесно выражали, они это и проявляли в действии, то есть они делали что-то для своих детей. И вот для того, чтобы нам активно воплощать благословение в жизнь, здесь нам необходимо вспомнить 5 языков любви, которые присутствуют в жизни человека. Угу. Вы знакомы с этими 5 языками
7: любви? Ну, кое-что слышала.
8: Вы знаете,
7: напомните еще
8: да,
7: раз.
8: Угу. Прежде всего, если мы хотим кого-то благословлять, мы должны знать эти 5 языков любви. И это время обязательно, помощь, слова ободрения или, как мы говорим, слова высокой оценки или слова особого будущего. Это прикосновение и подарки. Но что особенно важно именно вот в этой части, в части активного стремления воплотить благословение в жизнь, нам нужно знать 2 языка любви точно. Это время и помощь. Угу. Невозможно кого-то благословлять, невозможно что-то только говорить, но ничего не предпринимать. И вот пример этого мы находим в Новом Завете, в книге Иакова. Вот если мы обратимся сейчас к Священному Писанию, давайте с вами откроем 2 главу книги Иакова. И здесь Иаков говорит о том, что не только нужно много говорить или хороших слов говорить, но прежде всего Господь ожидает от нас и определенных действий. 2 глава, 15 и 16 тексты. «Если брат или сестра ваша нуждается в одежде и голодают, а кто-то из вас скажет: всего доброго вам, одевайтесь теплей, допитайтесь получше, но сам не даст им того, в чем у них нужда, что пользы в словах его». То есть здесь очень важно понимать, что на самом деле важно не только говорить, важно не только изображать особое будущее, нужно предпринимать действия. Ну, как это может выражаться, например? Приходит к вам ваш сын и говорит: «Папа, я хочу стать юристом». Ну, ты ему говоришь: «Хорошо, сыночек, будь юристом. Я тебя благословляю, и пусть Господь тебя благословит, чтобы ты стал юристом». Или сын говорит: «Я хочу стать врачом». Ну, и вы то же самое можете сказать: «Я благословляю тебя, будь, пожалуйста, врачом. Да Господь тебя благословит, чтобы ты был самым лучшим врачом». А сын ваш говорит: «Папа, ты знаешь, мне нужно поехать на подготовительные курсы. Ты мог бы меня подвести? Мне нужны деньги для этого. Мне нужны какие-то средства и прочее, прочее. Угу. А ты только говоришь словами. Да, Господь тебя благословит, сынок. Все нормально, иди, занимайся. Угу. Вот об этом как раз говорит Иаков. Что если мы только говорим, но ничего не предпринимаем, из этого ничего хорошего не будет. Благословение, оно... Все элементы семейного благословения, они взаимосвязаны. Поэтому важно не только говорить, не только изображать особое будущее своих детей. Очень важно предпринимать определенные действия, что-то делать в жизни своих детей. Например, это же не только касается наших детей, это касается наших жен и мужей. Я вообще считаю, что отец семейства, мужчина, вечером, когда собирается со всей своей семьей, он должен произносить особую молитву благословения на своих детей, на свою жену. И когда он это делает, а жена его говорит, ты знаешь, дорогой, я нуждаюсь в тебе, чтобы ты помог мне на кухне. А муж может сказать, да благословит тебя Господь хорошо приготовить и посуду потом еще помыть. Это разве будет благословением? Это не будет благословением. Это будут просто слова. Это не является тем семейным благословением, о котором нам с вами говорит Господь. А вот если муж уделит внимание, пойдет на кухню, скажет, чем тебе помочь, дорогая? Я готов. Давай картошку почищу. Может быть, еще что-то сделаю. Вот это как раз и есть элемент семейного благословения, что мы называем активным воплощением благословения в жизнь.
7: Интересно. Вот мы все-таки привыкли связывать благословение с действиями Божьими, да? Когда говорим «Бог пусть тебя благословит», да, и это библейские строчки, знакомые многим, оказывается, мы, люди, сами можем друг друга благословлять, да, особенно членов нашей семьи, и не просто на словах, а это выражается в помощи, в активном действии, в общем, смотря по нужде, если вот нужда твоего родственника заключается вот в чем-то конкретном, здесь мы идем и помогаем. Вот мне сейчас представилось, я вспомнили строчки о том, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. И хоть часть этого образа мы при грехопадении утратили, но все-таки в нас еще сохраняется вот эта способность любить, способность сопереживать, помогать, поддерживать и активно участвовать в жизни нашего ближнего, так как Бог участвует в нашей жизни.
8: Угу. Но на самом деле вы видите, что когда мы исследуем Священное Писание, мы видим, что Бог не только словами нас благословил. Да, Он и с чего начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть Бог нас благословил Словом. Но потом это Слово воплотилось и пришло в нашу жизнь. И это Слово стало жить вместе с нами. И Иисус не просто благословлял словами, Он в то же самое время это активно воплощал в жизнь. Он пришел непосредственно к людям. Он непосредственно что-то делал для этих людей. Кого-то он исцелял, да? Кого-то он прощал. То есть он делал так, чтобы люди почувствовали вот это Божие благословение в своей жизни. И очень важно, чтобы мы это тоже понимали. Не только слова важны в нашей жизни, очень важны еще и действия в нашей жизни. Что мы будем непосредственно делать для наших близких и родных. Но не только о близких и родных я хотел бы сказать. Ведь когда мы читаем апостола Петра, в первой главе, в первом послании, в третьей главе, 9 тексте, он говорит о том, что мы призваны к этому. То есть Господь призывает нас благословлять других людей. А там даже написано «обидчиков наших». То есть, когда мы говорим о благословении, оно, конечно, имеет первое отношение, первоначально это имеет отношение к семье. Но на самом деле это очень важно понимать, что оно может распространяться и на всех окружающих вокруг нас людей.
7: Ну, понятно, но это, я думаю, что должно ведь быть искренним, да? Если, допустим, человек нас обидел, если мы его простили, то легко ему сказать «я тебя благословляю» и легко ему помочь. Но если мы не простили человека или находимся пока на пути вот к этому прощению, что-то мы смогли простить, что-то еще вот не отпустило нас, то тяжело сделать доброе дело или нужно все-таки через силу принуждать себя, в хорошем смысле слова, помогать человеку?
8: Ну, во-первых, если мы христиане, то мы не можем не прощать. Потому что если мы не прощаем, это уже очень другая большая тема, то мы ставим себя выше Бога, поскольку Господь простил всех, даже тех, кто Его распинал. Поэтому в любом случае мы призваны к тому, чтобы простить прежде всего. Ну а уж если мы призваны простить, то мы призваны и к тому, чтобы благословить человека. И не случайно, я думаю, что апостол Петр очень хорошо это понимал, поэтому именно здесь так и написано: «За зло не воздавайте злом, за оскорбление оскорблением, наоборот, обидчиков своих благословляйте». Мы должны стремиться сделать что-то хорошее для людей. Именно тогда, когда мы делаем что-то для своих друзей, близких, это меняет их. Я вам расскажу историю своей жизни. Я уже учился в семинарии в то время. Это был на дворе 92-й год. И однажды я получил письмо от своей жены, что мой папа в очередной раз напился. И настолько был пьяным, видимо, вот разум был помутнен, что он поднял руку на мою маму, а мою младшую сестру на мороз выгнал практически в одной ночной рубашке. Вы знаете, какое первое желание было у меня? Ну все, терпение кончилось. Поеду. И в тот момент, вот в эти мои 22 года, у меня думало, поеду, прибью его уже в конечном итоге. Вот буря возмущения, негодование настолько было сильной во мне. И у нас на следующий день должен был быть экзамен по еврейскому языку. Я пришел к старому преподавателю, замечательному человеку Исааку Лехимовичу Клейманису. Я пришел к нему и говорю: «Исаак Лехимович, я завтра не буду сдавать еврейский язык, я должен поехать домой». А он у меня спрашивает: «А что случилось, Боря?» И я, вы знаете, так опустил голову и стал ему рассказывать. Я ему рассказал о своей жизни, о том, с чем мне пришлось в детстве столкнуться, о своих переживаниях, и вот об этом случае. И я, когда поднял глаза, я видел, как этот старый священнослужитель, слушая меня, сидел и плакал. И он сказал: «Знаешь, поезжай, но сейчас давай с тобой помолимся». И мы встали с ним на колени и стали молиться. И вот когда я закончил молитву, я встал, в моем сердце не было негодования, в моем сердце родилось прощение после этой молитвы, и я поехал домой. И я, когда приехал домой, я подошел к своему отцу, обнял его, может быть, впервые за несколько лет, долгих лет, и сказал: «Папа, Господь тебя любит». И это стало вот той отправной точкой наших новых взаимоотношений с ним. Потом было время, когда он помогал мне восстанавливать и строить молитвенный дом в Щекино, когда он бросил пить. К сожалению, через короткое время он умер от рака, но даже тогда, когда он умирал, моя мама сказала: «До последнего он просил читать ее Священное Писание». И я думаю, вот это активное стремление воплотить благословение в жизнь, оно выразилось тем, что я не просто сказал ему там: «Господь тебя любит». Я его обнял и в то же самое время забрал его потом с собой помогать строить молитвенный дом. Вот я стал активно участвовать в его жизни. Мы стали с ним разговаривать. Я старался ему помочь. Я говорил: «Папа, если вдруг тебе захочется выпить, приди, мы будем с тобой молиться». То есть мы не просто должны говорить: «Господь тебе поможет». Мы все-таки должны активно участвовать в жизни того или иного человека.
7: Вам было 22 года, да?
8: 22 года.
7: Это настолько юный возраст. Вот для того, чтобы восстановить отношения с отцом. Просто я думаю сейчас о том, как много людей, которые уже с сединой, и которые до сих пор не могут простить своих родителей, восстановить с ними хорошие отношения. У них уже у самих внуки, а они обижаются на своих родителей. В 22 года вы смогли это сделать. Слава Богу.
8: Но видите, я думаю, что все-таки я не смог это сделать сам.
7: Разумеется.
8: Потому что в моей жизни очень активно воплощал свои благословения Господь. И Он, прежде всего, конечно, изменил мое сердце, изменил отношения. Без этого просто невозможно. Поэтому на самом деле мы должны прежде всего иметь близкие отношения с Богом. Ведь когда мы говорим о благословениях, ведь кто дает нам пример? Первое — это делает Бог. Второе – это делают патриархи, которые имели личные, близкие отношения с Богом. Авраам, Господь ему говорит, выйди из дома отца твоего, иди туда, куда не знаю куда, и я тебе дам то, что ты еще не знаешь что. Дальше мы видим Исаака, который имел эти близкие отношения, Иакова. Мы видим с вами этих патриархов, которые не понаслышке слышали о Боге, читали о Боге, слышали от своих родителей. Они знали Бога, они имели с Ним отношения. И вот эти отношения привели их к тому, что они давали свои благословения своим семьям, своим детям. И они как раз использовали все вот эти, они очень четко придерживались вот этих составляющих семейного благословения. Это словесное выражение, слова высокой оценки, изображение особого будущего. Это активное воплощение благословения в жизнь. И мы коснемся в нашей следующей передаче. Это благословение через прикосновение. То есть они соблюдали все эти элементы. Почему? Потому что они знали Бога. И я думаю, что вот очень важно знать Бога. И когда ты знаешь Бога, когда Господь в твоей жизни, когда Он непосредственно тебя таким образом благословляет, ты можешь этим делиться со своими близкими, родными, со своими друзьями и знакомыми.
7: Да, и от этого, я думаю, сам человек становится счастлив.
8: Конечно.
7: Когда он может добро и любовь дарить искренне, действительно, не притворно, не заставляя себя, а искренне и легко дарить даже тем, кто, может быть, тебя задевает, а тем более тем, кто любит тебя, ближним своим и дальним. Это прекрасно.
8: Да, Господь... Понимаете, когда мы приходим к Богу, когда у нас такие близкие отношения с Ним, понятие врага, оно уходит. Понятие да. человека, который причинил... Даже когда человек тебе причинил боль, а в моей жизни было...

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Кто сказал, что главное на кухне – это мама? Оказывается, в вопросах приготовления пищи многие дети могут дать фору иной взрослой и опытной домохозяйке. Особенно, если дело касается сладкого –

0: Геркулесовое печенье с финиками и яблоками. 200 граммов фиников очистить от косточек. Финики и 3 яблока мелко нарезать. 100 граммов сливочного масла растопить. Добавить 4 столовые ложки сахарного песка, 4 столовые ложки меда и финики. Перемешать. Добавить 1 стакан муки, 1 стакан овсяных хлопьев геркулес, яблоки и вновь перемешать. Выложить на противень, разровнять. Разделить на 16 штук. Каждое печенье украсить половинкой грецкого ореха. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Имбирный чай. Заварной чайник обдать кипятком. 60 граммов очищенного корня имбиря порезать дольками. Положить в чайник. Добавить сок половины лимона. Залить 2 стаканами кипятка. Дать настояться 20 минут. Затем добавить 3 столовые ложки меда. В чашке добавить порезанный ломтиками лимон.
1: На этом у нас все. Желаем вам новых, вкусных и полезных угощений. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Дети обычно любят барахтаться в воде. И родители переживают, когда они купаются в реке или в море. «Не ходи на глубину, держись поближе к берегу!» Помнится, когда мы были школьниками, ездили в пионерские лагеря, места нашего купания называли лягушатниками. Они огораживались сетками и столбиками. Да и сейчас можно увидеть на пляжах такие ограждения. Здесь мелко, дно ровное, вода теплее. Дети плескаются, учатся плавать руками по дну, играют с корабликами, представляя, что это лайнеры, и что они плывут на глубине в безбрежных океанских просторах. Однако мы, конечно же, понимаем, что плавание игрушечного кораблика и настоящего судна – две несравнимые вещи. Исследование Библии подобно этому. Мы или барахтаемся в лягушатнике, поднимая муть со дна отмели, играем игрушечным корабликом, или мы плывем на реальном корабле по громадным океанским волнам. Мы или ограждены от глубины, от подводных камней, опасных течений, высоких волн, или мы плывем сквозь бури, штормы, рискуя разбиться о скалы. Да, изучение Библии не всегда безмятежно, ведь Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого. Оно показывает мне мою истинную сущность, судит мои помышления и намерения сердечные, обнаруживая все, что лежит у меня на сердце. Оно обличает мое неприглядное поведение. Это больно, неприятно, но Библия – это не игрушечный кораблик в лягушатнике и не сладкие сказки на ночь. Это реальная жизнь, за которую мы несем ответственность перед Богом. И Он не ограждает нас от всех страданий, потому что нам нужно знать Христа распятого, Христа страдающего, Христа жертвующего всем ради спасения людей. В нас должны быть чувствования, какие в нем, тот же характер, что и у него. Приобрести все это в безмятежном лягушатнике невозможно. Пришествие Христа приближается с каждым днем и с каждым часом. Мы с надеждой и верой ожидаем славного возвращения нашего Господа, но перед тем, как эта надежда осуществится, вера каждого из нас будет испытана временем скорби, последним испытанием для народа Божьего. Кто выдержит его? Евангелие от Матфея Иисус Христос говорит нам в 24 главе. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, дабы прельстить, если возможно, и избранных. Истинные христиане будут терпеть и от внешних врагов, и от лжебратьев внутри церкви. Ибо лжехристы и лжепророки восстанут внутри церкви». Этому не нужно удивляться, потому что Христос заранее предупредил нас об их появлении. Мы приходим в церковь, чтобы поклониться сотворившему нас, найти утешение, найти покой душам нашим. Но нам нужно быть готовыми, что не всегда нам дадут обрести этот покой. Дьявол периодически входит в церковь, разрушая мир и единство, вселяя в наши сердца скорбь. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, — сказал Иисус, — не верьте». Почему Иисус дает такое предупреждение? Чем лжехристы опасны для нас? И как их увидеть? Как распознать, отличить и обличить? В первоапостольской церкви ведущую роль играли пресвитеры, которые направляли церковь на путь духовного возрастания, утешали, направляли в правильном библейском учении, опровергали тех, кто его отрицал. Для этого Господь дает дары Святого Духа. Как написано в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, «Одному дается слово мудрости духом, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, Есть еще один дар, о котором мы мало говорим, но дар этот является определяющим в деятельности современной церкви. Это дар развлечения духов. И вот в 10 тексте мы читаем: «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов». Чем характерен дар развлечения духов? И почему в последнее время он приобретает все большее значение? Чтобы понять это, посмотрим в другом послании. Послание к евреям на некоторые тексты. 5 глава, 7. «Он в одни плоти своей, сильным воплем, со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы сделались неспособны слушать, неспособны воспринимать духовные истины, констатирует Павел. Почему? Как это произошло? Что мешает возрастанию в духе и истине? Причина в том, что церковь питается молоком, а не твердой пищей, то есть примитивными нравоучениями, банальными наставлениями для младенцев, сентиментальными историями, слезливыми сказками и баснями, которые уводят слушателей от распятого Христа. Чтобы проиллюстрировать то, как примитивизм влияет на наш разум, разум слушателей, посмотрим на музыкальную грамотность современных россиян. Уже несколько десятилетий нас кормят примитивными, дешевыми, даже вульгарными песнями, звучащими почти по всем телерадиоканалам. Можно назвать это звуковым мусором, который, к несчастью, мы вынуждены поглощать. К чему приводит такая музыка? Что она делает с нами? Опустошает, отупляет, ожесточает, делает невосприимчивыми ценить истинную красоту в музыке, заложенную Богом. Нам стали чужды мелодии Михаила Ивановича Глинки и Николая Андреевича Римского-Корсакова. Мы не понимаем силу произведений Модеста Петровича Мусоргского и Александра Порфирьевича Бородина. Мы закрываем сердце перед возвышенным полетом чувств в произведениях Сергея Васильевича Рахманинова. Мы с пренебрежением пропускаем мимо ушей захватывающую глубину и очарование страстного симфонизма Петра Ильича Чайковского, гениального русского композитора, достигшего вершины красоты музыкального искусства. А ведь эти имена составляют гордость России. Мы барахтаемся в мутном лягушатнике современных шлягеров-однодневок. Мы пресыщенными ими настолько, что сделались неспособными слышать и наслаждаться истинной красотой. Как вернуть нам эту способность? Есть только один совет. Отключитесь от современной эстрады на один месяц. А после этого воздержания найдите на дисках, например, «Времена года» Петра Ильича Чайковского или что-нибудь из оркестровых или органных произведений Иоганна Себастьяна Баха. Поверьте, эта музыка входит в число лучших произведений, созданных человечеством на Земле. Она вдохновлена Богом и до сих пор жива, потому что облагораживает наш дух, несет в себе самые светлые, самые чистые чувства, вселяет в нас надежду, любовь, радость, мир, побуждает восхищаться Божьим творением, размышлять о вечном и об истинных ценностях, которые несет в себе характер Иисуса Христа. Эта музыка ведет нас к Богу. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Только нам нужно сделаться способными слышать в ней Божий зов. Апостол Павел переживает о том, что христиане не углубляются в Слово Божие, а довольствуются лишь его поверхностным знанием. А ведь только глубокое молитвенное изучение священных текстов может явить нам Бога, изменить наш характер в Его подобие, чтобы никакая скорбь не сломила наш дух и нашу веру. Что будет происходить в последнее время? Почему оно будет таким тяжелым для Божьего народа? Не только потому, что наступят времена гонений, не только потому, что внутри церкви проявится разделение, и брат пойдет на брата. Но это время будет отличаться еще и тем, что с церковных кафедр вместо твердой пищи, которая может приготовить нас ко времени скорби и закалить наш дух, польется жиденькое словесное молочко. Что такое твердая пища? Это глубокое исследование Писания, в центре которого стоит Христос и Его жертва. Нам нужно не поверхностное знание Христа. Нам нужно твердое основание, которое выдержало бы любую бурю, помогло устоять от соблазнов и сделало нас способными отличать истину от лжи, а добро от зла. Как же научиться слышать? Как нам полюбить твердую пищу? Вот что советует Христос. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергни себя. То есть перестань восхищаться и умиляться примитивными, сентиментальными историями. Отвергни их в своем сердце. Это не для вас. Это может быть для духовных младенцев только. Это для тех, кто только принял крещение и постигает основы Библии. Думай над тем, что слышишь, в том числе и в церкви, и не давая волю своим эмоциям, типа «Ах, как трогательно! Ах, как умилительно!» Здравомыслие сродни дару развлечения духов. Возьми крест свой. Крест говорит нам о страданиях, об испытаниях, о жертве. Бывает, что мы не слышим Священное Писание, потому что не хотим испытывать лишения, подобно Петру. «Господи, да не будет этого с тобою!» По сути дела, Петр имел в виду себя, не желающего идти на жертву. В ответ он услышал отрезвляющие слова Иисуса: «Отойди от меня, сатана». Часто мы начинаем слышать голос Божий только после того, как сами пострадаем. Каждый из нас проходит испытание в своей жизни. Она и дана нам, как испытание. Кто-то из нас пострадал или еще пострадает очень серьезно. Кто-то пострадал или пострадает меньше, каждому по силам. Но никого не минует чаша сия, потому что этот мир исполнил зла, и нам нужно научиться распознавать зло, чтобы уметь ему противостоять. Следуй за мной. Несмотря ни на что, продолжайте исполнять волю Божию, согласную с вашей совестью. И очень важно, следуй за мной, а не за тем, кто называет себя помазанником или Христом, и кто может увести вас очень далеко от Бога. Следуй за тем, кто пострадал, кто пожертвовал самым дорогим, кто отдал себя на крест, кто выстрадал нас, искупил нас и испил чашу Божьего гнева до дна. Именно у него мы можем научиться слышать голос Божий в любых обстоятельствах. Давайте обратимся снова к посланию к евреям, 6 главе. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем слово полагать основание обращению от мертвых к делу вере в Бога, учению о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Кто-то полагал основание свое обращение от мертвых дел. Главное, не делай зла, и спасешься. Кто-то, верив в Бога, главное – верь, остальное приложится. Разве вера не является основанием того, почему мы в церкви? Однако почему-то Павел называет веру в Бога только начатком учения Христа. Павел не считает твердым основанием ни обращение от мертвых дел, ни учение о крещениях, ни о возложении рук, ни о воскресении мертвых, ни вечный суд. Кто из вас стал верующим, потому что согласился с учением о вечном суде? Или о воскресении мертвых? Вас это сделало христианином? Тогда церковь – это просто клуб по интересам. Да, это важно. Да, это одна из причин, но не главное. Нашим основанием является Христос распятый, Христос страдающий, Христос спасающий своим воскресением из мертвых. Именно Он наша главная причина пребывания в церкви, не начатки его учения, а он сам, отдавший за нас себя на нечеловеческие муки. И об этом нам следует говорить много, проповедовать с кафедры, учить и наставлять друг друга в церкви и дома, вне богослужебных собраний. Его, Христа распятого и воскресшего, нам необходимо глубоко познавать в Библии, чтобы он становился нам все ближе, все роднее. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание. Очевидно, у кого-то в церкви пошатнулось это основание, то есть вера. Я верил, что Бог может все, он всегда мне поможет. Но вот меня постигла страшная болезнь. Где же Спаситель? Что же он медлит исцелить меня? Наверное, я тяжко согрешил, что он оставил меня с моей болью. Так говорит человек, верующий только во всемогущество Бога, но не в его боль и не в его страдания. Мы не хотим страдать вместе с ним и уподавляемся Петру: «Господи, да не будет этого с тобою». Нам не нужны его страдания. Мы хотим только славы. Но слава невозможна без страданий, так же, как невозможно без них избавление от греха. И мы никогда не осознали бы всю мерзость греха, если бы не пострадали от него или от его последствий. Мы не должны ожидать, что нас постоянно будет гладить по головке, укачивать на ручках, нянчиться, убаюкивать сказками и кормить молочком из соски. Это нужно только новорожденным, то есть тем, кто недавно принял крещение или готовится его принять. Но для большинства христиан это время ушло безвозвратно. Мы выросли из пеленок. Забудьте о них. Забудьте о молоке. Вам нужна твердая пища, чтобы стать совершенными. Нам нужен Христос распятый, чтобы встретить Христа воскресшего. Нам нужна Его сила, сила Духа Святого, который Спаситель перенес все страдания и муки. Как обрести эту силу? Прежде всего, искать ту пищу в Слове Божьем, которая будет способствовать различению добра и зла. Нам нужна небесная мудрость, чтобы различать, где Дух Божий, а где Дух сатанинский. Исследуйте Писание, углубляйтесь в изучение Библии, ищите и копайте, как рудокоп. Если вы будете поступать так, то никогда не приткнетесь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
0: Сегодня мы поговорим о человеке, который известен во всем мире как один из самых великих ученых.
2: Исаак Ньютон родился в Англии на Рождество 1642 года в семье фермера.
0: Мальчик появился на свет таким крошечным, что его можно было искупать в пивной кружке. В ту холодную зимнюю ночь казалось, что больной, недоношенный ребенок вряд ли выживет. Тем не менее, постепенно он набирался сил.
2: Он рос пугливым, не играл со сверстниками. И не только потому, что не хотел, но и потому, что они не были слишком хорошо к нему настроены. С ним было неинтересно. Он выигрывал в любые игры, требующие сообразительности.
0: Свой первый физический эксперимент Ньютон, по собственным воспоминаниям, поставил в день смерти Оливера Кромвеля. В этот день разыгралась сильная буря, длившаяся 3 дня. Ньютон был мальчиком неловким, неуклюжим и всегда проигрывал физические соревнования, но, тем не менее, участвовал в них. В тот день прыгали в длину. Ньютон заметил, что если подобрать момент прыжка, когда ветер достигнет максимальной силы, то прыжок удается легче. Воспользовавшись этим, он выиграл соревнование.
2: Когда мать Исаака овдовела 2-й раз, его забрали из школы для работы на семейной ферме. Исаак очень сильно скучал по учебе, и мать понимала это. Когда Кинг-колледж предложил снизить плату за обучение ввиду его способностей и бедности, Исаак вернулся и завершил образование. С особым трепетом Ньютон относился к Библии. Он изучал ее всю жизнь. Считал, что в Священном Писании зашифровано послание высших сил о будущем мира. Преподаватели и другие студенты были впечатлены его знанием Библии.
0: В 19 лет Ньютон поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета с намерением стать служителем англиканской церкви. Вновь он столкнулся с трудностями. Поскольку он не мог оплачивать обучение, то по много часов каждый день работал в столовой, выполнял другие виды работ для профессоров, чтобы продолжить учебу.
2: В 1668 году Ньютону была присвоена степень магистра. Через год он получил почетную Люкасовскую физико-математическую кафедру. А еще через 2 года Ньютон построил 2-й зеркальный телескоп. Демонстрация телескопа произвела сильное впечатление на современников. И вскоре после этого Ньютон был избран членом Лондонского королевского общества, президентом которого он стал впоследствии. Исаак Ньютон, создатель теоретических основ механики и астрономии, разработал дифференциальное и интегральное исчисление, а также является автором важнейших экспериментальных работ по оптике.
0: Ньютон был упорным тружеником. Никогда не отвлекался от темы, пока не исчерпывал ее до конца. Он старался экономить время на еде и сне, почти никогда не ужинал и мало спал. Иногда, чтобы отвлечься от научных дум, он читал под вечер что-нибудь полегче, например, по медицине. Он прекрасно знал анатомию и физиологию, различные методы лечения, что в большей мере способствовало его завидному долголетию. Кроме всего этого, Ньютон посвятил себя полномасштабному исследованию Библии. Он пишет хронологию древних царств и замечания на книге пророка Даниила и Откровения святого Иоанна. Ньютону принадлежат также труды и по многим другим богословским вопросам, общее количество страниц которых составляет около 40 тысяч.
2: Интересно, что он высоко ценил и сам считал главным делом своей жизни именно свои богословские сочинения, хотя почитавшие его как ученого современники на них и не обращали внимания. Когда Ньютон находился на улице и ему приходилось произносить имя Божье, он всегда снимал при этом шляпу. Он писал: «Атеизм бессмыслен. Когда я смотрю на Солнечную систему, я вижу Землю на достаточном расстоянии от Солнца, чтобы получать достаточное количество тепла и света. Это не произошло случайно».
0: Времена трудностей и борьбы в жизни Исаака Ньютона не привели его к ожесточению. Напротив, по его собственным словам, он стал ближе к Богу. В свое время он говорил: «Испытания являются лекарством, которое наш милостивый и мудрый врач дает нам, потому что мы в них нуждаемся. Будем же доверять его мудрости и благодарить его за то, что он прописывает».
2: Биограф Исаака Ньютона Майкл Уайт, опираясь на сохранившиеся рукописи ученого, утверждает, что Ньютон не только основоположник современной науки, но и глубоко верующий человек. Что касается закона всемирного тяготения, то ученый верил в то, что силой тяжести управляет Христос.
0: Скончался Исаак Ньютон на 85-м году жизни в ночь на 31 марта 1727 года. В день его похорон был объявлен национальный траур. Он был торжественно похоронен в английском национальном пантеоне в Вестминстерском аббатстве. Над его могилой высится памятник с бюстом и эпитафией.
2: Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, который почти божественной силой своего ума впервые объяснил с помощью своего математического метода движение формы планет, пути комет, приливы и отливы океана. Прилежный, проницательный и верный истолкователь природы, древности и священного писания. Он прославил в своем учении всемогущего Творца. Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью. Пусть смертные радуются, что в их среде жило такое украшение человеческого рода.
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, если Богу ненавистен развод, то почему по закону Ветхого Завета легко его получить, как сказано во Второзаконии 24 главе, все, что нужно было делать мужу, это написать жене «я развожусь с тобой», и брак переставал существовать. Но это не совсем так, потому что там немножко сказано по-другому. Сейчас мы не будем дословно исследовать этот текст. Если было какое-то нагое дело, порочное дело, постыдное дело со стороны мужа или жены, да, то есть речь идет об этом. Хотя переводить этот текст можно по-разному. Разные есть возможности интерпретации некоторых слов. Но проблема в чем? Проблема, самая главная проблема, о которой мы сейчас можем поговорить, это то, что Иисус Христос, когда пришел и объяснял многие заповеди и законы Ветхого Завета, он говорил, а вначале было не так. Тоже спрашивали его про разводное письмо, что можно давать разводное письмо, но Иисус говорит, вначале было не так. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Только вина прелюбодеяния, только нарушение супружеской верности, Иисус говорит, может быть основанием для развода. То есть, объясняя этот момент в браке, разводе, Иисус говорит о том, что двое становятся одним целым. Два человека становятся одним целым, единым. И поэтому это невозможно, что Бог сочетал, просто взять и развестись, если что-то не понравилось. Здесь проблема в том, что Иисус объясняет им, что вот по жестокосердию вашему Моисей разрешил вам разводиться. Но вначале было не так, да? То есть вся проблема была в интерпретации, в том, что иудеи стали по-своему делать. Ну, на протяжении Ветхого Завета мы тоже видим много случаев, когда верующие, когда цари поступают неправильно, когда лидеры народа действуют не в соответствии воли Божией, а по-своему. У Соломона там было множество жен и наложниц, хотя все это не было одобрено Богом. Вот один муж, одна жена. Так было в плане Божьем в Эдемском саду. Вот то, как Господь сотворил, это идеал. Будут двое одно целое. Все. И здесь мы приходим к такому выводу, что проблема в том, что человек читает Слово Божие, читает закон, но он его применяет так, как ему выгодно, так, как ему удобно. Это было с иудеями по многим-многим вопросам, в которых Иисус их обличает. И также это вот касалось вопросов брака. То есть они нарушили заповедь Божию. Он их прямо говорит им, что они нарушают заповедь Божию своими постановлениями. На самом деле, вот, нам необходимо понимать Библию вот, всю вместе, целиком. Новый Завет, Ветхий Завет дополняют друг друга. И слова Иисуса Христа лучше всего объясняют. Здесь мы не можем брать какие-то вот комментарии там, раввинов. Иисус, наоборот, их отвергает. Не можем брать за пример жизнь каких-то библейских героев. Да? Прежде чем делать выводы, нужно сначала разобраться, а правильно ли поступил тот или иной библейский герой. Да? То есть у кого-то там было много жен, кто-то развелся и так далее. Правильно ли он поступил? То есть нельзя просто взять и говорить, вот, видите, так вот поступают верующие, значит, что Бог закрывает глаза или одобряет. Нет, по жестокосердию даже Моисей позволил. Господь очень часто позволял многое людям. Очень часто, в Ветхом Завете. Потому что люди были не готовы, потому что они действовали наперекор воле Божией. И Господь, не бросая, не отвергая свой народ, в соответствии с их культурой, с их пониманием, с их готовностью, как бы готовностью следовать духовным заповедям. и готовностью служить друг другу, не убивать врагов, а прощать их, вот насколько они были готовы. В соответствии с этим Бог им дает определенные постановления, определенные указания и заповеди, как исполнять то или иное. Но проходит время, и общество вырастает из своих, скажем так, искаженных, неверных, детских, примитивных представлений о мире и о Боге. Человек готов уже понимать более духовные вещи, глубинные вещи, то, что происходит в наших сердцах, то, что является нашей мотивацией, готов размышлять. И поэтому Иисус Христос объясняет и говорит, что вот на самом деле вот так вот было бы правильно. Вот так вот необходимо понимать. Давайте обратимся к тому, что говорил Бог в самом начале. Вот чему учит Иисус Христос. И это является критерием наилучшего, как бы, понимания воли Божьей.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы коснемся еще одной стратегии, которая не менее важна для полной победы над табакокурением. Мы сегодня поговорим о другом наркотике, двоюродном брате никотина. Это кофе и чай, содержащие кофеин. Дело в том, что это вещество стимулирует, а потом парализует нервы. Послушайте, вы решили бросить травиться сигаретами. При чем тут кофе и чай? Но все-таки это очень важно в тот момент, когда вы начинаете бросать травиться сигаретами. Когда вы сидите и держите чашку кофе, то обязательно в другой руке у вас может быть сигарета. Это действительно два элемента, которые идут рука об руку. Точно так же, как хлеб и масло, как жених и невеста. И психиатры из Великобритании, которые изучали привыкание человека к тем или иным наркотикам, они проводили исследования с курильщиками, которые бросили травиться сигаретами. И они сравнивали людей, которые продолжают пить чай, кофе, с теми людьми, которые перестали пить чай и кофе. И они обнаружили, что группа, которая отказалась потреблять чай и кофе, гораздо легче одержит победу, чем группа, которая оставит эту привычку все так же. Исследования показали неблагоприятное воздействие кофеина в содержащихся напитках. Вот с чем это связано. Во-первых, известно, что продолжительное употребление кофе затрудняет процесс выведения никотина из организма. Второе. Кофеин обладает усиливающим действием, играя роль катализатора. Это вещество повышает вероятность реализации определенной ситуации ловушки, когда вы обязательно возьметесь за сигарету. Вы, наверное, замечали за собой и еще раз замечали, что беремся за отвратительную сигарету, когда пьем кофе. Это два связанных процесса. Кофеин может играть роль фактора, стимулирующего вот этот условный рефлекс. Ловушку. Создает так называемую ловушку. Третьим является свойство кофеина. Я хочу рассказать вам историю о действии кофеина, как ее изучали на пауках из Австралии. Они плетут самые красивые паутины. Впрочем, любые пауки плетут настоящие произведения искусств, не правда ли? Четкие симметричные паутины. Вам это удавалось видеть не раз, я думаю. Ученые говорят, что паутина плетется таким образом, что плетется в холодные дни ночи. Они никогда не плетут во время дня и во время жаркой ночи. А вот один доктор, его звали Вуд, он ученый и также врач, однажды ждал, когда паук начнет плести свою паутину. Ему пожелалось увидеть, как плетут паутину пауки днем. Ну, доктор Вуд решил выработать такое вещество, которое позволило бы пауку плести паутину во время дня. И его друг, работающий в аптеке, предложил ему кофеин. Они думали, что это позволит пауку постоянно быть бодрым и выплести паутину днем. Доктор Вуд взял муху и ввел ей через иглу раствор кофеина в соотношение с массой тела паука. Для человека это соотношение было равноценно двум чашкам кофе. Затем муха была помещена в паутину для паука. Доктор Вуд удивился, когда он посмотрел паутину,

Потому что в этой паутине уже не было такой симметрии, которую, как всегда, плетут пауки. К тому же кольца были такие уродливой формы. Да и сама паутина была очень маленькой. Вот это как раз налицо нарушение жизнедеятельности паука. Интересно, что когда пауку дали муху с равноценным количеством 4 чашек кофе для человека, он просто натянул 2 нити и стал ждать, когда туда попадет муха. Только через 92 часа паук отошел от своего состояния. Паук теряет способность на полноценную деятельность. Он становится менее собранным. Этот факт заставил доктора Вуда задуматься, как эффект кофеина оказывает свое влияние на человека. Вывод простой. Кофеин воздействует на энзимы, вещества, увеличивающие способность человека к продуктивности. Кофеин также вызывает, очень важно, он вызывает расстройство сна. 2-3 чашки кофе, чая оттягивают наступление сна, мешают хорошему сну. Люди, только что бросившие травиться сигаретами, нуждаются в полноценном сне. Кофе, подобно алкоголю, обладает мочегонным действием, что приводит к вымыванию из организма кальция, железа и магния, что весьма нежелательно. Дело в том, что эти микроэлементы влияют на стресс. Вот в чем проблема. Кофеин является психоактивным наркотическим веществом. И многие используют чашку кофе с той же целью, что и сигарету, то есть чтобы взбодрить себя утром. И, к сожалению, также способствует формированию определенной зависимости. И поэтому выведение кофеина из организма начинается порой через 18-24 часа после его употребления и заканчивается через 72 часа. Этот период отвыкания часто имеет свои симптомы – напряжение, вялость, головная боль, апатия и небольшая общая усталость. И хотя вы думаете, что тяжело сразу отказаться от двух вещей, но научное исследование показывает, что вам будет легче. Есть также и другие напитки, в которых также содержится кофеин – Coca-Cola, Pepsi-Cola. И чтобы вам иметь успех в нашей программе, мы рекомендуем избегать употребления в пищу именно этих напитков. Это как стратегия для вас. Но что вы будете делать, если не будете пить кофе и чай? Любой другой напиток. Пусть это будут морсы, компоты, пусть это будет цикорий, любые другие виды напитков подходящие. Но что делать, чтобы взбодрить себя утром? Вот здесь поможет как раз-таки физические упражнения. И еще одна рекомендация – сделать контрастный душ. Что такое контрастный душ? Это вы стоите под горячей водой 3 минуты. А после переключайтесь на холодную воду, но у вас не будет какого-то стресса большого, потому что под горячей водой вы нагреетесь, и потом 30 секунд холодной воды нисколько не заставит вас чувствовать какое-то напряжение из-за того, что это холодная вода. Потому что резкий контраст в данном случае хорошо сработает, он взбодрит организм. И я уверен на все 100%, это поможет лишь тогда, когда вы это попробуете. Итак, физические упражнения, фраза-формула, и теперь новое, важное, ценное – это то, что вы отказываетесь от кофеина. Улучшаете глубокое дыхание, и тем самым вы помогаете своему организму лучше себя чувствовать, эффективнее себя чувствовать. Я даже скажу вам, что если человек потребляет кофеин, это очень вредно для его здоровья. Подумайте, вы избавитесь от этой проблемы. Рождение детей с низкой массой тела, рак желудка, язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта, повышенное давление, расстройство сна, нарушение деятельности мозга, сердечно-сосудистые заболевания. Вот небольшой перечень последствий, которые сталкивается человек, когда он выпивает чашечку кофе, одну, вторую, третью. Оставляйте время для размышления, но когда приходит время действовать, прекращайте размышлять и начинайте действовать. Это время пришло. Вы можете бросить травиться сигаретами с помощью этой стратегии полного отказа от кофеинсодержащих напитков. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Должно исполнить нам труды высочайшего Бога. Бога труды живого, пока еще Эос сияет. Скоро мрачная ночь наступит, когда же приходит ночь, то никто из смертных вершить ничего и не может. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет мир». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю».
3: Информация. Это слово происходит от приставки «ин» и корня «форм». И означает оно «вложенная форма» или «то, что приобретает определенную форму». Информация – это лучшая валюта, потому что ей можно расплатиться, ее можно использовать и ей можно повлиять. Тот, кто владеет информацией, владеет ситуацией. В древности значение информации было таким же. Оно формировало представление людей о жизни, о грехе и о Боге. И, например, если они видели хромого или слепого, то четко понимали: он расплачивается за свои грехи или за грехи своих предшественников. Так говорили. Кто сказал, когда сказал и почему сказал, этого никто не знал, но все верили. У всех было четко сформированное мировоззрение. Все были проинформированы. И вот приходит тот, кто дает иную информацию. Он пытается изменить сформировавшееся представление о грехе и грешнике. Его ответ – это новый взгляд на столь незыблемую теологическую доктрину. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Вы только вдумайтесь на минуту о словах Спасителя. Оказывается, ни слепой, ни его родители – не согрешили. Как вам эта фраза? Нет, я не говорю о моральной чистоте или святости. Здесь не об этом речь. Речь о том, что есть ситуации, которые Бог допускает, чтобы открыть людям глаза, чтобы помочь им увидеть нечто новое в привычном, чтобы люди, наконец, узрели Его руку, творящую милость нам, слепым. И самое главное – нужно перестать мыслить категориями «согрешил», «не согрешил», а вместо этого стремиться, чтобы в нашей жизни были явлены дела Божии, чтобы Бог сделал что-нибудь через нас, и жизнь тех, кто страдает, тех, кто находится рядом, изменилась. «Пойди, умойся». Вновь мы видим, как Иисус делает человека идущим. До его прихода слепой сидел и просил милостыню. Как и в предыдущих главах, мы вновь становимся свидетелями того, как сидящий стал идущим. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Информация. Иисус тоже использовал ее, чтобы сформировать новое представление о грехе и болезни, о грешниках и больных. Он перевернул представление древних о Боге, который иногда допускает что-либо в жизни людей, чтобы открыть себя. Иисус знал, Иисус владел ситуацией. Интересно, что когда слепой вернулся на прежнее место, у него спросили, где же Иисус? А он ответил, не знаю. К сожалению, в ситуациях, когда кто-то из моих родных или близких заболел, или кто-то из друзей попал в беду, на вопрос «Где же Иисус?» я чаще всего отвечаю «Не знаю». У меня не хватает веры сказать «Это для того, чтобы явились дела Божии». А жаль, ведь именно эта информация может по-настоящему что-либо изменить.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Это программа «Пит-стоп», и вы заехали к нам в наш гараж. Сегодня у нас здесь Сергей, Милена, Лилина и я, Сергей. И тема у нас сегодня звучит так. «Конец света. Страхи, мифы или реальность?»
2: На самом деле, мне кажется, что конец света уже давно наступил. Ну вот сейчас посмотрите на меня, ну какой свет, ну серьезно. Тьма, мракобесие просто, поэтому...
4: Про вот эту всю цифровую ситуацию говорили же много-много лет назад, и люди не могли представить, как это может быть, чтобы человека как бы сразу идентифицировали. Это было невозможно представить, потому что не было таких технологий. А сейчас в наши дни это все есть.
5: Да, чума была страшнее, по-моему, в средневековье.
2: Как бы, поэтому... Помнишь, да, эти ужасные дни?
5: Вообще, как мы выживали. Боже мой, в горах бегали.
3: Ну что, друзья, конец света скоро, как вам кажется?
2: Все умрем.
3: Так, еще кто что думает?
5: Я думаю, что не скоро.
4: Ближе, чем когда-либо.
3: Это вот мудрый ответ такой. Вроде бы не ответила, но...
2: Завтра еще ближе.
4: Да.
3: Сереж,
5: в любом случае, ты говоришь, мы умрем раньше. Так что можем не париться.
3: Ты думаешь, что это будет после тебя?
5: Конечно.
3: Не в твою жизнь.
5: Не в мою жизнь.
2: Не в мою смену, пожалуйста. Да.
3: Ну, то есть лет через 70, 80, 90.
5: Лет через 100.
3: Лет через 100. 2000.
5: Да, тогда можно, разрешаю. Делайте, что хотите.
3: Хорошо. Как вы представляете себе конец света? Вот сегодня это довольно-таки на слугу у людей. Вот
5: мне бы была бы прикольная версия, когда вулкан бы взорвался и все умерли.
2: Очень прикольная версия. Но тебя же уже не будет, да?
5: Меня уже не будет.
3: А твои дети,
5: к сожалению.
3: Твои внуки.
5: А он будет художником, который будет все это рисовать. И потом будет с картиной «Последние дни Помпея», по-моему, называется что-то такое. Вот классно.
3: Есть такая...
4: Ну, вы знаете, все какие-то фильмы, вот даже картины, книги, все, что люди думают, как они представляют конец света, они все разные версии. Но единственное, наверное, что объединяет, это состояние мира, вот этот страх и паника. То есть это то, что будет в любом случае, какой бы он ни был.
2: Mm-hmm. Логично, да.
3: Ну, конечно, люди понимают, что сейчас все закончится,
4: да.
3: Что и жизнь закончится, что все умрут.
4: И
3: что...
4: вот само вот это состояние, мне кажется... планеты, Земли, вот такое вот паническое, это будет очень страшно.
2: Угу. Да.
3: Но вот сейчас мы нарисовали картину, которая, ну, так скажем, в головах представлений многих людей, которые рисуют фильмы, которые рисуют, там, не знаю, романы различные, фантастические и так далее. Но как вы себе на самом деле представляете, вот мы как христиане, мы же понимаем, у нас есть другое немножко понятие, конец света это такое выражение не совсем соответствующее. И вообще, почему конец света? Почему это выражение вообще придумали?
2: Ну вообще, я помню, когда вышел фильм 2012, я не пошла с родителями в кинотеатр, потому что я знала, что мне будет дико страшно. Мне страшно вот смотреть все эти картины, которые очень похожи на реальность, ну, возможно, на развитие событий, и ты думаешь, что это реально может быть так. Вот, я бы хотела прочитать...
3: Конечно.
2: В общем, я нашла списки концов света, которые предсказывали. Вот, их 9, ну, тех, что я нашла.
3: График концов света.
2: Да, когда мы должны были умереть. 1900 год. Конец света. В общем, там, согласно учению, какая-то красная смерть в России, около сотни членов которой совершили самосожжение.
4: Оу.
2: Да, они решили, что все. 1967 год. Конец света в результате ядерной войны. Согласно какой-то церкви Ортон Дана Андерса Йенсена, соорудившей убежище и подземный бункер.
3: Подожди, ты сейчас перечисляешь нам, то есть в период истории, какие были предположения, когда будет конец света,
2: да.
3: И кто их выдвигал?
2: Да. 1980 год, конец света в результате ядерной войны, согласно бахаистской, в общем, какой-то, в общем, я не буду читать, они тоже соорудили себе убежище в горах США, туда, видимо, все попрятались, в общем, но конец не наступил. Может быть, для них наступил, я не знаю.
5: Ну, хоть и не сожглись.
2: Да. 93-й год, уже ближе к нам, день конца света, в преддверии которого последователи какого-то белого братства, может быть, вы слышали, объявившие себя Мария Дэви Христос, должны были совершить то же самосожжение.
5: По-моему, на Украине было
2: что-то
5: такое.
2: Да. 95-й год.
3: 1693.
2: Да, дальше 95-й, затем 2000-й, переносившиеся дни конца света. Немножечко запоздали. Согласно учению движения за возрождение 10-й заповеди в Уганде. Несколько сотен членов, которые были убиты в акте самопожертвования тоже. 99-й год. Конец света согласно японскому учению Аум Синдрикё. 2008-й. Конец света, в ожидании которого последователи Петра Кузнецова заперлись в пещере Пензенской области. Я, кстати, помню это по новостям.
3: Ты помнишь?
2: Да, там много человек заперлись в пещере, их пытались туда достать. Они говорят, нет, вы что, уходите, мы все умрем. Сейчас будет конец света. Вот. 2011 год. Широко распространенный по миру конец света. Широко распространенный по миру.
3: 2011 год?
2: Прекрасно. Прекрасно. Да, 2011 год. Предсказанное американским проповедником Гарольдом Кемпингом гласило, что 21 мая Иисус Христос вновь явится людям и учинит страшный суд. Спасутся всего 3% населения планеты, и это праведники. Остальные 6,5 миллиарда жителей исчезнут. И последняя дата, ну, такая самая популярная, 2012 год. Популяризированный конец света, основанный на неверном трактовании предсказание майя.
3: Да. Вот смотрите, сколько много дат было, да, вот, ну, так скажем, выдвигаемо. И мне кажется, что и сейчас, ну, 2020
4: можно
3: год.
4: Можно добавлю, что я смотрела, есть книга, на самом деле, написана она еще в 2008 году о том, что Христос придет в 2028 году. Mm-hmm. Это целая теория, огромная книга, написана она тоже каким-то пастором, которого зовут Михаэль. Вот, и, в общем, он там по полочкам раскладывает. Там даже даты есть.
3: Он основывается на библейских пророчествах?
4: Да, он основывается на Библии.
3: Да, и выдвинул дату 28-й год.
4: И даже тот текст, что не знаете ни дня, ни часа, он тоже объяснил по-своему. Он сказал, что так как это Христос сказал до Вознесения, тогда он еще не знал. Но когда он вознесся, Христос, Бог ему сказал, и тогда Христос сказал Павлу, когда он был, когда у него было видение. И что мы должны знать эту дату.
2: На самом деле, мне кажется, что конец света уже давно наступил. Ну вот сейчас посмотрите на меня, ну какой свет, ну серьезно. Тьма, мракобесие просто, поэтому... Вполне.
3: Есть же что-то еще хорошее, пока мы просыпаемся утром, солнце встает. А для чего-то люди живут на этой земле. Друзья, вот я хотел, знаете, вопрос такой вот с вами обсудить. Вы сами ждете конец света?
5: Нет, я еще хочу пожить немного.
3: Не, но, а ты не знаешь, что ты умрешь? Вот мы сейчас...
2: Все умрут, а я останусь.
3: Мы же образно говорили, да, что все рисуют конец света так, что все умирают, все взрывается, все рушится, катаклизмы, люди все умирают, конец свету, конец людям. Но мы-то понимаем, что это не так. Если мы верим Библии, то там вообще сказано о втором пришествии Иисуса Христа. Мы понимаем, что конец света, эта фраза такая звучит, ну, банальная, на самом деле это конец страданиям, да, этой земле, что Иисус Христос придет второй раз. И это версия наша христианская, у многих других народов свои версии, да, но мы верим, что это будет так. И верим, что не все умрут. Не все умрут, написано, мы, то есть те, кто с Богом был, кто был праведный, так скажем, да, соблюдал Божьи заповеди, он воскреснет. Вот, а мы, те, кто живы, если мы будем живы, вот Серега не надеется, что его бытность будет это все, вот, то мы вместе со Христом будем вознесены, если мы, конечно, будем праведны.
4: На самом деле, я помню, что когда я была маленькая, даже вот в нашей церкви все были настолько... верили, что вот уже со дня на день придет Христос. Мама рассказывала, что многие пары не женились, потому что вот сейчас пока не будем, уже там,
2: а там уже не надо.
4: Да, а ребята молодые не шли в университет, серьезно, они не поступали, они ждали, вот, и это была прям вот такая уверенность.
3: Друзья, ну вот на самом деле сегодня что происходит, мы сейчас с вами живем во время, когда в стране, вообще в мире такая кризисная ситуация с этим вирусом, который распространяется и убивает много людей, и почти весь мир на карантине, на самоизоляции, да. Вот это вас не двигает мысль о том, что конец света скоро? Что нужно делать сейчас? Нужно паниковать, нужно, ну, действительно задуматься о своей жизни, нужно что-то менять? Или нужно продолжать жить как раньше, потому что это все было уже и будет не знаю еще сколько времени? Так вот.
2: Серега?
5: Да, чума была страшнее, по-моему, в Средневековье. Как бы, поэтому...
2: Помнишь, да, эти ужасные дни?
5: Вообще, как мы жили, переживали. Боже мой, в горах бегал. Да, ну, сейчас же лучше.
2: Дома сидишь с интернетом.
5: Дома сидишь с интернетом.
4: И не столько смертей, не столько случаев.
5: Конечно.
2: Но мне на самом деле это не то, что я думаю, что вот сейчас этот вирус и все закончится. Но то, что он есть, это как-то немножко отрезвляет. Потому что ты понимаешь, что...
5: В каком смысле отрезвляет?
2: Не то, что я пила все это время, а в смысле, что ты понимаешь, что ну, не все зависит от тебя и не все зависит от человека. Вот пришел этот вирус, и все. И встали все производства, встала куча людей уволили. И человек, который считал себя королем мира до этого, считал, что все может себе подчинить, он сейчас, он беззащитный и беспомощный. Куча людей умирает, и никто ничего с этим не может поделать. И как бы надежда там на свой иммунитет, грубо говоря, и все. Твой образ жизни, который ты вел, твоя генетика и прочее. И поэтому вот сейчас, когда я смотрю на эти все ситуации, я понимаю, что, ну, возможно, конец света не наставит сейчас при моей жизни, но я могу просто умереть, и для меня, как бы, если я верю в суд, верю в пришествие
5: Христа... Просто умереть.
2: Просто умереть. Для меня это наступит уже сейчас. Ну, вот если я умру, там, своей смертью или не своей, от вируса или от чего-то другого, там, не знаю, в аварию попаду, то для меня оно уже сейчас будет. И нет смысла там ждать и готовиться, и бояться, просто... В смысле, есть как раз смысл только вот готовить себя, свое сердце.
3: Ну, вот смотрите, вы говорите, да, как бы признаки, была чума и так далее. Вот что Христос говорил в Евангелии от Луки своим ученикам, когда они спросили его: «Учитель, когда же это будет? Какой признак, когда должно произойти?» Ну, то есть, и да, его второе пришествие. Он сказал: «Берегитесь». Там он, на самом деле, говорил о Иерусалиме, когда вот он в Иерусалим пойдет, но он говорил параллельно о втором пришествии своем. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Многие придут под именем Моим», то есть будут лжехристы, да, «говоря, что это Я. Это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах, смятениях?» Войны были?
2: Были.
3: Полно. «Не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть. Это будет прежде. Но не тот час конец». Войны – это не конец. «Тогда сказал им: восстанет народ на народ, царство на царство». Тоже было. «Будут большие землетрясения по местам, глады и моры». Моры, смерти. Да, различные. Голод. Голод был, вы помните?
5: Да он и сейчас есть.
3: Ну, сейчас, да, конечно, есть тоже в каких-то странах голод, ужасная эпидемия и так далее, болезни. И ужасные явления, пишет, и великие знамения с неба. Прежде всего того...
5: Черная луна, звездопады и
3: прежде все всего того возложат на вас руки, будут гнать, он говорил про христиан, да, которых будут гнать, передавая в синагоги, в темнице, поведут вас царей, правители за имя Мое. Будет же это вам во свидетельство, то есть, чтобы вы понимали, ну, как бы, что идет, конец. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я вам дам уста и так далее. Написано: преданы будете родителями, братьями, то есть предавать будут люди, будете ненавидимы всеми за имя Мое и так далее. Сейчас немножко пропускаю. Вот. И будут знамения солнца и звезды падут, вот как ты говоришь, люди будут издыхать от страха, от ожидания бедствия, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются.
2: На самом деле, вот сейчас уже люди издыхают от страха. Ты не знаешь, чего ждать. Ну, типа, у тебя там, допустим, тебя уволили с работы, у тебя 10 кредитов, у тебя там нет денег. Да, ты не знаешь, когда эта изоляция закончится, закончится ли она, выживешь ты или не выживешь, заразишься ты. И на самом деле люди умирают от страха.
4: Раньше такого не было.
2: Как было такой, типа, анекдот, что... Смерть пришла в город и говорит: я заберу 10 тысяч человек. И, в общем, человек один спрятался, потом выходит, смотрит, 20 умерло.
3: 20, да.
2: Смерть, спрашивает смерть, говорит: ты же сказала, что только 10. Я забрала 10, остальные 10 умерли от страха. Поэтому...
3: Смотрите, чем заканчивает Христос, как бы здесь понятно, к чему это идет, чтобы понять, что такое конец света. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую». То есть Христос заканчивает тем, что вот после этого всего, в итоге, Сын Человеческий, говоря о себе, Иисус Христос, придет на землю с силою и славою великую. Вот, и так далее, и так далее. Он говорит: когда же это все увидите, не переживайте, понимайте, что идет приближение, и так далее, и так далее. Вы помните, что это.
2: И бегите в горы, он говорит.
3: Да. Так вот,
2: пора.
3: Смотрите, на самом деле, из всего, что сказал Христос, все уже произошло. И происходит сегодня, да, видим вот эти кризисы. Я не к тому, что сейчас, завтра, послезавтра нужно ждать пришествия Христа, но что нужно делать сейчас? Стоит ли оставлять учебу, работу, что-то предпринимать в своей жизни, уезжать куда-то в деревню, там, где тебя не касаются эти всякие
5: горы,
3: проблемы?
4: Ну, нам даже не пришлось стараться, учеба сама остановилась, производство, все, работа, все остановилось. То есть, мне кажется, это такая вещь, которая просто, это будет как данность, не нужно даже будет думать,